0: Обвинила журналиста BBC в цинизме из-за, как она заявила, замалчивания теракта в Енакиево. По данным, в результате удара ВСУ по автобусу погибли 8 человек. Корреспондент BBC Стив Розенберг пообещал осветить трагедию, однако отказался использовать термин «теракт», заявив, что издание не применяет его к подобным событиям. Захарова также раскритиковала западные СМИ за отсутствие внимания к произошедшему в Старобельске.
1: Об ипотеке.
0: В России обсуждают изменения условий программы «Семейная ипотека» для поддержки многодетных семей. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев предложил учитывать не только стоимость жилья, но и его площадь. По его словам, для многодетных семей необходимо ориентироваться на покупку квартир площадью не менее 60-70 квадратных метров. Он отметил, что действующий лимит в 6 миллионов рублей в ряде регионов не позволяет приобрести достаточно просторное жилье.
1: О деньгах.
0: Власти США не будут продвигать идею выпуска купюры номиналом $250 с изображением действующего президента Дональда Трампа без одобрения Конгресса. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент. Он подчеркнул, что ведомство будет действовать строго в рамках закона. Ранее сообщалось, что Минфин США разрабатывает дизайн такой банкноты, однако для ее введения требуется изменение законодательства.
1: Об автомобилях.
0: В России планируют ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей. Согласно утвержденному правительством плану к 2030 году, может быть закреплен механизм запрета эксплуатации неисправных транспортных средств. Также рассматривается возможность исключения из движения машин с аннулированными документами после проверок безопасности. Разработкой предложений занимаются МВД, Минпромторг и Росстандарт.
1: Обо всем остальном.
0: Личные вещи американской актрисы Мэрилин Монро проданы на аукционе в Беверли-Хиллз более чем за $2.5 миллиона. Об этом сообщает Page Six. Самым дорогим лотом стал костюм Dior, ушедший с молотка за $450 тысяч. Также были проданы украшения, письма и личные предметы актрисы, включая браслет, часы Фаберже и телефонный справочник звезды. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Число погибших увеличилось до 8. Президенту доложили о теракте ВСУ в Енакиеве, атакованный Петербург. Одно из самых влиятельных деловых собраний в мире. Западные СМИ пишут об открывшемся петербургском экономическом форуме. И рублевский крах или богатые тоже плачут. Рынок так называемой элитной недвижимости столичного региона на дне. Президенту России доложили о террористической атаке ВСУ на автобусы в Енакиеве, сообщил официальный представитель Кремля Песков. Число погибших, по последним данным, увеличилось до 8. Это пассажирский автобус рейсом Москва-Симферополь. Ранним утром 3 июня он был атакован украинскими дронами. В нем находились жители самых разных регионов нашей страны. Это случилось именно в городе Енакиево Донецкой Народной Республики, откуда, кстати, родом Янукович. Автобус направлялся по маршруту в Крым. Пассажиры были, как мы сказали, из разных регионов. Но главное, это были мирные граждане, это были туристы, о чем знал и дрон, если он использовал искусственный интеллект, или наводчик. Ранним утром все произошло, возбуждено уголовное дело о теракте. В МИДе заявили о решительном осуждении удара ВСУ по рейсам по автобусу. Выражает глубокие соболезнования семьям. Мария Захарова назвала атаку террористическим актом, подчеркнув, что киевский режим вновь показал бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное кровавое преступление. Теракт был совершен, можно сказать, когда еще не успел рассеяться дым после удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. На этом киевский режим не остановился. Под ударом была школа в Мелитополе. 30 сотрудников эвакуировано, пострадавших нет. В результате атаки на город полностью разрушено здание местного мясокомбината. И в ночь на среду сразу несколько районов Петербурга и Ленинградской области подверглись атаке беспилотников. Объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском, Красносельском районе города. 4 человека пострадали. Состояние оценивается как стабильное. Были техногенные последствия. Ну, вот были кадры, показывали опять что-то с нефтяными объектами. Уточнений на сей счет нет. Губернатор говорит, что последствия устранены, коммунальные службы работают и так далее. Ну и кадры были распространены по ударам в Кронштадте и по другим военным объектам. Тоже официальное подтверждение ждем от Министерства обороны. В целом над регионом было сбито 60 почти что дронов. Военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору, противодиверсионной работе Алексей Калинкин. С нами, Алексей Борисович, здравствуйте.
3: Здравия желаю, уважаемые друзья.
2: Какие-то, как вот говорят, крутые времена требуют крутых решений. Мы на новом этапе вот этой эскалации, когда практически каждый день МИД может говорить под копирку одни и те же слова, да, связанные с терактами, но какое-то противодействие нужно этому, видимо, другое, да, принципиально новое. Технологически, может быть. Вот что вы думаете?
3: Очень правильно вы говорите по поводу... Вы так не говорили, я скажу, в однообразных, беззубых ответов по линии Министерства иностранных дел, озабоченности и прочее. И также вы сказали верно по поводу месторождения гражданина Януковича, да, его слабохарактерности, его беззубости. И с его безалаберного поступка началась вся эта история, которая сейчас нам приходится... с вами, в которой нам приходится с вами находиться. Ну ладно, это прошло. Нельзя сказать, что проблема может решиться только увеличением количества зенитно-артиллерийского оснащения и по защите того же самого Кронштадта, или вот уже наши корабли под угрозой находятся. Необходимо смотреть, куда это идет, немножко дальше заглянуть. Мы видим с вами нарастание напряженности в направлении Калининграда. Попытка дотянуться до, ну, сейчас до корвета «Бойки», далее до сил Балтийского флота, попытаются таким образом, скорее всего, используя «Старлинг», но, тем не менее, попытка запереть корабли для того, чтобы не дать им возможность осуществлять свою деятельность на коммуникациях по защите Калининграда.
2: Причем Прибалтика мы видим, да, как и Финляндия, похоже. Ну, Финляндия похоже, Прибалтика точно полностью включены, да, плюс вот эта система «Палантир», искусственный интеллект с операционной системой «Призма», которая была продемонстрирована, да, то есть, в общем, специфика.
3: Так точно. Попытка второй анклав втянуть в горячую фазу, попытка нарушить коммуникацию с Калининградом. Сейчас необходимо, как я уже говорил в прошлых эфирах, я говорил о том, что необходимо каждый гражданский корабль малой маневренной огневой группой или хотя бы наблюдение, если огневые средства поражения не дают. Да, также необходима нештатная группа водолазов для, опять же, своих сил средств на каждый корабль, на каждый газовоз. Но сейчас необходимо понимать, что просто увеличением зенитно-артиллерийского вооружения ничего не решишь. Разговор о том, что вот, дескать, необходимо уничтожать заводы, которые производят беспилотные летательные аппараты на территории Украины, да, это тоже необходимо, комплекс мер. Очень понимаю наших граждан, которые говорят, ну давайте хоть чем-нибудь уже серьезным ляпнем и тяпнем, значит, по Киеву, значит, по центрам принятия решений и прочее. Все это у генштаба, у мудрых голов в планах есть. Нам что необходимо делать гражданам? На местах инициатива. В Ленинградской области мы знаем, что формируется история, связанная с резервом наподобие БАРС, значит, внештатное ПВО. Пускай и дальше в этом направлении побыстрее функционеры работают. Не боятся вооружать, потому что я понимаю, что некоторые военнослужащие не передают вооружение в данного рода подразделения, существующие на бумаге. Кто за это будет отвечать, если что-то произойдет? Прошло время, когда мы можем бояться этого. Методом ошибок, методом, допустим, каких-то сложных ситуаций, да, понимаем, при использовании оружия людьми. Но, тем не менее, значит, это надо уже начинать. Потому что, когда скажут, давайте начинаем, а у нас этого нет, не подготовлено, нет ни одного учебного центра. Никто даже не смог там, значит, ту же самую шилку или зушку снарядить к бою по ходу. Вот здесь надо требовать от людей быстрее шевелиться. Быстрее. То есть вы простите, что я так сумбурно, и мне нельзя сказать некоторые вещи, которые бы хотелось бы, как и всем. Но, тем не менее, прямо сейчас учебный центр, прямо сейчас борцы, прямо сейчас гражданское население, прямо сейчас подготовка. Иначе потеряем, не успеем.
2: То есть вот в данный момент принципиальный вопрос вы видите именно по времени, да, пока Запад, ну, за пределами Украины не успели до конца накачаться, подготовиться, да, нужно как-то быстро-быстро подсобраться и по разному спектру направлений большое количество работы провести.
3: Так точно, Украина, они нас ослабляют, тем самым давая возможность Европе накачивать хоть какие-то мускулы, пусть гомосексуалистские, но мускулы. Поэтому ситуация следующая. Они ослабляют Россию за счет конфликта с Украиной, и далее они будут вынуждать нас при своей атаке на Калининград. Что это будет? Калининград, часть Белоруссии, Сувалки, неважно. И в этой ситуации, когда мы будем ослаблены, они чуть-чуть подкачаны, они попытаются достигнуть своих целей. Поэтому как можно сейчас, нельзя ждать, нельзя сидеть смотреть. Прямо сейчас нет оружия, работайте без оружия. Нет учебного центра, организовывайте палаточные лагеря. Те люди, которые сейчас готовы этим заняться, которые понимают, они даже и без денег, даже без оформления надлежащей документации готовы учиться. Государству следует более доверять тем людям, которые стремятся его защитить.
2: А как, на ваш взгляд, вот совместить то, что тыл живет спокойной жизнью, зачастую праздничной, да, кажется, вот там лето наступило, какие-то разворачиваются странные, да, палатки, павильоны, аттракционы, еще что-то. Как вот совместить то, о чем вы говорите? Ну, там вот в Соединенных Штатах они это называют мобилизацией нации, но не военное под ружье, а именно вот в том векторе, про который вы говорите, то есть мобилизация на ВПК, на оборонку, на... А это же не просто прийти на завод. Эти заводы должны появиться, а до них должны появиться конструкторские бюро, а до конструкторских бюро должны появиться коллективы, которые, видимо, должны вырасти из университетов, которые поднимают на 10, а то и на 30% стоимость обучения, да, с какими-то странными историями, связанными со школами, которых трясет от бесконечных реформ, и совершенно непонятно, какого выпускника должна дать школа, чтобы он быстро-быстро мог... Это же годы, это же не быстро все. Это же кто-то должен организовать, как-то что-то соединить. А мы видим, что весь Запад работает. Тупо взяли, вот пока вы говорите про запрещенные в России ЛГБТ-движения, террористические, экстремистские, да? Но они взяли и тупо разворачивают в каждой европейской стране производство дронов, какое-то сумасшедшее количество. Да, это не значит, что надо посыпать голову пеплом, но как бы проанализировать эту информацию как-то мы же должны, да, к ней поступить. И мы видим, что эти дроны летят с машинным зрением, с искусственным интеллектом, с палантиром, с самонаводящимися целями, как они курсируют по сухопутному коридору, который ведет в Крым, да, выбирая себе цель, не торопясь, и так далее, и так далее, и так далее. Вопросов очень много, а как к этому подойти, кажется, что не так просто.
3: С 2008 года я напоминаю себе мальчиша-кибальчиша, который кричит: «Ты вставайте, есть желтые патроны, да некому». Значит, и все, кто слушает мальчиша-кибальчиша, сейчас в условиях экономического форума, по кофейням, по кальянам, значит, с бороденками, мечтают только о барбершопах, а не победе нашего государства. Так вот, если посмотреть, это уже моя обида наболевшая. Тем не менее, есть люди, которые у нас и передовые разработки в РЭБе, передовые разработки в дронах. Людям необходимо дать возможность применить руки и голову. Их боятся. Понятное дело, что сейчас вот мы не можем радоваться успехам нашего противника, который уже о частной ПВО заговорил, уже заговорил о том, что они деньги на этом собираются зарабатывать. Но тем не менее, дать возможность инициативе снизу начинать. Пусть это изначально армия Трясогузки, Да, но мы знаем, что вот существуют группы, которые и народного ополчения, и те люди, которые стремятся продвинуть какие-то свои сверхразработки и пытаются достучаться до верхов. Но пока тяжело, настолько тяжела бюрократическая машина. Государству надо научиться доверять людям.
2: Да, спасибо. Да, какая-то вот гибкость, видимо, нужна сейчас больше. Алексей Калинкин, военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору, был с нами на связи. Но экономический форум открылся в Петербурге. Западные СМИ пишут, что это крупнейшее мировое событие в экономике. Об этом продолжим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
4: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение, вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, открылся 29-й Петербургский международный экономический форум. Открылся он еще до открытия налетом украинских дронов на Ленобласть. Ну, в том смысле, что об этом начали говорить. Потом уже утром открылся и сам форум, не сильно заметив, что происходит за его дверями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа идет своим чередом, несмотря на попытки Киева наносить удары по Петербургу. Но интересно, что отреагировали международные СМИ, но и не сказать, что, кстати, отреагировали так, как многие здесь у нас. Например, издание «Политика» небезызвестно пишет, что с 2018 года на форуме, как ожидается, впервые будет присутствовать делегация США, в том числе представитель комиссии по изящным искусствам администрации, архитектор бального зала Белого дома при президенте Трампе Родни Кук. Боже мой, какое счастье. Какой гость, какого масштаба. Вот это да. «Гардиан» пишет, что трехдневный ежегодный саммит, который называют российским аналогом Давоса, на него приедут 20 тысяч гостей из 130 стран. Немецкая «Берлин Цайтунг». ПМЭФ считается одним из самых влиятельных деловых собраний в мире, объединяющим глав государств и правительств, инвесторов, бизнес-лидеров, инноваторов со всего мира. Ну и уже наблюдатели отмечают, что происходит обмен между партнерами. У некоторых ресурсов больше, чем у других. Поэтому смешно говорить об изоляции России, мол. Но вот вопросы есть. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников с нами. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Смотрите, 130 государств, масштаб. И, что интересно, европейская пресса говорит о том, что это влиятельное деловое собрание в мире. Может быть, даже самое влиятельное. Но какой выхлоп от этих форумов? В том смысле, что инвестиций как не было, так и нет. Это вопрос. Да, в связи с санкциями. И как бы, ну, вот нынешний, например, форум, он даст эти инвестиции? Можно что-то привлечь вот, по существу?
6: Ну, смотрите, форум же проводится в нескольких направлениях. И Давосский форум – это не инвестиции. Давосский форум всегда был заявкой некой программы развития человечества, там, презентации видения будущего, как его формулируют, как его трактуют в оргкомитете Давос. Угу. Давосский форум в этом отношении альтернативный именно с точки зрения заявления повестки, другой. И на Петербургском форуме всегда российские лидеры показывали альтернативный путь развития для всего мира, нежели предлагают идеологи западного проекта. Это произойдет и в этот раз. Поэтому такое внимание. Мы видим, что в большом кризисе на самом деле находится мировая экономика, и построенная на ее основе мировая политическая архитектура. А что дальше? А какие идеи? Поэтому за Петербургским форумом будут следить. И только что Владимир Путин был в Китае, потом в Астане, как бы вот этот вектор объединения Юга, объединения Востока мы будем презентовать и в Петербурге, да, там, в самом западном городе нашей страны. Ну, Калининград как анклав дальше. И важно, европейцы за этим будут следить, поэтому внимание Европы. Что, кроме того, что говорят в Давосе, можно предложить для будущего человечества? Для них это крайне важно, кризис Европу накрывает так же. Вдруг отсюда прозвучит для них какая-то интересная идея. С точки зрения инвестиций, инвестиции, опять же, если будут, то будут не из Европы, здесь сомневаться не нужно. ничего нового здесь не произойдет. Участие Соединенных Штатов, неважно в каком формате, важно, что оно официально есть. И, ну, опять же, на самом деле будут и представители ФРГ, хотя и оппозиционные элиты, но все равно элиты, представители других европейских государств, недружественных России, не на официальном уровне, но все-таки будут присутствовать. А Соединенные Штаты, если возвращаются, то постепенно возвращаются, да.
2: Возвращаются?
6: Ну, смотрите, официальная делегация, да, представитель президента США, пусть даже занимающийся там, танцами и проектированием зала Белого дома. Ну, зал Белого дома новый для Трампа, это очень важный проект. Нам он... оттуда кажется, мало ли что. Зал... А для США это серьезный вариант.
2: Во-во, да, он зал Белого дома строит дольше, чем Собянин новую линию московского метро. Это можно здесь
6: ну, это же политика, могли... это же там снести, да, снести все предыдущее, как бы. Это же у Трампа тоже такая визуализация его политических подходов. Снесем предыдущий зал, построим новый имени Трампа, там, вот, завезем арку имени Трампа в Вашингтоне. Ну, ну, вот да. Он визуализацией своего величия занимается. И именно человек, который этим за это отвечает, его администрация приезжает в Петербург. Ну, это все равно важный шаг.
2: Хорошо. Ну, вот два вопроса, если успеем. Один такой, итоги первого дня. Вы там, да, интересно, ну, помимо всякой, я не знаю, вот там шелуха, не шелуха, роботы какие-то пишут о них, ну, такое баловство, да, наблюдателька там Волга, который на самом деле не Волга там, а Джили. Вот, да, вот по существу от того, что говорили. И, может, если успеем, невероятно интересно слово «Россия», да, которое может быть произнесено для 130 стран. Это же... ну, запредельно важно сегодня. Мы видим, мы говорили выше о реакции МИДа, да, на все происходящее. А МИД ведь это дипломаты, а нам нужны союзники, да, и вот отличная возможность что-то сказать тем, кто приехал. Неважно, как там оно, ну, что-то могут и услышать, да, вот что мы готовы сказать.
6: Нет, мы говорим о стабильности России в нынешней ситуации, что важно, и ночной обстрел там Ленинградской области подтвердил, что этим нас там не испугаешь, тут нас не поколебать. Ну да, удар был достаточно далеко, на самом деле, от места проведения ПМФ, если знать географию. Здесь все стабильно, все спокойно. Да, меры безопасности усилены. Значит, там Россия спокойно работает в нынешних условиях, готовая отвечать на внешние вызовы. Это мир услышит, что как остров... в бушующем океане Россия держится, держаться будет, на нее можно ориентироваться. Мы надежный партнер, что самое главное, мы будем демонстрировать здесь на ПМФ. Нами можно и нужно надежно договариваться о будущем.
2: А, ну вот, как бы стратегически, может быть, экономически, что мы предъявляем, или что, ну, интересно, вот Китай, да, где мы были,

0: Много современных цифровых технологий, много решений с точки зрения современного транспорта. Там не китайских моделей переделанных, а российских, там и водного транспорта, и авиации, которая тоже есть. Понятно, что логистические проекты огромные, связывающие Евразию. Так что мы вот в этих направлениях сегодня будем себя продавать.
1: Спасибо. Ну, будем еще связываться. Я надеюсь, Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. На Рублевке и на Новой Риге звенящая паника. Богатые тоже плачут. Продажи элитной недвижимости в столичном регионе с треском рухнули в полтора раза. В общем, говорят, ситуация настолько катастрофическая, что отчаявшиеся владельцы трехэтажных дворцов с мраморными бассейнами бросили попытки продать замки и начали массово переключаться на сдачу их в аренду. Еще немного и станут пускать туда студентов на постой покомнатно или сдавать койко-места в золотых каретных сараях. Василий Воронин приценился к дворцам. Сам.
2: Продажи элитной недвижимости в России рухнули почти в полтора раза. По словам представителей сферы, в 2026 году на первичном рынке элитного жилья в Москве число сделок снизилось на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость проданного квадратного метра составила 1,5 миллиона рублей, что почти на 15% выше, чем в 2025. Эксперты связывают спад не только с общей экономической ситуацией, но и с появлением на рынке элитного жилья, не отвечающего запросам покупателей, а также с изменением стратегии сохранения капитала. Не лучше ситуация и на рынке уже готовой элитной недвижимости. Из-за спада продаж многие владельцы таких домов переориентировались на аренду. Предложение на рынке аренды элитного жилья в Подмосковье с начала года увеличилось почти на 40%. Основная доля таких домов сосредоточена на Рублево-Успенском шоссе, порядка 50% от всех коттеджей, а также на Варижском шоссе, еще порядка 40%. Оставшуюся часть рынка формируют Минское, Киевское, Калужское шоссе. По словам экспертов, купить такие дома в условиях высокой ключевой ставки ЦБ – задача непростая. А построить такой же новый дом за те же деньги сейчас просто невозможно. Поэтому у владельцев коттеджей не остается другого выбора. Аренда становится единственной возможностью монетизировать этот актив. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал директор агентства «Планета недвижимости», эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин.
3: Насчет выгоды говорить не приходится, потому что у людей просто нет выбора. Они либо сдают, либо как бы сидят с ней и несут потери и расходы, да, по содержанию недвижимости. Действительно, ипотека высокая, и стоимость объектов высокая, то есть какой новый дом не построят за те же деньги. Соответственно, рынок как бы замер. Все объекты, которые стоят свыше там, 60-70 миллионов, сейчас как бы находятся в зоне риска некой.
2: В будущем текущая экспозиция продолжит увеличиваться, ожидают эксперты. Некоторые уверены, что изменения ситуации стоит ждать только по мере снижения ключевой ставки, которая заставит часть собственников вернуться к продаже своей загородной недвижимости. Другие уточняют, важно не столько снижение ставки, сколько снижение реальных процентов по ипотеке, заявил Александр Саяпин.
3: Думаю, что если не ключевая ставка, а ипотека снизится до процентов 12, то это, наверное, будет какая-то некая точка бифуркации. А так, пока получается, что ипотека 18-19%, она как бы неподъемная на такие большие суммы, поэтому это пока не актуально. И аренда просто единственный выход.
2: В то же время участники рынка недвижимости заметили и другую тенденцию. С начала года уменьшается и средняя площадь арендованных загородных домов. Это объясняется вымыванием с рынка самых больших коттеджей. Кроме того, эксперты отмечают рост востребованности более компактных домов из-за оптимальной стоимости аренды и сниженных цен на коммунальные платежи и обслуживание. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
6: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится, то произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЦ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, и в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир».
7: преступление наказания, горе от ума, кому на Руси

0: жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Разважаев в телеграм-канале. Жители попросили оставаться в безопасных местах. Глава уточнил, что по предварительной информации от спасательной службы Севастополя, на северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовом поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет.
0: А США.
2: Палата представителей Конгресса США впервые поддержала резолюцию, которая фактически предписывает Вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана. В поддержку документа высказались 215 законодателей, против выступили 207 членов Нижней палаты американского Конгресса. Таким образом, резолюция, предложенная представителями Демократической партии, одобрена с четвертой попытки. Теперь голосование по ней должно пройти в Сенате Конгресса США. Однако даже в случае одобрения верхней палате законодательного органа президент страны Дональд Трамп может наложить на нее вето. Следовательно, документ имеет скорее символическое значение.
0: О криптовалюте.
2: Стоимость биткоина во время торгов опустилась ниже 65 тысяч долларов впервые с 28 февраля 2026 года, свидетельствуют данные площадки Binance. По состоянию на час 45 по московскому времени биткоин находился на уровне 64 778 долларов.
0: Обо всем остальном.
2: В посольстве России в Швейцарии состоялось мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Участие в нем приняли более 50 человек, включая учителей русских школ, конфедерации и соотечественников, передает корреспондент ТАСС. В начале вечера присутствующие почтили минутой молчания память жертв, погибших в результате террористических ударов ВСУ по Старобельску и Енакиеву. С докладом о роли русского языка в современном мире и тенденциях его развития выступила директор школы при посольстве России в Швейцарии. Она отметила значение русского языка как важного средства межкультурного общения и сохранения историко-культурного наследия. Кроме того, участникам вечера представили подготовленную музеем славянской письменности слово-карту распространения кириллицы, рассказывающую об истории, развитии и современном ареале славянской азбуки. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки. В Москве днем плюс 21, плюс 23, ожидаются дожди и грозы, в Санкт-Петербурге также осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Перемирие трещит по швам. США и Иран обменялись ударами. Израиль идет вглубь Ливана. Курс экономики по цене бизнес-джета. Вузы резко подняли цены на обучение, превратившись в вип-клубы для миллионеров. И день сурка в правительстве уже в который раз готовится к запуску проверки ОСАГО по камерам. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Трамп хочет получить от Ирана письменные гарантии готовности пойти на условия США по ядерной программе. Иранские представители заявили о готовности пойти на уступки в рамках предварительного соглашения между Тегераном и Вашингтоном, но это было сделано в устной форме. Трампу недостаточно, он требует письменные документы. Сегодня Трамп изъявил желание встретиться с верховным лидером Ирана, то он валял дурака, что не знал, кто там, они ему все говорят Мухаммед, а теперь вот готов встретиться. Говорит, что Хаменеи участвует участвует в принятии решений и в переговорном процессе с Вашингтоном. Два дня назад, вот третьего дня, Иран заявил об отказе от возобновления переговоров, пока Израиль не прекратит военные операции в Ливане и не выведет свои войска с территории страны. Ну и статья на КП.ру: перемирие трещит по швам. США и Иран обменялись ударами. Израиль идет вглубь Ливана. Политолог, международник Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте. Что там на Ближнем Востоке? Как меняется картина? Будет ли возобновление боевых действий? И сюда же, может быть, это странная реплика Трампа относительно Израиля, который вообще жив еще просто потому, что Трамп есть.
4: Добрый день. Да, Трампа вообще носит туда-сюда. И все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще в первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хомейни не появлялся на людях уже давно и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать, может быть, он ранен. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
3: Но интересно, что, да, вы говорите, как бы не очень много вариантов у него, как урегулировать, вот он злится, а ну, что дальше-то? Означает ли это, что если Трамп не может победить Иран, то Иран победил Трампа?
4: Ну, иранцы так и говорят, конечно, хотя надо признать, что все-таки они были ослаблены в ходе этих боевых действий, но моральное превосходство они ощущают это точно и теперь тянут время, поскольку полагают, что с Трампом можно попробовать потянуть время, раз он не хочет возобновления боевых действий, а там, может быть, что-нибудь с Трампом приключится, а там уже и конец этого второго срока. Ну, вот так иранцы рассуждают. У Трампа все те же две опции. Либо тянуть время, продлевать перемирие, закрывать глаза на нарушения, даже на серьезные нарушения, предлагать какие-то варианты сделки, которые совсем не проходят, опять тянуть время. Иранцы тоже с удовольствием тянут время. Вообще это их излюбленная манера ведения переговоров, тянуть время.
3: Правильно.
4: Ну, а второй вариант – это нанесение ударов, хотя бы показательных, демонстрационных, чего Трамп не очень хочет, потому что у него и чемпионат мира по футболу, и празднование независимости. Ну, как-то праздник это испортит, поэтому он неохотно склоняется к этой опции, но, может быть, даже и придется.
3: Ну, а тогда, как бы, что, собственно, впереди? И вот эта подвешенная ситуация, пролив закрыт, с нефтью что-то там непонятно, да? Можно ли что-то прогнозировать?
4: А в том-то и дело, что тупик, он самый такой настоящий, эпический тупик-то. Потому что, что бы Трамп ни сделал...
3: Самый лучший тупик, да.
4: Ну, операция называлась «Эпическая ярость», а вот тут уже эпический тупик. Но... Что бы Трамп ни сделал, эта ситуация никак не сдвинет с места. Вот в чем проблема. То есть тянуть время, ну так оно и будет, нарушение перемирия. Тем более иранцы-то сейчас вот бьют даже не столько по Израилю, сколько по арабским соседям. По аэропорту Кувейта сейчас беспилотники попали. Я как раз накануне обострения в Кувейте была. Ну, маленькая страна, никого они не трогают. Перед Ираном у них единственная вина, что там американские военные расположены, как и во многих других арабских странах. Но все это вызывает недовольство стран региона, в том числе недовольство американской политикой. Ну, предположим, Трамп нанесет удар, например, то это тоже ничего не изменит.
3: Ну вот да, да. Спасибо, Лена Суповна, политолог международник.
5: Продажи элитной недвижимости в России рухнули почти в полтора раза. По словам представителей сферы, в 2026 году на первичном рынке элитного жилья в Москве число сделок снизилось на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость проданного квадратного метра составила 1,5 миллиона рублей, что почти на 15% выше, чем в 2025-м. Эксперты связывают спад не только с общей экономической ситуацией, но и с появлением на рынке элитного жилья, не отвечающего запросам покупателей, а также с изменением стратегии сохранения капитала. Не лучше ситуация и на рынке уже готовой элитной недвижимости. Из-за спада продаж многие владельцы таких домов переориентировались на аренду. Предложение на рынке аренды элитного жилья в Подмосковье с начала года увеличилось почти на 40%. Основная доля таких домов сосредоточена на Рублево-Успенском шоссе, порядка 50% от всех коттеджей, а также на Варишском шоссе, еще порядка 40%. Оставшуюся часть рынка формируют Минское, Киевское, Калужское шоссе. По словам экспертов, купить такие дома в условиях высокой ключевой ставки ЦБ – задача непростая. А построить такой же новый дом за те же деньги сейчас просто невозможно. Поэтому у владельцев коттеджей не остается другого выбора. Аренда становится единственной возможностью монетизировать этот актив. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал директор агентства «Планета недвижимости», эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин.
6: Насчет выгоды говорить не приходится, потому что у людей просто нет выбора. Они либо сдают, либо как бы сидят с ней и несут потери и расходы, да, по содержанию недвижимости. Действительно, ипотека высокая, и стоимость объектов высокая, то есть какой новый дом не построят за те же деньги. Соответственно, рынок как бы замер. Все объекты, которые стоят выше там, 60-70 миллионов, сейчас как бы находятся в зоне риска некой.
5: В будущем текущая экспозиция продолжит увеличиваться, ожидают эксперты. Некоторые уверены, что изменения ситуации стоит ждать только по мере снижения ключевой ставки, которая заставит часть собственников вернуться к продаже своей загородной недвижимости. Другие уточняют, важно не столько снижение ставки, сколько снижение реальных процентов по ипотеке, заявил Александр Саяпин.
6: Думаю, что если не ключевая ставка, а ипотека снизится до процентов 12, то это, наверное, будет какая-то некая точка бифуркации. А так, пока получается, что ипотека 18-19%, она как бы неподъемная на такие большие суммы, поэтому это пока не актуально. И аренда просто единственный выход.
5: В то же время участники рынка недвижимости заметили и другую тенденцию. С начала года уменьшается и средняя площадь арендованных загородных домов. Это объясняется вымыванием с рынка самых больших коттеджей. Кроме того, эксперты отмечают рост востребованности более компактных домов из-за оптимальной стоимости аренды и сниженных цен на коммунальные платежи и обслуживание. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Новости спорта.
5: Сразу 12 футболистов, игравших в клубах российской премьер-лиги в сезоне 2025-26, вошли в окончательные заявки своих национальных сборных на чемпионат мира по футболу. Наибольшее представительство получили игроки петербургского «Зенита». За сборную Бразилии заявлены Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также на турнире выступят представители Краснодара, Спартака, Ростова, московских «Динамо» и «Локомотива», махачкалинского «Динамо», Пари Нижний Новгород и тольяттинского «Акрона». Среди наиболее известных участников – лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ Джон Кордоба, который сыграет за сборную Колумбии, а также полузащитник «Спартака» Тео Бангода, включенный в заявку команды ДР «Конго». Международная федерация фехтования полностью отменила санкции в отношении атлетов из России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба спортивной организации по итогам пятничного заседания исполкома. Новые правила начнут действовать уже на ближайшем мировом первенстве, которое примет Гонконг с 22 по 25 июля. Напомним, федерация отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах весной 2022. Через год федерация разрешила атлетам выступать под нейтральным флагом. Футболку Пеле с чемпионата мира 1958 года продадут на аукционе более чем за $6 миллионов. Торги стартуют 29 июня и завершатся 16 июля. Пеле трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 62 и 70 годах. Также он 6 раз выигрывал чемпионат Бразилии, по 2 раза Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Его занесли в Книгу рекордов Гиннесса как автора 1279 голов за карьеру. С вами был Василий Воронин.
0: Новости спорта. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
12: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Цены на обучение в российских вузах взлетели в среднем на 10%, а на самые ходовые специальности сразу на треть. Видимо, теперь диплом о высшем образовании станет настолько элитарным, что его будут выдавать в бронированном кейсе, а за зачет по философии придется отдать в залог бизнес-джет. К осени университет рискует окончательно превратиться в закрытые вип-зоны, где студенческий билет стоит дороже квартиры. У нашего Василия Воронина не хватило денег даже пройти дальше турникета приемной комиссии.
5: Стоимость обучения в российских вузах продолжает расти. По сравнению с прошлым годом, цены на высшее образование в 2026 повысились чуть больше, чем на 10%. К таким выводам пришли в Минобрнауки по результатам мониторинга цен. В прошлом году в вузах также наблюдался рост цен на учебу в пределах 10-15%. При этом порой рост стоимости платного высшего образования опережает инфляцию. Все из-за растущих затрат вузов, которые превышают выделяемое государством финансирование. Так, президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, рассказал радио «Комсомольская правда», что игнорировать все статьи расходов попросту невозможно. Поэтому учебные заведения вынуждены повышать цены на обучение.
13: Плата за коммуналки, за материалы, они то растут. Для вузов никто не делает скидку, а частные вузы вообще оказываются в этой ситуации, в крайне тяжелой ситуации. И в этой ситуации платному образованию оно все равно рано или поздно вырастет, это очевидно. Когда все вокруг растет, а один только сегмент как бы задавлен по стоимости, то у вузов возникло очень много проблем. Это и вопросы оплаты труда, все равно же зарплату нужно повышать. Это и оплата коммунальных услуг. И сейчас еще одна проблема добавилась – это замена программного обеспечения, переход на отечественное.
5: Помимо этого, заметное влияние на стоимость обучения оказало введение регулирования числа платных мест. В этом году Миноборнауки впервые распределило не только бюджетные места. Из-за этого в некоторых университетах цены выросли на 15%, а на отдельных специальностях учиться стало дороже на треть. И это неудивительно, говорят эксперты. Интерес к высшему образованию не падает, а бюджетных мест больше не становится. Если количество платных мест сокращается, вузы вынуждены компенсировать упавшие доходы ростом цен. Рассказала радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина.
14: У нас никак не снижается спрос на высшее образование, мы это фиксируем все время. Более того, продолжается рост спроса на то, где контрольные цифры приема совсем не увеличиваются, даже скорее сокращаются. Это экономика и менеджмент креативной индустрии. В очень большом фокусе внимания, и туда идут ребята на компьютерные науки тоже. Есть еще один аспект. Те 11-классники, которые на бюджет не поступили, они не смогли поступить в колледжи. У колледжи емкости все были заполнены фактически 9-классниками. Поэтому тем, кто не поступил на бюджет, такой альтернативы, как поступить на бюджет в колледж, не удалось.
5: В следующем же году темпы роста будут постепенно замедляться, уверены эксперты. Многое будет зависеть от того, какие именно механизмы регулирования государство планирует применять дальше и насколько они будут затрагивать рынок платного образования. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: В правительстве в очередной, который уже десятый раз готовится к запуску автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. На этот раз день сурка назначен на 1 октября. Какие еще проблемы не решены, а их, видимо, хватает, и что может помешать запуску, с удивлением узнал Вадим Алексеев.
15: В правительстве готовится к запуску отслеживания автостраховки по камерам. Начать автоматическую проверку наличия договора ОСАГО планировали еще прошлой осенью. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Однако тогда наладить процесс не получилось из-за неготовности законодательной базы. В частности, с просьбой отсрочить запуск системы на год выступили в МВД. В новом письме от мая этого года в министерстве перечислили все еще нерешенные вопросы. Это проблема с доступностью страхования, несвоевременное внесение данных о полисах в автоматизированную информационную систему и получение сведений о международных полисах. Однако в Минфине отметили, что количество жалоб на доступность ОСАГО заметно снизилось, а международные полисы можно исключить из проверки на первом этапе. Также в министерстве не увидели сложностей с обновлением данных в автоматизированной системе. Внедрение проверки ОСАГО с помощью камер фото-видеофиксации поддержали и в Центробанке. По их словам, это позволит повысить защищенность всех участников дорожного движения. Разделяют такое мнение и автоэксперты. По их словам, только неотвратимость наказания сможет снизить число водителей без страховки, которое только росло с марта прошлого года. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.
16: Людей, которые ездят без полисов ОСАГО на дороге все больше и больше. То есть мы погружаемся в 90-е года. Если же у нас камеры будут отслеживать автовладельцев, которые ездят без страхового полиса ОСАГО, им будут приходить штрафы. Если где-то что-то случилось на дороге, уже не будет такого «договоримся, пойдем в суд», а все будем цивилизованно решать в офисе страховой компании. Поэтому несомненный плюс.
15: Автоматическая проверка наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото-видеофиксации должна заработать с 1 октября этого года. Подготовились к запуску системы и в Госдуме, приняв закон, согласно которому штрафы с камер будут приходить не чаще одного раза в сутки. Ранее обсуждался вариант штрафа за каждую камеру, но такие меры посчитали необоснованно жесткими. Поэтому и штрафа в 5600 рублей в неделю тоже будет достаточно, уверен Дмитрий Славнов.
16: Вы же сегодня ездите без страхового полиса ОСАГО и завтра продолжаете ездить, и послезавтра. Раз проехали, получили штраф 800 рублей, 2-3-7 раз в неделю. Поэтому будет невыгодно платить штрафы, а намного выгоднее будет оформить страховой полис ОСАГО.
15: И все же до октября нужно закрыть несколько задач, согласились эксперты. Первое. Доработка системы «Паутина» на стороне ГАИ и ее синхронизация с автоматической информационной системой страхования. Этой весной МВД заявляло, что у ведомства пока нет технической возможности администрировать такие нарушения в автоматическом режиме. Помимо этого, говорят специалисты, необходимо проинформировать водителей о начале работы системы, а также заранее определить прозрачный и оперативный механизм обжалования возможных ошибок. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
3: За последние полтора года работы лишился каждый третий кадровик в стране. Говорят, что под безжалостный нож сокращений первыми попали специалисты с базовыми навыками. Те, кто просто отсматривал резюме, назначал собеседование и занимался рутинным наймом. Неужели бездушные алгоритмы и нейросети справляются с этой работой быстрее, а живые и кожаные специалисты теперь сами вынуждены вставать в бесконечные очереди на биржу труда? Наша Виталия Осипова внедрилась в эту толпу уволенных и чуть не разрыдалась вместе с ними прямо у входа в центр занятости.
17: В России массово сокращают кадровиков. За последние полтора года потерял работу каждый третий HR-специалист, заявили участники рынка труда. Компании сокращают кадровые службы, объясняя это экономией расходов и автоматизацией процессов. А в некоторых компаниях заявляют, что традиционные функции HR-отделов взяли на себя ИИ-системы и самообучающиеся платформы. Там подбор персонала, адаптация сотрудников и часть мотивационных программ работают без участия человека. В первую очередь волна сокращений прошлась по крупным фирмам. Почти 70% компаний с оборотом свыше 5 миллиардов рублей сократили свои HR-подразделения на 30-50%. По словам специалистов, ключевую роль в сокращении количества HR сыграл не столько искусственный интеллект, сколько трансформация самого рынка. Многие работодатели перешли от массового найма к стратегии удержания уже имеющихся сотрудников. Поэтому кадровики, которые просто искали новых сотрудников, оказались не у дел, заявила радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лойкова.
18: Сейчас, поскольку в кризис стагнирует все-таки система, и найма в таком количестве уже нет, нет такой необходимости, то, соответственно, идет сокращение. Сокращение идет не у всех, а только у неэффективных специалистов, либо тех, кто был сосредоточен на каком-то узком сегменте. Просто если раньше человеку приходилось нанимать, например, там 20, 30, 40 человек выводить в месяц, а сейчас такой необходимости нет, да, бизнес не растет, он пытается удержать, роли поменялись, и если HR не способен, там, допустим, переключиться на мотивацию, на развитие, нет достаточных компетенций, то компания предпочитает расставаться с такими специалистами.
17: Однако это совсем не значит, что все специалисты кадровой службы попали под сокращение. Спрос на некоторых из них, наоборот, растет. Например, на аналитиков HR-данных. Они интерпретируют информацию, которую собирают автоматические системы, и превращают ее в управленческие решения. Настоящий бум переживают HR-бизнес-партнеры. Это специалисты, которые напрямую работают с руководителями подразделений, решают стратегические задачи и влияют на бизнес-результаты. За два года их зарплаты выросли на 40%. И если кадровик хочет сохранить свое рабочее место, ему просто необходимо расширить спектр своих навыков, подчеркнула Зулия Лойкова.
18: Это могут быть HR-бизнес-партнеры, это могут быть HR-дженералисты, которые закрывают собой несколько функций. То есть это и подбор, и адаптация, оценка персонала, мотивация, в том числе и разработка систем мотивации, и корпоративная культура. То есть в основе своей сейчас для большинства бизнесов это прям такой краеугольный камень. Да? Не просто вот сплотить, собрать всех людей, а делать так, чтобы росла эффективность бизнеса. И ценятся именно те HR-ы, которые могут апеллировать экономическими терминами, которые прекрасно понимают, как устроен внутри бизнес, и могут посчитать затраты и работать над эффективностью работы команды.
17: Помимо расширения спектра навыков, есть еще одна опция для HR – переезд, так как в некоторых регионах спрос на специалистов этого профиля только растет. Так, с января по апрель количество вакансий для рекрутеров в Пермском крае увеличилось более чем в 2,5 раза, в Астраханской – вдвое, а в Кемеровской области – на 65%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
19: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
20: Реклама.
21: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
25: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоту, ездят в Россию, будем с этой частоты брать, да? Ездят в Америку, будем с этой частоты брать. В целом, опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Понимаете, у нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
27: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
28: В Москве 7 утра, в Самаре 8, в Новосибирске 11 часов, в Улан-Удэ полдень.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
23: О переговорах.
29: Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся на еще одну зиму, утверждают собеседники агентства. Как пишет Bloomberg, премьер Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва откажется от посредничества Европы в переговорах с Украиной.
23: О санкциях.
29: Палата представителей Конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении антироссийских санкций и расширении помощи Украине. Об этом свидетельствует трансляция заседания Нижней палаты американского законодательного органа. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против проголосовали 204. Для принятия документа требовалось минимум 218. В январе Дональд Трамп обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских санкций. В начале февраля появилась информация о подготовке новых ограничительных мер, в том числе против судов теневого флота и трейдеров. При этом, согласно докладу Пентагона, США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 году по сравнению с 2022-2024. В середине марта Трамп заявлял, что Штаты не обязаны оказывать помощь Украине, раскритиковав позицию Евросоюза. Журналист из США Кристофер Хилали хочет получить российское гражданство. Он уже направил письмо Владимиру Путину. Об этом американец сам рассказал на полях Петербургского международного экономического форума. Когда именно Хилали направил обращение в Кремль, он не уточнил. Сроки рассмотрения таких заявлений обычно составляют несколько месяцев. В мае Владимир Путин упростил выдачу паспортов для иностранцев, заключающих контракт с Минобороны. Кроме того, с 2024 года действует упрощенная процедура получения гражданства для носителей русского языка и иностранцев, участвующих в добровольческих формированиях. Мессенджер Макс недоступен для скачивания в Apple Store. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке его обновления возникает ошибка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ВКонтакте. Команда Макс обратилась в Apple с запросом о разъяснении ситуации и предпринимает все усилия для скорейшего решения проблемы, добавили в пресс-службе. Официальный курс доллара на сегодня 73.34, евро 85.12, юань 10.83.
28: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир с вопроса, кто должен платить за свидание, дорогие друзья. Кто этот человек из этих двоих? В идеале, конечно, если двое встречаются, мужчина и женщина, опять-таки, в идеале. Кто должен заплатить за свидание? Кстати говоря, опять маркирую наш эфир 18+, на всякий случай. Хотя можно уже и 21+. Возрастные ограничения. Мало ли чего. Как бы чего ни вышло. Так, кто должен платить за свидание? Давайте подумаем вместе. Звоните, рассказывайте. Тут завирусилась новость. Некие психологи считают, что вообще за свидание должен платить тот, кто его инициировал. Представляете? Ну, девушки, опять-таки, наверное, слава богу, мужчин на свидание зовут сильно реже, чем мужчины, девушек. Соответственно, все равно эта честь высокая платить выпадает мужчине. Давайте, друзья, подумаем. Может быть, времена уже меняются. Может быть, уже пора от этих стереотипов отходить. Я, ну, понятное дело, консерватор. И как-то по старинке, пока не был женат, сам всегда платил. Да и сейчас, собственно, ничего не изменилось. По этой части плачу уже за жену. Так, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, и делитесь своими соображениями на этот счет. Может быть, действительно, это все стереотип. Это все, значит, раньше было, а сейчас нужно уже перестраиваться. Все перестраивается, перестраивается. И надо как в какой-нибудь Швеции. Каждый за себя или вообще девушка платит, а то что это, мужиков и так мало. Повезло так повезло, на свидание пришел. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Мия Бойко на радио «Комсомольская правда» вместе с исполнительницей, которую зовут Саби. Да, Мия Бойко и Саби, базовый минимум песня. Наверное, вы ее уже где-то слышали. Итак, кто должен платить за свидание? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или это старое забытое, пора от этого избавляться. И вообще, как там у молодежи нынче? Друзья, звоните, рассказывайте про своих детей. Может быть, у них уже все поменялось, у этих зумеров. А мы просто как-то не в курсе, я, может быть, что-то не знаю. Давайте, рассказывайте, звоните. Одну секунду. Павел из города Владимира, пожалуйста, здрасте.
1: Доброе утро и вам.
0: Здрасте.
1: Наконец-то первый дозвонился. С маленького эпиграфа. Вот есть такой короткий анекдот. Кто девушку угощает, тот ее и танцует.
0: Да, есть такой.
1: Поэтому, да, вот мое мнение, что, конечно же, на свидание мужчины должен платить.
0: Ну, и он, и вы ретроград нынче наверняка.
1: Я подождите вас. Более того, не только за свидание, а и потом он всю жизнь еще должен платить.
0: Потом это понятно. А после свидания, это вы сами понимаете. Ну, после свидания, может быть, сейчас не сложится.
1: Ну да, но сын сейчас вот говорит, он почему-то даже подчеркивал, вот с девушкой начал встречаться, он там с армией пришел, на первом курсе учится, вот. Говорит, вот ездили в Москву, он что-то нам это подчеркивает, что они вместе скидывались, я думаю, ну еще, ну, зачем, мы вместе скидывались, ну это вот про зумеров, в принципе, что они вот как бы это, дочь тоже, ну, уже довольно взрослая, она рассказывает, что вот когда мы встречались, тоже там, ну как бы подчеркнут, молодежь, кстати, ну вот со стороны вижу, что они стараются как бы показывать друг другу независимость, ну, чтобы вот, мол, такие, значит, самостоятельные, поэтому будем вот платить там как минимум пополам. Вот.
0: Видите, а вы еще в прошлом живете,
1: Да, да, ну, да. Мне 57 лет, да, я вот ностальжирую по тем временам, когда вот...
0: Все, бросайте ностальгировать, все. Каждый сам за себя, закон джунглей. Спасибо. Да, это наше с вами мнение, что мужчина должен платить. А может быть, нынче люди рассуждают по-другому. Будущее за кем? За молодежью, не за нами. Правда ведь? Так, 8 800 200 ровно 9702. Кто должен платить за свидание? Алексей из Хабаровска. Что думаете по этому поводу?
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Ну, я считаю, что как минимум это этикет. Чаще всего инициатором является мужчина. И он должен платить, потому что, ну, я не знаю, если он этого не сделает, ну, кто он будет в глазах женщины после этого? Женщина изначально от природы. Вот женщина, она может говорить все, что угодно. Не надо с ее слушать. Нужно смотреть, что женщина делает, а не говорит. Женщина, природа диктует женщине выбирать сильного самца, который в будущем сможет притащить мамонта в пещеру, условно, образно выражаясь. И первое свидание... Если мужчина за него не заплатит, он не обеспечит ей, но это все равно у нее отложится на подкорке. От природы мы никуда не денемся, понимаете?
0: Да, но мы рассуждаем старыми категориями, понимаете? Вот в чем как бы нюанс.
2: Природа стара, как мир. Куда еще старее?
0: Угу. Скажите это шведам. Ну, не только шведам.
2: Шведы — это своеобразный народ. Нет, смотря на каком уровне отношения мужчины и женщины. Да, смотри, если они уже вместе, если у них они без пяти минут в браке, у них уже там, я не знаю, гражданский брак, год или полтора, и у них совместный бюджет.
0: У них уже свиданий не бывает. У них уже свиданий не бывает. Ну что, дело-то? Они на свидание друг с другом не ходят. Мы все-таки про свидание говорим.
2: Ну, все равно.
0: Слово свидание, слово свидание после того, как люди начинают жить вместе, оно как бы испаряется. Согласитесь.
2: Я согласен. Но даже букетно-конфетный период бывает затянувшийся.
0: Не знаю, но, наверное, да, может быть.
2: Мое мнение такое, что, ну, мужчина должен даже по этикету.
0: Угу. Хорошо.
2: Понятно, что бывают женщины самодостаточные, которые обеспечивают себя, которые не нуждаются в материальной поддержке. Но дело не в том, что женщина может за себя заплатить. Дело совершенно в другом. Дело в этикете и в природе. Мужчина изначально априори должен быть сильным, сильнее самки. Если самка сильнее мужчины, значит, ей нужен другой мужчина, которому она проиграет в игре. Рано или поздно такой мужик найдется.
0: Хорошо, принимается. Спасибо большое. Спасибо. Александр Стулы, теперь вы. Прошу вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот с оппонентом, с предыдущим, согласен, ну, вполне. Потому что, ну да, первое свидание должно оплачивать, ну как бы, угостить-то должен человек. Хоть женщину, хоть мужчину, если в хороших отношениях. Тут ничего такого зазорного нет. Я просто замечал за молодыми людьми, там, за подростками, они даже вот в магазинах, в супермаркетах стоят, они вот, ну, как раньше не было такого. Отдал так 5 копеек за кого-то, ладно, без отдачи, без всего. А сейчас даже дети стоят, они высчитывают. С тебя 12 копеек, с тебя рубль 20. И вот так. Это уже у них заложено, похоже. Вот, то есть из своих кормовых денег они так делают.
0: Рубль 20. В общем, рубль 20. Ну, к примеру, какие да, были там, времена,
3: вот, да. Нет, вот они сейчас, вот я сейчас просто, ну, как наблюдал, в пятерочке стоял, вот они, это подростки, ну, 12-11 лет стоят, там с них взяли общую сумму, ну, грубо говоря, там, ну, 50 рублей взяли, они там что-то, ну, ничего, грубо говоря. И вот они стоят, с тебя 35 рублей, а с тебя вот 20 рублей, и на треть, а с тебя вот 7 рублей, то есть общую сумму вот эту, ну, в размере 50 рублей высчитывают, и они потом гоношатся и друг другу скидываются, или переводят сразу же, если у кого там, ну, денежек не хватило, ну, на как-то вот так. Я вот этого даже до сих пор не могу понять.
0: Ну, почему? Ну, нормально, они сами пусть разбираются, как там у них. Мы же не можем ничего, мы не можем пойти против вот новых веяний, новых тенденций, правильно ведь? Ничего мы не можем сделать, это как против лома нет приема. Еще раз, друзья, напоминаю номер телефона, тема у нас с вами сложная, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, кто должен платить за свидание? Одни мужики звонят опять. Девушки. Виктор из Екатеринбурга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
4: Я просто вот, мне просто интересно, а цель встречи вот обоих субъектов, там, мужчины и женщины, у них разные или одинаковые?
0: Что одинаковые, я прослушал.
4: Ну, на свидание вот они идут для чего оба?
0: У нас, я не знаю, для чего они идут. Вообще люди идут на свидание, чтобы познакомиться поближе. Ну, вам разворачивать надо, туда, да, что дальше должно быть? Нужно пояснить.
4: Нет, подождите, но если у них цели одинаковые, что создать семью, там, познакомиться с человеком, значит,
0: да, до семьи цели еще далеко, давайте не будем торопиться.
4: Ну хорошо, ну а для чего тогда они встречаются? Просто поесть или что?
0: Мужчины и женщина для чего встречаются? Забавный вопрос.
4: Да, ну для чего?
0: Познакомиться поближе.
4: Вот у них первое свидание, да?
0: Так, первое свидание. А что подразумевает первое свидание? Слово «свидание» что подразумевает, по-вашему?
4: Для чего?
0: Вот нужно толкование. Да. Вам нужно толкование, да, интерес встречи.
4: Ну а для чего? Ну они же для чего-то встретились, правильно? Они что-то... Что они хотят друг от друга?
0: Да в карты в поиграть. Спасибо большое за звонок, да, для чего-то встретились, поесть. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, для чего люди встречаются, влюбляются, женятся. Для чего они встречаются, зачем они устраивают первые свидания. Что значит слово «свидание», тоже не спрашивайте. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. 8 800 200 ровно 9702. А то вот спросите, что значит свидание, что дальше должно быть. Я вам возьму и расскажу.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
5: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Психологи уверяют, что за свидание должен платить тот, кто его инициировал. А как вы считаете, это правильный подход или нет? Все-таки оплачивать счет должен мужчина. Ну, он в основном, конечно, является приглашающей стороной, но нынешние тенденции говорят о том, что счет делят либо пополам, либо даже девушка может заплатить, если что, не считается зазорным почему-то. Девушки часто нынче стали сами приглашать на свидание. Вообще все как-то сильно изменилось. Все наоборот. Все не как у нас, все не как у людей. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, Сахалин, здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
10: Я считаю, что платить должен парень.
0: Так. Должен парень. Все.
10: Пригласил, девушка пригласила или он пригласил, не имеет значения. Угу. Мероприятие прошло, будь любезен оплатить.
0: Ну, логично. А вам сколько лет, скажите, пожалуйста?
10: Мне? Ну, почти 50.
0: Ну вот, 50 лет. Мы все эти старыми категориями рассуждаем.
10: Наверное.
0: Да, вот. Это нынче не модно. Ну, ладно, спасибо. Можно и сэкономить. Пусть она свою половину платит еще. Что, кормить ее? Правильно. А то вдруг не выгорит, что называется. 8 800 200 ровно 9702. Евгений Зажевская, прошу вас. Здравствуйте.
11: Да, добрый день.
0: Да, пожалуйста.
11: С моей точки зрения, свидание – это собеседование, на которое стороны в силу, скажем так, совпавших определенных причин и обстоятельств соглашаются. И с моей точки зрения, за свидание должна платить сторона-инициатор, пригласившая.
0: То есть мужчина, да? Но в основном собеседование женщина задает больше вопросов, чем мужчина, как правило, на свидание, если я ничего не забыл.
11: Потому что мужчина ее как раз и приглашает, а женщина соглашается.
0: Да-да-да.
11: Потому она и задает больше вопросов.
0: Скажите, пожалуйста, а если собеседование прошло не очень удачно?
11: Значит, скажем так, инициатор отказался не настолько убедителен.
0: Да, не настолько убедителен. Зачем же ему еще и платить тогда за это? Скажите, пожалуйста.
11: Ну, для того, чтобы попытаться...
0: Так.
11: Скажем так, попытаться выступить перед дамочкой, человеком, который в состоянии...
0: Понимаете, дело в том, что в каком состоянии ты находишься, уже не имеет никакого значения, потому что вы больше не встретитесь. Так
11: ну,
0: что...
11: с моей точки зрения, если уж мужчина инициировал свидание, то он...
0: Короче, он и платит. Да, мужчина должен быть мужчиной. Да, понятно. Да, хорошо. Вот, наконец-то, Юлия, Екатеринбург. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, да, Иван.
0: Пожалуйста.
12: Первый раз дозвонилась, очень волнуюсь.
0: Слава Богу. Не волнуйтесь, все свои. Говорите.
12: Я вообще не за то, чтобы правильнее, чтобы мужчина все-таки платил. Мне, естественно, тоже 53. Я из тех еще времен, когда все-таки мужчины платили.
0: Когда это не обсуждалось. Да. Да, давай.
12: Мне кажется, сейчас вот эта тенденция, она тоже задана западными странами, которые нам пропагандируют всякую ерунду, типа там, ну,
0: равенство.
12: Однополые браки, да.
0: Так, ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо. Все, продолжайте.
12: Да. Вот, поэтому я все-таки считаю, что нужно это закладывать сейчас в нынешнем, в молодежи. То есть правильные вот эти устои, правильные правила, с которыми выросли мы.
0: Хорошо, отлично.
12: Я так считаю.
0: Отлично, спасибо. Девушки, звоните, пожалуйста, не молчите. Валерия из Сочи. Потрясающе. Здравствуйте, Валерия. Здрасте. Говорите. Здрасте. Да, рассказывайте.
13: Я считаю, что мужчина должен платить.
0: Че это?
13: Ну-ка. Ну, вот так вот, как-то да. Это вот устои, стандарты. Кто бы не пригласил, это как-то по-мужски правильно.
0: Угу, хорошо. Вы извините меня за вопрос. Скажите, сколько вам лет? Это важно.
13: 42.
0: Ну, девушка молодая, понятное дело. Но, тем не менее, все-таки мы с вами из эпохи консерваторов. Я вот все хочу, да. Знаете, с молодежью поговорить на этот счет. Может быть, молодежь позвонит, ну, лет хотя бы до 30. Вот. И поделись с нами этими соображениями. А было ли у вас такое, что все-таки самой приходилось... А, блин. Город Сочи жесток нынче. Девушка ушла. Далее. Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
14: Иван, доброе утро.
0: Доброе.
14: Доброе утро, страна. Ну, мое мнение, если независимо, кто пригласил, мужчина или женщина, все, оплачивать должен мужчина.
0: Часто ли вас женщина приглашала на свидание? Давайте так поставим вопрос.
14: Меня в моей жизни ни разу.
0: И меня ни разу. Может быть, так и не бывает вообще. А нам тут рассказывают про инициаторов каких-то, блин.
14: Я думаю, что такого не бывает.
0: Да, согласен. Может быть, дорогие друзья, если кого-то девушка приглашала на свидание, а еще и у вас все сложилось после этого, позвоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Евгения из Екатеринбурга. Здравствуйте, Евгения.
15: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста, говорите.
15: Ну, моя точка зрения такая, что если приглашает мужчина, во-первых, он должен пригласить в то место, которое он себе может позволить.
0: А вы пойдете в то место, которое он себе может позволить, имея в виду, что, может быть, место, ну, не очень. Статусное.
15: Ну, если я могу и в парке как бы с человеком пообщаться без ужина и без обеда, если мы просто хотим познакомиться, да? Это первый момент. Второй момент, если, например, собеседование, как вы говорите, прошло неудачно,
0: это не я сказал.
15: Не понравилось.
0: Это не я сказал. Это мужик сказал.
15: Неважно.
0: Один.
15: Да. Если вдруг меня не устраивает этот человек, да, с которым я встретилась, и мы все-таки где-то в каком-то месте, в ресторане, в кафе, неважно, то я заплачу за себя сама, он заплатит за себя сам. Я считаю так. То есть я не хочу быть никому обязанной, и чтобы кто-то там какие-то планы в дальнейшем строил и так далее. То есть я человеку даю понять, что все, на этом все закончено, я оплачиваю сама. Если он хочет проявиться как мужчина, он может настоять и сказать, нет, я оплачу все сам. Но это будет по-мужски. Ну, я считаю, это вот так должно быть справедливо.
0: Спасибо вам большое, отлично. Хорошо сказано, кстати говоря. Все действительно по справедливости. Тут уже все зависит от мужика. Если денег не хватает, то он, наверное, согласится на это. Сделку. А если он все-таки мужик, то и последнее отдаст, лишь бы вот остаться в ее глазах, ну, и тем самым мужиком, пусть бы и не тем, которого она

0: Давайте с альфонсами, а у девочек
1: да,
0: тарелочницы.
1: Да, тарелочницы, да. Вот поэтому на первом свидании, ну, мне кажется, это вообще странно даже, что идти в какой-то ресторан. Можно просто погулять, познакомиться, а вот когда пойдут уже, будет осознанное второе свидание, тогда, возможно, мужчина и заплатит, и тогда уже будут какие-то отношения или еще что-то.
0: Никогда в жизни не встречался с девушками, не назначал им свидание в парке. Что-то, видимо, со мной не так. Все время там по кафе и ресторанам, всю жизнь, а сколько денег отдано. Ужас, квартиру бы в Москве давно купил. Так, далее, кто там у нас? Валерий, да? Валерий, Москва. Да, Валерий, пожалуйста.
2: Доброе утро,
0: Иван. Здрасте.
2: Ну и всей стране доброе утро. Я хочу сказать, я такой же, как и вы, один в один. Никогда не было такого, чтобы девушка со мной пошла, мне 54 года, чтобы было понятно, о чем речь, чтобы пошла куда-то в парк на самокате покататься, на велосипеде, наоборот, смотрит, как на больного человека. Ты должен только в ресторан и тарелочницы я перекормил столько, что просто полный привет. И еще я хотел сказать, я когда позвонил вашему ведущему, сказал, один раз меня женщина пригласила в ресторан сама.
0: Ничего себе.
2: Ну, когда принесли счет, да, она там столько набрала, креветочек покушать, свежевыжатый сок там литровый, еще что-то, так нормально. Ну, я думаю, ладно, мне интересно было, что дальше будет. А дальше было самое интересное, что она даже глазом не моргнула, чтобы оплатить. Ну, даже глазом не моргнула.
0: Удивили.
2: Вот то, о чем говорили женщины, допустим. Что еще, Иван, хочу сказать. Вот эта фраза «мужики», она уже завязла на зубах у всех. Не задолбали всех мужиков под одну гребенку. Вот мужик должен все, лямку тянуть. Запречь его и пусть тащит по жизни все полностью. На него ноги свесите, залейте ноги свесить. Вы вот на это обратите внимание.
0: Сформулируйте.
2: Сейчас именно так рассуждают.
0: Да-да-да, они всегда так рассуждали. Нынче, вот видите, тенденции меняются. Уточните, вы все-таки за то, чтобы кто платил на свидание? Прям сформулируйте. Мужик все-таки или?
2: Ну, вообще слово «мужик» мне не нравится. Мужчина, допустим. Ну, мужики, знаете, там коров пасут в деревне.
0: Ну, не знаю.
2: А мужчина, я думаю, если пригласил... Да, если пригласил женщину, я думаю, конечно, да, он должен платить.
0: А, отлично. Ну, ладно.
2: Если я согласен 100%. Если я приглашаю женщину, это даже не обсуждается.
0: Ладно.
2: Должен заплатить, и все. Единственное, у меня тоже было, Иван, быстро еще скажу, я вам часто дозваниваюсь. Было много раз так, что женщины, вот правильно здесь было сказано, что разного достатка мужчины в разные вещи приглашают. У меня были такие, что вот я говорю, допустим, нормальный общепит в Муму. Не, я туда не пойду, что, с ума сошел?
0: Логично.
2: Вот в Москве, Муму.
0: Сам туда иди, действительно. Спасибо, спасибо большое. Ладно, я, как обычно, не буду даже говорить нормальный мужик, сделаю перерыв. Да, пойду быкам хвосты крутить. Через пару минут мы вернемся, друзья, не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.

0: слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Органы службы занятости продолжают работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Псковской области с учетом регионального компонента. С начала года региональный адаптационный курс охватил 527 иностранных работников в различных муниципальных образованиях области. Лекции направлены на социально-культурную адаптацию мигрантов, освоение иностранными гражданами русского языка, социальных, культурных, правовых, экономических норм российского общества на уровне необходимости для временного или постоянного проживания в Российской Федерации. В Великих Луках идет ремонт дворовой территории дома номер 14/17 на улице Жукова. О ходе работ в своих соцсетях рассказал депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он отметил, что регулярно взаимодействует с подрядной организацией и жителями, чтобы все возникающие вопросы решались оперативно, а результат соответствовал ожиданиям людей. Депутат уверен, что после завершения работ двор станет более комфортным, безопасным и удобным для всех жителей дома. 43 ребенка появилось на свет в стенах Великолукского роддома в мае. Из них 25 мальчиков и 18 девочек, сообщает пресс-служба Псковского клинического перинатального центра. Третий ребенок появился в 9 семьях, четвертый в 2. В одной семье появился 5-й малыш и еще в одной 7-й. Всего в мае в Псковском клиническом перинатальном центре родились 210 малышей.
1: О валютах.
2: Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань 10 рублей 73 копейки.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Вопрос, кто должен платить на свидании, мужчина или девушка, или счет пополам? 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Отталкиваемся от мнения психологов. Психологи эти нынче говорят, что платить вообще должен инициатор. Кто пригласил, тот и платит. Кто у нас на линии? Александр из Иркутска, прошу вас. Здрасте.
6: Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
6: По классическому раскладу, конечно, платить обязан мужчина, потому что, в данном временном промежутке, что сейчас все перемешалось, все ценности, и думаю, наверное, если применительно к настоящему времени, то тут, исходя уже от цели встречи, если, допустим, встреча с целью, допустим, обоих людей, с целью создания семьи, то тут имеет, конечно, значение, что мужчина платит, потому что и он обязан оплатить, потому что в данном этапе тут женщина оценивает надежность мужского плеча. Мужчина со своей стороны оценивает, допустим, красоту, женскую, да, там, умение ее общаться, там, еще какие-то добродетели, да, которые она наделена, да. Ну, а если, допустим, деловая встреча мужчина-женщина, партнеры, да, то там уже, как бы, другие законы должны действовать. Если, допустим, встреча разовая, там, для цели получения удовольствия, то, наверное, должен платить тот, кто больше жаждет этого получения этого удовольствия и так далее. Вот я думаю, надо исходить из этого, из практики. Ну, а классика все-таки обязан мужчина, допустим, я, допустим, ну, не буду позволять за себя платить, потому что это уже, если это позволять, то уже потом уже себя и мужчиной перестаешь считать.
5: Это правда.
6: Вот такое мое мнение.
5: Да, спасибо. Спасибо большое. Далее. Одну секунду. Соединяемся с Романом, Ростовская область. Здравствуйте, Роман, пожалуйста.
7: Да, здравствуйте. Я отчасти согласен с предыдущими звонящими людьми. Два человека, которые до паузы звонили, мужчина и женщина. И вот последние...
5: Так, ну вы свое мнение скажите, свое мнение.
7: А мое мнение такое, даже вот у меня есть своя мысль, почему платят сейчас 50 на 50 стараются.
5: Так.
7: Мне 48 лет, я тоже как бы молодость моя, юность проходила конец 90-х, начало 2000-х. И смысл-то был встречи, мы когда с девчонками там, ну с девушкой знакомился, да, и шел на встречу. Была взаимная симпатия. Да, мне самому приятно угостить девушку, заплатить там и все остальное, но тут не рассматривалось, какой стол ты накрыл, блин, с каким ты букетом пришел. Тут именно был знак внимания. А сейчас все больше возводится, как бы чуть ли не в коммерцию. Ты подарил букет из там 7 роз или там, там 9, или ты подарил 50 роз тебе принес. Ты на какой машине приехал? Или в какой-то ресторан повел ее и все такое. Вот, мне кажется, сейчас возводится все в какую-то коммерческую. Хоть они мотивируют тем, что как оценивается мужчина, сможет он обеспечивать семью или нет. И как там один предыдущий тоже звонящий говорил, что не подходит самец, самка найдет другого. Но всех же таких самцов-то на всех самок не хватит. Все хотят жить красиво, потому что сейчас у нас... Культ красивой жизни, он возводится прям вот, это как самый идеал такой. Я не знаю, может, я еще старыми какими-то живу, ну, не манерами, а какими-то воспитанием или привычками, но в то время как бы не особо на этом был заострен акцент. Все-таки в первую очередь это взаимная симпатия, чувства. А дальше уже, ну, от бытовухи никто никуда не девается, и сейчас просто применимо слово мужчинам, допустим, не совсем успешным, а там нищебродами их сразу называют и все такое. Поэтому, может, отсюда уже идет у молодежи 50 на 50, потому что девушки все хотят, чтобы их в шикарный ресторан отвели. Я, допустим, не то чтобы как бы вот сразу в ресторан и все остальное. Мне, допустим, нравилось бы альтернативное какое-то свидание. Бывает, предлагают девчонкам, ну, девушке сходить в аквапарк, там, или там, в кинотеатр, или еще куда-то.
5: Необычное свидание в аквапарке, топим, да.
7: Ну, почему и нет? Увидели друг друга со всех сторон, пообщались. А ресторан или там где-то угостить, ну, я согласен, мужчина заплатит, и это даже это приятно ему будет. О, главное, чтобы это не разводилось в какую-то оценку, прям вот. Угу. Просто сам знак внимания должна девушка принимать, а там мужчина уже сам готов потратиться на нее уже, ну, опять же, исходя из его финансов, понятное дело.
5: Спасибо. Спасибо. Да. Про аквапарк, конечно, необычно. Не каждая девушка, на самом деле, согласится на аквапарк, я вам так скажу. Как мне кажется. Сергей из Екатеринбурга. Здрасте.
8: Здравствуйте.
5: Здрасте.
8: Смотрите, я тот мужчина, которого приглашали на свидание, просили позвонить.
5: Ничего себе, да. Да. Причем нет, я знал, что существует, но хотел с ним пообщаться.
8: Да, причем очень даже неоднократно. Как бы. И с женой, с которой мы сейчас живем уже 28 лет, Тоже она меня пригласила. Ну как, напросилась в гости.
5: Ничего себе.
8: Подружка слилась как бы очень вовремя, поэтому как бы такая была комбинация. Вот. После этого, конечно, приглашения сошли на нет, но бывали.
5: Ну, это понятно, вот, что после этого сошли на нет.
8: Такое бывает, причем иногда неоднократно.
5: Так, а по какой причине-то вас первым приглашали на свидание? Раскройте. Я вроде, наверное, тоже хорош собой, и нифига, что-то со мной не так.
8: Я, наверное, был очень красивый и перспективный, но сейчас являюсь.
5: Ясно.
8: Поэтому как бы девушки... Ясно.
5: А сколько вы зарабатываете? Раскройте тайну, пожалуйста.
8: Ну, тогда, когда они приглашали, я не очень много зарабатывал.
5: Забавно.
8: Относительно.
5: Да.
8: Больше они скорее видели потенциал.
5: Все сейчас, ясно.
8: Конечно, побольше.
5: Ну, ладно. Спасибо вам большое. Спасибо. Виктория из Москвы. Здравствуйте, Виктория.
9: Алло, здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
9: Я тоже возрастной человек, но вот у меня есть два сына.
5: Так.
9: Одному 24, другому 17 лет.
5: Отлично.
9: И до 17 даже, да. И я вот совершенно точно знаю, что им в голову не придет заплатить за девушку. То есть они всегда, когда приглашают кого-то на свидание, их есть чувство ответственности, что они должны платить. И так же происходит даже в компаниях. То есть там ребята, которые собираются, они платят за девушек. Специально это не оговаривалось в семье, то есть это просто культура. И я специально не учила ребят, чтобы вот вы должны обязательно платить. Мне кажется, здесь речь идет об ответственности. Мужчина вообще в принципе приглашать кого-то, да, или совершать какие-то действия. И о щедрости, естественно. То есть у нас, к сожалению, вот этот вот институт, он разрушен, институт семьи, да, когда мужчина ответственен за те действия, которые совершает. Вот, поэтому, конечно же, инфантильно идет сейчас поколение. Желательно, чтобы в семье, ну, была культура принятия такой ответственности на себя со стороны мужчины.
5: Спасибо, спасибо. Да, хорошо, сказали. Далее. Александр из Пензы, здрасте.
10: Добрый день.
5: Добрый.
10: Скажите, пожалуйста, Иван, а вам сколько лет?
5: Мне 38. Могли бы посмотреть, что вот, все написано. Так, и?
10: Да просто вот женщина звонила. Так. Она правильно сказала. Какое у вас свидание? Вот вы тоже сказали, и мужчина... Вы какие-то рестораны водили. Первое свидание, какой ресторан?
5: Хороший желательно. Какой?
10: Значит, хорошо зарабатывали.
5: Да вы знаете, нет. Вот так. Плохие...
10: Я не знаю.
5: Ну, вот вы не знаете, да, я так. Знаю. Что, у тебя миллионер, что ли, какой-то? Нет, вообще ни разу, к сожалению. Да. Увы и ах. Вы обычно зарплату...
10: Мы с женой встречались, я ей шоколадки дарил.
5: Вы когда, в какие времена встречались? Ну, давайте, скажи, какие? Вот. Когда,
10: ладно,
5: это было?
10: Это было давно, мне 54 года.
5: Вот, это было давно, все правильно. Да и ресторанов-то толком не было.
10: Вам звонят сейчас старперы, пенсионеры. Молодежи нет. Мы скажем одно и то же. Должен платить мужчина. Я что звоню-то вам сказать? У меня племянница, ей 16 лет. Она стала встречаться с парнем.
5: Так.
10: Потом они расстались, я спрашиваю у жены, говорит, а что там, вроде нормальный. А он что ей заявляет? Говорит, вот смотри, я сейчас на тебя потрачу там столько денег, а мне что-нибудь обломится от этого?
5: Логичный есть, вопрос, так, и?
10: Она говорит, ты что, офигел, что ли, ну как бы так вот.
5: Ну,
10: она, ну, у нас воспитание в семье, у племянницы как бы такое старинное, может быть, еще, как бы. И она, они тоже такие же, более-менее. Ну и все, она его отшила, естественно.
5: Логично. Нет. Так.
10: И вот сейчас тоже хочу сказать. Я боялся за своих детей, что они не найдут себе пар. Потому что сейчас девушки, вроде им надо машину, дачу, квартиру, деньги и все остальное. Потом я хожу и думаю, ну ладно, она у них не найдет. Там не найдет. Ну, как один сказал, ну, других-то мужиков не будет, не придется выходить за кого попало.
5: Ясно.
10: Ну, у нас все нормально, нашли себе пар, паров, один женился, второй вот думает.
5: Хорошо, спасибо. Кто должен платить на свидание? Тема нашего сегодняшнего разговора. И давайте пореже вспоминать времена, когда угостил мороженым, прокатил на трамвае, и все, твоя. Нынче другие времена.
0: Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Я слушаю. Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
14: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Ну что, товарищи старперы, как нас всех назвал предыдущий слушатель, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Говорим мы, точнее, даже рассуждаем на тему того, кто должен платить на свидании. Мужик, девушка или пополам. Так, и звонок у нас из Мурманска. Из Мурманска, Татьяна. Да, здравствуйте, Татьяна.
15: Да, Татьяна, да.
5: Да, Мурманск, пожалуйста, говорите.
15: Анечка, приятно вас слышать. Смотрите, у меня сын 18 лет, живет в Питере, учится в академии. А деньги мы с супругом отправляем чисто на прожить. Ну, потому что это многое очень обучение. А девочки его очень часто приглашают на свидание, но он не платит за них. Я не считаю здесь ничего зазорного, потому что если он будет платить за всех девочек, которые приглашают, у него не будет денег жить месяц. Поэтому девочки на него не обижаются, и повторные свидания, и третье свидание. Поэтому я не вижу ничего страшного, если молодежь не платит друг за друга, потому что сейчас они не работают, учатся.
5: А как же мы выкручивались? Скажите, пожалуйста, вот как мы выкручивались?
15: Вы выкручивались, когда? Ванечка, вы выкручивались, когда у вас жизнь была другая, когда было дешевле намного все. Когда
5: чего? Ресторан роскошью был. Я считаю, что сейчас рестораны куда доступнее, чем раньше. В нулевые сходить в ресторан совсем другое было.
15: Вы девочек... Нет, 18 лет вы девочек не водили в ресторан.
5: Ну, как это не водил? Еще как водил. В кафешке водил. Ну, не рестораны, громко сказано. В кафешке водил, конечно же.
15: В кафешке. Ну, они хотят рестораны. Поэтому я не вижу ничего здесь предосудительного. Да, мужчина взрослый должен платить. Я считаю это правильно. Но когда,
5: как бы это не вошло в привычку молодые, не платить.
15: Да не войдет. У нас очень папа хороший пример, поэтому, конечно, не войдет в привычку. Просто сейчас он не кредитоспособен. Поэтому я это не осуждаю. Я считаю, что у молодежи они должны сами решать, кто за кого платит. Если не нравится, девочка пригласит другого мальчика на свидание. Но я не осуждаю сына.
5: Все
15: я
5: ясно.
15: Я считаю, ничего в этом нет.
5: Нет, мы тоже не, мы так, вообще тут так. Не осуждаем никого, просто слушаем мнение. Спасибо большое. Далее. Алексей, Нижний Новгород, пожалуйста, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Иван.
5: Да, пожалуйста.
16: Я хочу сказать, что мужчина полезно платить за свидание с девушкой, причем приглашать ее в кафе или в ресторан, и там, где подают алкоголь. Сейчас объясню.
5: Давайте.
16: Когда с человеком общаешься с трезвым, с незнакомым, он скрывает свою сущность, может скрывать свою натуру, может показывать свои лучшие качества, плохие скрывать. А когда он находится в подписке, он не может себя контролировать, и из него начинает, он становится настоящим таким, какой он есть. Поэтому женщину, девушку лучше пригласить в кафе, в ресторан.
5: Ну, коктейльный бар, допустим.
16: Да. Пусть будет так. Заказать алкоголь и уже смотреть на ее подпитие, в некотором ее. Вот, как она общается, сколько
5: пьет. Нынче молодежь не особенно про алкоголь. Видите, какая загвоздочка выходит.
16: А я не про молодежь, про всех вообще.
5: Про всех вообще.
16: Угу. Что?
5: Не хочется...
2: Произошла ошибка.
5: Произошла ошибка, да, чудовищная, товарищ Сталин. Произошла чудовищная ошибка. Далее. Денис из Подмосковья, прошу вас.
17: Да, доброе утро. Здравствуйте,
5: Денис, пожалуйста. Иван.
17: Да, кстати, я и не старпер, и не пенсионер.
5: А жаль.
17: Периодически звоню к вам. И, ну, как я считаю, первое свидание, второе, ну, конечно же, должен мужчина платить. Вот, если оно там первое.
5: Да вы старомоден. Так и...
17: Да, я, кстати, сына своего немножко, да, вот в этом направлении тоже, ну, как-то вот, не то что воспитываю, подсказываю, как оно, в принципе, должно быть, наверное, в моей картине понимания. А потом уже, ну, может быть, по-разному, то, что, да, когда уже отношения более-менее уже выстраиваются, да, все мы люди, все мы понимаем, сейчас мы и за мамонтами не бегаем, вот это самка, самец, и там более случая бывает то, что и женщина может работать, да, на более какой-то удачной работе, и я не считаю, что там мужчина, да, вот, если чуть меньше там зарабатывает, это какой-то минус ему как мужчине, нет, конечно, вот, и знаете, какие случаи, вот, бывают? У меня вот есть товарищ, например, он выстраивал отношения с девушкой, вроде бы было все нормально, потом они поругались, вот, недавно помирились, и она ему говорит, вот давно ты мне не дарил цветы, человек пошел, нарвал, ну, грубо говоря, с поляны обычных цветов, принес ей. И она закатила ему скандал, пошел вон, ты меня не уважаешь. Я вот этого не понимаю. Мне бы, конечно, бы хотелось, чтобы романтика все-таки оставалась.
5: А мне бы... Вот я не могу молчать, вы знаете. Вот тут я категорически не согласен. Я все-таки купил бы букет красивый, оформленный. А на поляне пусть молодежь цветы рвет все-таки.
17: Ну,
5: вот. Я понимаю все про авантюризм, да, который мы потеряли, и все вот это вот. Мы перестали, значит, взбираться в окна к любимым, но да, мне кажется, как я бы все-таки купил букет. Я бы купил букет.
17: Ну, да, но если бы он не купил букет, это не значит, что он ее не уважает. Ну, наверное, вот в моей картине.
5: Ну, вот пусть так объясняет, что не верблюд теперь. Вы знаете, есть простые ходы. Вот утром вы, когда уходите из дома, вы что же не говорите? Люблю тебя, да? Простые слова, которые говорятся, которые, может, даже уже ничего не значат на самом деле, потому что замылили сильно. Вы же стихи не сочиняете каждое утро, правда ведь? Есть простые вещи, понятные, которые не теряют своей актуальности никогда. Простые слова. Некоторые, кстати, их не говорят почему-то. И тут есть простой стандартный ход. Пойди купи цветы. Все. А не с поляны нарви, ромашек, блин.
17: Да, ну, эти слова же тоже должны быть подкреплены определенными действиями. Если я говорю, что я люблю, ну, значит, я как-то подкрепляю это периодически своими действиями, чтобы это было понятно, а не просто слова. Я тоже,
5: вы не учитываете, что, может быть, каких-то подарков ей не хватало? Тут же все вкупе работает, понимаете? Может, впервые в жизни он ей, в принципе, что-то для нее сделал. Да, пошел и взял с поляны, нарвал цветов. Если бы он периодически подкреплял это какими-то подарками, какими-то неожиданными сюрпризами, может быть, и цветы с поляны сработали бы. Не находите?
17: Да, но мы этого с вами не знаем, да, было это или не было, например. Но я все же за романтику, чтобы она присутствовала и в сегодняшнем дне. И в моем случае были такие моменты, когда у меня были свидания и прогулки в парке, правда. Ну, понятно, что это было летом, и было такое, и я не вижу в этом ничего зазорного. Не обязательно там идти в ресторан, кого-то поить, алкоголь, не все пьют, и я, наоборот, за здоровый образ жизни. Так что... Свидание может быть разное. Первое, не обязательно в ресторане.
5: Ну, хорошо,
17: но
5: ладно.
17: Но мужчина должен платить, да, 100%. Первое свидание, второе, там, да, мужчина.
5: Был у меня опыт свидания в парке, но дело в том, что в парке я и познакомился. Вот. Других опытов у меня для вас нет. А если приглашал, то, конечно, в кафе. Далее. Евгения? Евгений, Санкт-Петербург. Евгений, да, здравствуйте.
18: Да, да, здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
18: Я бы хотел поделиться немножко опытом знакомства в интернете. Какое-то количество раз ходил на свидание.
5: Так.
18: И я скажу, что на самом деле вот лучше для начала сходить куда-нибудь в кофейню, попить кофе, посидеть для начала.
5: Ну да, кофейня, круассанчики, да, согласен. Так.
18: Потому что можно один раз сходить на свидание, ну не получилось, второй раз в ресторан каждый раз не находишься. И тем более девушки, я так скажу, вот такое ощущение, что вот честно, все вот думают как все одинаково. То есть может это культура, ну скорее всего они культуру свою ну, проявляют, что они не лезут в эти дела тем, кто платить. Ну, я всегда плачу, и, ну, сейчас я думаю, что это такая культура, то, что мужчина платит, и девушка даже в это не лезет. Другое дело то, что в дальнейшем, как оно проявляется, это уже у всех по-разному, наверное.
5: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Большой перерыв у нас сейчас, но в начале следующего часа мы вернемся и продолжим уже в рамках большого эфира. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об экономике.
5: Минэкономразвития сообщило о замедлении роста российской экономики в апреле. Рост составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте. По данным ведомства, в апреле основной отрицательный вклад внес строительный сектор, в котором объемы работ снизились на 5% в годовом выражении, в том числе на фоне высокой базы прошлого года. Ранее Центробанк отмечал, что в прошлом году в условиях мягкой зимы строительная активность была высокой, тогда как в начале 26-го нетипичный сильные морозы и снегопады, напротив, привели к простоям и замедлению активности в строительстве.
3: О переговорах.
5: Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся на еще одну зиму, утверждают собеседники агентства. Как говорится в публикации, премьер Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва откажется от посредничества Европы в переговорах с Украиной. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором «Газпром Межрегионгаза» Сергеем Густовым. Они обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 26-30 годов, а также мероприятия по догазификации. За предыдущие 5 лет уже построили газопровод и ГРС «Лопатина», проложили сети к 10 населенным пунктам, отметил Вячеслав Федорищев. Программа на 26-30 годы предусматривает строительство газовой инфраструктуры для повышения надежности газоснабжения действующих и подключения новых потребителей в Сергиевском и Сызранском районах области. По итогам работы встречи на стенде Самарской области подписали протокол, содержащий решение по всем рассмотренным вопросам.
3: О погоде.
5: Жара до плюс 30 вернется в Москву к концу июня. При этом синоптики отмечают, что в середине третьей декады температура в столичном регионе может опускаться ниже плюс 20, но уже через несколько дней возвращаться к теплой норме. А в ближайшие два дня в Москве и Подмосковье ожидаются грозы, предупреждают в гидрометцентре. Температура воздуха при этом поднимется сегодня до плюс 25. Официальный курс доллара на сегодня 73.34, евро 85.12, юань 10.83. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Напоминаю, трансляции идут на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канал группы «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста. Каждые полчаса мы с вами общаемся. Микрофон включен во время больших перерывов. Ну и, конечно, наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». И подкаст-агрегатор podcast.ru – самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, если вдруг не успеваете на прямой эфир. Телеграм-канал «Панкин». Начинаем.
0: Что будет?
6: Ну, есть хорошие новости, есть странные новости, особенно плохих новостей нет, слава богу. В Питере продолжается Питерский международный экономический форум. Ну, продолжается и хорошо, по итогам обсудим. Пока что, ну, огромное количество разных заявлений, и давайте все соберем в кучу, и, наверное, по итогам и обсудим. А пока вот так вот выборочно брать, я считаю, что рановато. Рановато. Все-таки лучше по итогам судить, как он прошел форум, хорошо ли или не очень. Но, судя по текущим новостям, все хорошо, друзья. Еще все хорошо в Эстонии. Там объявлена воздушная угроза, у них воздушная угроза, не воздушная тревога, а воздушная угроза сразу в Эстонии, да, сразу в 6 регионах, силы обороны республики объявили о воздушной угрозе, в 6 республиках, обалденно, и, ну, это не может не радовать, согласитесь, наверное, это то самое специальное предупреждение, которое им было сделано, я думаю, по всей Прибалтике, может быть, даже в некоторых странах Восточной Европы, скоро везде будет звучать воздушная тревога, воздушная угроза, придется прятаться по подвалам, задумываются над тем, да нафиг это все надо, давайте уже заканчивать. А то они думают, что если они будут нас кошмарить, мы никак не будем отвечать. Я не знаю, кстати говоря, что там за дроны летают. Не факт, что наши. Может быть, опять летят украинские дроны через их территорию. Они косвенно подтверждают, ведь те, которые летели на Питер вчера, они как раз летели над водами Финского залива, причем прямо-прямо над водой. И уже было подтверждено, что через их территорию давали ли они на это разрешение Украине или нет, неважно, совсем скоро. Будем сбивать над их территорией, может быть, над водой. Но воздушная тревога – это то, к чему там им придется скоро привыкать. Так что, ну, выбор за ними. Специальное предупреждение было сделано. Насчет того, будем ли мы бить по Прибалтике, я тут ничего вам сказать не могу, у меня таких данных нет. Но если уровень эскалации будет повышаться, я бы уже на самом деле ничего не исключал. Есть также заявление, вот пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в связи с информацией об атаках на объекты в Санкт-Петербурге заявил. Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер, да. Атаки продолжаются, они довольно интенсивные. И, ну, я раньше говорил, это не может не радовать, сейчас я уже так не говорю, просто потому что совершенно очевидно, что большой взрыв уже где-то в видимой перспективе. Соответственно, когда вот европейские страны постепенно говорят о том, что «а давайте договариваться», вот эти новости меня уже радуют. Единственный момент, конечно, на каких условиях, и вот тут есть оговорки очень важные, потому что, ну, как минимум в нашу пользу должен быть этот мирный договор, когда он, наконец, будет. Посольство России рекомендовало Великобритании эвакуировать из Киева дипломатический персонал и иностранных граждан. Посол России в Лондоне Андрей Келлин довел эту позицию до британского министерства иностранных дел. Они, конечно же, скорее всего, не прислушались, но это на словах. А те 40 тысяч человек, которые в Киеве в метро спускались, и в других городах тоже, во время воздушных атак, вот среди них не было ли дипломатического персонала всех этих посольств? Да, конечно же, они были. Это они на словах такие смелые. А так, с палаточками, там, кстати, платные палатки появились. Вот, на всем можно заработать. Абсолютно. Кто-то ждал разрешения на то, чтобы установить платную палатку в киевском метро. Потрясающе. Такое возможно только на Украине. Мне кажется, что случись такое, допустим, не приведи Господь, у нас хозяину палатки голову бы оторвали, но только не на Украине. Далее, из новостей, генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев. Этот визит Рютте в Киев ранее не был анонсирован. Впрочем, как и всегда, они же приезжают внезапно, по крайней мере, для новостников, которые так пишут, необъявленный визит. Это ничего не значит, на самом деле. Тут другой момент, почему вокзал, на который они прибывают, до сих пор вообще существует, правда ли? Многие скажут, да зачем, погибнет персонал, вот мы его снесем, что это даст? Ну, это символический момент, как мне кажется, вот то и даст. А предупреждение жителям Киева было сделано неоднократное. И ведь выжидаем, даем время все-таки подумать. Вот эти атаки, которые мы наносим, мне кажется, что самые интенсивные, они на самом деле еще впереди. И, соответственно, и я сейчас обращаюсь в том числе к жителям Киева. Когда звучит воздушная тревога, все-таки прячьтесь в какие-то подвалы, причем поглубже желательно. И я это говорю без сарказма, без злорадства, не испытываю никакого удовольствия вообще от этих новостей уже давным-давно. Просто потому что сама война, как таковая, она не может вызывать позитивных чувств у нормального человека. Далее, из того, что сказал Рютте, потом, после того, как он с этого самого пока еще существующего вокзала поехал, начал много чего интересного говорить. Но это все, конечно, от безысходности, на мой взгляд. Вот хочу обратить внимание, сами-то украинцы как реагируют на эти новости, когда Рютте говорит, что он, обращаясь к российским мужчинам, говорит, не подписывайте контракты с Министерством иностранных дел. Это плохая сделка. Это плохая сделка, не подписывайте, значит. А что он говорит, интересно, украинским мужчинам, которые сами-то уже давным-давно никаких контрактов не подписывают абсолютно. И это какая сделка? Об этом Рютте умолчал. Далее, Зеленский, не знаю, нужно ли его называть как-то, кто он там, президент, не президент, неважно совершенно, глава киевской хунты, как говорит начальство нынче, опять мы вернулись к исходному. Так вот, я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, слова Зеленского. И добавляет, я устал ждать, пока США урегулируют все конфликты на земле, и поэтому я готов вот к переговорам. Ну что ж, звучит многообещающе, готов, приезжай в Москву, никто тебе тут ничего не сделает. Вот сразу, как только ПМФ закончится, давай, ждем, приезжай, большая будет встреча, приходи в Кремль, поговорим. И, может быть, даже придем к каким-то общим знаменателям. Но нет, в Москву не хочет, хочет на какой-то нейтральной территории. Под нейтральными территориями у нас, если их можно считать нейтральными, мы считали же Турцию, допустим, или Объединенные Арабские Эмираты, там где-нибудь в Абу-Даби каком-нибудь, в Саудовской Аравии встречались, было дело. А я вот задумался, наверное, надо встречаться все-таки на постсоветском пространстве. Пусть бы и в Ереване, пусть бы и в Баку, пусть бы, в Минске они вряд ли захотят, они Белоруссию нынче считают агрессором, может быть, в Бишкеке, как вариант, да, или в Ташкенте, опять-таки, хорошие места, почему нет? Давайте все-таки встречаться на постсоветском пространстве, а не выбирать вот эти вот довольно странные площадки. Вот я услышал это мнение накануне, почему не на постсоветском пространстве? Видимо, у них фантомные боли после минских договоренностей, впрочем, и у нас тоже, но мы по этому поводу, видите, все-таки никакой ностальгии не испытываем, в то же время готовы и в Минске встретиться. Далее, Зеленский при этом, он хочет завершить эту войну, но, говорит, Украина вместе с Европой разрабатывает свою систему ПВО. По его словам, в проекте участвуют Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и другие страны. Важно сказать, что Франция, Германия и Швеция – это, ну, наверное, лучшие оружейники в Европе. После нас, соответственно, ну, там по-разному можно рассуждать. Короче, хорошие оружейники, и вот вместе с ними они будут разрабатывать систему ПВО. Вот прямо сейчас такой момент, когда Зеленский пишет письма Трампу, жалуется на то, что не хватает зенитных ракет, как раз для ПВО. И очень просит, дайте нам эти ракеты. Ну как же так? Соединенные Штаты молчат, не дают ему ракеты. И для нас открывается окно возможностей. Системные удары и прочее. Как сказал наш пресс-секретарь, они уже носят системный характер. Я так понимаю, упускать это окно возможностей мы не собираемся. Ну просто потому, что на фронте наступление замедлилось по понятным причинам. Пока что, на текущий момент, пока что. Малое небо контролирует противник в большей части и на многих, скажем так, направлениях на фронте. Соответственно, у нас есть возможность ударить с другой стороны, ударить по воздуху, чем мы сейчас и занимаемся. Но ключевой момент, стоит ли нам верить Зеленскому, если они действительно собираются укреплять свою систему ПВО. Что же будет тогда потом, когда они ее укрепят и, допустим, захотят реванша второго раунда. Правда ведь? Совсем как невыгодная картина вырисовывается. При этом террорист-экстремист, бывший президент Украины Порошенко, говорит, что Украине нужно завершить конфликт прямо сейчас. И, по его мнению, за столом переговоров должны быть Украина, Европа, США и Россия. Европа ключевая. Это то, о чем я давно говорю. Конечно, Европа должна быть. Даже не США. США мы как-то берем в расчет. Кстати, духу Анкориджа конец. Они сейчас все-таки прорабатывают санкции против России, и многие вчера на этот счет позлорадствовали, поиронизировали. Все, дух Анкориджа конец. Кто не верил или кто верил, молодец в любом случае, потому что, да, для некоторых это было ожидаемо, хотя у нас, как говорят, надежда умирает последней. Вот с сегодняшнего момента про дух Анкориджа ни слова, впрочем, как и про дух Пекина. Все, духу Анкориджа официально конец. Сейчас у нас перерыв. Через несколько минут мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». На связи Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки». Телеграм-канал «Варсобин». Подписывайтесь. Володя, тебя приветствую.
12: Доброе утро.
6: А ты тут с путешественниками с какими-то спутался, я видел, которые по России пешком...
12: Не с какими-то. Да. Не с какими-то, а те, кто Это самое чистое путешествие, не на колесах, а на своих двоих. Это из Москвы до Владивостока ногами, это не какие-то, это железные парни и девушки.
6: Коротко про них расскажи, я вчера разговаривал просто в эфире в последнем блоке, друзья. Вчера был у меня разговор с путешественницей, которая из Владивостока идет до Териберки пешком. Вот так, и видишь, как сложилось. А ты пообщался с людьми, которые из Москвы в ту сторону. Как интересно у нас получилось.
12: Вообще,
6: куда делся Варсобин? Верните Варсобина, блин. Сейчас, друзья, секундочку. Через пару мгновений Владимир Варсобин, у которого частенько бывают проблемы со связью.
12: Все, я тут.
6: О, давай, все, начинай, пожалуйста, давай.
12: В старину еще ходили странники, паломники. И это была не просто религиозная история, это было еще какой-то философский труд. То есть вот люди, которые идут через всю Россию, они, во-первых, идут для чего-то. То есть, видимо, у них сложилась судьба так, что они хотят себе что-то доказать, они хотят стряхнуть с себя этот быт, они хотят какого-то рекорда, какого-то преодоления себя. А по пути они очень сильно меняются. Это тоже поиск. Я по себе знаю, потому что я сам проехал на электричках от Москвы до Владивостока. И даже на электричках, даже автостопом потом я поехал. Я скажу, что человек меняется. Он в Москве и потом в Владивостоке – это два разных человека. Поэтому вот эти странники – это такое переживание себя, переживание своей жизни, возможно, как перед каким-то этапом. Вот эти двое молодоженов, они, думаю, если дойдут до Владивостока, хотя я не уверен, что они это получится, потому что зимой через Читу это страшное дело, но если они дойдут, эту семью уже нельзя будет никак расколоть. Это будет уже вечная семья, потому что они живут, они заключены в одну комнату размером в Россию. То есть они каждый день видят, они каждый день страдают, они каждый день переносят какие-то тяготы вместе. И вот это вместе у них, я думаю, будет навсегда, если они дойдут.
6: Почему отлично, нет? Да. Тут смотри, есть инициатива. Я тут недавно загадывал, не буду брать, зарекался, не буду брать никакие инициативы, кроме каких-то важных депутатских. И вот та самая, которую я вполне себе готов с тобой обсудить. Предлагается в Госдуме, как пишут журналисты, отдавать гражданам дома в селах за обязательство их восстановить. Депутаты считают, что действующие механизмы вовлечения заброшенного жилья в оборот остаются сложными, длительными и не ориентированы на гражданина, который готов не покупать новый объект, а собственными силами восстановить пустующий дом при понятных правовых гарантиях. Я, кстати, хочу сказать, нынче же действует правило, оно, по-моему, вступило в силу. Если у тебя участок сильно зарос, если ты за ним не ухаживаешь, если ты про него забыл, то он уходит, государству отходит. Все, ну вот по новым правилам, которые либо уже вступили, либо совсем скоро вступят. Так что, друзья, обратите внимание на свои участки. И мне кажется, это логично, потому что вот у меня есть, у моих родных есть дачи в нескольких СНТ очень разных. Я вижу, какое количество, в том числе добрых таких домиков, в запустении, их никто не посещает, и, может быть, даже это неплохая идея.
12: Да, вот по поводу изымания этих участков, дело исполнения, у нас вот все, что изымать и запретить, я отношусь сразу с подозрением. А вот история с тем, что отдавать бесплатно дома ничейные для того, чтобы это восстанавливали, это здорово. Я редко такое говорю, но хочется пожать даже руку этому депутату, который это все придумал. Это очень, ну, это помогло бы, потому что очень многие хотят, конечно, купить. Хорошо бы еще базу, такую базу общефедеральную, где все эти домики бы учитывались, и когда ты хочешь переселиться в деревню, ты бы открыл сайт и сам выбрал себе запустевший дом. Это как этот Матроскин, да, с Простоквашино, которые вселились в ничейный дом. Живите, кто хотите. Ну вот это замечательно было бы. Это, кстати, редкий случай, когда депутаты что-то разрешают, они что-то запрещают, прям хочется прямо умилиться по этому поводу.
6: Это Сардана Авксентьева предложила.
12: Вот, узнаю ее. Это очень хороший депутат. Она вот из Якутии была мэром, одна из самых популярных мэров России в свое время была.
6: Да. То есть, ну, идею ты поддерживаешь как путешественник, в первую очередь,
12: абсолютно,
6: как путешественник
12: по России. Абсолютно. Очень много брошенных домов, почему нет?
6: Да, я согласен, кстати, действительно, я согласен абсолютно с тобой. И вот теперь на другую тему, вот тут надо, конечно, подискутировать. Старшее поколение надо активно вовлекать к изменению репродуктивных установок молодежи. Министр образования Свердловской области Светлана Тринихина заявила: мы вырастили поколение 25-30 лет, которые выбирают карьеру, не спешат рожать. Приходим к решению, что надо работать с потенциальными бабушками, которые дают эти установки детям. Сначала доучись, встань на ноги, сами бабушки работают и выполнять роль бабушки не спешат. Нужно ли с этим работать на родительских собраниях? Конечно, это один из рычагов.
12: Ну, другими словами, хотят поработать еще с пожилым населением, которое должны, видимо, уговорить молодежь рожать пораньше.
6: Ну, пусть пенсионный возраст понизят и поговорят об этом. Да-да-да. Вернут на место.
12: Я, Хвань, тебя хочу спросить.
6: Спроси.
12: Вот представь себе, что к тебе приходит какой-нибудь чиновник и говорит, или какая-нибудь там агитаторша, и говорит, вот надо уговорить твоих детей сначала родить, а потом заниматься карьерой, учить.
6: Да, о чем ты говоришь? Они меня-то не уговорили. Я рожал-то когда? Вот только недавно, понимаешь? Жил для себя для этого.
12: Понимаете, вот то, что, с чем они борются, это рационально. Не, вот я скажу так, вот взять бы тех, кто вот так сказал, и спросить у них, а вы своим детям что желаете? Вы хотите, чтобы ребенок родился в 16, забросил свою учебу, карьеру, ну или, скажем так, уже тащил на себе этот семейный груз по карьере. Вы этого хотите ребенку? Да я уверен, что эти инициаторы сами никогда в жизни бы своим детям такого не посоветовали. Но как так у нас на флаге демография, они, конечно, забывают о том, что хорошо, что плохо, что полезно для семьи, что нет, и исполняют решение партии и правительства прямолинейно. Вот я думаю, что это примерно так выглядит.
6: Но скажи, пожалуйста, а как тогда? Ведь действительно надо стимулировать рождаемость, и просто государство, ну, как умеет, это делает. Вот через слова, пусть эти слова звучат не очень убедительно, но, тем не менее, все-таки насаждают эту идею. Рожайте, рожайте, рожайте, рожайте. А как еще? А что делать государству?
12: Государство может только в нынешних обстоятельствах заплатить. Вот только этот еще какой-то эффект принесет. Если еще больше заплатит, ну, тогда еще человек подумает. А на самом деле государство должно создать, это, конечно, скучную вещь, создать страну, в котором

0: люди не собираются жениться, рожать тем более. Вот такая там ситуация. Тоже демографический кризис.
1: А теперь представим себе Испанию, в котором все это есть. И война, и прочее. И все... и сколько... это, в этом случае та рождаемость в Испании, которая есть сейчас, будет просто сниться в розовых снах тем, кто бы поднимал бы испанскую демографию. Не, ребята, искусственно ничего не сделаешь. Вот как люди хотят, вот как они чувствуют. Между прочим, вот если развивать село, если действительно не заставлять людей выезжать из села, а в селе как раз демография очень здорово прет, потому что именно по исследованиям у фермеров, у тех, кто занимается землей, очень много детей. У них это, в принципе, рационально, потому что, когда занимаешься хозяйством таким, нужны, ну не то что лишние руки, но вообще сын для фермера – это очень важно. Вот. И поэтому вот в ту сторону давайте.
0: Давайте.
1: Но это никак не связано ни с гордостью великолепной нашей имперской, ни с чем таким. Это просто хозяйство, это просто надо заниматься вот этим делом. Долго, десятилетиями.
0: И давай вот еще чуть больше минуты остается. Вот тебе новость, мне кажется, по профилю. Путин выступил с инициативой разделения филологических факультетов вузов, чтобы отделить русскую словесность от зарубежной. Во многих вузах России русская филология изучается на профильных факультетах вместе с зарубежной, что противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей страны, указал наш президент. Инициатива его прозвучала на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Минута у тебя. Ты у нас был преподавателем литературы. Да, пожалуйста.
1: Да, закончил филфак. Не, ну здорово, конечно, разделить русский язык и литературу, сделать два факультета, я так понимаю, там. Я просто не понимаю, почему президент этим занялся. Это очень специализированная вещь. То есть он же... Что они хотят сказать, что у нас очень плохие специалисты выходят из филфака, что у нас очень плохо знают русский язык и литературу? Странно. Ну, мне кажется, это не это главное. То есть дети учатся плохо русскому языку не потому, что им плохо преподает очень неумелый и плохо выученный студент. Может быть, там есть такая проблема, но она не федеральная. Мне кажется, здесь важно как-то пропагандировать именно литературу, чтобы дети уже ушли от своих смартфонов и читали книги. Вот это важно.
0: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал «Варсобин». Подписывайтесь. Спасибо.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
4: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград. И блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем. В том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Органы службы занятости продолжают работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан.

0: граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Псковской области с учетом регионального компонента. С начала года региональный адаптационный курс охватил 527 иностранных работников в различных муниципальных образованиях области. Лекции направлены на социально-культурную адаптацию мигрантов, освоение иностранными гражданами русского языка, социальных, культурных, правовых, экономических норм российского общества на уровне, необходимом для временного или постоянного проживания в Российской Федерации. В Великих Луках идет ремонт дворовой территории дома номер 14/17 на улице Жукова. О ходе работ в своих соцсетях рассказал депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он отметил, что регулярно взаимодействует с подрядной организацией и жителями, чтобы все возникающие вопросы решались оперативно, а результат соответствовал ожиданиям людей. Депутат уверен, что после завершения работ двор станет более комфортным, безопасным и удобным для всех жителей дома. 43 ребенка появилось на свет в стенах Великолукского роддома в мае. Из них 25 мальчиков и 18 девочек, сообщает пресс-служба Псковского клинического перинатального центра. Третий ребенок появился в 9 семьях, четвертый в 2. В одной семье появился 5-й малыш и еще в одной 7-й. Всего в мае в Псковском клиническом перинатальном центре родились 210 малышей.
1: О валютах.
0: Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань 10 рублей 73 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Вадим Трухачев, политолог-европеист, доцент финансового университета при правительстве России. Вадим Вадимович, вас приветствую.
7: Здравствуйте.
6: Я вспоминаю, как мы, давненько, наверное, где-то полгодика назад, а нынче все меняется очень стремительно, говорили с вами про то, что война с Европой невозможна, потому что там никакие реальные боевые действия не поддержат. А вот сейчас, может быть, ситуация, по-вашему, как придирчивого наблюдателя изменилась? Вообще, как вы смотрите на перспективу реальной войны с НАТО, с Европой? Вот так это обозначу.
7: Я и полгода назад, и сейчас могу сказать, что никогда не говори никогда. Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы. Одна из которых недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Да, это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Понимаете, здесь есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией. Но обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих факторов.
6: Но, тем не менее, ситуация, вот по-вашему, как может разрешиться? Да? Ведь все стремительным домкратом движется как раз к какому-то военному столкновению. Вот сейчас воздушная угроза, как это формулируется, в Эстонии звучит там, и в шести регионах люди сидят по подвалам. Ну, не все, конечно, но мы видели эти картинки. И это же должно иметь какое-то развитие, правда ведь? И тот факт, что через их воздушное пространство, я говорю про Эстонию, летят беспилотники на Россию, это же все должно иметь какие-то последствия, правда ведь? Ну так просто, ну, вот да. Ничего не бывает, нельзя через это перешагнуть, ведь они не прекращают это делать.
7: Вот что я вижу, да, что их бюрократия и их СМИ действительно готовятся к войне, мало того, они перестроились на военные рельсы лучше, чем наша бюрократия и СМИ. Да, большинство вопросов, которые там мне задают, это вопросы мирного времени.
6: Я вот, видите, вам вопросы военного времени
7: задаю. А вы задаете вопросы военного и правильно делаете. Совершенно правильно делаете. Разрешиться это может таким образом, да, что чем дальше Россия продвинется в зоне СВО, тем охотнее европейцы будут с нами разговаривать, потому что Россия тем самым покажет свою силу. Пока они уверены, что Россия слаба и оттого и наглеют. А? Оттого и их беспилотники, давайте называть вещи своими именами, их беспилотники уже стали долетать до Екатеринбурга. Второй момент, как это может разрешиться, устав от собственных экономических проблем и от того, что не решаются, например, вопросы с иммигрантскими гетто, да, после финала Лиги чемпионов вспомним, что было в Париже, какие там очередные
6: погромы. Но это стандартная европейская история, погромы болельщиков.
7: Это уже стандартная европейская история, но европейцы, превысшие, в общем, к тихой и сытой жизни, от этой истории устали. И по мере того, как не решаются экономические проблемы, миграционные проблемы, растет количество избирателей соответствующих партий. Мало того, для того, чтобы правые евроскептики не пришли к власти, и системные силы вынуждены как-то под это дело, под эту повестку подстраиваться. И то, что вот сейчас на днях в Европе вступает в силу миграционный пакт, это в значительной степени шаг навстречу вот этим самым правым евроскептикам. Для нас неприятное условие заключается в том, что евробюрократы готовы идти правым евроскептикам на уступки по вопросам миграции и мультикультурализма, но они взамен должны заткнуться по вопросам России. Вот неприятность для нас заключается именно в этом. Но пока они не разобрались со своим мигрантским тылом, не разобрались, откуда брать, грубо говоря, солярку для танков, да, пока они не подготовили свое население к войне, а в условиях, когда в среднем у европейцев полтора ребенка, да, найти мобилизационный потенциал и идти воевать куда-то на русский фронт, ну, не так-то просто найти на это дело желающих.
6: Что касается текущего момента, опять-таки, вот вы сказали, все зависит от того, как далеко продвинется армия России. Но армии сейчас обе стороны практически не двигаются по понятным причинам. Есть такое понятие, как «малое небо», оно занято беспилотниками. Это мешает продвижениям обеих сторон в принципе. И, соответственно, тут сейчас за дело берутся как раз ВКС. Ракеты сейчас. Вот ракеты как-то могут изменить ситуацию. Мы анонсировали системные удары, Песков подтвердил, что они уже носят системный характер. Вот эта история как-то способна повлиять или нет?
7: Если на деле применим, способна.
6: Так подождите, а сейчас что? Не на деле, Орешник вон летел недавно. Третий уже.
7: Мосты через Днепр, особенно железнодорожные, стоят целыми? Стоят. Между тем, этих мостов всего 9. Вот для меня таким показателем того, что всерьез включились, являются удары по железнодорожным мостам через Днепр, по которому идет с их стороны снабжение фронта. Но не так их много, согласитесь. Да? Вот. Удары по железнодорожным узлам на Западной Украине, во Львове, в Тернополе. Тем более, что ладно, можно жалеть Днепропетровск, да, Харьков, Одессу, это все понятно. Там до сих пор куча людей, нелояльных к киевскому режиму. Но в Тернополе-то что жалеть?
6: А Киев?
7: Сложная история. Но в Киеве есть объекты, и не только банковые. Я бы обратил внимание на Кончу-Заспу, это местная Рублевка.
6: Ну, вот. Видите, как вы считаете, кстати, после недавних событий, Старобельск, прочее, прочее, вот наш подход по поводу хирургический, да, он действительно изменился. Мы ведь вернулись к обозначению «киевская хунта». Когда я говорю «мы», мы с вами и раньше все прекрасно понимали и называли вещи и людей своими именами. А тут вот президент уже снова вернулся как раз именно к этим формулировочкам. «Киевская хунта».
7: Да, ну, в общем, правильно, что вернулся, но вот такой момент неприятный. В то время, как на Питер летели рои просто беспилотников, причем летели из Прибалтики, судя по всему, из Финляндии тоже, в Киев приехал господин Рюте, о котором я тоже в вашем эфире говорил
6: достаточно много. Это глава НАТО нынешний, да.
7: Да, это главный на протяжении многих лет координатор всей антироссийской политики Запада и ключевая фигура в принятии решений, координации всей этой политики. Нужно для начала сделать так, чтобы Рюте перестал ездить в Киев. И в особенности усиливать удары в тот момент, когда туда доедет Рюте или представители Британии. Раз уж они взяли на себя роль главных борцов с Россией, или, по крайней мере, пытаются взять на себя главную роль, да, чтобы никакие члены королевской семьи туда не ездили, да, но вот особенности, да, представители Британии и Рюте, вот чтобы их в Киеве не было, а для того, чтобы их не было, нужно, кажется, бить всерьез и бить в тот момент, когда кто-либо из них там находится.
6: А если, допустим, вот погибнет Рюте при ударе, ну, или будет серьезно ранен, допустим, это грозит нам реальным столкновением с НАТО? Они ведь действительно задумают, ну, что это такое? Это, по сути, ведь, да, надо включать пятую статью, это как нападение на нас, если глава НАТО ранен или погиб, или нет?
7: Мы предупреждали о том, что мы будем бить, мы предупреждали, чтобы вы вывозили свои посольства, мы предупреждали, чтобы вы туда не ездили, а вы туда ездили, ну, сам виноват.
6: Это да, но я хочу понять их логику в этот момент. Они включат пятую статью или нет?
7: Они сделают громкие заявления, они направят очередной рой беспилотников, но регулярные войска против России по щелчку они не направят.
6: Угу. Кстати говоря, я вот не знал, вы можете подтвердить или опровергнуть, наверняка изучали его биографию, журналистка, украинская журналистка Панченко вчера написала, был удивлен. Значит, секретарь НАТО Рюте в Киеве грозит России войной. Напомню, что папа Рюте был женат на двух родных сестрах, которые родили ему 7 детей. Сам Рюте никогда не был женат, не имеет детей, никогда не появлялся на публике с женщиной. Известно только, что он 20 лет жил с мамой своего школьного друга, когда ей было приблизительно 65-87 лет. Голландские СМИ говорят, что он гей. ЛГБТ в России запрещено и всенародно порицаемо. Страшно, что такие люди решают судьбу целого континента. Без семьи, без детей, с перверсиями. Конец цитаты. 30 секунд на комментарий.
7: Ну, для Голландии это неудивительно. Голландия была первой страной в мире, которая эти однополые браки узаконила и много чего еще узаконила. Рюте как-то признавался, что он голый по квартире ходит. Признавался и в ряде других девиации, поэтому неудивительно, что именно такой политик пришел к власти. Однако менее опасным и менее профессиональным от этого он не становится. Как политик он, к сожалению, человек профессиональный.
6: Перерыв у нас. Вадим Трухачев с нами, политолог, европеист, доцент финансового университета при правительстве России.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру». Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
8: мне складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Вадим Трухачев, политолог, европеист, доцент финансового университета при правительстве России. Вадим Трухачев и в Телеграме. Находите, подписывайтесь. Вадим Вадимович, теперь про то, что французские власти вместе с Великобританией, как заявлено самим Макроном, арестовали капитана танкера «Тагор», связанного с российским, ну, так называемым теневым флотом. Сам танкер задерживали с применением вертолета. Туда спускался десант, как мы помним, да, по этим видео, которые сам Макрон и распространял. И еще раз, капитан прямо сейчас арестован вообще. За что? За то, что капитан? Непонятно. В нейтральных водах, это важно, Атлантического океана. И тут, конечно, важно. Многие эксперты говорят, те, кто на этом сильно акцентирует внимание, не учитывают, что огромное количество танкеров все-таки проходит. А мы не сильно акцентируем внимание на вот таких вот эпизодических, если в массе брать, случаях. Но, тем не менее, эпизодические, но происходят все чаще. Правильно, Витя?
7: Правильно. Они испытывают нас на прочность. А разговором про красные линии и последним китайским, а в данном случае, к сожалению, русским предупреждением, они уже не верят.
6: Есть еще специальное предупреждение, не забывайте.
7: Специально. Да, есть еще специальное, но они, к сожалению, верят сейчас уже только делам, а не словам. Да, они перешли к откровенному пиратству. Да, следующим шагом может быть изъятие наших активов. Ну, по крайней мере, от их откусывания, да, по маленьким долям. Они себе это, они наглеют, потому что они считают, что Россия им никак не ответит. До тех пор, пока мы не возьмем какое-нибудь французское или иное судно на абордаж, пока наши беспилотники не прилетят по английской базе на Кипре, они будут считать, что им все дозволено.
6: Вы считаете, что еще и Кипр надо втягивать во всю эту историю? Кипр, который относительно нейтрален, в общем.
7: Кипр – член Евросоюза, и он уже не нейтрален. Это раз. Два. Там находится английская военная база. И нас интересует не Республика Кипр как государство, и не отколовшаяся Турецкая Республика Северного Кипра. Да? Нас интересует военная база, на которой наши до которой наши беспилотники добивают даже с территории России. Да? Ну, можно посложнее. Гибралтар, он подальше. Да? Фолклендские, они же Мальвинские острова, спорные с Аргентиной. Они подальше.
6: Они там очень далеко находятся.
7: Да, Диего Гарсия, да, это вообще у берегов там Маврикия, в Индийском океане. Я просто перечисляю английские военные объекты, которые должны, ну, мягко скажем, да, не будем произносить все, мягко скажем, которые могут представлять для нас интерес. И уж точно должны представлять для нас интерес суда, танкеры, которые плывут, в особенности в Британию, но также в страны Евросоюза. Раз там занялись морским пиратством, да, сомалийские пираты просто, да, сидят и рыдают от размаха европейского пиратства.
6: Может, кстати, сомалийских пиратов нанять для этих целей?
7: Можно и сомалийских пиратов в том числе нанять для этих целей. Понимаете, как в тот момент, когда они наглеют действовать, нельзя отвечать заявлениями про красные линии. Отвечать здесь можно только действиями, действиями аналогичными.
6: Ну вот смотрите, да, справедливости ради надо ставить вопросы по-другому. Мы анонсировали специальное предупреждение странам Прибалтики, и сейчас вот в Эстонии, видите, в 6 регионах воздушная угроза, они спускаются в подвалы как раз пережидать. Мы видели эти фоточки. Но мы почему-то не любим на это обращать внимание. Нам кажется, как будто этого недостаточно. Но ведь работает же, да, действительно, воздушная угроза есть. И там что-то может упасть совсем скоро. У нас падают обломки, вот и у них могут тоже обломки, в кавычках, падать начать, нет?
7: Ну вот пусть у них начнут падать обломки. Пусть мы увидим кадры, как у них от шального беспилотника, даже не начиненного взрывчаткой, да, пусть там упадут обломки. И как можно чаще. Можно запускать даже эти беспилотники, не начиненные никакой взрывчаткой, да, которую нельзя использовать как казус белли, да. Но чтобы они там перепугали. Что касается эстонцев, ну, у них истерика по поводу того, что Россия вот-вот нападет, длится с самого момента восстановления независимости в 91-м году. Поэтому ну, ничего удивительного именно в их реакции нету. А пусть в Португалии упадет беспилотник какой-нибудь.
6: Вопрос все-таки, да. А зачем в Португалии или в Испании?
7: Потому что Португалия крайне антироссийская страна. Да, это один из центров наших беглых иноагентов, которые там осели. Португалия примерно 600 лет является близкой союзницей Англии. Их генеральный секретарь ООН тормозит буквально все, что мы там пытаемся сделать. Для меня вообще загадка, как португальцы могли пустить на такую должность. Пусть они почувствуют, да, что они не так уж далеко находятся. Я просто беру уже крайнюю точку и действительно антироссийскую страну, чтобы там прочувствовали, да, что Россия собой что-то представляет. Не надо, чтобы этот беспилотник был чем-то начинен. Достаточно просто того, чтобы он туда долетел. Но для астрански, для того, чтобы они лучше все-таки поняли, что мы не шутим, какое-то количество судов надо взять на абордаж.
6: Сейчас пошли разговоры, вот относительно недавно они активизировались. Я, насколько могу судить, вы как профильный эксперт скажите, Европа разделилась на два лагеря. Часть стран выступают за то, что действительно надо какого-то переговорщика назначить и посадить его за стол, и вроде как даже Россия согласна на какого-то, ну, которого мы согласуем здесь. Другая часть Европы, в том числе Старые Балты, с этим категорически не согласны, не говорят, что никаких переговоров с Россией. Так какой там консенсус на текущий момент по этому поводу?
7: Значит, разделение здесь не по странам, а по политическим силам, общеевропейским и внутри каждой конкретной страны. Тут говорить именно о странах нельзя. Там разделение идет почти в каждой стране, и тем более на общеевропейском уровне. Картина такая, что это они ищут человека, который бы не вел переговоры с Россией, а предъявлял ей ультиматум. Это большая разница. Да, Россия, мы готовы за Россию признать Крым и Донбасс, взамен она выметается с остальной территории Украины, со всей неславянской части постсоветского пространства, с Балкан, и подвисает вопрос в Белоруссии. То есть они ищут человека, который будет предъявлять ультиматум. Скорее всего, это будет не один человек. Возглавлять эту группу будет тот, кого мы обсуждали в первой части, Рютте. Как самый влиятельный на данный момент последние годы политик в Европе и многолетний координатор всей антироссийской политики. Дальше вступают в силу они любят по квотам, чтобы были представители разных политических сил, стран там с разными языковыми группами в разных концах Европы. И не только Европы. Я бы выделил 5 человек. Главный Рютте. Либерал из страны германской группы языков, Голландии в данном случае. Второй человек Ступ, да, президент Финляндии.
6: Финляндия, ага.
7: Непосредственный сосед России, системный консерватор из страны финно-угорской группы. Президент Чехии Павел, бывший начальник военного комитета НАТО, человек, хорошо знающий военную матчасть, из славянской страны, атеист и беспартийный. Кошта, да, бывший премьер Португалии, ныне глава Евросовета из страны романской группы языков, политик левого толка. Ну и, наконец, премьер Канады Карни, да, представляющий англосаксонский мир и одновременно страну, где проживает большая западная, подчеркиваю, не просто украинская, а западная, украинская диаспора. И он же представитель, знаете, глубинного государства, финансовых кругов и так далее. Вот пять человек, которые, я подозреваю, и будут ставить нам этот самый ультиматум. Во главе с Рютте.
6: Я еще две кандидатуры предложу, как возможных переговорщиков. Это премьер Бельгии Бар де Вевер, который, как вы помните, костями лег, чтобы как раз заблокировать передачу Украине наших валютных резервов, помните, золотовалютных резервов. Да, ну, да, еще да. Пример Испании Санчес, как человек, который, на мой взгляд, довольно нейтрален, ну, в смысле, понятное дело, они в НАТО, они поддерживают Украину, но, тем не менее, который, в принципе, глобально против войн, как я могу судить, и не очень агрессивный в риторике, в своей вам слово.
7: Значит, Санчес неприемлем будет для Рютте, для Павла, для Стуба, как противник Израиля. Там по другой части к Санчесу
6: да-да-да,
7: вопросы. Кошта его сосед не будет, потому что если будет представитель Португалии, представителя Испании уже по определению не будет. Тем более, что и тот, и другой политики левого толка. Что касается... Так, кого
6: Бар второго? Бар де Вевер, Бельгия.
7: Вот, поскольку он слишком лоялен России, как им кажется, его просто не пустят в эту переговорную группу, тем более, если ее будет возглавлять Рютте. Опять географический признак, да? Люди, говорящие на... Для них родной язык, в общем-то, один. Нет, категорически нет, де Вевера по разным причинам не пустят.
6: Исходя из этого, все-таки светят какие-то переговоры в ближайшее время, если Европа подключится? Вы как думаете, вообще Европа все-таки настроена или нет? На текущий момент. Давайте сформулируем. 30 секунд.
7: Она настроена ставить ультиматум, а не вести переговоры.
6: Пока мы не наносим действительно ожесточенные удары.
7: Пока мы не наносим ожесточенные удары. В данный момент разговаривать не о чем.
6: Ясно, да. Спасибо. Вадим Трухачев, политолог-европеец, доцент финансового университета при правительстве России. Вадим Трухачев в Телеграме, найдите, подпишитесь. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Впереди перерыв, реклама, новости, анонсы, все как всегда. Микрофон будет включен, пообщаемся. Трансляции на Ютьюбе, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, мы вернемся в начале следующего часа.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
9: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
10: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
11: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта.
13: «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
15: Один человек погиб, трое были ранены при атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, экстренные оперативные службы на месте. Ранее он сообщал, что минувшей ночью при атаке на Симферополь погибли 3 человека, пострадало 7. Всего, по данным Минобороны, ночью силы ПВО сбили 272 беспилотника над российскими регионами.
16: О санкциях.
15: Конгресс США вынес на голосование очередной пакет ограничений в отношении России. Законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% на товары и услуги, полный запрет на импорт российских нефтепродуктов, а также персональные санкции против первых лиц России, а еще военных и банков. Одновременно документ предполагает продление ленд-лиза для Украины до 2028 года, выделение кредитов на 8 миллиардов долларов и ежегодные выплаты в размере 300 миллионов долларов в течение нескольких лет. Самарская область в первый день Петербургского международного экономического форума 2026 подписала соглашение на 32 миллиарда 400 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федоричев. По его словам, этот день стал насыщенным и результативным. Так, подписали два важных соглашения, которые напрямую влияют на экономику Самарской области. Во-первых, это расширение производства колес для грузового автотранспорта и сельскохозяйственной техники. Во-вторых, развитие медицинского туризма в регионе, рассказал Вячеслав Федоричев. В общей сложности в первый день форума Самарская область заключила 8 соглашений. Они касаются создания в регионе мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск», строительства нового распределительного центра, запуска производства протеиновых десертов и не только. Благодаря реализации этих проектов в регионе будет создано более 1000 новых рабочих мест.
16: Об образовании.
15: ЕГЭ по русскому языку сегодня сдадут более 650 тысяч выпускников. Продолжительность единого госэкзамена 3,5 часа. Работа состоит из двух частей, содержит 27 заданий. В Рособорнадзоре отметили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрированы почти 669 тысяч человек. В ведомстве подчеркнули, что русский язык – один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты ЕГЭ необходимы при поступлении в ВУЗ на любое направление. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого ВУЗы не могут устанавливать проходной балл, 36. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Очень рекомендую подписаться. Борис Вадимович, вас приветствую.
17: Здравствуйте.
6: А вы недавно написали о том, что российское экспертное сообщество разделилось на 3 партии. И вот вы пишете: не думаю, что я выдам большую государственную тайну, если скажу, что, по-моему, мы имеем в экспертном сообществе 3 партии. Партию эскалации, партию заморозки и партию анкориджа. Ну, далее я сейчас попрошу вас продолжить. Единственное, по анкориджу, по-моему, дух все-таки окончательно вымер, потому что вчера было заявление, вечером уже, что думают над санкциями там против России, разумеется. Ну и Рубио в очередной раз много нехорошего наговорил. Это госсекретарь США. И вот вчера как раз многие иронизировали, вы наверняка сталкивались с этими постами, что все, дух анкориджа усё, помер. Вам слово. Насчет вот этих 3 партий как раз.
17: Да, вы знаете, я бы пока все-таки воздержался от таких категорических утверждений, что он помер, потому что мне кажется, что по позиции партии анкориджа она в какой-то степени все-таки является официальной. Как это не странно звучит. Все-таки пока вот, но на сегодняшний день, 4 июня, все-таки официальная позиция России, буквально недавно заявленная, состоит именно в том, что Россия прекращает специальную военную операцию, как только, так сказать, Украина выведет свои войска из оставшихся там 18-15% территории Донбасса, контролируемого Украиной. Такое, по-моему, заявление, если не ошибаюсь, сделали МИД, и Песков там и так далее. То есть это
6: Песков сказал, может закончиться хоть за сутки, если из российских регионов.
17: Хоть за сутки, да. Это пресс-секретарь президента, да? Все-таки не частное лицо, как минимум. Это первое. Второе. Дух Анкориджа, на мой взгляд, вот эта партия Анкориджа, надо ее проанализировать, она, так сказать, исходит из двух презумпций. Первое. Наши цели... ну, скажем так, не максимально. Они вот связаны вот с тем, о чем, собственно, Песков сказал. И второе, мы воздерживаемся от эскалации. Вот за это время мы считаем, что это все... Что, да, самое главное, что эти цели мы можем достичь не только в результате доброго выбора Украины, но мы и сами можем их достичь на поле боя. Если Украина откажется выполнять, собственно, вот эти наши условия, мы это сами сделаем, ну, за какое-то обозримое время, там, не знаю, к ноябрю, там, может быть, к концу года и так далее. И второе, за это время мы попытаемся воздержаться от эскалации. Вот, как от вертикальной эскалации, то есть от применения оружия массового поражения, так и от горизонтальной эскалации, а именно распространения войны на другие территории, на территории стран Европы. Сейчас вы совершенно в чем правы, что эта позиция вызывает огромные споры, так сказать, вот огромные дискуссии. По сути дела, в российском экспертном сообществе и в российских средствах массовой информации сейчас доминирует вот эта партия эскалации, которая не является официальной партией, это не является официальной позицией России. Что на самом деле воздержаться от эскалации невозможно. Что эскалация, даже вот вчера было заявлено на Петербургском экономическом форуме, что это позитивный сценарий применения оружия массового поражения. И второе, цели, вот, так сказать, Анкориджа, вот эта духа, идея, что можно ограничиться только вот этими, значит, территориями Донбасса и считать это победой, это недостаточно для того, чтобы Россия признала это победой. Нужно избавиться от режима там киевского и так далее. Эта точка зрения, вот вы сами, я думаю, не будете со мной спорить, является абсолютно доминирующей, при том, что она не является официальной. Она является, ну, я не скажу оппозиционной, но, ну, в некоторой степени это такая позиция Его Величества. Вот. С другой стороны, существует позиция партии Заморозки, которая считает, что она гораздо более робкая, ее мало кто высказывает. Но, тем не менее, ясно, что она тоже присутствует в экспертном сообществе. И как-то высказывает, что на самом деле это нереализуемо по идее Анкориджа. Что, во-первых, не удастся избавиться, отказаться от эскалации, ввиду того, что другая страна заинтересована в эскалации. Украина, очевидно, заинтересована в том, что, ну, просто логично заинтересована в том, чтобы конфликт распространился на страны Европы, чтобы, так сказать, большая часть стран НАТО непосредственно вступила в войну на ее стороне. Ну, это ясно, что она в этом заинтересована, и она будет в это провоцировать Россию. Ну и, во-вторых, так сказать, воздержаться от, так сказать, как-то использования более мощного оружия в условиях ударов по России и все более вызывающих ударов тоже невозможно. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что, на самом деле, цели вот этого Анкориджа, они нереализуемы, какие-то обозримые сроки, в силу, так сказать, изменения профиля войны. В силу того, что, так сказать, у Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально. Когда-то вот мой учитель Вадим Леонидович Цимбурский это предсказывал и говорил, что в настоящий момент, когда средства уничтожения превышают возможности мобилизации, нужно менять эталон победы. То есть победа уже не может быть вот в том духе, в каком это было вот в эпоху, там, не знаю, вот тех миллионных армий, когда, собственно, с Наполеона начались вот эти миллионные армии, армии, ну, многотысячные, потом уже миллионные армии, армии фактически всего народа, когда, по сути дела, войны армии превратились в войны народов. То есть такие были возможности мобилизации, которые превышали средства уничтожения. Сейчас ситуация опять изменилась. Вот, собственно говоря, вот о чем идет спор. Поэтому действительно сложность ситуации в том, что пока мы не отступили от этого Анкориджа, вне зависимости от того, нравится нам дух его или не нравится, вне зависимости от того, как мы относимся к Марко Рубио и к тому, что он сейчас вышел, так сказать, на первый план, как я и предсказывал много раз в прошлом эфире, что Рубио рано или поздно займет центральное место в американской внешней политике, оттеснив там Уиткофа и Кушнера. Вот. И, по сути дела, уже оттеснив самого Трампа, по большому счету. Вот. Что это просто очевидно человек, обладающий огромной поддержкой внутри своей партии и огромной поддержкой внутри американской элиты. Вот. И Трампу придется, собственно, считаясь собственной партией накануне выборов и собственной элиты, делать ставку вот на эту линию. Вне зависимости от этого, пока он курит жив. Что будет, если победит партия эскалации? Если партия эскалации все-таки продавит свою повестку, как она, собственно, пытается это делать, в том числе, вот как мы видели вчера, и презентациями на Петербургском экономическом форуме. Можно ли, так сказать, надеяться, что партия эскалации добьется какого-то реального успеха? У меня тут есть, ну, понимаете, считать реальным успехом гибель России и Европы в ядерном конфликте, давайте все-таки не будем, да, не будем это считать, что мы, уничтожив цивилизацию Антихриста, пожертвуем сами собой, так сказать, и тем самым выполним божественное предназначение. Я думаю, что некоторые философы, не будем называть их по именам.
6: Да, Дугина, я уже про Дугина имею в виду, я понял. Да.
17: Да, что у нас такое мистическое предназначение погибнуть в ядерной войне для того, чтобы избавить мир от зла. Ну, да, я думаю, что все-таки надо все-таки эгоистичнее к себе отнестись и считать, что...
6: Значит, и захотеть есть, выжить, как... я понял.
17: Да, вот. Значит, если мы избавимся от этого предположения, то логика партии эскалации заключается в том, что при продолжении наступательных действий и при повышении градуса эскалации кто-то испугается. Кто-то на той стороне обязательно испугается, либо Европа, либо Соединенные Штаты Америки. И испугавшись, собственно, дадут нам возможность осуществить максимальные наши цели. Я просто исхожу из того, что любая стратегия не должна исходить из трусости противника. То есть трусость противника, будь то Соединенные Штаты, будь то Европа, будь то кто угодно, не должна включаться в рамках стратегии в качестве важной предпосылки.
6: Потому что уже раз включили.
17: Уже один раз включили. Кто-то убежит. Я просто, ну, как-то занимаюсь все-таки Америкой, я представляю, как устроено общественное мнение. Вот. И как оно, так сказать, постепенно, так сказать. Ну, понятно, что это не общественное мнение, это элитное мнение, это я тоже не наивный человек, я понимаю, что общество это определенные элиты, которые стоят за этим обществом, но тем не менее, как это все работает? Это не работает, что можно вот испугаться, понимаете? Вот. Проявить благоразумие можно. Это действительно ставка на благоразумие работает. Люди могут в определенный момент включить благоразумие и понимают, ну, не стоит с Россией связываться. Но в ситуации, когда вот Россия продолжает наступательные действия, заявляет какие-то свои максимальные претензии, подтверждая это использование оружия массового поражения, стороны понимают, что, условно говоря, это новая ситуация. Это ситуация, когда можно как бы менять политический расклад, используя вот этот вот фактор. Значит, они будут искать форму некоего сдерживания. Какую форму сдерживания они найдут? Скорее всего, прокси-ядерную войну. Скорее всего, передачу Украине, конечно, каких-то форм оружия массового поражения для нанесения ядерных ударов по российским городам. В первую очередь, по Москве. Скорее всего, как они еще... Скорее всего, они пойдут именно этим путем, столкнувшись с вот этой вот, так сказать, ну, как это мягко сказать, давлением России.
6: Вот. Это очень интересно, России... потому что мы же ответим, а Роза Ветров, а там же Восточная Европа, правда ведь? Ну, как-то...
17: Это верно, но мы уже используем, мы уже перешли определенную красную границу. Значит, чтобы для того, чтобы избавиться от фактора, условно говоря, что Россия завтра может Прибалтику. Ну, давайте встанем на их место, понимаете? Тут проблема не заключается в том, что я считаю, что мы там агрессивный план. Наоборот, я считаю, что мы сейчас идеи анкориджа, которые, кстати говоря, морально у меня вызывают абсолютную поддержку. Я тоже считаю, что было бы очень хорошо к ноябрю выйти на эти границы и действительно, так сказать, утвердить эту идею победы, потому что действительно сейчас для нас она важна. Но, так сказать, как рассуждает другая сторона? Мы сейчас
6: 30
17: говорим
6: секунд.
17: О партии стола. Значит, если такой фактор есть, если есть фактор давления, нужно найти контр-элемент сдерживания. И, естественно, этот элемент сдерживания будет найден именно таким образом.
6: Перерыв у нас. Борис Межуев с нами, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». Подпишитесь пока на телеграм-канал «Русская идея».
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», телеграм-канал «Русская идея». Борис Вадимович, тогда такой вопрос. Что касается Анкориджа, понятно, все-таки, ну, пусть будет жив пока что. Но исходя из тех заявлений, которые тут звучат, особенно от госсекретаря, а мы видим, что другая рука Трампа, вот есть у него правая и левая, это Рубио, и есть вице-президент Венс, госсекретарь, по-нашему, министр иностранных дел, который, кстати, важную роль играет в американской политике. И есть вот вице-президент, второй человек в стране. Он Венс, он куда-то отошел в сторону. Мы его считали более лояльным нам и более, скажем так, консервативным по части всяких военных вмешательств. И вот он отошел куда-то на задний план, голубь. А ястреб вышел на план передний. Это как раз Рубио, который разное нехорошее говорит. И мне вот, исходя как раз из этого, кажется, что ну какой к чертовой бабушке дух Анкориджа сейчас?
17: Ну, первое, мы ему сильно помогли, Уэльсу, чтобы он на первый план вышел. Как вы считаете?
6: Вы имеете в виду продвижением на фронте?
17: Да, мы, так сказать, способствовали усилению его линии в, так сказать, в Соединенных Штатах. Мы, как вы считаете?
6: Да-да-да, справедливо.
17: Мы сыграли, так сказать, в этом смысле на чью сторону.
6: Вот, поэтому, наоборот, мы не сыграли. Понимаете, вот именно, чем
17: мы не сыграли, понимаете. Конечно, я с вами согласен, было бы очень хорошо, чтобы линия Венса победила, а линия Рубио проиграла. Потому что Рубио, ну, это воплощение всего самого противного, что есть в американском, так сказать, политическом истеблишменте. Это потенциальная интервенция на Кубу. Это, в общем, продолжение произраильской политики на Ближнем Востоке с очевидным ударом по Ирану и так далее. Но, так сказать, вот поставьте себя на место Трампа. Ну, в 25-м году я абсолютно не фанат Трампа и ничего доброго о нем сказать особо не могу. Но одно я о нем действительно могу сказать довольно определенно. Он действительно хотел мир в 25-м году, идя на, в общем, довольно-таки щедрые, так сказать, подачки, так скажем, России, как бы это противно ни звучало. И в определенный момент это казалось, в общем, для нас очень выгодным и почетным. Но, естественно, тот факт, что, несмотря на мои предсказания, так сказать, не сбывшиеся в 25-м году, вот этого, так сказать, не последовало, вот, а добиться от Украины выполнения таких условий Анкориджа Трамп не решился. Ну, он, наверное, мог это сделать, отказав от поставки разведданных. Но это было бы вызывающе по отношению к его партии. Но Трамп понял, что Нобелевская премия мира ему не светит. Что союз с людьми типа Вэнса на самом деле ему ничего не даст. И эти люди стали постепенно покидать администрацию. Там еще держится Элбридж Колби, но я думаю, это, в общем, тоже временно. Я думаю, и линия Колби, в общем, не победит. Так сказать. Я уже понятно, что, скорее всего, этот человек очередной кандидат на вылет из... Ну, второе лицо в Пентагоне из администрации Трампа. Ну и, разумеется, линия Рубия поднялась. Ну, совершенно естественно, она поднялась. Трамп связал себя с теми... несмотря на то, что он ругался на Нетаньяху, там это все понятно, но, тем не менее, он пошел на войну с Ираном, на что не отваживался никакой другой президент до него, включая Джорджа Буша-младшего. Вот, он ликвидировал верхушку, значит, иранского руководства. Ну и теперь мы видим, что и второе, так сказать, условие вот этой республиканских правых, а именно продолжение санкционной политики против России, тоже, в общем, Трамп, видимо, пойдет в том же самом фарватере. Ну, понимаете, ну что я могу сказать? Ну, если бы, мне кажется, российские действия, ну, были бы более гибкими, так сказать, российская дипломатия, может быть, не такой героической, но более гибкой, может быть, результат был бы другим. И у Трампа были бы основания и получить Нобелевскую премию мира, и выдвинуть Вэнса в качестве, значит, некоего будущего. И сплотить партию вокруг вот этой линии дружбы с Россией. Это не было бы мага, вот это изоляционизм. Это была бы идея дружбы с Россией, или, по крайней мере, взаимопонимания с Россией, против, так сказать, агрессивно настроенной Европы. Вот. Против Европы. Но... ситуация изменилась. Вот он не смог и Си Цзиньпиня, по-видимому, так сказать, ориентировать против нас, что плюс, конечно, для России, безусловно. Вот. Поэтому у него остался один выход – найти ту единственную нишу, которая у него есть. А именно стать просто Джорджем Бушем-младшим, ухудшенным его варианте, кем он, собственно говоря, и становится. Это не означает, что он не может вернуться в переговорный процесс, если мы не выполним, вот, если мы сами на поле боя выполним эти условия Анкориджа. Сами дойдем до границы Донецкой области там, к ноябрю или там, не знаю, к концу года. Он может к этому вернуться. Тут весь вопрос заключается в том, можем ли мы это выполнить при изменении профиля войны, это первое. И второе, можем ли мы в этой ситуации удержаться от эскалации, что я абсолютно не убежден. Что от эскалации можно удержаться при таких обстрелах и очевидном вовлечении Европы в войну против нас. Вот. Поэтому, понимаете, на мой взгляд, ну, вы понимаете, какой я могу сделать отсюда вывод. Следует, собственно говоря, сейчас пересмотреть цели войны, в том числе и для того, чтобы, в общем, повышать градус эскалации и горизонтальной, и вертикальной в случае продолжения против нас ударов и, так сказать, боевых действий. По-моему, это единственный просматривающийся вариант развития событий, который, собственно говоря, надо уже и говорить. Уже невозможно молчать об этом. Уже вот эта партия заморозки, которая молчит, попискивает и боится слова сказать, потому что боится партии эскалации, понимаете, но это уже невозможно об этом говорить.
0: Так просто скажите,
17: молчать об этом,
0: вы от лица просто... какой да. сейчас партии хотите высказать?
17: Ну, я, конечно, от лица партии заморозки.
0: Скажите.
17: Я никогда не скрывал свои да. позиции по этому вопросу и так далее. Но я просто считаю, что тот факт, что и те люди, ну, очевидно, которые придерживаются вот той же точки зрения, которой придерживаюсь я, сейчас стараются не говорить, не злить, условно говоря, обозленных ястребов, вот, это уже, в общем, преступление перед Россией.
0: Ну, так давайте позлим. Я, правда, вот никакой точки зрения не придерживаюсь. Начальство понятно. Пусть решает, да. Не, не потому что боюсь, а потому что, знаете, сейчас устал на этот счет рассуждать.
17: Первое, от эскалации, возможно, нельзя будет избежать повышения эскалации. Я это понимаю, потому что, ну, едва ли Украина мгновенно прям согласится на эту заморозку. Это я тоже понимаю, что, скорее всего, они тут же повысят градус, повысят свои условия. И удары, может быть, и не прекратятся. И в этом смысле эскалация возможна. Но эскалация
0: они уже будет... и поезд атаковали. Вчера автобус, сегодня знаю, поезд. Да, до этого Старобельск. Сегодня поезд. До этого вспоминаем. И вы как раз близки к этой истории, когда из Москвы на Брянск в Климово поезд был пущен под откос.
17: Совершенно верно, да, и близок, да. Вот, но я не исключаю, что придется действовать очень жестко, но действовать очень жестко нужно в той ситуации, когда мы говорим, все, так сказать, мы принимаем, так сказать, вот эту самую заморозку по ЛБС, и если в дальнейшем, так сказать, продолжаются удары, вы уже пеняйте на себя. Ну, это будет логично. Это будет воспринято другой стороной, там, Европой, Британией, Америкой, как оборонительные действия России, как ее самозащита. И тут уже не включается логика трусости, а включается логика благоразумия. Но лучше не лезть. Действительно, можно получить сильно и опасно и Европе, и кому угодно. И в этой ситуации, ну, лучше воздержаться. Я не хочу сказать, что это будет принято в России на ура. Но это будет...

0: долго, а дальше мы что-то еще потребуем и так далее. Но если мы говорим, все, мы здесь стоим, мы больше ничего не требуем, но если мы на нас начинается нападение, если продолжаются обстрелы, не удивляйтесь, так сказать, ядерному удару или там чего-нибудь еще, эта другая страна воспринимает как, ну да, как благоразумие. Можно воздержаться. Возможно, действительно придется в этой ситуации использовать.
1: То есть тогда вот при нынешней риторике и нынешних действиях со стороны противника, коллективного я имею в виду, да, нужно от слов к делу и действовать комплексно, правильно ведь? И на земле, и на небе атаковать, и причем последовательно не только Украину, но и тех, откуда, ну, кто, скажем так, участвует в агрессии. Я правильно понял?
0: Я не очень вас понял. Нет, ну смотрите, вот мы говорим, мы останавливаемся на этой, так сказать, заморозке, на этой линии боевого соприкосновения. Дальше идет нападение на наш танкер. Мы сразу говорим, если произойдет очередное нападение на наш танкер, мы воспринимаем Европу как воюющей стороной, мы считаем там Прибалтику союзницей Европы, и в этой ситуации наши действия в Сувалском коридоре воспринимать как ответные действия на нападение на наши, так сказать, торговые суда.
1: Логично.
0: Ну, логично, да, так сказать. Ну, тогда, извините, Сувалский коридор не является для нас, так сказать, какой-то там, не знаю, не... какой-то запретной территории. Ну и так далее. Вот можно выстроить определенный ряд как бы действий, связанных с тем, что на нас нападают, мы отвечаем.
1: И придерживаемся плана.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русские идеи», телеграм-канал, подписывайтесь. У нас впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Ключевой момент, это, конечно, сейчас микрофон будет включен. Пообщаемся, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
6: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, то удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Органы службы занятости продолжают работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Псковской области с учетом регионального компонента. С начала года региональный адаптационный курс охватил 527 иностранных работников в различных муниципальных образованиях области. Лекции направлены на социально-культурную адаптацию мигрантов, освоение иностранными гражданами русского языка, социальных, культурных, правовых, экономических норм российского общества на уровне необходимости для временного или постоянного проживания в Российской Федерации. В Великих Луках идет ремонт дворовой территории дома номер 14/17 на улице Жукова. О ходе работ в своих соцсетях рассказал депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он отметил, что регулярно

0: взаимодействует с подрядной организацией и жителями, чтобы все возникающие вопросы решались оперативно, а результат соответствовал ожиданиям людей. Депутат уверен, что после завершения работ двор станет более комфортным, безопасным и удобным для всех жителей дома. 43 ребенка появилось на свет в стенах Великолукского роддома в мае. Из них 25 мальчиков и 18 девочек, сообщает пресс-служба Псковского клинического перинатального центра. Третий ребенок появился в 9 семьях, четвертый в двух. В одной семье появился пятый малыш и еще в одной – седьмой. Всего в мае в Псковском клиническом перинатальном центре родились 210 малышей.
1: О валютах.
0: Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юань 10 рублей 73 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, приветствую вас.
7: Да, здравствуйте.
6: Так, по визиту генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который прибыл в Киев, там наделал много самых разных, в том числе грозных заявлений. Тут встает вопрос, при том, что они говорят, он обращался к российским гражданам, говорит, не подписывайте контракт с Министерством обороны, это плохая сделка. При этом умолчал о том, что с украинскими гражданами вообще никто никаких контрактов не подписывает, абсолютно. Там всех бросают в бусики и везут на фронт. Об этом Марк Рютте что-то умолчал. А вообще итоги визита давайте подведем. Среди того, что сказано, были какие-то конструктивные моменты или нет, на которые нам стоит обратить внимание здесь?
7: Да нет, я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит. Достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина» управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил. Но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще долг финансирования появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой, то, что он у нас вызывает вполне понятную на фоне происходящего реакцию, что эти визиты до сих пор происходят достаточно эмоциональные, тоже мне понятно. Собственно говоря, наверное, в какой-то момент возможность путешествовать железнодорожным транспортом со стороны европейских стран всяких желающих поторговать лицом должно закончиться. Ну и предполагаю, что, скорее всего, закончится, потому что все-таки по тем же маршрутам и с той же логистикой, по которым привозят Рютте поторговать лицом в Киев, собственно говоря, поставляется и вооружение. Поэтому я думаю, что рано или поздно вопрос железнодорожных развязок в целом должен быть закрыт, и тогда и Рютте не доедет. Но я думаю, что для Рютте это тоже небольшая проблема, он найдет где повещать там, собственно говоря, то же самое с каких-то других площадок. Я все-таки считаю, что вот эти официальные лица, которые приезжают в Киев, они, конечно, ну там вот на прошлой неделе там какие-то сенаторы были важные, американские, тоже надували щеки. После их они так разогрели информационное пространство своими заявлениями. А вот теперь и Рубио, в принципе, говорит то же самое, что США будет искать новые способы санкций против России. Хотя это говорили те сенаторы. То есть расценивать эти визиты стоит как один из элементов информационно-психологической работы. Вряд ли какие-то практические решения принимает Рютте.
6: Ну, там было сказано, что вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас на практике не имеет единогласной поддержки всех членов блока. Но это ладно, потрачено 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. И вот сказано, но уже Зеленским, я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну. И добавил, что он не готов ждать, значит, и надеяться на США, пока они урегулируют все остальные конфликты. И поэтому, собственно, готов к встрече с Путиным. Прямо сейчас он это для чего говорит и как к этому относиться, к этим словам?
7: К риторике сумасшедшего, который придумал себе, что он большой, великий дипломат. То есть это такой некий элемент как бы дипломатии, которая как бы демонстрирует как бы желание двигаться в направлении мира. Ничего за этими словами предметного нет, потому что если говорить предметно, то можно вообще публично не делать заявление, что ты готов к переговорам с Путиным. Достаточно как бы по специальным возможностям и средствам связи, которые, я уверен, сохраняются, потому что как-то мы решаем вопросы с обменами, там, с небольшими перемириями гуманитарного характера, когда тела забирают. То есть какая-то коммуникация с украинской стороной, она имеется. Вот по этим каналам коммуникации нужно просто сообщить номер борта, номер рейса и время прибытия в Москву, потому что Москва официально сказала, что если есть желание встретиться, будь любезен, приезжай в Москву. Все на уровне там, определенных структур. Структура этого взаимодействия быстро происходит, в рамках этого взаимодействия определяются, собственно говоря, там, меры безопасности, гарантии и прочее. То есть не нужно делать публичные заявления, их можно сделать уже по факту, приземлившись в аэропорту в Москве, если при этом в это же самое время не будут летать там украинские дроны, и воздушное пространство будет открыто. Поэтому это просто риторика, она абсолютно пустая, она под собой не имеет ничего, кроме желания вроде как зарисоваться, что он в принципе не против мира. Потому что какая-то некая версия, не скажу, что иллюзия пока, но, наверное, версия того, что Трамп и США заинтересованы в мире, и эту заинтересованность все-таки киевскому режиму нужно в какой-то форме демонстрировать, она сохраняется, да, то есть эта версия, хотя она все меньше и меньше имеет под собой подтверждение.
6: Но при этом параллельно звучит от бывшего президента, террориста-экстремиста Порошенко: Украине нужно завершить конфликт прямо сейчас. За столом переговоров должны быть Украина, Европа, США и Россия. При этом он добавил, что переговоры должны начаться, когда конфликт, если не будет полностью завершен, то хотя бы приостановлен. Но ведь все равно так или иначе выступает за мир прямо сейчас.
7: Ну, если бы это говорил любой другой политический деятель на Украине, то, наверное, к этому стоило бы прислушаться. Когда об этом говорит человек, который на протяжении длительного времени, имея полномочия президента Украины, признанный, кстати, нами, делал все возможное для того, чтобы саботировать, собственно говоря, им же подписанные Минские соглашения там, и так далее, то, конечно, это все звучит достаточно странно. Особенно формат переговорного процесса, что за столом должна быть Европа, потому что присутствие за столом Европы гарантированно позволяет утверждать, что результатов переговоров удовлетворительных просто не будет, потому что если мы говорим о официальной Европе, то эта официальная Европа, она вполне понятна, их позиция, их риторика, их действия, их заявления, их уровень компетенции в современной дипломатии, он абсолютно очевиден нам и понятен, поэтому Поэтому в этой части вот террорист и экстремист Порошенко – это, наверное, последний персонаж, к чьему мнению о дипломатии и переговорах вообще стоило бы прислушиваться с учетом его прошлого опыта и попыток дипломатически урегулировать конфликт, который тогда еще имел форму внутриукраинского, и тогда и Россия, и Европа подключались в некотором смысле как посредники к урегулированию этого конфликта. То, что внутри Украины с политической точки зрения, даже не с политической, а, наверное, с электоральной точки зрения, очень модно произносить слово «мир», это правда, потому что это действительно пользуется серьезным спросом у электората. Но у украинских политиков есть такая, к сожалению, недобрая традиция, что публичные заявления, риторика, программы, концепции сильно отличаются потом от практических действий. Поэтому в этой части, ну, заявил Порошенко, ну, и хорошо. Мы же смотрим с вами, что происходит за окном, а за окном все чаще и чаще мы видим, что вот эта идея Украина, полноценная террористическая организация, как бы, она обретает вполне себе понятные, четкие формы, как, причем не тактические, а вполне стратегические. В этой части мы же прекрасно понимаем, что, да, нехватка людей на фронте, да, потеря каких-то населенных пунктов. Это все может продолжаться очень долго с точки зрения той модели поведения, которую Украина выбрала. То есть бусифицировать определенное количество людей, у которых как бы все пальцы на руках на месте, и они способны управлять дронами, это достаточно длительный процесс. Закончится возможность бусифицировать их внутри Украины, уже придумана идея, которая прогревается в информационном пространстве ежедневно, высылать таких из европейских стран. Начнут высылать, собственно говоря. Ну, потеряли территории, и чего? Ну, 2-3 дня все вот эти доморощенные эксперты украинские порассуждали в телемарафоне о том, что регион этот был дотационный, город этот был дотационный, да и вообще там ничего не осталось, как бы, и дальше развивают, собственно говоря, террористическую деятельность. Поэтому тут я вообще в последнее время, если честно, какие-либо заявления не воспринимаются всерьез ни со стороны киевского режима, не со стороны мнимой оппозиции, как бы, не со стороны европейских деятелей в особенности. То есть вот этот набор заявлений, слушайте, ну Трамп сегодня опять сказал, простите, чуть-чуть меняя тему, но как бы, что сделка с Ираном, вот она сейчас за углом, за поворотом, и все идет хорошо. Как бы,
6: ну, а что сказал Иран, никто не знает при этом, да?
7: Да, да, и делает он это 20-й раз. А мы посчитали за вот время своего президентства, что сделка по Украине уже вот сейчас произойдет, и все идет прекрасно, как бы он сказал 26 раз.
6: Ну, то есть, это не считая пресс-секретарей и всех остальных еще, которые тоже что-то...
7: Да, не успели посчитать, это мы посчитали только публичные заявления, которые были там на публику.
6: Короче, на болтовню не обращаем внимания. Спасибо. Спасибо, Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв и финальный выход на сегодня. Никуда не переключайтесь, друзья. Слушайте, как обычно говорю, только радио «Комсомольская правда». Реклама, новости, анонсы пройдут быстро. Трансляции там же, где и были. YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана. Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. Попробуем сейчас обойтись без политики, поговорить на околополитические темы. Как мы знаем, есть определенная усталость от политических тем, тех самых. Но, тем не менее, рейтинги говорят об обратном. Все равно, если уходишь от политики сильно далеко, то вот они, рейтинги проклятые, проседают. Тем не менее, хочется какого-то разнообразия в нашей с вами жизни, и поэтому мы иногда берем такие околополитические темки или вообще не политические темки. Вот прямо сейчас мы с вами обсудим довольно любопытную. Появилось мнение, оно, в принципе, циркулирует уже давно, но вот его сформулировал накануне один эксперт в области окружающей среды, Булат Есекин. Значит, тема воды более важна, чем изменение климата, и нарушение водного баланса в природе может привести к водному кризису, который вызовет голод, миграцию и войны. К разговору приглашаем другого эксперта Михаила Болгова, главного научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук, доктора технических наук. Михаил Васильевич, вас приветствую.
10: Доброе утро.
6: Михаил Васильевич, давайте вот вы разделяете это мнение, что нарушение водного баланса в природе может привести к водному кризису, который вызовет голод, миграцию и войны. И много действительно сейчас говорится о том, что будущие войны вообще будут за пресную воду. Да, пожалуйста.
10: Про войны мне сказать сложно. Я до сержанта дослужился в армии. А вот что касается нарушения водохозяйственных балансов, природных балансов за счет переэксплуатации водных ресурсов, это действительно так. Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже взять неоткуда. Она уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами. Потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде. И делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения, неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Где-то статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обостряются отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
6: Но прямо сейчас население Земли там чуть больше 8 миллиардов, если мне память не изменяет, плюс-минус, но за 100 лет сильно увеличилось. А сколько может человек прожить, я имею в виду в количестве людей на планете, чтобы мы чуть медленнее истощали природный баланс водный в первую очередь? То есть это много, ну, или это все-таки еще норма?
10: Это такие очень гипотетические оценки. Да, вот лет 20 назад мы говорили, что еще несколько десятков лет и насущные водные, доступные водные ресурсы, доступные именно водные ресурсы, потому что физически-то количество воды на Земле примерно одно и то же. Она никуда не девается, она в космос не улетает. А вот пресная вода истощается, загрязняется за счет роста населения и промышленности, и там через несколько десятков лет мы уже войдем в полосу очень обширных кризисов в этой области. Но дать прогноз, конечно, это очень сложно сегодня, потому что население, оно, общество реагирует по-разному на этого, на такого рода процессы. Миграция идет населения, в конце концов внедряем технологии другие, что-то теряемся. Вот пример с Аральским морем, да? Забрали практически всю воду из Аральского моря, на его месте оказалась пустыня. То есть те, кто кормился рыбой из Аральского моря, они, в общем, получается, ушли просто в другую область, в другие районы, в другие страны. И сегодня в этом месте есть пустыня, и мы видим, что как-то приспособилось население к этой жизни. Но это совсем не все. Там возникает проблема с Афганистаном, как вы знаете, да, который из остатков стока Амударьи пытается еще забрать там большую часть для своих, в общем, не самых оптимальных видов пользования. И это все приведет к тому, что ситуация в бассейне Аральского моря ухудшится в ближайшее время еще раз. Это вот то, что мы понимаем, как бы ощущаем. За весь мир нам говорить сложно, поскольку везде все по-разному. Везде разное количество водных ресурсов, везде разные технологии, везде разные отношения к воде. Но вот то, что мы видим на пространстве бывшего Советского Союза, оно вот, к сожалению, не радует. И если у нас в России воды, в общем, достаточно много, у нас отдельные регионы, вот бассейн Дона, там, Нижняя Волга, где мы видим проблемы с использованием водных ресурсов. Но если вот в бассейне Дона ее просто не хватает периодически, в бассейне Волги мы там задумываемся над тем, как ее оптимально использовать, то в других районах, там в Сибири, конечно, у нас даже в Арктике сток немного растет, и такой жесткой водной проблемы нет. Хотя есть проблемы в отношении с соседями, с казахами, с азербайджанцами, с китайцами. Это мы там все время делим, пытаемся наладить оптимальные отношения. Это есть такое. Вот за весь мир, конечно, говорить не могу.
6: Ну, прямо сейчас-то что нужно делать? Давайте про нас подумаем. В России, чтобы избежать кризисных моментов в перспективе.
10: Ну, у нас основная проблема в России – это качество воды. То есть вот Волга, к сожалению, по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 5 самое грязное, находится от 3 до 4. Это плохо. Вода не очень хорошего качества, поэтому для того, чтобы ее использовать, необходимо вкладываться в водоподготовку. Там, где эти средства есть, там Москва, например, там вода хорошая течет из-под крана. В других местах, где особо денег нет на водоподготовку, вода не очень. Сельская местность у нас не всегда, в общем, обеспечена хорошего качества водой, централизованным водоснабжением. Бассейн Дона очень тяжелый случай, потому что сток из-за климата и из-за водопотребления уменьшается. Соленость Азовского моря растет, как вы знаете, да? Она практически приближается уже к Черноморской, меняется там биота, засаливается, загрязняется водный объект, и там надо решать, принимать именно такие стратегические решения, что делать с водоснабжением, с водой, с водным хозяйством в бассейне Дона. Если мы это дело запустим, мы будем просто развивать экономику, да еще с учетом новых территорий, за счет интенсивного водопотребления, то ситуация там только ухудшится. Там надо предлагать и принимать какие-то стратегические решения. Ну, в других регионах у нас худо-бедно мы договариваемся. С Казахстаном вот более-менее понятная ситуация. Хотя вот река Иртыш, как вы знаете, протекает там через Китай, Казахстан и Россию, да, и там мы вот с китайской стороной-то, в общем, с большим трудом выясняем отношения, то есть мы не можем себе сказать, что мы уверенно знаем, что сделает Китай с водными ресурсами Иртыша. Возьмет и заберет еще половину, да, и тогда, в общем, у нас будут еще, дойдут эти проблемы до нас, А Казахстан, который тоже испытывает водные проблемы в большом количестве, и наводнение, и нехватка, там вот целый набор проблем, да, тот собирается строить еще десятками водохранилища. А водохранилище – это, с одной стороны, польза экономики, а с другой стороны, явный ущерб экологии, в том числе и для наших рек, которые текут из Казахстана на территорию Российской Федерации.
11: И вот думаю, демографический кризис же, да, мы не так много воды потребляем, как хотим сами, с учетом того, что вообще-то расчет на повышение демографии у нас.
10: Это политический вопрос. У нас вот потребление Москвы за последние лет 20 сократилось в два раза. То есть из канала имени Москвы мы получаем, перегоняем в Москву и из других водохранилищ примерно в два раза меньше воды. То есть ресурс покрывает возможность роста водопотребления практически в два раза. Вот это что касается Москвы. То есть население, к сожалению, у нас не растет, и во всех наших прогнозах мы, как правило, не очень сильно закладываемся на так называемое коммунальное водопотребление, в котором мы в основном потребителем человек является. В основном мы закладываемся на рост сельскохозяйственного водоснабжения, поскольку нам нужно обеспечить мелиорацию орошаемой земледелия, и на промышленность. Вот эти две основные водоемкие части, которые экономики, которые потребляют воду и которые мы принимаем во внимание при вот таком стратегическом планировании. А население, к сожалению, у нас растет не теми темпами, которые вот в России могут привести именно к кризису, к дефициту водных ресурсов.
11: Но есть и позитивные новости. Дефицита водных ресурсов не ожидается. Тоже, видите.
10: Ну, на большей части Российской Федерации у нас нет дефицита. У нас по нормам ООН существенно больше, чем это необходимо на душу населения. Но есть регионы, где действительно вот проблема. Я о них уже говорил. Это бассейн Дона, там, где сосредоточена и экономика, и сельскохозяйственное производство. Та же Калмыкия, которую мы вот уже один десяток лет пытаемся разными способами обводнить, предложить им различные схемы водоснабжения, которые вот пока никак не решаются. Алтай иногда испытывает дефицит потребления, но не настолько жесткий, как вот те же самые страны Среднего, Ближнего Востока. Характерный пример – это бассейны Тигра, библейские места Тигр и Ефрат. Да? Там, вот, знаете, Турция, Сирия, Ирак беспрерывно выясняют между собой отношения, пытаются договориться, как поделить воды этих рек.
11: Спасибо, да. спасибо. Михаил Болгов, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья, до завтра.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5.
12: Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О санкциях.
0: Палата представителей Конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против России и расширении помощи Украине. Об этом свидетельствует трансляция заседания Нижней палаты американского законодательного органа. Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Это необходимый минимум. В январе Дональд Трамп обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских ограничительных мер. В начале февраля появилась информация о подготовке новых санкций, в том числе против судов так называемого «теневого флота» и трейдеров. При этом, согласно докладу Пентагона, США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 году по сравнению с 2022-2024. В середине марта Трамп заявлял, что Штаты не обязаны оказывать помощь Киеву, раскритиковав позицию Евросоюза. 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Это пишет издание «Политика». По словам неназванного дипломата, проукраинские страны хотят усилить давление на Кремль. Государству направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. В числе инициаторов прибалтийские страны, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия. Они призывают Еврокомиссию ужесточить визовую политику ЕС в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных россиянам виз. В 2025 году Шенген получили почти 623,5 тысячи россиянина против 565 тысяч в 2024 году. В тройку стран, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания. Тяжело раненого при атаке на колледж в ЛНР студента перевели в Москву. Об этом рассказал замглавного врача по медицинской работе ЛНР Руслан Наврузов. По его словам, луганские врачи находятся на постоянной связи с московскими специалистами. Глава ЛНР Леонид Пащенник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек. Пострадали более 40. В Париже стихия уничтожила арт-объект стоимостью 12 миллионов евро. Мощные порывы ветра разрушили инсталляцию художника Джей Ар, установленную на знаменитом мосту Пон-Неф. Конструкцию разорвало в клочья прямо во время непогоды. Теперь объект закрыли на неопределенный срок для восстановления. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Рекламно-информационная программа.
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
14: Так, вам бутерброд с маслом или без? Если с маслом, приходите потом, потому что мы его только что вынули из холодильника, а масло у нас хорошее, потому что мы заботимся о том, чтобы бутерброд был качественным, 82,5% жирности. И, конечно, можно намазать прямо сейчас, есть 72,5%, но молочных жиров там поменьше, зато намазывабельность существенно лучше. Да, добавки, да, присадки, но вам бутерброд прямо сейчас нужен или потом, когда нормальное масло разморозится?
15: Да? Сейчас.
14: Сейчас.
15: Но с нормальным маслом.
14: Приходи потом. Ну, правда, сейчас...
15: Ну, вот... ладно, я пошел.
14: Давай. Кирилл Манжул, между прочим.
15: Дима Делинский остается, я ухожу.
14: А у нас передача не про еду, не про масло, не про бутерброды, про моторы. Поэтому размазывать в этом часе будем масла моторные. Что такое масло 0,20? Сколько правильного вкусного молочного жира оно на самом деле содержит? Вот за матчасть у нас здесь отвечает Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро.
15: Здравствуйте.
16: Доброе утро, здравствуйте.
14: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, доброе утро.
17: Здравствуйте.
15: Полотоядненько. Поздоровался.
14: Это у нас, извините, слюноотделение уже началось. Мы перед тем, как
15: позавтракали.
14: Программа началась, мы еще и сковородки, и яичницы обсуждали. Так вот, масло. Масло не растительное, вот, не сливочное, масло моторное. 0W20. Вообще, что означают эти цифры? Давайте разберемся. Матчасть.
15: 0W20, чем отличаются от 5W30, ну и так далее.
16: Да, слушайте, сейчас я отвлекусь мысленно от бутербродов с маслом.
13: вкусным, 82% сосредоточенным атомом. Действительно вызывает физиологические процессы. 0В20, 5В30, 10В40 и прочего рода такие комбинации – это спецификации так называемой САЯ, которые показывают характеристики вязкостные масла. Когда-то они обозначали там зимние режимы работы, летние режимы работы, когда масла были сезонные. Когда они стали все сезонными, эти циферки потихонечку слепились вместе. Условно говоря, там довольно с большими всякими оговорками, чтобы сейчас не влезать в тонкости, можно считать, что первая цифра показывает низкотемпературные характеристики масла, а именно как быстро оно при морозе выйдет на рабочий режим. Вот эта цифра 0 или 5 или 10 с буквочкой W, она говорит об этом. Значит, вторая цифра говорит о рабочей вязкости масла, там при 100 градусах ее измеряют, должна попадать в некоторые диапазоны. Понятное дело, что это не одно какое-то конкретное значение, а там некоторый диапазон вязкости, который допустим для двигателя определенной конструкции. Ну, вот, соответственно, вместе они... Эти вещи оказываются в результате связаны, естественно, потому что чем гуще у вас будет масло при высокой температуре, тем быстрее оно замерзнет при маленькой. Поэтому там не бывает масел 0,40, например, да? Это слишком большой разрыв, просто физически такая субстанция существовать не может. А вот там 5,40, там 10,40... 15-50, да, они растут потихонечку вверх и так далее. Так что там есть какие-то внутренние взаимосвязи и перекрытие значений этих цифр, но в общем и целом и среднем можно считать, что это просто показывает, насколько вязкое масло должно быть в вашем двигателе. Да.
15: То есть, правильно, предположим, мы, живущие здесь, в Петербурге, выбирая масло, учитывая наш климат, мы ориентируемся, ну, то есть, температура, которая в течение года размазывается, ориентируемся на первую цифру. Вот это говорит о том, какая температура окружающей среды оптимальна для этого масла.
14: 5В.
13: Ну, с точки зрения жителей Петербурга это не имеет принципиального значения, потому что в Петербурге не бывает морозов там под минус 40, например, и даже...
15: Хорошо, житель Якутии, на что он будет, какое, скорее всего, масло выбирать?
13: Синтетическое.
15: Ну, он будет ориентироваться на эти показания?
13: Разумеется, да. Конечно, если у вас жаркий климат, постоянно печет солнце, вы в пустыне ездите на машине, значит, вам нужны масла погуще так в целом. Ну, просто здравомыслие некоторые об этом говорит. Если у вас лютые холода, то, естественно, вы будете смотреть в область масел, которые меньше замерзают, для того, чтобы сохранить ваш агрегат. Да, здесь нужны будут нулевые масла. В этом смысле, да, надо поглядывать на эту самую первую циферку, но за исключением, ну, скажем, вот Якутии и некоторых других супер-мега-районов, так сказать, с ярко выраженными температурными особенностями, в целом и в общем, так сказать, все эти масла примерно одинаковые с точки зрения климата, да. Не настолько климат в последнее время влияет на масло. Было раньше, когда оно не содержало в себе вязкостных регуляторов, приходилось подгадывать под климат конкретно с вязкостью самого масла. То есть
15: сейчас это не так актуально. Тогда зачем все это разнообразие? Зачем... Нужно.
14: Да, я вот, простите, пожалуйста, я прямо сейчас смотрю на моторное масло 25В40.
15: О, Господи.
13: Да, бывает и такое.
14: Так, зачем?
13: Да, автомобилю вашему оно не понадобится. Это масла для больших агрегатов, стационарных дизелей, которые работают в особых режимах. Они не особенно мерзнут, но зато требуют высокой защиты от износа при больших зазорах, поэтому туда нужно загонять довольно плотные масла. Вот. А все-таки двигатели непосредственно легковых автомобилей, они некоторую тоже нишу такую занимают во всех этих диапазонах вязкости. Гораздо больше, чем климат, на самом деле на масло влияет конструкция двигателя и его состояние, на подбор масла. Потому что очень сильно зависит от того, как двигатель сделан, какие в нем предусмотрены, например, диаметры масляных каналов, по которым это масло надо прокачивать, там, опять же, при разных температурах, и горячее, которое течет, и холодное, которое встает колом, как ваше 82,5% сливочное в холодильнике. и так далее. Вот это ключевой вопрос. И на самом деле в последнее время наблюдается, как известно, некоторая тенденция к тому, чтобы двигатели делать более энергосберегающими, с меньшим расходом топлива, да, с меньшими потерями там, на трение, и так, заниматься так называемым дауншифтингом, чтобы получать с меньшего объема и физического размера двигателя больше мощности, потому что чем легче у вас двигатель, который дает ту же мощность, тем больше вы этой мощности можете тратить на перемещение всего остального, что к этому двигателю прикреплено. А если он у вас тяжеленный, то у вас больше мощности уходит на то, чтобы просто сам двигатель в пространстве двигать. Вот. Все это приводит к борьбе, вся эта борьба приводит к тому, что уменьшаются зазоры трения, уменьшаются масляные каналы, значит, ускоряется работа всяких масляных насосов и так далее и тому подобное. И с густыми жидкостями дело иметь трудно. Они довольно много на себя забирают как раз вот этой мощности. Просто на то, чтобы перемешивать это масло. И все время его подавать, продавливать через масляные каналы, подавать нужные зоны трения, собирать потом обратно, осуществлять вот весь этот круговорот масла в двигателе. На это тоже уходит энергия. Чем жиже масло, тем меньше на это уходит энергии, соответственно, меньше уходит топлива. Чем оно более густое, тем, соответственно, вам все время надо на это тратить больше. Поэтому раньше, как бы вот еще там 15-20 лет назад, вполне себе обходились маслами там, 5.30, 5.40, как бы, ниже-то особенно ничего не существовало. Потом появились вот эти вот 0.20, сейчас существуют двигатели, и отдельные спецификации были разработаны там под 0.16, 0.12. Ниже нуля уже не спустишься, потому что все равно все замерзает на каком-то этапе.
14: Там я смотрю, некоторые японцы сейчас ездят на 0.V8.
13: Ну вот, видите, да, да. Значит, все движется.
16: Это минеральная вода.
13: В каком-то смысле, да. Значит, ну вот как вы приводили пример со сливочным маслом, либо намазываешь сейчас, либо вкусное, но попозже, да? Значит, так и тут, к сожалению, все время приходится выбирать. Дело в том, что чем жиже у вас масло, тем вы, конечно, меньше тратите энергии, но тем легче вам это масло пробить насквозь, и вместо того, чтобы оно разделяло детали, эти детали начинают тереться друг об друга, соответственно, возрастает износ. То есть, чем более жидкое масло, тем больше риска получить высокий износ в двигателе.
15: Михаил, простите, мой глупый вопрос. А если предположить, что в двигатель, который создан под, там, не знаю, 0V20, предположим, масло, заливаем 5V30, что с этим двигателем происходит?
14: Минута у нас до конца этой четверти часа.
15: Ага. Ну, и тогда можно этот, собственно, вопрос на следующую четверть.
13: Да, да. Если кому не терпится, можете сейчас позвонить по телефону 8 800 200 ровно 06 61, вот у нас есть такой телефон технической поддержки в компании, в который мы все время отвечаем вот на такого рода вопросы, как Кирилл. Но для вас специально сделаем исключение и ответим в следующей части. А всех остальных просим обращаться в техподдержку.
14: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Размазываем масло по
15: двигателю.
14: А, да, и, кстати, важное. Скидки до 20% на трибосоставы и автохимии по промокоду «Комсомольская правда» с 1 по 30 июня 2026 года. Все подробности об акции уточните по телефону 8 800 200 ровно 0661, а также в представительствах компании, адреса на сайте suprotec.ru. Заказать товары с доставкой вы можете на сайте официального интернет-магазина suprotecshop.ru.
17: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
18: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945 15.
16: магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
14: А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
15: Я Кирилл Манжула. И вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы продолжаем говорить о спецификации моторных масел. И был вопрос, глупый, но тем не менее. Что будет с двигателем, который рассчитан на масло 0W20, если туда залить 5W30, например?
14: 0W20, на минуточку. Это сейчас самые популярные движки. Итак, все современные двигатели ездят на 0W20.
15: Михаил.
23: Ну, это тоже немножко преувеличение, как бы не все, но, тем не менее, да, эта штука все больше отвоевывает зону существования. Прежде чем заливать масло в двигатель, надо бы посмотреть, что написано в техническом описании, в мануале к этому двигателю, потому что, на самом деле, если вы откроете мануал к очень многим широко распространенным двигателям, так сказать, таких массовых моделей автомобилей, вы увидите, что он допускает использование и 0.20, и 5W30, например. Иногда даже и 5.40. И в этом смысле это выбор автовладельца, какое масло он хочет использовать. Это значит, что мануал говорит, двигатель у вас будет прекрасно работать и с тем маслом, и с другим. Это кончается в результате, все равно все суммируется в удельном расходе топлива, значит, вот оно будет поменьше, там, 2-3-4%.
15: Просто двигателю будет легче это масло взбалтывать, ну, грубо говоря.
23: Конечно, да. Значит, это масло будет побыстрее там выходить на какие-то рабочие температурные режимы, например, при запуске. Ну, быстрее прогреваться, быстрее прокачиваться, потому что оно там пожиже и так далее. Значит, это вот плюс этого масла. Но у него есть минус, как я сказал, оно хуже защищает от износа. Просто потому, что оно более жидкое. Для этого в двигателях, которые готовы работать там на 0.20, делаются специальные зазоры, повышенное качество обработки, сборки деталей требуется там, ну и так далее. Но, тем не менее, в двигатель этот можно залить и 5.30. Что получится? Значит, вы будете тратить больше энергии на перемешивание масла, вы, соответственно, потеряете эту экономию на топливе. Но у вас двигатель будет лучше защищен от износа. Такую пленку масляную сложнее пробить деталям. Они будут реже встречаться, и износ будет идти значительно медленнее. Поэтому, например, если у вас двигатель новый, рекомендуется смотреть в сторону масел 0.20. Он у вас будет работать экономично, и все прекрасно. Если у вас двигатель уже потрепанный, то имеет смысл проверить в мануале, а нужно ли дальше продолжать заливать это 0.20, или уже как бы можно пожертвовать этими 3% топлива, ради того, чтобы защитить двигатель от дальнейшего износа. Потому что чем более изношен у вас агрегат, тем скорость износа больше. Количество вот этих вот моментов изнашивания, моментов трения, оно увеличивается в изношенном агрегате. Значит, здесь вы наливаете масло немножко поплотнее, и ура, у вас двигатель проживет подольше.
15: Но, опять же, оговоримся, если производитель автомобиля допускает использование для вашего двигателя вот масло, там, не знаю, 5.30.
23: Да, совершенно верно. Потому что, если у вас в паспорте автомобиля, в мануале к двигателю написано строго использовать масла только 0.20 или там 0.12, 0.16 и так далее. Это означает, что если вы зальете более плотное масло, то у вас есть риск не продавить его, например, через масляные каналы. Значит, там сеточка этих каналов настолько узенькая, тоненькая, там форсуночки стоят настолько маленькие, что у вас просто запрется эта вся система, и насос, ему не хватит давления продавить более густую жидкость через более тонкие каналы. Поэтому, значит, тут надо быть внимательным. Если в мануале не сказано, что двигатель может работать на 5.30, не надо туда его заливать. Ни из каких соображений, значит, ни своих, ни соседа по гаражу, там, и так далее.
15: Значит ли, что вот масла, которые жидкие, те же 0.20, они быстрее изнашиваются, быстрее свой ресурс расходуют?
14: Берем одного и того же производителя, например, компании «Супротек». У «Супротека» же есть 0.20?
1: Есть, сейчас появилось.
14: Отлично. Значит, берем Супротек 0W20, берем Супротек 5W40. У них температура вспышки, рабочая температура у них одинаковые?
23: Нет, конечно, не одинаковые. У каждого масла свое. На самом деле, я бы тут, если можно, даже прям вот небольшой акцент сделал, потому что масло 0W20 у Супротека – это прям новинка в нашей линейке масел. У нас до этого были масла Комфорт 5.30, 5.40, значит, потом появились масла Атомиум 5.30, 5.40. Они отличаются содержанием основы. Да, Комфорт – это масла с использованием гидрокрекинга, а Атомиум – это масла на чистой ПАО основе, без какого-либо гидрокрекинга, вообще без масел там, второй и третьей группы. Так что теперь, значит, к этому Атомиуму добавилось вот еще масло 0.20. Оно тоже немножко отличается от 5.30, 5.40. Не просто так можете взять там основу пожиже и получить масло 0.20. Там есть свои хитрости и тонкости. Это масло 0.20, оно, например, относится к категории СП. Это классификация Американского института нефти. То, что на этикетках пишут API. Так вот оно API-СП. СП-масла – это масла, которые сопротивляются преждевременному зажиганию, снижают там риск детонации в двигателях, особенно связанных с системами непосредственного впрыска. Так что это абсолютно современное супер-пупер-масло у нас появилось 0.20. Мы этим очень гордимся, да. Спасибо за такую возможность донести эту новость до слушателей.
14: Окей, так, собственно, вопрос. Изнашивается быстрее или...
15: Срабатывается это масло быстрее, чем масла более вязкие?
14: 0W20.
23: На самом деле, между вязкостью и сроком службы масла никакой прямой связи нет. Срок службы зависит не от вязкости. У вас и жиденькое масло может работать долго, и густое может работать очень мало. Ага. И изнашивается быстро. Я по поводу характеристик, да, что касается, например, температуры вспышки. Дело в том, что температура вспышки, она фактически показывает, насколько у вас масло испаряется сильно. И понятное дело, что более густые жидкости будут испаряться медленнее, чем более текучие, потому что там больше легких фракций в легких жидкостях, соответственно. Поэтому на маслах 0.20, например, вы никогда не сможете получить температуру вспышки такую высокую, как там на 5.40, например. Поэтому температура вспышки у 0.20 пониже, но это для них совершенно естественное состояние дел.
14: То есть это масло на угар расходуется быстрее, чем 5W40?
23: Ну, при условии абсолютно одного и того же агрегата в одном и том же состоянии, может так быть, что оно будет испаряться побольше, чем более густое масло, да. Но еще раз повторяю, значит, если у вас двигатель заточен под использование более жидких масел, то это подразумевается уже в его конструкции. Так что это не та вещь, на которой на самом деле...
14: я понял. Оно просто в меньших количествах попадает в камеру сгорания из-за того, что там зазоры тоньше, меньше, потому что так придумал
1: инженер.
14: Здесь
1: еще один нюанс надо учитывать, что какой пробег у автомобиля. Производитель рекомендует и 0.20, и 5.30, 5.40 на один и тот же двигатель, но он это делает из того, что машине не минимум 5 лет, и пробег у нее до 150 тысяч. В этой ситуации двигатель будет держать 0,20. Если у вас тот же самый двигатель, и ему уже там 10-12 лет, этому двигателю, и пробег у него там около 300 тысяч, то я думаю, что он не очень хорошо будет держать 0,20. Туда, конечно, лучше погуще масло залить, чтобы компенсировать износ и расширенные зазоры, которые уже там образовались во время эксплуатации этого двигателя.
15: Ну, то, что, собственно, Михаил и говорил, но нужно ли учитывать погоду в разный сезон? Предположим, летом, когда жарко, пробки, опять же, температуры высокие, стоит залить более
1: густое
15: масло. Да, а да. Зимой, когда холодно,
1: пожиже.
15: Да. Это применимо как к старенькому движку, так и не такому старенькому.
1: Да, да, да, совершенно верно. Потому что все равно, хоть и масло всесезонное стало, ему все равно и там мороз, и все равно, что жара, но все это усредненные понятия. Там жара там до плюс 20, и мороз где-то до минус 15. А если у вас бахнуло там 25 в минус и держится неделю, то масло уже, конечно, не справится с такой температурой, и вы эту неделю будете, ну, более жидкое масло нужно. Если густое масло, вы при запуске не прокачаете его просто. И вы эту неделю будете убивать двигатель.

0: Но расчет идет на то, что это 0,20 будет использоваться до 150 тысяч пробега. А у нас в среднем автомобиле 12-15 лет и далеко за 150 пробег, поэтому тут опять же нужно смотреть и пробовать, как поведет себя двигатель на масле 0,20 и как на 5-5,30.
1: А тут вопрос, на что ориентироваться тогда?
0: Да, и выбирать уже, на каком масле двигатель лучше работает. Тише работает, меньше его жрет.
2: Запаситесь мануалом по своему двигателю, чтобы проверить, что в нем написано. Снимите показания пробега с одометра и позвоните к нам, например, 8-800-200-0661 и сообщите это все, и мы вам поможем всегда разобраться и подскажем, какие масла смотрят в сторону вашего автомобиля.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы вернемся после 5-минутного перерыва.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Я Андрей Малахов. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты, шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости». Партия «Единая Россия» открыла сбор подарков для детей, которые проходят длительное лечение в больницах. Принять участие в акции может каждый. В общественных приемных партий и партнерских организациях расположены специальные боксы, куда можно положить подарки для маленьких пациентов. Это могут быть конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, наборы для творчества. Все собранные подарки передадут в больницы, медицинские центры и хосписы. Акция продлится до 6 июля. В Великих Луках подарки можно принести по адресу проспект Гагарина, дом 6, в местное отделение партии «Единая Россия» Великолукского муниципального округа. Депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Николай Андросович проконтролировали ход работ по благоустройству дворовой территории у дома номер 11, корпус 2 на улице Ботвина. Работы идут в соответствии с графиком. Подрядная организация уже демонтировала старое асфальтовое покрытие, выполнила подготовку основания и сформировала необходимый уклон для отвода дождевых и талых вод. Сейчас завершается подготовительный этап, после чего специалисты приступят к асфальтированию территории. Депутаты вместе с жителями обсудили ход работы и будущий результат. 30 мая образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Грация» и вокальный ансамбль «Родные напевы» приняли участие во всероссийском конкурсе фестиваля.

0: Фестивале «Серебряный аист», который прошел в Пскове. По итогам конкурсных выступлений коллективы показали достойные результаты и пополнили свою копилку наград. Хореографический ансамбль «Грация» завоевал сразу несколько наград. 2 диплома лауреата первой степени и 5 дипломов лауреата третьей степени. Вокальный ансамбль «Родные напевы» также был отмечен жюри и удостоен диплома лауреата третьей степени.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12, юань 10.83.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А мы вернулись. Да. Вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
5: Я Кирилл Манжула. Сказки нам рассказывает Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А Михаил Косой совершенно серьезные вещи говорит.
4: Директор учебного центра, потому что он компании «Супротек».
5: Дело в том, что Сергей Соловьев тут в перерыве решил нам рассказать, что он хочет со своим автомобилем поэкспериментировать.
4: Да, точнее, со своей женой. Завести жену, решил Сергей Соловьев.
5: Так, и с машиной, и с женой поэкспериментировать, и влить своего японца 0,20 и еще 200 лошадок с нее снять.
4: С жены?
5: Из жены, из автомобиля.
6: С автомобиля-то.
5: Не, ну серьезно, ты думаешь, что то, что ты зальешь 0,20, добавит сил двигателю?
6: Ну, не знаю, посмотрю, интересно, просто поэкспериментирую.
5: Михаил, а что говорит наука по этому поводу?
7: Наука говорит, что это не является официальной рекомендацией компании «Супротек». Это частная инициатива автовладельца по фамилии Сергей Соловьев. Это на самом деле постоянный исследовательский зуб. Ну, это же офигенно интересно попробовать. Действительно,
6: конечно.
7: Теория права. Или врут все в этих
6: ваших... Взлетит все-таки, да. Или не взлетит.
7: Да.
4: С учетом того, что в двигателе в этот момент должен плескаться «Супротек», триботехнические составы «Супротек».
6: Да, актив. Плюс, да.
4: Для того, чтобы не допустить износ в том случае, если
6: совершенно
4: у нас масло пожиже будет.
6: Все рассчитано.
5: То есть везде подстелил соломку.
6: Да, до мелочей, а то иначе из дома выгонят.
7: Для того, чтобы защитить автомобиль от идиотских экспериментов.
5: Да. А себя от гнева жены.
6: Да. Любимую игрушку сломать.
4: Давайте теперь немножко пошире эту тему возьмем. В каких случаях 0W20 противопоказано в принципе?
6: Ну, старый двигатель, конечно же. Оно просто будет мимо протекать трущихся пары и ничем не будет там способствовать защищать, выполнять свою работу. Ну и давление, конечно, если изношенный насос, то ему давление рабочее поднять очень сложно на жидком масле. Чем же масло, тем сложнее набрать давление рабочее. А если давление маленькое, следовательно, эффективность от смазки меньше самого двигателя. Это значит износ повышенный. Ну и все вытекает.
5: Старый двигатель у нас начинается с какого пробега?
6: А все зависит, как им пользовались.
5: Вот в том-то и дело. Видишь, да. Как много вопросов.
6: Там можно и за 100 тысяч положить двигатель, а некоторые и 300 ходят, у них двигатель в идеале.
5: Купила новый автомобиль, у тебя написано 0,20, ты льешь.
6: 0,20.
5: И вот когда этот момент наступает...
6: Через 5 лет или 150 тысяч пробега.
5: Ну, все-таки примерно вот так. Михаил в нашей беседе несколько четвертей назад упомянул по поводу вот различия, да, масла, которое выпускает «Супротек», масло «Комфорт» и масло «Атомиум». И упомянул ту самую синтетическую, полностью синтетическую базу ПАО, да? А что это вообще такое?
7: Значит, смотрите, у вас есть масла, которые вы отжимаете из нефти, выделяете некоторые вязкостные диапазоны вот этой жидкости нефтяной, это получается минеральное масло. Значит, минеральное масло, его главная проблема заключается в том, что оно содержит в себе очень разные по конструкции, по формуле молекулы углеводородные. И из-за того, что они имеют разный вид, разную, но еще раз повторюсь, конструкцию, они ведут себя по-разному. Они по-разному взаимодействуют там, с кислородом, с водородом, по-разному реагируют на температуру, имеют разные свойства, прочие всякие кристаллизации и так далее. И предугадать, как эта жидкость поведет себя в различных ситуациях, при различных режимах и нагрузках, очень сложно. Значит, для того, чтобы ее как-то привести немножко в чувство и все-таки понять, чего от нее можно ожидать, от этой жидкости масляной, ее перерабатывают и реорганизуют определенным образом. От каких-то углеводородов вообще избавляются, какие-то реструктуризируют, заставляют размыкаться там какие-нибудь ароматические кольца и так далее. Это все называется процессом гидрокрекинга. Так вот эти нефтяные масла, а также масла, прошедшие этот самый гидрокрекинг, там есть разные процедуры, значит, разные технологии, но принцип везде примерно один и тот же. Постараться унифицировать молекулярный состав масла. Так вот, эти все масла, они укладываются в так называемые группы по классификации Американского института нефти, то, что на канистрах масла обычно пишется буквочками API. Первая, вторая и третья. Это все нефтяные масла.
5: То есть API четвертой группы самая оптимальный вариант, ну, как бы самое лучшее из
7: API,
5: вот...
7: Это API 1, 2 и 3, да?
5: Ага.
7: Вот это все нефтяные масла разной степени, так сказать, облагороженности. Четвертая группа масел – это масла, которые были собраны вследствие процесса синтеза из очень коротеньких маленьких углеводородиков, типа этилена, там всего 2 молекулы углеводорода и 4 молекулы водорода, и все, он совсем малышка такой. Так вот, последовательный процесс, тоже многоэтапный, по синтезу масла привел к тому, что мы собрали определенные углеводородные цепочки. Они все одинаковой конструкции. Потому что так устроен процесс этого синтеза. Там это все довольно сложная история, мы сейчас в это углубляться не будем. Но результат в том, что у вас есть некоторая жидкость маслоподобная, которая не получена из нефти. Она вот синтезирована.
5: А из чего, из чего ее делают-то, если не из нефти?
6: Ну, природный газ.
5: Из газа?
7: Берут этилен, например, да, еще раз повторяю, сначала там его соединяют в так называемые децены, там по 10 атомов углерода, в такие колбаски получаются, обвешанные водородиком, потом, значит, это превращают в олефины, это более длинные цепи там с определенным устройством связи между углеродными молекулами, потом их начинают полимеризовать, эти олефины, это когда у вас разные эти цепочки, они еще сцепляются друг с другом, там более слабые связи, но тем не менее. Короче говоря, на выходе вы имеете продукт, который состоит из молекул одного типа. И вы совершенно точно знаете, как эти молекулы взаимодействуют с окружающими веществами, как они ведут себя при температуре, низкой или высокой, и так далее, и тому подобное. И вот это называется ПАО основой масла. Это кардинальное отличие от первых трех групп. Значит, есть еще пятая группа, в которую попадают все остальные маслоподобные жидкости, которые вообще иногда не имеют отношения к нефти и к углеводородам вообще никакого. Они тоже могут использоваться в технических целях, их еще там сложнее получать, они еще дороже стоят, но у них еще есть какие-то там восхитительные свойства, которые нужны иногда в смазочных жидкостях. К этой пятой группе относятся там какие-нибудь алкилированные нафталины, эстеры, эфирные масла, полиэтиленгликолевые масла там, и так далее. Все, что не попало в первые четыре группы, все свалено в пятую, как бы уже даже там никто не интересует. Это
4: поднимите руку, у кого голова не сломалась от всего этого.
7: 1, 2, 3 это нефтяные масла разной степени облагороженности. Группа 4 – это углеводородное масло, синтезированное из, так сказать, строительного материала углеводородного. Пятая группа – это все остальное. Вот. Дальше вы смешиваете эти масла для того, чтобы получить некоторый продукт, который можно использовать на практике, например, в вашем двигателе. И вы берете сколько-то этих масел там третьей группы, сколько-то масла четвертой, добавляете пару капель там какой-нибудь жидкости из пятой группы и получаете нужные характеристики товарного продукта, который вы уже используете конкретно в двигателе. Ситуация заключается в том, что масла, которые нефтяные, вот это первая, вторая, третья группа, у них есть ограничения по сроку службы, потому что они разваливаются под температурой, под окислением, под взаимодействием с топливом там, и так далее. Они выходят из этих самых вязкостных пределов категорически, и больше не могут, они гудронятся, да, становятся гуще, их невозможно никуда запихать, это уже, так сказать, такое, такая грязь нефтяная бултыхается в двигателе. И они очень сильно ограничены сверху вот этим самым пределом своего срока службы. ПАО-масла, они срабатываются гораздо медленнее, потому что они меньше окисляются, меньше разрушаются термически и так далее. И они в разы превосходят по сроку службы вот эти основы из первой, второй, третьей группы. К сожалению, они в разы превосходят эти масла и по стоимости. То есть ПАО дороже, чем гидрокрекинг в любом случае, в несколько раз. Иначе бы все мировое человечество ездило бы, конечно, на ПАО-масла. Угу. Для агрегатов это идеально. Но, к сожалению, дороговато. Вот. Поэтому, значит, когда вы выбираете масло, то и хотите узнать, сколько времени оно проработает, нужно смотреть не на вязкость. Вот вы спрашивали, сработает ли масло 0,20 быстрее, чем 5,30. Не к этому, так сказать, параметру вопрос. Вопрос к тому, из чего масло состоит. Вот еще раз скажу, что масла Атомиум, которые Супротек выпускает, они не содержат масел групп номер 1, 2 и 3, то есть гидрокрекинга. Только ПАО. Это на самом деле по-хорошему выпендреж, потому что это делать довольно дорого. Но эти масла, они просто на два корпуса опережают, так сказать, гидрокрекинговые масла по своим характеристикам, не только по сроку службы, но еще и по всему остальному. Зайдите к нам на сайт Супротек.ру, вот мы недавно там опубликовали, как раз говоря, про 0,20 описание нашего нового товара. Там есть результаты анализов, взятых на машинах там, с разным пробегом. Любопытно будет глянуть, если кто разбирается. Там все это прокомментировано. Сайт Супротек.ру, в разделе для двигателей, можно найти карточку этого товара. И если не хочется искать, можно всегда позвонить там по телефону, который на первой странице указан, задать всякие вот эти вопросы сложные.
5: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы вернемся через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Слушайте, а это что получается? Если в моторе моем плещется масло на поле альфа-лифинов, полностью синтетическое, как мы разговаривали в предыдущей четверти часа, сколько оно пройдет? 15 тысяч километров, да?
6: Да, 15 гарантированно.
4: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами еще Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил?
7: Ну, совершенно верно, Сергей говорит. 15 – это то, что мы твердо обещаем. То есть 15 тысяч километров масла «Супротек Атомиум» отработает без потери рабочих характеристик, будет оставаться совершенно в параметрах допуска того, как масло должно себя вести и как оно должно выглядеть в двигателе. Да? Так вот, оно не выйдет за эти самые допуски, за 15 тысяч километров гарантированно. Какой бы двигатель у вас ни был, в каком бы регионе вы ни ездили, и как бы вы машину ни эксплуатировали. Ну, если это не спортивный.
5: А это значит, что...
4: Мы реже будем заезжать на ТО?
5: Нет, это значит, что такие водители, как Дима, ну, фактически...
4: Я вообще перестану заезжать на ТО.
5: Нет, ты будешь менять масло раз в год. И тут вопрос. А это масло будет одинаково себя вести и в жару, и в холод?
6: Да, потому что сама вот синтетическая основа, она очень гибкая под температурным режимом. Она сохраняет свои характеристики и в жару, и не замерзает на холоде.
4: Угу. Почему? 0,20 и 5,30?
6: Синтетика.
5: Ага.
6: Угу. Ну, потому что если минеральная основа, она замерзает на холоде. Ну, минералка, гидрокрекинг, он мерзнет в мороз и разжижается при жаре, то у полиальфа-лифинов такой проблемы нет.
5: Но не может же быть такого, что масло одинаково хорошо, когда ты его только залил, и когда оно подходит к пределу 15 тысяч или там 14 тысяч километров пробега.
6: Нет, конечно, да, у нее потеряются характеристики, но они еще будут в допуске, вот. Характеристики, оставшиеся характеристики.
5: И тут вопрос, когда лучше? Если ты будешь менять масло раз в год, тебе лучше его поменять перед зимой или перед летом, да, чтобы вот максимальные характеристики, они были перед летним сезоном или перед зимним?
7: Менять масло раз в два года, ну, это гораздо дешевле, меньше хлопот, меньше затрат на фильтр, процедуру смены и так далее и тому подобное.
5: Дима за сердце схватился.
4: Друзья мои, такими темпами я перестану заезжать, все машина начнет разваливаться. Я же когда масло меняю, я же осмотр делаю, черт подери.
6: Ну, вообще диагностику неплохо было делать хоть раз в полгода, хотя бы за езжать и сказать, посмотрите, чего у меня там отваливается.
7: Можно распараллелить эти два процесса, как бы, да? Не диагностику заезжать в одно место, а на пункт замены масла, например, забить и больше туда не ездить в ближайшие 5 лет. На самом деле, ну, как бы, то, что у вас в гражданском автомобиле, который там не очень часто используется, масло провисит 2 года в двигателе, вот, тем более полностью, так сказать, на ПАО основе, как Супротек Атомиум, ничего там с ним не случится. На самом деле, у нас есть автомобили, которые спокойно ездят и 20 тысяч, и больше. Дальше там уже начинается большая зависимость от того, какого качества топлива вы туда добавляете, там, значит, какой режим использования автомобиля и так далее. Но, в принципе, 15 тысяч – это никакой не верх, не предел, это только начало, так сказать, жизни.
5: Михаил, простите, но мы в наших разговорах с вами, вы часто говорите, точнее, постоянно говорите, что в масле, кроме основы, есть еще и присадки. Хорошо, основа у нас долгоживущая. Ее почти не убить невозможно. Но присадки-то при этом, они что, так же будут жить долго?
7: Дело в том, что зачем нужны присадки? Затем, чтобы компенсировать недостатки основы. Значит, если это такого рода присадки, то тогда они срабатываются быстро. Потому что они все время помогают основе выполнять какие-то функции. Ну, например, самая распространенная история – это какие-нибудь вязкостные регуляторы. Вот эти вязкостные регуляторы, они делают что? Когда у вас масло замерзает, они стараются его разжижить. Когда оно у вас разогревается, они стараются его загустить. то есть как бы против естественного процесса разжижения жидкости при нагревании, действовать для того, чтобы оно, ну, у вас, так сказать, поглажа немножечко меняло эту свою вязкость при нагревании и остывании. Вот эти вязкостные регуляторы. Каждый раз, когда у вас масло разогревается и замерзает, они понемножечку разрушаются. И в какой-то момент времени у вас этих вязкостных регуляторов не остается в масле. Если у вас основа очень подвержена вот этому температурному изменению вязкости, то там эти вязкостные регуляторы будут, так сказать, работать в поте лица своего и сработаются быстро. И как только они сработаются, у вас масло загудронится и станет колом. Потому что это, ну, условно говоря, там не очень качественное масло, дешевенькое. Если у вас ПАО-основа, то там вязкостному регулятору, ну, почти делать нечего. Там сама ПАО-основа за счет своей абсолютной однородности, она прекрасно держит вязкостные диапазоны. Она медленно замерзает при отсутствии парафинов, она плохо разжижается, но тем не менее гораздо медленнее. И так далее. И там вязкостный регулятор не принимает на себя такой нагрузки. Ну, и так... он будет работать гораздо дольше.
5: Так тоже. А зачем тогда в это масло добавлять вообще присадки?
7: Потому что есть вещи, которые, тем не менее, нужно маслу помочь делать. Например, эти синтетические масла, там они не очень хорошо держат в себе загрязнение. Значит, нам нужны какие-то дисперсанты, которые помогут удерживать загрязнение в объеме масла. Отчасти этому служат эстеровые масла, которые полярные, там отчасти какие-то присадки. Есть узлы, в которых масло вообще никакое не может справиться с износом. Там нужны специальные противозадирные присадки, типа там знаменитые ZDDP, которые везде используются. Значит, она тоже должна быть в каком-то объеме. Значит, если у вас масло похуже минеральное, его надо наплюхать побольше этой противоизносной присадки. Если масло более совершенное, а у ПАО масел просто прочность пленки в 4 раза выше, чем у гидрокрекинга, то, соответственно, вам, ну, как бы противоизносных, противозадирных присадок нужно будет меньше. Ну и так далее и тому подобное. То есть, кое-какие характеристики вы от масла не можете получить без дополнительных агентов. Они там все равно будут. Но многие из этих агентов будут срабатываться гораздо медленнее в ПАО-маслах, чем в гидрокрекинговых.
4: Слушайте, вопрос совершенно идиотский. Простите, я за идиотские вопросы здесь сегодня отвечаю.
5: Да я тоже вроде бы как бы не отстаю от тебя.
4: В какой момент, при каких условиях нужно переходить с более жидкого масла на более густое? Допустим, в моем случае с 5W30 на 5W40, в случае с современным двигателем с 0W20 на, там, допустим, 5W30.
5: Сереж, тебе сказал, ну, двигатель старый, переходи.
4: Двигатель старый... Сережа же тоже говорил, что двигатель может пройти 300 тысяч и быть в отличном состоянии.
5: А, ты хочешь что-нибудь увидеть там, не знаю,
4: что я должен увидеть для того, чтобы понять, что пора переходить?
6: Ну, первое, конечно, это громко начал двигатель работать. Только не из-за того, что у него глушитель сечет, а именно стало слышать двигатель. До этого он жужжал, как пчелка, а здесь вдруг с того ни с сего поменял масло.
5: Рычит, как медведь.
6: Да, его слышно. Нужно понимать, что масляная пленка уже слабая. Двигатель не держит эту масляную пленку, и она пробивается, и все это выливается в посторонние звуки от самого двигателя.
4: Возможен ли переход не на более густое, а, скажем так, на более дорогое масло? То есть, если
6: надо пробовать, потому что двигатель сам подскажет, что мы ушли, следовательно, пленка гораздо лучше держится, она не пробивается, значит, масло лучше подходит вот этому двигателю. Но ты здесь не угадаешь. У нас Toyota была, она на дешевом масле, как пчелка работала. А на дорогущих маслах ее слышно было.
4: Здесь должен вступить Михаил Косой с заявлением о том, что если двигатель стал слишком шумным, плеснить туда Супротек.
6: Ну, да, это право плавало в Супротеке.
7: Лишните колдовства, чего-то там, мрак бокала. Да, значит, к сожалению, Сергей выкинул обе канистры из-под Ликвимоли и под Лукойла, поэтому науке теперь не удастся установить, почему именно...
5: Может быть, это был контрафакт.
7: Масло. Вот, значит, то, что все хвосты потеряны. Вот, но в теории, конечно, чем больше ПАО, тем дольше и тем надежнее работает масло, независимо от того, какая у него вязкость, 5.30 или 0.20. Я вот что хочу сказать по поводу нашего нового продукта 0.20. Значит, оно совершенно, это масло предназначено для самых современных двигателей, с учетом, я уже говорил, да, преждевременного воспламенения, с которой там сейчас все борются. С учетом вот этой вот энергосбережения, оно подходит там под спецификации, например, ILSAC GF6A, это японский сертификат масел энергосберегающих и так далее и тому подобное, для современных двигателей. Оно у нас сейчас начинает разъезжаться по стране, потому что производится здесь, в Петербурге, мы смешиваем все это из импортных всяких ингредиентов, но смешиваем в Петербурге на собственной производственной площадке, начинаем его сейчас доставку. Первое, где она появится, это, конечно, наши собственные магазины, так называемые представительства во многих крупных городах. Зайдите на сайт Супротек.ру в раздел «Где купить», посмотрите, где ближайший к вам есть магазин, потому что туда масло приедет, конечно, в первую очередь, и только потом начнет потихонечку появляться в розничных сетях и так далее. Если там всегда существуют какие-то скидки, да, всегда можно получить консультацию внятную по всем этим тонкостям масляным. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, вот эти наши фирменные магазины. Но если они далеко, то тогда следите за нашим интернет-магазином. Значит, там тоже сейчас это масло появится, безусловно, и будет доступно в доставке разными способами, так сказать, в ваш регион, там, в ваш город. Очень хорошая история наше масло Атомиум, и в том числе масло Атомиум 020, потому что, я вам скажу честно, других масел, как бы, которые полностью на палубу, вы практически не найдете. Это очень сложно, с учетом еще тем более современных там сложностей со всякими получениями импортных товаров. Поэтому фактически это уникальное предложение на рынке. Очень рекомендую обратить внимание на это масло.
5: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек». А у нас на этом все. На
4: всем сегодня. Спасибо.
5: Пока-пока.
6: Спасибо. До свидания. Спасибо.
4: ООО «НПТК «Супротек». ОГРН 106-784-715-2273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14-459-460-461, офис 105.
13: Программа «Мой автомобиль». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
15: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает его пресс-служба. Мост приостанавливал работу в 2:37 по Москве, а ограничения сняли в 9:46. Ночью в Крыму объявлялась беспилотная опасность. Из-за этого Крымская железная дорога приостанавливала движение поездов на некоторых участках. По данным местного оператора перевозок Grand Service Express, к 8 утра были задержаны 13 составов, в том числе с отправлением в Москву и Санкт-Петербург. Ночью при ударе по Симферополю погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. БПЛА также атаковали пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Погиб 1 человек, 3 ранены.
16: О политике.
15: Президент Финляндии Александр Ступ заявил, что Евросоюзу нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 стран до 40, чтобы блок мог демонстрировать свою силу на мировой арене. Это Ступ заявил на конференции по энергетике в Хельсинки, его цитирует телеканал CNBC. Среди стран, которые можно рассматривать в качестве потенциальных членов, Ступ назвал Украину, Великобританию, Норвегию, Исландию, Турцию и Канаду. На Петербургском международном экономическом форуме договорились о строительстве масштабного животноводческого комплекса в Хабаровском крае. Подписи под соглашением поставили губернатор региона Дмитрий Демешин и президент компании-производителя молока Штефан Дюр. Новый объект рассчитан на содержание 6 тысяч голов дойного стада. По словам главы края, развитие агропромышленного сектора – это ключевой приоритет для правительства, а потребность региона в молочной продукции стабильно высока. Реализация этого стратегически важного инвестиционного проекта позволит увеличить производство молока втрое, разнообразить ассортимент и создать новые рабочие места. ЕГЭ по русскому языку сегодня сдают более 650 тысяч выпускников. Продолжительность единого госэкзамена 3,5 часа. Работа состоит из двух частей, содержит 27 заданий. В Рособорнадзоре добавили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрированы более 660 тысяч человек. В ведомстве подчеркивают, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. И также результаты ЕГЭ необходимы для поступления в ВУЗ на любое направление. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого ВУЗы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36. Вероника Борисенкова, служба информации.
17: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Что ни день, то новый теракт в ВСУ. На сегодня атакован пригородный поезд в Крыму и Симферополь. Есть погибшие. Обычная практика, говорят, считавшийся пропавшим испанский наемник в ВСУ кремирован и тайно захоронен на Украине. И Россия может полностью погасить внешний госдолг. И Россия достигла финансового суверенитета. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Очередной теракт. ВСУ. Один человек погиб при атаке на пригородный поезд в Крыму. Трое получили ранения. Электричка следовала из Азовского в Керчь, сообщил глава региона Аксенов. Также ночью Киев ударил по Симферополю. Трое погибли, еще семеро пострадали. Всего за ночь Украина атаковала 11 регионов России. Совсем недавно, буквально еще не успели остыть пожары от двух других терактов. Вот давеча, это автобусы в Енакиеве, в Донецком Енакиеве. Там погибли 8 человек. Атака беспилотников на Ленобласти Санкт-Петербург в день открытия Петербургского форума 3 июня. Ну и, конечно, трагическая история с колледжем. С нами военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» и одноименного телеграм-канала Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Ну что, наверное, дежурно сказать, что это подлый террористический акт, что Запад не слышит и не хочет слышать, что ему не стыдно, что будет акт возмездия системный, да, но не ежедневный. И обсудим с вами что-нибудь другое, например, экономический форум.
18: Да, интересный подход, но давайте.
17: Не, ну просто вот как бы логика пасы я вам воспроизвожу, ну, как бы формат реакции на предыдущие теракты. Может быть, надо что-то менять?
18: Понимаете, идет война, Запад к этой войне готовился. Насчет того, слышат нас там или нет, я просто напомню давнюю историю еще до начала СВО. Вспомните, как в европейских странах начали запрещать холдинг «Арти». И вообще все наши медиасредства, которые могли бы донести хоть какую-то правду до, грубо говоря, населения Европы.
17: С 2014 года на глазах. С 2014 года?
18: Да, это было заблокировано заранее. То есть информационная война началась тогда. Почему мы к ней были не готовы и думали, что скоро все вернется? Ну, это вопрос, наверное, не ко мне. Мы ведем на реальную большую войну, просто и с большим количеством жертв, с применением дальнобойных видов вооружений, и с напряжением экономики. Про напряжение мы тоже видим. Вот. Поэтому тут не надо строить иллюзии, надо побеждать. Потому что у нас два пути. Или победить, или проиграть.
17: Вот. Но мы все вместе с этим, что одновременно касается... говорим, вот Рубио давеча сказал, что они 400 миллиардов направляют на Украину, и вообще они не могут быть независимыми, потому что они страна конфликта на Украине. Тут же наш МИД говорит, что мы готовы к переговорам в духе Анкриджа. Не, просто непонятно.
18: Вопросы не по должности. Насчет Рубио. Рубио, надо понимать, что он выступал, если не ошибаюсь, в Конгрессе. И его задача была глобально, на мой взгляд, доложить сенаторам, которые очень сильно давили на них, что Америка все-таки оказывает определенную помощь, вовлечена в эту войну на стороне Украины.
17: Да.
18: Потому что сенаторы требовали: давайте еще, еще и еще.
17: Да.
18: Вот. Ну, надо сказать, что с приходом Трампа помощь не прекращалась. Вопрос, что кто ее финансирует. И я напомню, что джавелины на Украину дал именно Трамп, свою первую итерацию.
17: А вот эти дроны, которые летают над трассой Новороссия, трассой в сухопутный коридор в Крым, который мы сказали, что одна из целей СВО была...
18: Вот это...
17: Да? Это же американские
18: дроны... Да, да, это дроны прибалтийско-американские, снова американские именно. И они, да, у нас сейчас фактически изолируют Крым. Тут тоже, понимаете, нужно осознать следующую вещь. За счет вот именно войны, с ее начала, произошла глобальная трансформация. Если в начале конфликт на Донбассе, скажем так, который тоже носил теоретический характер, вот совсем недавно, выступая на Первом канале, вот там обсуждалось, помните, взорвавшийся кондиционер в Луганске?
17: Да.
18: Вот, там показывают самолет, летит, пускает ракеты, кучу раненых, убитых людей. Вот, я как военный летчик скажу, там была неуправляемая ракета, как сейчас западные средства говорят. Там был пуск неуправляемых ракет. И пуск с опикирования, и летчик видел этих людей. Физически видел, нажимая кнопку РФ. Вот, соответственно, уже тогда этот режим был террористическим. И уже тогда это надо было осознавать. И уже тогда надо было начинать контртеррористическую операцию, понимаете? То есть без каких-то либо ограничений, договоренности, нельзя договориться с такими, извините за слово, ушлепками. Вот. Аналогичные персонажи, в принципе, присутствуют и в Европе. Пуски по Петербургскому форуму это все тоже показывают.
17: А еще, извините, что перебиваю, теракт вчерашний на открытии, сегодняшний, вот как вы это видите? Это такое как бы запугивание, связанное именно с форумом, что вот активизация? Или это системное продолжение с имеющимися возможностями, когда они явно демонстрируют Палантир, призму, операционную систему управления дронами с машинным зрением, искусственным интеллектом, самонаведение, о чем и Алекс Карп говорил, и акции, в котором в Палантире уж купил Трамп, никуда не денешься?
18: Ну, вы, извините, все в кучу слили. Просто террористический акт – это как бы и есть достижение политических и иных целей путем угроз и жизни и смерти. Вот.
17: То есть это не связано с форумом? Это системная история?
18: Нет. Форум – это достижение, в общем-то, политико-экономических целей. То есть туда приехали люди, которые, в принципе, делают бизнес. И, соответственно, им говорят: а вы тут бизнес делать не будете, к вам сюда летит.
17: А.
18: И очень важный вопрос – откуда летит?
17: Угу.
18: Вот, то, что мы опубликовали еще и говорили, я не знаю, несколько недель назад, что дальности дронов, которые вот били и до этого, и по услуге, их просто не хватает, чтобы лететь с Украины. Что они летят? Нет, с Украины. Сейчас уже публикуют, да, их запускают с фур. Где фуры едут? Там в Прибалтике едут.
17: Угу.
18: Вот, то есть надо понимать, что происходит. Точно так же, как они в Финляндию могут залетать. Но, понимаете, физика, она есть.
17: Это новый виток эскалации?
18: Точно.
17: Вот прямо сейчас?
18: Конечно, новый. Конечно, новый. Мы идем все дальше и дальше и дальше. Только вопрос, по каким ступенькам мы идем. Есть лестница эскалации Кана, то есть они делают шаг вперед, мы их догоняем. Они шаг вперед, мы их догоняем. Вот. В этой парадигме, конечно, наше реактивное поведение, и в экономике, кстати, тоже, оно опасно и приводит, в принципе, к определенным последствиям. На ПМС, кстати, про это говорят. То есть в экономике, допустим, Максим Орешкин тоже говорил, что у нас поведение реактивное, надо менять на активное.
17: Да, спасибо, Дмитрий Витальевич. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» и одноименного телеграм-канала. Ну а испанский наемник ВСУ Перес Родригес, позывным «Шакал», считавшийся пропавшим без вести, кремирован и тайно захоронен на Украине без указания персональных данных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, отмечая, что это обычная практика. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Очередная мерзопакостная история, связанная с иностранными наемниками, воюющими в составе вооруженных сил Украины, открылась недавно. Открылась она благодаря тому, что в плен к российским солдатам попался колумбиец, который передал нашей разведке мобильный телефон своего коллеги, в кавычках, по фамилии Перес Родригес, он испанец, позывным «Шакал». И вот этот самый пленный колумбиец рассказал о том скотском отношении, которое украинская команда проявила к этому погибшему испанцу. На родину испанцу сообщили, что он пропал без вести. На самом деле он никуда не пропадал, он был убит. Его кремировали и зарыли где-то в лесу под Волчанском, как собаку. Даже никакого-то обозначающего знака не поставили. Кстати, вот такие истории происходят с иностранными наемниками на Украине давным-давно. Если поначалу еще какие-то правила приличия украинское командование, украинская политика соблюдали, то сейчас, как мы видим, абсолютно не соблюдается. Какие были правила? Наемник заключает контракт, в котором все прописано, сколько ему платят в месяц и сколько положено выплатить ему в том случае, если он будет ранен, контужен или убит. Вот за убийство или в случае смерти наемника украинское правительство должно выплачивать более 30 тысяч долларов. Но стало среди наемников очень много убитых, и украинское командование решило сэкономить на этом и стало, в общем-то, вытворять вот такие дела, кремировать наемников, зарывать их в безвестных ямах, повторюсь, как собак, а на родину сообщать, что он пропал без вести. Бешеная экономия. Причем это делалось даже с согласия Евросоюза. А почему? Потому что в Евросоюзе политики очень боялись, когда пойдут на родину трупы эстонцев, латышей, литовцев, французов, немцев или британцев, то это может вызвать недовольство среди народа этих стран, куда привозились ранее трупы убитых наемников. Вот такой он подход. Все это, в общем-то, говорит об отношении к иностранным наемникам. Более того, родственники погибших или так называемых пропавших без вести наемников заваливают жалобы и свои посольства, и Киев с требованием, если не отдать тело или останки погибшего наемника, то хотя бы по закону выплатить полагающиеся семье деньги. Ну и здесь Киев показывает таким семьям или таким жалобщикам большую свою украинскую долю. Ну вот теперь мы имеем уже представление, что такое Евросоюз, что такое киевская власть и какие отношения выстраиваются между наемниками, их семьями и киевской власти в случае гибели наемника. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: Россия достигла финансового суверенитета и уже скоро погасит государственный внешний долг, заявил Силуанов в Петербурге на форуме. Об этом скоро.
19: Реклама.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг. Об этом торжественно заявил министр финансов России Антон Силуанов. Конечно, на главном экономическом событии года, да, кстати, как пишет западная пресса, уже кроме шуток, главное экономическое событие мировое. Но одно из точно – Санкт-Петербургский международный экономический форум. Силуанов сказал, что Россия достигла финансового суверенитета.
24: С точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы не зависим от решений третьих стран. Ну, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, мирового банка. У нас этого нет. У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим. И надеюсь, что таких долгов не останется. Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры. У нас она, собственно, создана, работает. И даже все отключения от финансовых услуг абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов, финансовых транзакций и так далее. Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас тут происходит, уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в двадцатке. Мы контролируем дефицит. Мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета. Мы видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние 3 с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику. Вот, собственно, и есть суверенитет.
17: Российская экономика за последние 3 года прибавила 10%, когда в Европе рост составил всего 3%, ехидно заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, там же на форуме, подчеркнув, что безработица в России самая низкая в мире. Ну, ехидно в каком смысле? В том, что мы серьезно опережаем, получается, вот по этим показателям Европы, у которой дела совсем-таки не очень. Нечего было от нашего газа отказываться. Более высокие ставки и крепкий рубль станут конкурентами следующей экономической модели, сообщил Решетников. Вот там же интересное название сессии, где они все собрались. Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности? Наш макроэкономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», там на Петербургском международном экономическом форуме обозреватель радио «Комсомольская правда» Петербург Дмитрий Прокофьев. В общем, как всегда, Дмитрий, приветствую вас.
0: Здравствуйте.
17: Давайте на другой полюс встанем, да, потому что вот такие как бы позитивные заявления мы попробуем критически посмотреть. Ну вот, финансовый суверенитет, о котором говорит Силуанов. Давеча говорили, что мы достигли технологического суверенитета с мессенджером Максом, тут что-то пошло не так. А с финансовым, что имеется в виду и насколько он действительно прям суверенитет-суверенитет?
0: Ну, смотрите, здесь ситуация такая, что любая страна, которая выпускает свою национальную валюту, да, и проводит денежно-кредитную политику, она обладает финансовым суверенитетом. Здесь другое дело, что нельзя обойти законы макроэкономики, да. И в любом случае у вас сейчас, например, там ценность российской валюты, она в огромной степени определяется ценами на российский экспорт. Ну, то есть на нефть, да? И сейчас новый прогноз, который был озвучен и на этой сессии, в том числе роста российской экономики, он связан исключительно с тем, что пришли дополнительные нефтегазовые доходы, ну, связанные с внешним фактором. Да?
17: Ближний Восток, это не внутренний,
0: да? Да, Ближний Восток. Это не внутренние источники роста, это ситуация извне. Вот. Так что здесь вы печатаете свою валюту, ну вот у вас уже есть свой финансовый суверенитет.
17: Ну здорово.
0: Да? А здесь поэтому, ну, это такая фигура речи, которая, конечно, звучит привлекательно,
17: да,
0: но,
17: гордо.
0: Наверное, говорить так, что настоящий финансовый суверенитет, если накопление людей на долгом горизонте не обесценивается, и люди сохраняют и приумножают свое благосостояние. Вот это такой настоящий финансовый суверенитет на уровне каждого домохозяйства.
17: Идея с погашением внешнего государственного долга, он у нас самый низкий действительно, да, и что дает нам возможности, кроме шуток, но насколько это нужно сейчас, когда как бы вроде внутри дела более важные, да, чем как там какой-то внешний долг, хоть и на долг. Никто не спешит никому сейчас что-то гасить, зачем?
0: Слушайте, я скажу вам так. Россия вообще, вот с точки зрения макроэкономики, она вообще кредитор остального мира, потому что в обмен на свои ресурсы, да, которые она продает, она накапливает, там, ну, раньше накапливал доллары, сейчас она накапливает юани, вот, а это долговые обязательства других стран. Мы понимаем, ну, что вот на бытовом уровне, что если мы заняли в долг и вот какие-то деньги, да, и потом их надо вернуть, то, слушайте, если вы продали там нефть, газ и так далее, получили там на свой счет, там, допустим, юани, кому не нравятся доллары, то вы получили долговые обязательства Банка Китая. С точки зрения макроэкономики, это вы ее прокредитовали. Да? Поэтому здесь российское правительство может выплачивать долг просто потому, что оно вообще продает больше, чем покупает, скажем так. Да? То есть объемы российского экспорта превышают объемы импорта. Так что здесь такая обоюдная ситуация. В России вообще никогда не было, вот давно уже не было большого внешнего долга, потому что он, скажем так, ну, хорошо занимать для чего? Финансировать бюджетные расходы, они сейчас финансируются за счет внутренних источников. То есть переносятся в будущее.
17: Да, интересно. А по поводу роста экономики, Силуанов заявил, налоги растут, были риски, что мы перегнем палку, не перегнули. А, да, раз реальные доходы наших людей за последние 3 с небольшим года выросли больше, чем на 24%, заявил тоже Силуанов. Тут как бы или глаз начинает дергаться, да, когда говорят о росте доходов, или какая инфляция тогда реальная, да, хочется спросить. То есть как бы какой контур обсуждают, ну вот интересно, Решетников как раз и сформулировал, да, как, какие-то ориентиры, в которых предстоит работать российской экономике, вот более крепкий рубль, чем хотелось бы. Силуанов говорит, что здесь тоже важно соблюдать баланс между экспортом и импортом технологий, да, чтобы всем было комфортно вот такой курс держать. То есть вот как бы и все это происходит в рамках, ну, вообще говоря, войны с Западом, о чем вот МИД там же говорит, да. И вот впереди, что так серьезно, масштабно, как бы, что можно было бы пощупать, а не штрихи обсуждать?
0: Ну, смотрите, по поводу, что бы там ни говорил МИД, первое заявление, с которого началась вот эта сессия, на которой я был, где выступали Силуанов, Решетников, Орешкин, оно началось с того, что политическое руководство говорит о том, что Россия остается частью глобальной экономики. И речь идет о том, в какой форме Россия в глобальной экономике участвует, но ни о какой изоляции здесь речи не звучит. Да? Там вопрос, как озвучивал Максим Орешкин, там, ориентации экспортно-импортных потоков, но ни в коем случае не изоляция от глобальной экономики. Это первое. О чем имеет смысл говорить? Мне важным показалось замечание Решетникова о том, что несмотря на рост зарплат, да, который звучит, доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте в России пока еще остается ниже, чем она могла бы быть для страны соответствующего уровня развития. Россиянам как очень долго не доплачивали за их труд, так и в общем, ну, видимо, не вполне доплачивают и сейчас. И министр экономического развития сказал, что есть еще возможности и резервы для как раз повышения зарплаты и роста доходов. Потом уже у нас проблема в том, что этот рост доходов реально он был достаточно низкой базы. У нас была стагнация реальных доходов на протяжении там, почти десятилетия. И рост этот был очень неравномерный в разных отраслях. Кто-то, да, у кого-то, условно говоря, доходы выросли там, для того, для кого они выросли, там, условно, там, с 50 тысяч до 150, да, конечно, люди почувствовали рост, а у кого доходы были 100 тысяч, а они стали там 110, но инфляция их съела, но тут никакого роста, конечно, не ощутил. У нас благосостояние общее выросло очень незначительно, оно скорее перераспределилось, да. Вот. И рост реальных доходов, он должен ощущаться на протяжении периода гораздо более длительного, чем 2 или 3 года. Тем более, что этот рост был профинансирован, с одной стороны, экстремально высокими ценами на нефть и нефтегазовыми доходами 2022 года и экстремально высокими бюджетными расходами 2023 года. Сейчас, ну, нефть выросла, а вот также увеличивать бюджетные расходы уже не получается. О чем тоже говорили, что нужна бюджетная дисциплина.

0: с какой их позиции будет это обсуждение вестись. Вот пока что переориентация российской экономики на Китай никак не изменила ее модели. Да, это раньше была нефть и газ в обмен на продукцию там, немецкого машиностроения, сейчас это нефть и газ в обмен на продукцию китайского машиностроения. Здесь, с точки зрения, ничего не поменялось.
1: Спасибо, Дмитрий Прокофьев был с нами. Ну, а выпускников вузов, обучавшихся на бюджетных местах, трудоустроят принудительно. Об этом после новостей.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости». Партия «Единая Россия» открыла сбор подарков для детей, которые проходят длительное лечение в больницах. Принять участие в акции может каждый. В общественных приемных партий и партнерских организациях расположены специальные боксы, куда можно положить подарки для маленьких пациентов. Это могут быть конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, наборы для творчества. Все собранные подарки передадут в больницы, медицинские центры и хосписы. Акция продлится до 6 июля. В Великих Луках подарки можно принести по адресу проспект Гагарина, дом 6, в местное отделение партии «Единая Россия» Великолукского муниципального округа. Депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Николай Андросович проконтролировали ход работ по благоустройству дворовой территории у дома номер 11, корпус 2 на улице Ботвина. Работы идут в соответствии с графиком. Подрядная организация уже демонтировала старое асфальтовое покрытие, выполнила подготовку основания и сформировала необходимый уклон для отвода дождевых и талых вод. Сейчас завершается подготовительный этап, после чего специалисты приступят к асфальтированию территории. Депутаты вместе с жителями обсудили ход работы и будущий результат. 30 мая образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Грация» и вокальный ансамбль «Родные напевы» приняли участие во всероссийском конкурсе фестиваля «Серебряный аист», который прошел в Пскове. По итогам конкурсных выступлений коллективы показали достойные результаты и пополнили свою копилку наград. Хореографический ансамбль «Грация» завоевал сразу несколько наград – 2 диплома лауреата первой степени и 5 дипломов лауреата третьей степени. Вокальный ансамбль «Родные напевы» также был отмечен жюри и удостоен диплома лауреата третьей степени.
2: О валютах.
4: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12, юань 10.83.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 25 градусов.

0: Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Пока наивные студенты-бюджетники празднуют сессию, над их головами занесли настоящий крепостной топор. Государству надоело выбрасывать миллионы на ветер, и теперь выпускников хотят насильно, принудительно загонять на работы. Каждую потраченную копейку придется вернуть. Ну, инициатива от Владимира Мединского. Собственно, наш Вадим Алексеев вспомнил, что и сам 20 лет назад имел грешок отучиться бесплатно и, не выдержав мук совести и вины, отправился требовать самых тяжелых работ для Родины.
3: В России хотят вернуть практику обязательной отработки после обучения в вузах. О необходимости обязательного трудоустройства выпускников, обучавшихся за счет государства, заявил помощник президента России Владимир Мединский. В качестве примера он привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах. Помимо студентов-медиков, к обязательной отработке ранее также хотели привлечь выпускников педагогических вузов. По мнению авторов инициативы, это также позволит решить проблему нехватки педагогических кадров в нашей стране. Вот только эксперты относятся к этой идее скептически. Такой механизм все равно не поможет увеличить количество педагогов. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
4: Если бы у нас стояли очереди на бирже труда безработных педагогов, которые рвались бы в школу, это воспринималось бы тогда как льгота. Сейчас это будет восприниматься как принуждение. Даже если это произойдет, это не приведет к появлению большего количества учителей в школах. Во-первых, потому что способов увернуться от распределения было бесконечное количество даже в советские времена. А во-вторых, как только человек, обязанный работать, закончит этот срок, он, безусловно, убежит. Потому что нельзя заставить свободного человека работать из-под палки.
3: В Госдуме уже отреагировали на предложение Мединского. Как заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, образование – это не форма отработки долга, а инвестиция государства в людей и в будущее страны. И даже если выпускник не идет работать по специальности сразу после вуза, то это не значит, что деньги выброшены. Подобное мнение разделяют и многие эксперты. По их словам, введение обязательной отработки серьезно ограничит доступность образования и свободу выбора работы. Как рассказал юрист по трудовому праву и гендиректор НС Консалтинг Дмитрий Кафанов, в Конституции нашей страны прямо запрещено принуждать кого-то работать. А механизм обязательной отработки после окончания вуза существует и для студентов, учащихся по целевому набору.
5: Во-первых, просто заставить кого-то отработать 3 года будет все равно нельзя. По одной простой причине. У нас есть Конституция, согласно которой труд свободен, а гражданин сам имеет право выбирать, где ему работать. Эти вещи уже частичным образом реализованы. Реализованы немножко другим способом. Например, есть такое понятие «целевое обучение». В случае, если какой-нибудь госорган отправляет человека на целевое обучение, он за него платит, то этот человек должен отработать там не менее определенного количества лет после окончания того самого вуза. Но здесь нет тоже рабовладельческого строя. Имеет ли он право уволиться, имеет только возместить сначала деньги на обучение?
3: По словам специалистов, проблему дефицита кадров необходимо решать через создание привлекательных условий, достойных зарплат, жилья, понятных карьерных перспектив и поддержки молодых специалистов. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: Олимпийский чемпион, депутат Вячеслав Фетисов, обрушился с критикой на чемпионку Елену Исинбаеву. Она проживает в Испании. 10 лет назад была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета. Срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже. Это было ее решением, говорит Фетисов. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. С новостями спорта из Испании циничный Василий Воронин.
6: Новости спорта. Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мира Андреева вышли в полуфинал Ролан-Гаррос второго в сезоне турнира «Большого шлема». В четвертьфиналах Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко, а Андреева победила румынку Сарану Кырстю, 18-ю ракетку мира. За выход в финал Шнайдер поспорит с полькой Майей Хвалинской, которая победила в 1/4 финала россиянку Анну Калинскую. Во втором полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк, победившая соотечественницу Элину Свитолину. Представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова рассказала Матч ТВ, что ее клиент успешно перенес операцию после ДТП. Ранее в среду мотоцикл Кудряшова столкнулся на Кутузовском проспекте с машиной скорой помощи. Спортсмена госпитализировали в больницу из-за проблем с рукой. Футболист в феврале 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Последним клубом защитника был «Факел». Кудряшов также выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Турецкий», «Истанбул», «Башакшехир» и «Анталия Спорт». В составе сборной России он провел 48 матчей и забил один мяч. Российский футболист ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью почти в 43 миллиона евро занял 7-е место списка. На первом месте расположился вратарь английского Манчестер-Сити Джаналуиджи Донарума – 79,5 миллиона. Вторым идет голкипер испанской Барселоны Жуан Гарсия – 78 миллионов. Тройку лучших замыкает Сенне Ламинс, Манчестер Юнайтед – 52,7 миллиона. Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В составе парижан 27-летний голкипер стал двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, завоевал кубок и суперкубок страны, выиграл суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: Ну а в вышедших в прокат новых сериалах далее наш диванный гид Виталия Осипова.
7: Летний сезон – горячо ожидаемое время. Многие уезжают в отпуск, кто-то переселяется на дачу, а некоторые пребывают в нетерпении перед премьерой нового сериала или продолжением полюбившейся многосерийной истории. К тому же, в этом июне зрители ожидают так много премьер, что при желании можно и вовсе не заметить наступление лета. Поэтому мы расскажем, на какие самые интересные сериалы стоит обратить внимание. Пожалуй, главной лентой всего лета станет продолжение «Дома дракона», спин-оффа «Игры престолов». Семь королевств терзает гражданская война. За власть борются члены королевской семьи. Жена покойного короля Визериса Алисента и его сын Эйгон против дочери покойного правителя Рейниры и брата Дэймона.
8: Король отрекся от престола. Наступает новая заря. Новая династия безупречных королей.
9: И вот ты, королева драконов. И вся власть у тебя в руках.
7: Что касается новых сериалов, среди них определенно заслуживает внимания лента «Мыс страха». Точнее, совсем новым его назвать трудно. Это сериальная адаптация классики золотого века Голливуда, переснятая в 1991 году Мартином Скорсезе. Кстати, сам Скорсезе, а вместе с ним и Стивен Спилберг, стали продюсерами сериала. В актерском составе тоже сплошь звезды – Хавьер Бардем, Эми Адамс, Патрик Уилсон и другие. Сюжет оставили без изменений. Опасный психопат Макс Кейди освобождается из тюрьмы, одержимой жаждой мести своему адвокату.
10: Глядя на все это, ты не задаешься вопросом? Мы это заслужили?
11: Я тоже однажды жил хорошо.
10: Мы думали, что поступаем правильно.
11: Вот что значит иметь все. Вы это заслужили.
10: Это кровь?
12: Случилось что-то плохое. Боже мой.
11: Чего ты боишься больше всего?
7: Если вам больше по душе легкие современные комедии, то вам точно стоит обратить внимание на сериал «Вы нам не подходите». Пятеро 20-летних героев из хорошего района Нью-Йорка недавно окончили старшую школу, и теперь все они одержимы построением карьеры, каждый в своем направлении. Параллельно с этим молодежь пытается наладить личную жизнь, но все понимают, что это плохо сочетается с будущей работой. Зрители уже успели оценить яркие шутки и откровенный разговор о личных и социальных проблемах.
12: Какой из следующих вариантов верный? Отношения с коллегами А запрещены, Б разрешены с согласия руководства, В допустимы, если никто не пострадал.
13: Однозначно Б.
12: Неверно. Правильный ответ А.
13: Что? Сюзанна, это же бред. Хочешь сказать, если возникнет выбор между работой и любовью, ты ждешь от меня верности работе?
12: Дэвис, из 50 возможных баллов ты набрал 2. Пожалуйста, обратись к менеджеру за повторным обучением.
13: Опять 25.
7: Среди российских сериалов не стоит пропускать ленту «Малахит». Его уже окрестили нашим ответом «Очень странным делам». В центре сюжета также находятся подростки. Трое семиклассников на летних каникулах в деревне сталкиваются с магическим малахитом, который может наделить владельца даром. Все, что он нарисует, материализуется. В то же время за детьми устраивает охоту древний дух, проснувшийся от вековой спячки. Компанию юным актерам составят и российские звезды, такие как Алексей Серебряков и Константин Плотников.
14: Смотри, что нашел!
15: Малахит, он по легенде желание исполняет.
16: Чистый сердце, Мотрак, будет тебе дар.
17: Сначала был комикс, а потом дождь.
18: Ты думаешь, нарисовала, оно сбылось?
17: Че, реально колдун?
19: И что делать будешь?
17: А пусть снег пойдет.
7: Помимо этого, зрителей также ожидает историческая комедия, участие в которой принял сам Барак Обама «Жизнь, Ларри и погоня за счастьем». Третий сезон любимого зрителями «Интервью с вампиром» и продолжение сериальной адаптации аниме «Аватар. Легенда об Аанге». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
23: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
0: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
24: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
0: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
24: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
24: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
24: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат-глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
24: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
24: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
24: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
4: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
21: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: Об экономике.
0: Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия достигла абсолютно суверенной позиции в области финансов. Об этом он сообщил на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, Россия не зависит от решений третьих стран, дадут ли ей деньги или нет. Он пояснил, что некоторые государства до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, Международного валютного фонда, Всемирного банка. А у России нет таких зависимостей. Внешний долг всего 10%. Подчеркнул Силуанов. Он также сказал, что Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры. По данным Центробанка, в первом квартале внешний долг России снизился на 10,5 миллиардов долларов до 308 миллиардов, а это на 10,5 миллиардов или 3,3% меньше по сравнению с началом года. На российских заправках нет дефицита топлива, это заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, внутренний рынок остается стабильным. Цены на АЗС вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой будут внимательно за этим следить, сказал Новак. Он допустил введение ограничений на экспорт дизеля, но отметил, что сейчас в этом нет необходимости.
2: конце мая глава Крыма Сергей Аксенов объявил об ограничениях на продажу бензина марок АИ-95, АИ-92, не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Заправка в канистры там запрещена. Сегодня в Севастополе вновь ограничили свободную продажу топлива. Его можно купить только по талонам. Причиной ограничений называют проблемы с логистикой.
21: О политике.
2: СМИ узнали о планах Евросоюза принять мини-пакет санкций. Рестрикции распространяются на отдельные лица. Введение ограничительных мер будет обсуждаться на встрече глав МИДов стран-членов ЕС, которая пройдет 15 июня в Люксембурге. Издание «Политика» отмечает, что Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. В публикации говорится, что новый пакет не будет включать запрет на импорт российской нефти. Издание также считает маловероятными ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой.
21: О погоде.
2: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой в течение дня грозы с дождем. Об этом сообщили в гидрометцентре. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Изменения носят фундаментальный и глобальный характер. Орешкин призвал не ждать отмены санкций. Российская экономика за последние 3 года прибавила 10%. Россия достигла финансового суверенитета. Интеграция с ЕС означает разрыв с Россией и ЕАЭС. Это приведет к экономику Армении к глубокому кризису. Об этих и других новостях далее. Замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии Петербургского международного экономического форума призвал не ждать отмены санкций против России. Надо не ждать, что что-то старое вернется, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, носят фундаментальный глобальный характер, и санкции с какими-то конкретными событиями не связаны, заявил Орешкин, добавив, что в общем причина в изменениях самого мира.
6: Надо уже отходить от исключительно оборонительной модели. Ну и на самом деле, по большому счету, мы уже во многом от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. И главный тоже еще момент. Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, вот чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять. Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран. Вчера, например, у президента были международные переговоры с президентом Танзании. Танзания 70 миллионов человек уже практически. Это ворота в Восточную Африку, динамично развивающийся регион, возможности перенос наших технологических решений, наших цифровых платформ на рынке третьих стран. Это есть уже агрессивная атакующая игра, а не исключительно оборонительная. Поэтому баланс между обороной и атакой, он должен быть и должен все больше и больше сдвигаться в атакующую сторону.
5: Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг, заявил Силуанов там же на форуме, отметив, что Россия достигла финансового суверенитета. В целом российская экономика за последние 3 года прибавила 10%, когда в Европе рост составил всего 3%, заявил Орешкин. Ну а более высокие ставки и крепкий рубль станут контурами следующей экономической модели, сообщил Орешкин. Тоже, кстати, сессия называется «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте. Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста? Вот какие ответы вы услышали на сам формат будущего?
8: Ну, на самом деле, ответ он такой многогранный. На самом деле, господин Силуанов, в принципе, вот очень такие интересные были высказывания по поводу косвенных признаков экономического роста. В частности, он указывал на собираемость НДС, которая идет с опережением от планируемого. Это как раз говорит о том, что экономический рост у нас в стране, ну, в общем, будет, видимо, сильнее, чем мы ожидаем. Ну, а на траектории устойчивого роста, я думаю, что выход в любом случае состоится, но по мере, опять же, более, как бы вот возврата к более мягким кредитно-денежным условиям. А так фундаментальные факторы экономического роста в России, они все в наличии, такие же, как были, допустим, в 2024 году, когда у нас больше 4% темпы роста были. То есть у нас относительно дешево, да, стоят многие виды сырья, энергия, топливо, чем у наших основных конкурентов, поэтому, в принципе, как мне кажется, устойчивый рост, он, в общем, не за горами. Это видно, в общем, по многим факторам.
5: А какие, вот, ну, как бы за счет чего этот устойчивый рост?
8: Ну, главное, это то, что на самом деле вот в условиях ограничений, да, вот как бы российская экономика, она получает очень такую хороший такой задел по конкурентоспособности, да, то есть, и, кстати говоря, даже сами ограничения, да, они, в общем, ну, вот, допустим, по углеводородам, их, с одной стороны, это, конечно, ограничения, а с другой стороны, если у нас не покупают нефть и газ, то, соответственно, их купят просто в составе, как бы, продукции, как бы, большей добавленной стоимости, в составе продукта, да, который... на производство которого затрачивается тепло, энергия и так далее, и так далее. Многие виды сырья. И поэтому как бы дорожают и другие товары традиционного российского экспорта, не только нефть и газ, да, это и цветные металлы, и сейчас сталь, и удобрения, и продукция химии. То есть здесь, опять же, возможности для развития их очень много, и, конечно, грамотные бизнесмены, они, безусловно, видят и пользуются этим.
5: Но вот что касается идеи Силуанова, связанной с тем же самым курсом, например, да, вот он говорит о том, что курс должен быть таким, чтобы удобно было и экспортерам, и импортерам, да, и вывозить то, что, то, о чем вы говорите, нефть с газом, сырье, и покупать технологии. Мы же, ну, во-первых, как этот баланс поймать, да, мы же видим, что если вы говорите о нефти с газом, то это ситуация связана с Ближним Востоком, а, судя по всему, не, ну, не тем, что наша нефть стала более интересна. Да, и в долгую, если мы воюем со всем Западом, соответствующие проблемы возникают, да, ну и как, вот, всю ставку по-прежнему делать на сырье, ну, даже Китай что-то там, вторую ветку, да, этой трубы уже не спешит запускать. Сможем ли мы всю жизнь ехать на продаже наших ресурсов? Технологии нам не продают, станки нам не дают. Вот открыли, да, на форуме, торжественно сообщили, что нам будут, мы собирать будем «Волгу» новую. Это «Джили». Манджаро, которая, судя по всему, речь идет о крупноузловой сборке опять, или китайцы нам новые станки сюда дадут, как некогда мы, когда запускали производство в более ранние годы, или машины, которые китайцы сделали на наших нефти, на нашем газе, на нашем круглом лесе, да, за у себя за 1,5 миллиона рублей, всю нашпигованную всем, чем только можно, на технологиях Volvo и на всем остальном. Мы здесь будем продавать больше, чем за 4, собирая эту крупную сборку. В чем идея тогда?
8: Ну, все-таки, да, российская экономика становится все более и более технологичной. Вот тот же самый лес-кругляк, который вы упомянули, мы, кстати, уже давным-давно не продаем. Да, это у нас уже все идет более высокой стадии переработки. По поводу автомобилей, действительно, во многих случаях, во многих странах, кстати, так сказать, заимствуют те или иные технологии, а потом они на национальном рынке, они становятся отечественными, там появляются доработки, развитие моделей. Так что, в целом, эта ситуация, она абсолютно нормальная, и, как мне кажется, да, все-таки, вот в российской экономике действительно очень сильны на тренды, да, на создание высокотехнологичной экономики, на создание экономики действительно высокой добавленной стоимости. Ну, а вот этот вот мировой энергетический кризис, он как бы косвенно, в общем-то, нам помогает. Это видно, опять же, и по статистике, о которой Антон Германович говорил. Поэтому, ну, я думаю, что тут много факторов сходится.
5: Ну, в целом, да, если возвращаться к истории с форумом, ну, вот что Силуанов говорит, реальные доходы граждан России за последние 3 с небольшим года выросли больше, чем на 24%. А какая инфляция, да, и тоже вот о чем этот, ну, как бы вот для кого этот показатель? Выйдешь на улицу, спросишь, наверное, вот вышел бы Силуанов куда-нибудь на оживленную какую-нибудь пешеходную дорожку и сказал бы людям, что у них доходы выросли на 24%. Вот как думаете, как дальше развивались бы события?
8: Ну, кстати говоря, если вот мы рассматриваем реальные показатели, реальные заработные платы или реальные доходы, да, то этот рост очищенные уже от инфляции. То есть реальные заработные платы, реальные доходы росли гораздо быстрее. Из них как бы вычли, ну, вернее, разделили на коэффициент, на инфляцию по годам. И это уже очищенные от инфляции доходы. И российская экономика, она одна из лидеров вот среди больших экономик по темпам роста реальных заработных плат и так далее. Ну, понятно, что каждый конкретный человек по-разному это ощущает. У меня вот лично тоже зарплата за некоторые годы выросла меньше, чем в официальной статистике, но это...
5: Вот, но выросла, это связано, да? Вы в клубе тех,
8: про кого говорит Силуанов. Конечно, конечно.
5: Да?
8: Ну, я сотрудник, да, бюджетной сферы, поэтому у меня выросла зарплата, но, опять же, вот если просуммировать по 3 годам, наверное, чуть ниже, чем официальная статистика. Ну, так бывает, это нормально, у каждого человека индивидуальный все равно рост зарплаты.
5: То есть, в общем, вы оптимистично смотрите, как всегда, но еще один момент относительно погашения внешнего долга, о чем говорит Силуанов. Насколько это сейчас нужно и уместно? Или есть вопросы, ну, вот что-то с бюджетом же, да, там какие-то есть какие-то вопросы, которые было бы неплохо к ним подступиться? Или нормально, пока внешний долг будем отдавать кому-то?
8: Ну, я думаю, что все-таки... Да, это вполне нормально, учитывая, что внешний долг у нас крайне низкий. Он, наверное, один из самых низких среди крупных стран, среди стран большой двадцатки. И, соответственно, можно его менять на внутренний долг, занимать в рублях. Это гораздо полезнее для экономики.
5: Спасибо. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Форум продолжается, новости приходят, будем обсуждать. Ну, а интеграция с Евросоюзом означает для Армении разрыв с Россией и ЕАЭС. Об этом через пару минут.
21: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. А знаете ли вы что?
24: Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Три ПП. Не перепутайте. А Мария Захарова объяснила интерес США к Армении борьбой за ресурсы. Запад и Вашингтон подходят к республике в своей логике «отбирать и грабить». Официальный представитель МИДа высказал такую точку зрения на полях Международного экономического форума в Петербурге. Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм, заявил глава МИДа Михаил Галузин. Это решение наших профильных органов, обусловленное необходимостью соблюдения известных фитосанитарных правил ввоза определенного вида продукции в Россию, говорит он. А что, собственно, запретили? Армянские, двоеточие. Перечисляем. Записывайте. Виноград, черешня, сливы, персики, нектарины, абрикосы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, цветы, минералка, джермук, некачественный алкоголь, отвратительный, семечковые культуры, баклажаны, картошка, сухофрукты. Ввоз рыбной продукции ограничили двумя предприятиями. Везде проблемы с фитосанитарными нормами. Вообще непонятно, как армяне живут на этой продукции. Накануне секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса, который последует за расширением связи Еревана и ЕС. Сказал, что интеграция с ЕС означает разрыв с ЕАЭС и Россией, а это приведет республику к глубокому кризису. Ереван не хочет проводить референдум, ведь если население страны будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами. ЕС не готов брать на себя расходы, рынков сбыта нет, ну и так далее. Там про ЕС еще. С нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
12: Добрый день.
5: Смотрите, вот здорово, что мы вроде как, ну, говорят, да, что мы научились на взлете определять, уже видеть проблемы, да, и пытаться их пресечь, чем дождаться, как вот то, что случилось с Украиной. Но работают ли эти способы, которыми мы экономически пытаемся, да, взаимодействовать, причем не с народом армян, армянским народом, братским, близким нам, дружественным, кем угодно, да, в котором мы все жили под одним небом, а с Пашиняном и его кликой. Но достаточно ли этого? Даст ли это успех? Мы же видим, что в Украине вот все равно, например, на экономику.
12: Простите, пожалуйста, а кто избрал Пашиняна два раза на парламентских выборах? Дружественный, как вы там говорите, народ. Я не устаю напоминать высказывание бывшего президента Армении Кочеряна, который сейчас возглавляет партию Армении, идет на выборы, который сказал, у вас в России сентиментальное отношение к Армении, основанное на воспоминаниях о прошлой истории. Он не договорил, но это предполагает, что в Армении, видимо, нет такого сентиментального отношения к России. И Пашинян, выражая это мнение, говорит, да, мы идем в Европу. У нас есть преимущество от того, что мы входим в Евразийский экономический совет. Ну и будем пользоваться вот дня Х. Давайте нам эти привилегии. А после дня Х, когда мы вступим в ЕС, тогда и плевать на
5: вас. А кто не так?
12: Нет, это, ну вот именно так. Слава Богу, что мы впервые, мы же прошли через это, вы упомянули Украину, но этим путем прошла Грузия, этим путем прошла Молдавия, сейчас выходит из СНГ, этим путем идет Армения. И мы, слава Богу, наконец начинаем включать экономические рычаги, которые заставят одуматься или не заставят одуматься. Я приветствую эти действия, но мне кажется, что они не остановят тех людей, которые выбирают Пашиняна своим лидером.
5: Вот.
12: Но у нас, кроме пример Финляндии, какие уж были замечательные экономические отношения. 80 лет выстраивали, а потом в один момент наплевали, и сейчас призывают вообще прекратить всякую торговлю с Россией, не давать визы россиянам и так далее, и так далее.
5: Ну, а немцы, Юрий Ильич, мы вместо своих деревень 60-х годов трубы туда потянули, они плюнули на это?
12: Вот и насколько работает экономика, как выражался Владимир Ильич Ленин, по-моему, он это говорил, что политика – концентрированное выражение экономики. Так выходит, что все-таки сейчас экономика полностью подчинена политике. Вот упоминали господина Мирзояна, который подписал это соглашение. Он же один из ярых сторонников. Он постоянно наносит визит там в Европу, в Соединенные Штаты Америки, и постоянно доказывает, что путь Армении — это вот тот путь Трампа, который они сейчас подписали это соглашение. Поэтому движение к этому будет. Конечно, выборы 7 июня покажут, но если партия Пашиняна победит на этих выборах, я почти уверен, что так и будет, то он скажет: а зачем мне референдум? Вот граждане поддержали мою политику, и вперед пошли. Да. Кто проводил референдум из этих государств о вступлении в Евросоюз? Никто.
5: Есть у нас способ вернуть в орбиту Армению, Молдавию, всех остальных, но не с позиции экономики, сил, угроз, а и даже не силой, да, а вот что-то предложить, что, чтобы это все было вот не так, да, не враждебно.
12: Я сомневаюсь. И знаете, да, почему я к этому довольно скептически отношусь? Нужен привлекательный образ, на который клюют. Вот я все вспоминаю все время. Да. Кружевные трусики, про которые говорила девушка из Украины. Вот да. ЕС сумел создать этот образ, мы пока нет.
5: То есть пока сами, да, а вот потом уже да. и примагнитятся те, кто нас любит или не любит.
12: Да, да, да. Все-таки американцы же говорят, вот как выражался Рейган, сияющий храм на холме. Они же построили этот храм, вот и нам, видимо, такой храм надо строить.
5: У меня спасибо. Спасибо, Юрий Светов.
21: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о программах лояльности банков. Расскажем, какие они бывают, как их правильно выбрать и сочетать, чтобы получить максимальную прибыль. Конкуренция на финансовом рынке большая. И это хорошо для нас, обычных клиентов. Российские банки активно предлагают нам программы лояльности. Тут и скидки, и повышенная доходность сбережений. Но, конечно, главный компонент этих программ – кэшбэк. Размер тут имеет значение. Хороший кэшбэк – отличное конкурентное преимущество, ведь это возврат части потраченных денег, которые банк отдает клиенту, и часть игроков рынка активно пользуются этой возможностью для привлечения клиентов. Суммы возвращаются немаленькие, совокупно речь о сотнях миллиардов рублей, и объемы с каждым годом растут. Не все банки афишируют свою щедрость, но по данным от крупнейших финансовых организаций можно составить примерную картину. Так, в 2025 году банки начислили клиентам около 500 миллиардов рублей кэшбэка, и с каждым годом эта сумма растет. В среднем, по словам участников рынка, с покупок возвращается около 2%. Это примерно равно той комиссии, которую банкам платят продавцы, у которых установлены платежные терминалы. Но есть некоторые нюансы, которые должны знать клиенты банков. Во-первых, сам кэшбэк может быть разным. Одни банки возвращают клиентам реальные деньги, другие предпочитают отдавать бонусы, и это снижает реальную эффективность кэшбэка. Бонусы сложнее потратить, если по условиям программы они не конвертируются в рубли. Плюс есть риск, что они в какой-то момент сгорят. Во-вторых, есть ограничения по максимальной сумме кэшбэка. А в-третьих, дополнительные условия. Например, чтобы получить возврат со своих покупок, необходимо оплатить картой не менее определенной суммы в месяц. Отсюда вывод. Перед оформлением договора с банком желательно узнать, какие именно условия по программе лояльности там действуют, чтобы точно знать свои возможности. Помимо кэшбэка, крупные банки часто привлекают клиентов целым комплексом продуктов и услуг, которые есть в их экосистемах. Это различные скидки на покупки в магазинах-партнерах, дополнительная доходность по вкладам и накопительным счетам, доступ к различным сервисам, например, к онлайн-кинотеатрам и многое другое. Особенное внимание уделяется тем клиентам, которые держат на счетах в банке крупные суммы – несколько миллионов рублей. Для них создают премиальные пакеты услуг в зависимости от сумм свободных денег. Тут и бесплатные бизнес-залы в аэропортах, и оплаченное такси пару раз в месяц, и много других дополнительных преимуществ. Главное условие – держать в банке не ниже определенной суммы. Кстати, важный нюанс. Доходы, полученные от кэшбэка, не подлежат налогообложению. Они считаются отложенной скидкой. Федеральная налоговая служба несколько раз делала уточнения на этот счет. То же самое касается и других преимуществ. Платить налог за бесплатный бизнес-зал, куда вы прошли по карте банка, тоже не требуется. И тут мы подходим к главному вопросу. Как во всем этом разнообразии получить максимальную выгоду? Рекомендация простая. Как советуют в ПСБ, проведите ревизию условий в тех банках, которыми вы пользуетесь. Возможно, вы думаете, что до сих пор получаете 10% за расчеты в точках общепита, а на самом деле эта опция давно не работает, ведь банк вправе менять эти условия в одностороннем порядке. Поищите, кто из игроков рынка сейчас предлагает наилучшие условия, и станьте клиентом этого банка. Или, если уже им являетесь, чаще пользуйтесь его картой. Самое главное, заведите себе одну полезную привычку. В начале каждого календарного месяца выбирайте категории повышенного кэшбэка. Это самая частая практика у банков.

0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните. Звоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные «#125». Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
3: Германия, Франция и Британия хотят организовать переговоры России и Украины до зимы. Европейские лидеры намерены возобновить контакты между Москвой и Киевом, чтобы конфликт не затянулся на еще одну зиму. По данным Блумберга, план обсудят британский премьер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и французский.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области подвели итоги второго этапа всероссийского просветительского проекта «Диктант здоровья-2026». По данным Роспотребнадзора, участие в нем приняли более 3000 жителей региона. Онлайн-тестирование проходило с 4 по 22 мая на портале диктантсанпросвет.рф. Участникам предлагалось ответить на 20 вопросов о физической активности и здоровом питании. В очных мероприятиях также участвовали школьники и студенты. Каждый прошедший тест получил электронный сертификат с персональными результатами и комментариями экспертов. Третий модуль проекта пройдет с 15 сентября по 6 октября и будет посвящен рациональному использованию гаджетов. В Великих Луках отдельные категории жителей могут получить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на газовое оборудование для догазификации. Право на льготу имеют инвалиды первой группы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и другие категории граждан. Более подробную информацию о программе догазификации, список необходимых документов и предварительное заявление можно найти на портале единого оператора газификации РФ и сайте АО «Газпром» газораспределения Псков. В Великих Луках завершился турнир по мини-футболу среди предприятий и организаций города. Соревнования прошли в зачет городской спартакиады. В турнире приняли участие 6 команд. Призовые места распределились следующим образом. Первое место – опытный завод «Микрон», второе место – «Велмаш-С», третье место – «ЗАО Зета». Спорткомитет города Великие Луки выразил благодарность всем участникам и поздравил победителей.
0: О валютах.
4: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10 рублей 83 копейки.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Прекрасная недалеко.

0: Проект о том, как искусственный интеллект меняет...
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Apple. Без объяснения причин, без объявления войны практически в 3 июня вечером, когда все уже начали отходить на покой, взяла и удалила Макс, отечественный российский мессенджер замечательный, из своего магазина приложений. В четверг утром эту ситуацию прокомментировал глава Минцифры Макс Утшадаев, подчеркнув, что ежедневная аудитория платформы уже более 60 миллионов человек, ну а примерно 25-30%, ну мы с вами можем, наверное, сказать где-то четверть или даже треть, это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей айфонов, айпадов к сервису национального мессенджера. Ну и надо сказать, что в среду вечером VK отправил, или ВК по-русски, обращение в Apple с тем, чтобы та прояснила, что она имела в виду и хотела этим сказать. Но вот наблюдатели говорят, что мало когда Apple восстанавливала после соответствующих обращений, хотя, правда, была статистика, по-моему, на 10 тысяч обращений, все-таки есть, когда Apple принимает решение и действительно что-то проясняется о возврате приложений. Но, наверное, это не тот случай. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин с нами на связи. Эльдар Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот нам рассказывали о том, что мы наряду с США и Китаем третья цифровая сверхдержава, да, цифровой суверенитет, мессенджер появился. Но что-то пошло не так. А вот это не очевидно было, что этим кончится?
2: Ну, это было очевидно, но мы же исходим из предположения, что, наверное, нам нужно развивать свое. Не наверное, а нам нужно развивать свое. Просто подход к этому развитию, он достаточно странный. Мы пытаемся делать надстройки над чужими платформами, и это всегда приводит вот к такому результату. Когда вы не контролируете свое будущее, его за вас контролируют другие компании, другие страны. В данном случае это наглядный пример, что, вложив огромное количество усилий, денег, времени в развитие Макса, в продвижение Макса, мы получили результат, когда его заблокировали сейчас на одной платформе. Но надо отметить, что если блокировка на Web Store не будет опровергнута, убрана, то, возможно, блокировка в Play Store. Как правило, они идут синхронно.
1: Ну, гугловский магазин приложений для систем Android, правда, там он не уникальный. То есть можно из других. Да, в об этом?
2: Да, совершенно верно. То есть Google может также заблокировать, опасность этого есть, но учитывая, что на Android есть Rustor, есть возможность устанавливать напрямую, пока еще есть такая возможность, APK-файлы, наверное, это воспринимается не так тяжело. Другое дело, что в течение 2-3 лет эта возможность будет постепенно исчезать, и де-факто мы придем к тому, что вот наше будущее, про которое я говорю, оно сильно зависит от западных платформ, и мы их не контролируем никак.
1: А китайцы, они же на своей платформе позволяют ставить Рустор, там еще какие-то магазины?
2: Да, абсолютно, но проникновение там Huawei на российском рынке – это порядка 6%. То есть погода это не делает, а самое главное, что если говорить про китайский опыт, там изначально условия, в которые поставлен и Apple, и Google, они совершенно другие. У нас нет таких возможностей, потому что наша аудитория, наш рынок значительно меньше, чем китайский.
1: Нет, я имею в виду, что идут китайские смартфоны, их много разных, да, Xiaomi, Honor, Realme, там, ну, очень много разных.
2: Где... Это все Google. Это Google GMS-сервисы, они будут соблюдать, если Google скажет убрать Макс или что-либо другое, то они это уберут. Более того, у нас есть примеры того, как удаленно сам Google с чужих смартфонов удаляет или блокирует приложения, когда он считает их опасными.
1: Прикольно, да. И здесь мы должны сказать, что поначалу было сказано, что вы Макс оставляете, он продолжит работать. Не продолжит, в том смысле, что с утра пришли разъяснения тем, кто не следит, что при удалении это не как с банками, да, не получится называть приложение морковкой и запихивать опять, потому что после удаления перестают приходить пуш-уведомления, то есть, ну, вам пришло сообщение там от папы, от мамы, вы не увидите этого, пока просто не откроете физически это приложение, а это уже неудобно получается, потому что теряется оперативность, да, и все остальное.
2: Да, совершенно верно. То есть оно становится бессмысленным и бесполезным. Это на фоне того, что у нас сегодня в МАКС переводятся СМС-нотификации банков, уведомления сервисов и прочее, прочее. То есть фактически госуслуги, фактически, что сделали в Apple? Они выстрелили в инфраструктуру российскую, выстрелили успешно и удачно. И это риски, которые были заложены изначально в создании национальной платформы. Причем риски очевидные, лежащие на поверхности. Ну и тут возникает вопрос, почему мы это сделали? Ну, то есть это замок, построенный на песке. Вот сейчас его размывает.
1: А почему? Вот Максуд Шадаев, да, все, кто вот занимались агрессивным продвижением, значит, потрачены огромные миллиарды или сколько, ну, нам не говорят. Ну, вот нельзя было потратить эти деньги на дроны, на небольшое КБ с коллективом, который, может, ничего не сможет сделать, а может, сможет сделать замечательные новые технологичные, да, нужные нам устройства. А кто теперь эти деньги вернет? Никто не вернет. Ну, понятно, что это, наверное, не бюджетные деньги все-таки, да, это частные, условно, но и все равно не лишние. Вот Шадаев говорит, Минцифра будет решать вопрос с удалением Макса из App Store, с ним все будет хорошо. То ли с App Store все будет хорошо, наверное, то ли он имел в виду, что с Максом будет все хорошо. А как он собрался решать этот вопрос с удалением, да, и что он имеет в виду, что с ним будет все хорошо?
2: Вы знаете, ну, это спекуляция уже с нашей стороны будет обсуждать. Я не знаю, мне кажется, это какая-то мантра для успокоения, потому что хорошо здесь уже нехорошо то, что это произошло. Это не просто тревожный звоночек, это набат. Второй момент, ну, можно создать веб-приложение для Макса. Это некий способ обхода блокировок, браузер не блокирует. И вот на айфоне через браузер кто-то будет пытаться общаться. На самом деле нет. Потому что это неудобно во всех смыслах.
1: Конечно.
2: Ну и решить проблему, к сожалению, это не в наших силах, потому что мы не управляем платформой. Более того, надавить на Apple как-либо в России мы не можем. Ну, мы можем запретить все устройства Apple в России. Ну и кому мы хуже сделаем? Сделаем пользователям этих устройств, вызовем их раздражение, не более того.
1: Ну да, некоторые депутаты останутся без оранжевых айфонов. Но теперь как бы практически, да, они же отключили Telegram, значит, пересадили всех на средства обхода, а потом белые списки какие-то. Людям-то как? Вот они поверили, пошли в Макса, а теперь надо как-то им, значит, ну, просто по работе многим надо переписываться. А Telegram они им закрыли, да, вот что полминутки прям.
2: Ну, вы знаете, это бег в колесе. Сейчас будем пересаживать с айфонов на андроиды. Многие это уже делают. Дальше, когда на андроидах нам закроют то же самое через пару-тройку лет, мы будем искать другие решения, пересаживаться на Huawei. Хотя надо развивать свою платформу. Она у нас есть, Аврора. Вкладывать туда деньги и педалировать, чтобы она развивалась как можно быстрее. Сейчас мы этого не делаем. Вот в таких объемах, как необходимо.
1: То есть эти деньги в Аврору можно было вложить, да? Хоть чуть-чуть,
2: продвинуть ее? Понятно, однозначно. Да, конечно. Это нужно было делать.
1: Спасибо большое. Эльдар Муртазин был с нами на связи, ведущий аналитик Mobile Research Group. В России на бывшей площадке Toyota в Шушарах запустили производство автомобилей новой марки Senat. Это представительский седан с 3-литровым двигателем мощностью 326 лошадей. На автотем продолжим в нашей традиционной рубрике.
3: Рекламно-информационная программа.
4: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Нет, кто же спорит? Техническое состояние автомобиля всегда будет стоять на первом месте у здравомыслящего хозяина. Однако, как уже говорил неоднократно, с автомобилем как с человеком. А у нас, помните, встречают по одежке. Так что не стоит забывать и о внешнем виде машины. И первое, что портит облик любого автомобиля, это сколы и царапины на кузове. Причин появления этого безобразия много. Например, летящий из-под колес гравий и песок, кусты и ветки за городом. Неаккуратная мойка, а уж про царапины на парковке говорить не приходится. Однако у нас на любое действие всегда есть противодействие. Речь идет о специальных антигравийных пленках. Они бывают нескольких видов и могут быть как прозрачными, так и с рисунком. Начнем с винила. Он хорош не только для прослушивания музыки. Виниловые пленки являются неплохой защитой от повреждений, которые могут возникнуть при небольших механических воздействиях. Толщина такого материала не превышает 100 микрон. Виниловые пленки весьма пластичны и четко повторяют любой рельеф кузова. Их используют для нанесения оригинального изображения или для превращения автомобилей в специальные путем нанесения соответствующих изображений и надписей. Например, виниловыми пленками часто пользуются таксисты. Однако и минусов у такого покрытия хватает. Винил выгорает на солнце, дубеет на морозе, трескается. В итоге, примерно через полтора года покрытие надо менять. Более надежное средство – полиуретан. Толщина такой пленки может доходить до 300 микрон. Она способна выдерживать достаточно сильные механические нагрузки, например, удар летящего камня размером до 5-6 сантиметров, удары дверью рядом стоящего авто или металлической тележкой на парковке возле супермаркета. Полиуретановая пленка не теряет своих свойств на солнце или на морозе, не выгорает. Однако недостатком ее является цена, которая в несколько раз выше винила. Существуют еще и другие способы защиты кузова. К ним можно отнести так называемое жидкое стекло, различные полироли, применение дефлекторов. Однако в случае с жидким стеклом это временно и довольно дорого. Полироли не обеспечивают должный уровень защиты. И, наконец, дефлекторы могут рассматриваться только в качестве дополнительной меры. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
3: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
4: «Под капотом» – лайфхаки от компании «Супротек».
6: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: Рекламно-информационная программа.
12: Гость в студии.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Это наша программа под названием «Гость в студии». Прямо сейчас рядом со мной находится владелец и генеральный директор медиахолдинга «Майер» Константин Майор. Константин Валерьевич, здравствуйте.
13: Юрий, приветствую вас.
1: Давайте поговорим. Я уверен, что у нас сегодня состоится интересный разговор. Как в этом году медиахолдинг будет освещать Петербургский международный экономический форум 2026?
13: Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, мы традиционно будем освещать Петербургский международный экономический форум действием. Первое действие – это неформальное открытие Петербургского международного экономического форума. В прошлом году мы провели две высадки деревьев, посвященных 80-летию Победы, Великой Победы. В этом году президент объявил год единства народов России. Поэтому в этом году неформальное открытие форума будет посвящено высадке деревьев в честь Года Единства Народов России. Это высадка 89 деревьев в самом центре Санкт-Петербурга по количеству субъектов России. Я считаю, что очень важно, что эта тема объединит все регионы. Будет возможность приехать каждому главе региона, высказаться по теме развития своего региона, по своей повестке, которую будут в рамках форума отрабатывать губернаторы, крупные компании, корпорации, те люди, которые занимаются развитием нашей страны каждый день.
14: А почему именно Аллея Единства Народов стала главным символичным проектом Майер на ПМЭФ?
13: Ну, потому что людям особенно важно видеть не только слова, но и след, который оставляет за собой Петербургский международный экономический форум. Форум проходит, повестки меняются. А самое ключевое, что мы оставляем наследие, чтобы люди помнили, что каждый форум, он призван развивать всю страну.
14: Константин Валерьевич, есть ли сегодня запрос на более ответственную рекламу и более содержательную коммуникацию?
13: Да, конечно. Вы знаете, вот сегодня недостаточно просто освещать форум. Главная задача – это создать событию масштаб, эмоциональный вес, ощущение присутствия для всей страны. Страна у нас огромная. От Калининграда до Владивостока происходит много событий. И Петербургский международный экономический форум решает задачи всего государства в целом. Поэтому наша задача, как коммуникационного партнера, выстроить архитектуру внимания форума, чтобы в каждом регионе было понятно, что же даст Петербургский международный экономический форум для конкретного региона в отдельности. Благодаря нашим цифровым медиафасадам, медиаэкранам, благодаря нашей широкой сети «Индор-медиа», которая находится в пунктах выдачи, в ресторанах, в кафе, в точках сбора людей, а также нашей региональной сети «Майер Медиа» и более 200 пабликах, мы транслируем информацию, нужную каждому региону в отдельности. Мы выводим Петербургский экономический форум за рамки самого форума, за рамки коридоров форума, за рамки его кабинетов. И доходим до каждого человека в каждом регионе в отдельности с тем смыслом, который дает ему новую точку роста и развития, дает понятие, для чего же этот форум проходит.
14: Вы часто используете термин «архитектура внимания» применительно к работе медиахолдинга. А что это значит в вашем представлении?
13: Вы знаете, сегодня внимание – это стратегический ресурс государства и бизнеса. Все борются за внимание. Мы вот сегодня с вами уже обсудили, что внимание сегодня – это новая нефть. А Майер создал новый вид коммуникации. Это тонко настроенный механизм синхронной коммуникации, когда важная новость, социальный проект или государственная инициатива одновременно появляется на крупнейших медиафасадах в городских пространствах, в региональной интернет-среде. И, вы знаете, возникает эффект единого информационного импульса, который цепляет каждого человека в отдельности. В рамках Петербургского международного экономического форума происходят сотни, тысячи событий. Подписываются контракты, приезжают дружественные нам страны. Выступление президента говорит о главных цитатах, тезисах, повестках, к чему стремится наша страна. Так вот, мы разделяем для каждой аудитории свои смыслы и доводим до каждой аудитории в отдельности с помощью разных видов медиа, создавая такой информационный импульс, который человека побуждает к осмыслению и к действию.
14: А какова роль Майер в этой архитектуре внимания?
13: Сегодня Майер – это связующее звено между бизнесом, государством и обществом, которое помогает усиливать ключевые смыслы и доводить их до миллионов людей по всей стране. Так, совместно с Роскосмосом мы превратили космические запуски в полноценный медийный инструмент, чего не было ранее. Год назад Майер стал первым медиахолдингом, который вывел собственный бренд в космос, а затем масштабировал эту практику для партнеров. Миллионы людей по всей стране видели старты ракет. И это событие становится эмоциональным опытом нового типа, а не просто новостью. Сегодня Майер создает новое медиа, которое позволяет привлекать к информации аудиторию по-новому. Запуски ракет, трансляции парада 9 мая, поздравления на всех центральных медиафасадах, медиаэкранах. Сегодня экраны на улице становятся таким первым визуальным контактом коммуникации с аудиторией, нативно вписанным в городскую архитектуру. Аудитория медиахолдинга сегодня насчитывает 58 миллионов уникальной аудитории в месяц. Это 85 регионов, 350 городов и более 12 миллиардов визуальных контактов в месяц. Для Петербургского экономического форума это большая возможность донести информацию до каждого жителя страны. Благодаря нашей работе, работа форума выходит за свои границы, выходит из залов и идет по всем регионам России. У нас будет и собственный стенд. Медиамайер будут брать интервью у глав государств и у крупнейших компаний и корпораций. Стенд, который будет представлять технологии Майер, также будет работать для первых лиц компаний и корпораций, которые будут присутствовать на форуме. Таким образом, мы являемся связующим звеном для не только рынка медиа, а для развития бизнеса в России в целом.
14: Ну и, конечно, не можем не поговорить про искусственный интеллект. Насколько искусственный интеллект – это возможность, а насколько риск для доверия к информации, на ваш взгляд?
13: Вы знаете, искусственный интеллект сегодня окружает нас во всем. Мы не можем сказать, что он не существует. Это уже часть ежедневной работы и медиарынка в целом. Сегодня мы активно используем искусственный интеллект для аналитики, обработки данных, автоматизации бизнес-процессов и персонализации коммуникаций. Например, буквально недавно, во Всемирный женский день, мы совместно с мессенджером «Макс» вывели 5,6 тысяч персональных поздравлений на медиафасадах по всей стране. И это всего лишь за 48 часов. Далее искусственный интеллект автоматически возвращал пользователям фотографии их поздравлений, размещенных на медиафасадах. Так что я вам скажу, что без искусственного интеллекта реализовать такой проект в режиме реального времени было бы совсем невозможно. И сегодня мы смотрим на развитие искусственного интеллекта на 5 лет вперед. Он же развивается в моменте. Вот сейчас мы с вами в прямом эфире, а искусственный интеллект дополняет свое развитие каждую секунду, каждую минуту. И контент, который создает искусственный интеллект, он становится с каждым днем все более реалистичным. Скоро сотрется грань и практически будет не отличить правду от фальсификации. Поэтому в рамках комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей мы обсуждаем разработку стандарта использования искусственного интеллекта. Нужно маркировать контент, подумать о юридической ответственности, о прозрачных способах работы искусственного интеллекта. Сегодня мы анализируем мировой опыт, потому что в каждой стране искусственный интеллект развивается по-своему. В каждой стране есть свой культурный код. И очень важно сегодня нам научить свой искусственный интеллект, который будет отвечать на вопросы нашей молодежи, чтобы не было исторических правок, фальсификаций, чтобы мы могли получать достоверную информацию, не задумываясь о том, что нужно еще перепроверить.
14: Действительно, мир стремительно меняется, технологии развиваются все быстрее. Что, на ваш взгляд, должно оставаться неизменным в работе бизнеса и медиа?
13: Я считаю, что должна оставаться в первую очередь человечность. Технологии меняются каждые полгода. Платформы будут исчезать, а алгоритмы видоизменятся. Но человек по-прежнему будет всегда хотеть трех вещей. Доверие, смысла и ощущение, что он не один. И именно поэтому сегодня так важна роль больших коммуникационных партнеров. Вот мы сегодня обсуждаем с вами Петербургский международный экономический форум. И это ведь не только об экономике. Это разговор страны о собственном будущем. И мы с вами вместе должны, благодаря медиа, донести информацию до населения, как же наша страна будет развиваться благодаря таким форумом.
14: Константин Валерьевич, благодарю вас за ваши интересные ответы и за то, что пришли в студию радио «Комсомольская правда». Всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что мы беседовали с Константином Майором, владельцем и генеральным директором медиахолдинга «Майер». Спасибо, Юрий.
15: Спасибо.
12: Гость в студии.
16: Реклама.
17: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения 5-й статьи Европой.
20: Если слушать риторику европейцев за последние годы, ну вот, да, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, да, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, да, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
19: Сказано на радио «Комсомольская «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: О санкциях.
9: Марко Рубио заявил о работе США над новыми антироссийскими санкциями. Ведомство взаимодействует с офисом сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов. Идет работа над деталями законопроекта. Есть обратная связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемыми. Президент обозначил и дал на это свое согласие, заявил американский госсекретарь. Он подчеркнул, что сейчас идет согласование формулировок, а политика санкционного давления сохранится, несмотря на выдачу лицензии на продажу российской нефти.
19: Об ограничениях.
9: Apple без объяснения причин удалила Макс из своего магазина приложения, заявил Максуд Шадаев. При этом он подчеркнул, что ежедневная аудитория платформы уже превысила 60 миллионов человек. Примерно 30% из них – пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила доступ сразу 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера.
19: О важном.
9: Карантин, ранее вводившийся в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, снят во всех населенных пунктах и на всех предприятиях, сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, теперь необходимо выждать 90 дней и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось. Новых вспышек на территории области не фиксировалось, подчеркнул губернатор. После получения результатов контрольных анализов, которые покажут отсутствие каких-либо признаков заболевания, ориентировочно в августе можно будет приступить к началу восстановления поголовья скота.
19: Обо всем.
9: В Авито работа назвали самые высокооплачиваемые профессии этой весны. На первом месте расположились аппаратчики, которым в среднем предлагали свыше 210 тысяч рублей в месяц. Аналитики отмечают, что это на 36% больше, чем годом ранее. Эти специалисты отвечают за управление и контроль технологических процессов на производстве. Они следят за работой оборудования, контролируют параметры выпуска продукции и обеспечивают бесперебойное функционирование производственных линий.
19: О валютах.
9: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки.
15: О погоде.
9: В столице сейчас плюс 24, ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Погибший в Симферополе, удар по пригородному поезду. Киев продолжает бить по гражданским объектам. О чем говорить собрались? Британия, Франция и Германия вместе с Украиной собрались вовлекать Россию в переговоры. И нужно расширить ЕС до 40 государств. Президент Финляндии предложил включить в состав Евросоюза Канаду. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Звучит мило, если не вдаваться в подробности, а они таковы. Совместно с Киевом эти крупнейшие организаторы Евросоюза, крупнейшие страны, ну, Британия, да, не совсем как бы, как будто бы, но, в общем, в этой европейской когорте. Так вот. Они работают над планами по вовлечению России в переговоры. Москва неоднократно подчеркивала готовность, ну, правда, с нюансами. По данным источников Bloomberg, европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы не допустить очередной зимы с интенсивными российскими ударами по энергоинфраструктуре. Научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИДа России Антон Гришанов. Антон Александрович, здравствуйте.
18: Добрый день.
1: Главный наш сотрудник, да, я сказал. А что думаете? Что
22: вы
1: думаете?
22: Слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом» и мой гость Ирина. Ирина, здравствуй.
25: Здравствуйте.
24: Расскажи, пожалуйста, о чем ты хотела сегодня поговорить?
25: Я бы хотела поговорить про такую тему, как панические атаки. У меня присутствуют, да, как бы, как я думаю, да, как бы эти моменты. И я бы хотела, наверное, знать, да, что делать. Потому что в моменте, когда это происходит, тебе очень тяжело собраться и что-то вообще понять, что происходит и как с этим бороться.
24: Понимаю тебя, да. Панические атаки, они в моменте вообще очень плохо поддаются корректировки. Поэтому я всегда рекомендую своим клиентам нарабатывать заранее техники, которые помогут с этой атакой справиться в моменте. То есть, если ты ничего не делал, а где-то когда-то прочитал, что нужно делать, то подсознание твое не выдаст эту информацию, этот секрет будет хранить до последнего. А вот если ты заранее практиковался и заранее себе создавал эту базу, то обязательно в момент начала панической атаки память тебе подскажет хотя бы 1-2 способа, что делать в этой ситуации. Что такое паническая атака? Расскажи мне, пожалуйста, в твоем случае, как это проявлялось?
25: Ну, у меня проявлялось это всегда ночью проявляется. Ну, как правило, я просыпаюсь с учащенным, очень учащенным сердцебиением, вся в холодном поту, и, ну, просто, да, какая-то тревога прям невероятных размеров, и ты ее еще все больше, больше, больше, больше разгоняешь просто до уровня вселенского масштаба. Иногда это короткая паническая атака, иногда по 2 часа тебе потом не уснуть, ну, в общем, всегда по-разному.
24: И ты не знаешь, с чего это началось, то есть ты уже проснулась в эпицентре?
25: И всегда разная причина, то есть, ну, как в процессе я потом анализирую, да, например, сейчас я про это, да, как бы вот у меня началось, и я как бы какую-то ситуацию в моменте, когда у меня паническая атака, я ее разгоняю просто, и ситуация может быть не серьезная, действительно, как бы когда я успокоюсь, да, потом утром там проснусь, я подумаю вообще в целом как бы зачем это все было.
24: Ага, услышала тебя. Смотри, тут самое главное научиться останавливать бег мыслей. То есть разгоняюсь. Что такое разгоняюсь? Я, значит, начинаю думать и придумывать, и надумывать самые плохие ситуации. Был у меня знакомый, который говорил: я специально каждую ночь продумываю все варианты плохого развития событий для того, чтобы быть готовым. Спойлер, готов он не был. Сколько бы ты ни продумывала эти варианты, готовность не повышается, к сожалению. Это не та история, когда ты обучаешься чему-то. Обучаться можно заранее. Значит, берем любую технику работы с тревогой, которая тебе нравится. Квадратное дыхание, прогрессивно-мышечная релаксация. Это такая техника, направленная на напряжение всех мышц и расслабление. Есть много видео в интернете. Берешь любое, которое тебе нравится, нарабатываешь заранее. То есть ты заранее уже делала эту технику, как ты говорила пораньше, 21 день, 30 дней, 40 дней, 50 дней, прямо на постоянной основе. То есть ты постоянно каждый день делала эту технику, и от этого ты уже привыкла к тому, что ты ее делаешь. Она прям стала частью твоей жизни. Тут у нас незримо присутствует третий участник, замечательная собака породы King Charles Spaniel, да, если я не ошибаюсь, которая похрюкивает. Это ее хрюканье. Вы слушаете, это не я хрюкаю, если что. Так вот, ты нарабатываешь на ежедневной основе это. Твоя задача создать себе базу, платформу. И когда ты ночью проснулась в таком состоянии, я бы, конечно, вообще с этим сходила бы к врачу, потому что возможно, что если ты уже просыпаешься с учащенным сердцебиением или с чем-то, у тебя какие-то скачки сахара ночью могут быть во сне, может быть, какое-то там сердце, сбой ритма, может быть, там апноэ, еще что-то. То есть тело не просто так может генерировать тревогу. Как всегда, в любой ситуации, в первую очередь, мы обращаемся к медикам, которые скажут нам: нет, с тобой все в порядке. Вот когда медик тебе сказал: с тобой все в порядке, или там назначил тебе какое-то лечение, тогда уже ты идешь к психологу для того, чтобы решать психологическую историю эту и успокаивать себя в моменте, устранить факт того, что это может быть какое-то физиологическое нарушение. Потому что сколько бы ты ни работала с психикой, физиологическое нарушение будет трудно устранить. Это будет много времени. Лекарства лучше принимать вовремя. Вот. И вот ты наработала эту технику. Например, техника квадратного дыхания. Например, прогрессивно-мышечная релаксация. Например, возвращение в тело, когда ты сканируешь свое тело. Вечером, кстати, эта техника очень хорошо помогает погружаться в сон. Она поможет и при ночном пробуждении. Когда ты сканируешь свое тело от пальчиков ног до макушки, проверяя в каждом сантиметре уровень расслабления. И если там напряжение, даешь команду расслабиться, расслабиться, расслабиться. Каждый раз ты сканируешь свое тело. Что с телом? Что сейчас происходит? Расслабиться, расслабиться. Даешь эту команду. Для этого то же самое. Ты заранее уже наработала. То есть ты каждый день выделяешь себе 30 минут, в течение которых ты занимаешься своим психическим здоровьем. Ты отработала в эти 30 минут технику квадратного дыхания. Ты поизучала еще раз прогрессивно-мышечную релаксацию. Я, например, у тебя это может быть свой список. Ты вернулась в тело. Ты вспомнила про технику 5 предметов, когда мы там считаем 5 предметов или вспоминаем 5 событий дня прошедшего, да, хороших. Хочу вспомнить 5 хороших событий прошедшего дня. И когда ты начинаешь улыбаться, вспоминая, как весело играли ребята с собакой, тревога отступает. Когда ты возвращаешься в реальность, тревога отступает. Ночью то же самое. Вот ты проснулась. Первая твоя задача – остановить эту мысль. Эта тревожная мысль начинается с фразы «А что если?». А что если? А что если все будет хорошо? А что если все наладится? А что если все будет прекрасно и я справлюсь со всем? А что если наоборот там муж не потеряет в деньгах, а наоборот заработает в 2 раза больше? Что я тогда буду делать с этой кучей денег? Подумай об этом. Менять свою мысль, останавливать ее прям волевым усилием. Потом возвращаешься в тело, дышишь, контролируешь. Как вариант, мне, например, очень, это мне лично, очень заходит чтение мантры Например, мантра кундалини-йоги любая совершенно, которая тебе заходит. Если у тебя какие-то другие там взгляды религиозные, люди читают молитвы, да, твоя задача — заполнить мозг. Может быть, какая-то аффирмация, которой ты заполнишь мозг. В моем мире все прекрасно, цельно, совершенно. И ты повторяешь это бесконечно мысленно. Как только приходит тревожная мысль, ты стоп-стоп-стоп, отойди. И ты опять: в моем мире все прекрасно, цельно, совершенно. Любой свой вариант ты выбираешь, который тебе лично помогает. Помогает отключиться от тревожащих мыслей. Варианты, по которым мы можем тревожиться, будут всегда. Я обращала внимание, что люди, у которых размеренная, спокойная жизнь, у которых какие-то там налаженные процессы, стабильные источники дохода, все, тревожится ничуть не меньше тех, у которых каждый день взрываются бомбы. Вот уровень тревоги практически тот же самый. Было бы желание, о чем тревожиться, мы найдем.
25: Это точно.
24: Да, и здесь тогда попробовать сосредоточиться на том хорошем, что уже было. Но у меня же было хорошее. Да, у меня был печальный жизненный опыт, когда там со мной происходили какие-то неприятные вещи. И он вызывает тревогу, потому что если я еще не до конца проработала все свои личные детские какие-то истории, то они обязательно будут вызывать у меня какие-то негативные воспоминания и негативное предчувствие, когда я жду плохого. Угу. Мы же не ждем хорошего почему-то, к сожалению. Если бы мы ждали только хорошего, то он немножко иначе все было. Сейчас короткая реклама на радио Луки FM, но не переключайтесь, после нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Ириной.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
24: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Ирина, и мы говорим про панические атаки. Любая паническая атака — это следствие, и важно устранить причину. Потому что причина может быть, например, в какой-то твоей детской истории. Идешь к психологу, копаетесь, выискиваете эту историю, когда, например, ночью ты проснулась и что-то произошло. Вот если ты просыпаешься ночью, то высока вероятность, что в детстве ты проснулась ночью и что-то страшное произошло. Бог его знает. Там вообще множество историй. Я сразу вспомнила десяток. Одна другой страшнее. И ничего хорошего там не было. Ну, не было там тортика со свечами праздничного с днем рождения. Там было всегда что-то другое. Значит, идешь и прорабатываешь эту историю, признавая, что ее влияние на твою жизнь конечно. все закончилось. Я справилась, я выросла. Да, есть маленькое я, которое боится. И тогда ты, когда ночью проснулась, берешь эту маленькую я, любую фигурку, вот у меня замечательный карандаш, который кто-то погрыз, берешь и признаешь, что вот это маленькое я, которое сейчас очень боится. Я же взрослая, понимаю, что я лежу в своей постели, что дома тихо, что я в безопасности. А вот она маленькая, она еще боится. Ей пока еще очень-очень страшно. И тогда что я буду с этим делать? Я ее поддержу, правда? Я ей скажу, мы справились, уже все прошло. Да, тогда тебе было безумно страшно. Да, тогда, когда пьяный папа пришел ночью домой, там, бил маму. Или там родители ругались за стенкой. Или соседи даже ругались. Или на улице случился пожар. Или еще что-то. Было безумно страшно. Но сейчас этого нету. Я с тобой, все хорошо. Я тебя люблю. То, что ты боишься, это нормально. Все боятся. Я знаю, как с этим справиться. Начинаешь тихонько дышать, успокаивая свою маленькую эту детскую часть, укачивая мысленно ее. Можешь вспомнить какую-то песенку, которая тебя успокаивает, и мысленно ей спеть. Ну, если ты одна дома, ты можешь петь и вслух. Но если ты всей семьей, то тут как-то будет странно. Мама запела ночью. Тревога будет уже у детей, панические атаки.
25: Это да.
24: Ирина, мне удалось ответить на твой вопрос? Какие вопросы возникли в процессе?
25: Нет, ну, в целом, как бы, ты очень подробно описала, да, и действия, и в целом, да, как бы, причину, от чего это может возникать. И, кстати, да, то, что ты говорила ранее про то, что может быть связано там с какими-то медицинскими вопросами, в моменте может быть такое, что я часто, да, просыпаюсь от того, что я до вселенского масштаба развила, да, какой-то симптом, да, то есть у меня что-то заболело, и я там уже как бы копаюсь. Может быть, как бы так организм сигнализирует как раз-таки, что угу, надо как бы провериться, да, сходить. Может быть, и этот момент присутствует, поэтому...
24: Да, когда мы боимся чего-то, угу, организм будет бояться вместе с нами. Угу. И иногда можно провериться. Угу. Не всегда, угу, не каждый, угу, раз, когда тревога придумалась, вспоминаем тех студентов-медиков, которые прочитали, да, медицинский, да, да, справочник и нашли у себя симптомы всех болезней, угу, кроме родовой горячки. Да и то только потому, что они были мужчины. Мы найдем у себя все болезни. Если это действительно есть какие-то предпосылки и какие-то симптомы, мы идем к врачу, угу, и проверяем эту, угу, историю. А если нам кажется, мы себя спрашиваем, это реально симптом или кажущийся? Я могу с ним справиться самостоятельно или мне нужна помощь? И тогда мы решаем по ходу дела, идем к врачу, либо не идем к врачу. Ипохондрики – это люди, которые боятся все время, что с ними что-то произойдет, угу, что с ними что-то не так. Это такой высокий уровень тревоги, когда я все время боюсь чего-то. И там, конечно, большая проработка в область отношений со смертью, и что это такое, почему так ее страшно, угу, и где, когда она тебя так напугала, если ты еще жив, значит, ты еще не умер, вот в этом плане. Но в целом каждый раз, стоп, вот сейчас мне плохо, угу, вот сейчас, угу, мне больно, вот в эту минуту что со мной происходит? Да, я завтра схожу к врачу, или послезавтра, или завтра запишусь, или завтра узнаю, как он принимает. Вот таким образом. Но надо ли мне это прямо сейчас ночью делать? Я могу прямо сейчас кому-то позвонить врачу этому? Нет, в 3 часа ночи, пожалуй, он мне не ответит. Значит, до утра откладываем и снова возвращаемся вот в те моменты. Дышим, возвращаемся в тело, успокаиваем себя. Если нужно, делаем прогрессивно-мышечную релаксацию. Любые упражнения, которые тебе заходят. Литературы по этой теме масса. Просто вот берешь любую книгу, которая тебе заходит, и читаешь. В принципе, там будут всегда одни и те же приемы с какими-то маленькими вариациями, но они все направлены на одно и то же. Стабилизировать дыхание, чтобы оно замедлилось. Угу. От того, что у тебя замедляется дыхание, умедляется, новое слово, замедляется сердцебиение. Сердце получает команду, что мы никуда не спешим, ничего не происходит, бежать не надо. Соответственно, выделяются другие гормоны всеми органами, которые тоже получили от сердца команду. Ребят, все нормально, отбой воздушной тревоги, все спим. И перестают выделять в тело гормоны стресса, наш любимый кортизол, от которого мы потом отекли утром, здравствуйте. Угу. Вот, адреналин и все другие гормоны, органы, которые помогли бы нам в том случае, если бы нам надо было бежать. Они нам, безусловно, были бы нужны. Но сейчас нам бежать не надо, и наша задача – дать телу об этом информацию. Мы никуда не бежим. Нам бежать никуда не надо. Значит, что мы делаем, когда мы не бежим? Мы дышим медленней, мы дышим спокойней. Мы распрямляем плечи, чтобы у нас не было зажатости. Мы расслабляемся, потому что тело расслаблено должно быть в постели, да? Мы максимально хотя бы отпускаем нижнюю челюсть. Вот попробуй прямо сейчас отпустить напряжение в нижней челюсти настолько, чтобы рот как будто бы приоткрылся даже по максимуму. Тяжело, да. Но когда тебе это удастся, у тебя тело расслабится. Мы когда напрягаемся, мы сжимаем челюсть. А когда мы расслабляемся, даже искусственно, даже давая команду челюсти расслабиться, даже просто помассировав вот основание этой челюсти, у тебя челюсть отпускается, и все тело расслабляется. Вот наш организм очень чуткий, и в нем все очень сильно взаимосвязано. Я люблю еще мудрые из той же йоги, да, когда ты перебираешь пальцами, таким образом ты себя сосредотачиваешь в моменте. Я здесь, вот, вот мои пальчики, они работают. Мы все можем, у нас все в порядке. Можно учиться разговаривать со своим телом, и ночь — это самое подходящее для этого время. Если уж ты все равно не спишь, займись чем-нибудь полезным. Значит, положила руку туда, где болит. Что с тобой происходит? Положила руку в другое место. А здесь что происходит? Тело, чем я могу тебе помочь? Тело, что я могу для тебя сделать? Тело, чего ты хочешь? Возможно, ты проснулась, потому что ты пить захотела. Твоему телу экстренно нужен стакан воды. И ты идешь очень медленно, выпиваешь этот стакан воды. Я знаю, девушки некоторые производят над собой издевательства. Там с 7 вечера я не пью, потому что иначе я отеку. И понятно, что ночью она проснется, потому что тело хочет воды. И здесь... Пошла, медленно выпила этот стаканчик воды, давая телу команду: прими это во благо, пусть все будет хорошо. Возвращаясь в этот момент, как тихо, послушай, как тихо, слышишь? Почувствуй, как спокойно. Все спят, у всех все хорошо, и у меня все хорошо. Возвращаешься к своей маленькой, берешь ее в руку, заботишься о ней, даешь ей поддержку и потихоньку вместе с ней засыпаешь, сосредотачиваясь на одной какой-то позитивной мысли. Берешь эту мантру, аффирмацию, что угодно, вот что тебе заходит, и крутишь в голове бесконечно одно и то же. И тогда вот это все успокаивается, укладывается. Она все контролирует, все в порядке, тело может отдохнуть. Как ты сейчас себя чувствуешь, Ирина?
25: Хорошо, даже немножко удалось расслабиться. Такая благоприятная обстановка.
24: Еще какие-то вопросы остались?
25: Нет, благодарю.
24: Очень круто. Ты подняла очень важную тему, которую прям, ну, стоило поднять, потому что действительно сейчас очень трудно, потому что действительно сейчас атмосфера очень накаленная. И если это не контролировать, если не помогать себе справляться с теми же паническими атаками, да, то мы можем улететь куда-нибудь очень далеко. Контролируем, возвращаемся в этот момент, наблюдаем за собой, находимся в гармонии со своими чувствами, что со мной, что я сейчас чувствую, что со мной происходит. И если все время себя об этом спрашивать, в итоге ты научишься слышать себя заранее, до того, как паника настала. А еще в тот момент, когда ты гуглишь симптомы какого-нибудь заболевания и останавливать себя там, так, стоп. Для этого есть медики. Обращусь-ка я к ним. Ирина, благодарю за такой увлекательный диалог. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Ирина. И сегодня мы говорили про панические атаки. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в телеграм-канале или в канале в Макс, радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте, радио Луки ФМ. А мы с вами прощаемся, до скорых встреч.
25: Благодарю, было очень интересно. Всего доброго.
4: Здоровый разговор.
5: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну,

0: подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
1: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: «1-2-5». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О важном.
3: Александр Новак оценил состояние топливного рынка России. Вице-премьер назвал ситуацию стабильной. По его словам, цены на большинстве заправок растут не выше инфляции. Он пообещал, что правительство вместе с ФАС и Министерством энергетики будет за этим следить. Новак также добавил, что на российских заправках нет дефицита топлива. Внутренний рынок остается стабильным.
1: Об ограничениях.
3: Глава Минцифры пообещал решать ситуацию с Максом и App Store. «Все будет хорошо», — сказал Максуд Шадаев на АПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее он заявил, что из-за исчезновения платформы из магазина приложений доступ к отечественному мессенджеру был ограничен для примерно 20 миллионов пользователей iPhone и iPad.
1: О расследованиях.
3: Во Франции освободили из-под стражи российского капитана танкера «Тагор». Само судно пока останется в заливе Дуарнене, куда оно прибыло на якорную стоянку два дня назад. 31 мая ВМС Франции при поддержке Великобритании задержали танкер в Атлантическом океане. По данным французской стороны, «Тагор» шел из Мурманска. Капитан танкера якобы отказался подчиниться указаниям французских властей. Проводится расследование. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что судно относится к теневому флоту и перевозит российскую нефть в обход международных санкций, нарушая правила использования флага. Танкер следовал из Мурманска под флагом Мадагаскара.
1: О происшествии.
3: 4-летний ребенок разбился на питбайке в Подмосковье. По данным 112, инцидент произошел в коттеджном поселке «Фаворит» накануне. Предварительно кто-то из взрослых посадил несовершеннолетнего на спортивный питбайк. Во время поездки транспорт столкнулся с препятствием, и мальчик получил серьезные травмы. Спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
1: О погоде.
3: Синоптики предупредили о грозе с дождем в Москве и Подмосковье после 15.00. В гидрометцентре отметили, что в связи с ухудшением погодных условий действует желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. В столице ожидается до 3 мм осадков. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Власти обратились к горожанам и гостям мегаполиса с просьбой быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки-ФМ на 102.6. Снова программа «На большом воздушном шаре», потому что сегодня четверг и 14 дней до встречи воздухоплавателей в Великих Луках, ровно 2 недели. 11 числа она стартует, ну а 12 будут уже

0: яркие разные события. 11-е все-таки день старта, такой более-менее просто календарный. Вот такие лирические отступления о встрече воздухоплавателей в Великих Луках будут у нас все чаще и больше. Но сегодня в студии, как всегда, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании Дмитрий Иванов. И нам есть о чем поговорить, потому что стартовал спортивный сезон в российском воздухоплавательном спорте. А мы, как столица этого самого воздухоплавательного спорта, неминуемо должны о нем рассказывать, делиться и показывать, если получается, но на волнах радио все-таки больше говорить и больше рассказывать. Помним мы, что несколько месяцев назад, хотелось мне сказать месяц уже назад, всего лишь-то быстро так летит время, по ощущениям гораздо больше, состоялся Кубок Псковской области по воздухоплавательному спорту и открытый чемпионат нашего города. Это было в конце апреля, вот уже конец мая, и за это время от маленьких муниципальных и областных соревнований мы перешли на всероссийский уровень. На прошлой неделе в Новгородской области, в прекрасной Старой Руси, стартовал и успел уже завершиться 9-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин. Удивительное мероприятие получилось, удивительное и с точки зрения места его проведения. Старая Русса давненько-давненько не видела аэростаты. В свое время там активно проходил фестиваль памяти Михаила Поморцева. Однако со временем все-таки немножечко эта история угасла. Полеты массовые там проводиться перестали. Но в этом году, благодаря деятельности Новгородской областной федерации воздухоплавательного спорта, усилиями Марины Федоровны, Александра Федорова, снова вернулась туда воздухоплавание достаточно спонтанно с точки зрения организации. В прошлом году об этом еще не думали, но так получилось, что в начале этого у нас оказался пробел во всероссийском календарном плане с точки зрения женских чемпионатов России, и новгородские воздухоплаватели, в частности, просто неминуемо пробивная, неминуемо крутая Марина Федорова взялась за дело и сказала, что мы проведем это мероприятие. И у нее это действительно получилось. Чемпионат России среди женщин прошел в Старой Руси. И можем отметить, что в очередной раз количество участников там соответствовало всем нормам, постепенно растет и радует, что такие соревнования появляются. Если опять-таки отдалиться и уйти в некоторую лирику, то можно сказать о том, что впервые за долгие годы этот чемпионат не был сопряжен с каким-то другим крупным соревнованием, ну или не крупным, а соревнованием, в котором участвуют другие пилоты, кроме девушек. Так было в Клину несколько лет подряд, 3 года проходил фестиваль «Небо на ладони», в нем участвовали и женщины, соревнуясь за звание чемпионки России, ну и также пилоты-мужчины, которые соревновались в зачете чемпионата Московской области. Большое количество аэростатов, порядка 20 там присутствовал, 16-20, но тем не менее все полеты проводились совместно, какие-то дружеские взаимоотношения, рабочие взаимоотношения, клубные взаимоотношения порой проявляли себя, и девушки, да, работали в том числе в связках где-то с пилотами-мужчинами, что с точки зрения спорта, наверное, придавало некоторую такую окраску. Это не умаляя заслуг девушек-чемпионок тех лет, но тем не менее, именно как женский чемпионат России, расценивать это немножечко было нельзя, это просто отдельный зачет внутри большого какого-то другого мероприятия. В этом же году в Старой Руси был именно женский чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Собрались 11 прекрасных представительниц прекрасного пола, и все они соревновались именно друг с другом. Эти замечательные фотоснимки после полетов или после выезда на полевой брифинг и отмены полета прямо там в поле. Ну, видно все. Девочки. Это уже замечательно, это здорово, это классно. И что примечательно, получается, что именно женщины открыли большой всероссийский воздухоплавательный спортивный сезон. У них получается и чуть-чуть больше опыта, чуть-чуть больше вкатки в этот самый сезон. Они в большем тонусе с точки зрения спорта будут. Почему я говорю это так «будут»? Потому что в второй части программы мы уже и проанонсируем то, что стартует сегодня, потому что никуда не стоит воздухоплавание, и не только Великие Луки проводят большие соревнования. Ну да ладно, вот такие огрехи, вот такие осколки всяких впечатлений, осколки всяких мыслей по поводу чемпионата. Чемпионат получился именно женским, и это замечательно, потому что девушки между собой, каждая она соревнуется с собой в первую очередь, потому что воздухоплавание, оно таково. Примечательно и то, что судьей, главным судьей этих соревнований стала Евгения Жохова из Рязани, Рязанской области, потому что впервые девушка возглавила всероссийские соревнования на территории нашей страны в качестве спортивного директора впервые за 25, по-моему, лет. 25, да, действительно. И если мы говорим именно об официальных соревнованиях, включенных в наши календарные планы, то это действительно впервые. Но ради исторической справки отметим, что Великие Луки уже этот путь проходили. Правда, тогда у нас была международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. В 2001 году британка Элисон Одел возглавила нашу встречу, но с точки зрения нормативов нынешних и тогдашних нельзя сказать, что чемпионат России какая-то другая субстанция всероссийского характера с точки зрения соревнований может быть возглавлена зарубежным судьей, поэтому все-таки всероссийские соревнования впервые возглавила девушка, это Евгения Жохова, и это на чемпионате России среди женщин. Вот так много всяких разных совпадений, вот так много разной статистики, но, тем не менее, приятный пунктик для истории, который мы тоже отмечаем. Что касается самих соревнований, старая Русса решила традиции воздухоплавательного спорта поддержать, традиционные истории про то, что вот шары приехали, погода испортилась, абсолютно были уместны, из 5 полетов, которые были заявлены, пришлось прибегать к помощи 6-го резервного, и только-только 3 полета удалось выполнить, подняться в небо. Также сказывается и то, что с навигацией в небе проблемы, электронной навигации, GPS и так далее, поэтому в основном сейчас уж в тех районах работают по физическим заданиям, то есть те самые кресты, миники и грабы, будем называть их понятным слушателю языком, состоялись, и 3 полета выполнить удалось. Спортивная дирекция постоянно пыталась что-то придумать, несмотря даже на кажущиеся бесконечно плохие прогнозы погоды. Все-таки окошечки были найдены, окошечки удались, и, в общем-то, 11 девушек участвовали, 7 заданий в 3 полетах они выполнили. И так мы перебегаем к ознакомлению с результатами соревнований. К сожалению, Екатерина Ларикова у нас не смогла подняться на пьедестал в этом году. Опять-таки, очень высокая плотность турнирной таблицы и всего лишь 6-е место, но отставание меньше 700 очков от первого, но это на расстоянии одной вытянутой руки одного выигранного задания. Будь полетов побольше, было бы, конечно, может быть, калибровка поинтересней, но как есть, так есть, воздухоплавательный спорт, он такой. Для нормы соревнований достаточно всего лишь 2 полетов и 3 заданий в них, раздельных полетах. По итогам соревнований первое место занимает Шава Виктор. Второй год подряд Вика выигрывает женский чемпионат России, входит в список лучших пилотесс по этому показателю, выше только Наталья Иванова с 3 чемпионскими титулами. Третье место занимает Марина Федорова, которая также все стремится взять этот женский чемпионат, но все-таки совмещать так или иначе, как бы она ни пыталась откреститься от организационных моментов, когда у нее, можно сказать, дома проводятся соревнования, все равно просто полетать не получится. Получается, к сожалению, или к счастью, или к радости, это уже покажет время. Колоссальный опыт в любом случае. Большое спасибо всей Новгородской Федерации за возможность, что девушки приехали. Ну и второе место у Елизаветы Вертепраховой из Пермского края. Вот такая тройка: Московская область, Пермский край, Новгородская область. Хотя начиналось соревнование с первого полета, где выиграла Марина Маврина. Ну, в общем, очень интересно с изменением результатов и плотность в первой тройки на пьедестале вообще просто поразительно, меньше 40 очков между первым и вторым местом, это буквально 1-2 сантиметра результата на сбросах маркеров, поэтому можем говорить о том, что соревнования удались. Закончим на этой ноте объявление призеров и вернемся после небольшой паузы.
1: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
0: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре обсуждаем старт всероссийского воздухоплавательного спортивного сезона, который был дан в Старой Руси женским чемпионатом России по воздухоплавательному спорту. Мы пробежались по участникам, пробежались уже по призерам. Это у нас Виктория Аршава, Елизавета Вертепрахова и Марина Федорова. Вот такая тройка женского чемпионата. К сожалению, в этом году в этой тройке не хватает Екатерины Лариковой, а так бы она была без изменений. Марина Федорова заняла третье место нашей Кати Лариковой, но, тем не менее, опять говорим, что была высокая плотность, да, и никто не говорил, что будет легко, потому что все девочки хотят победить, ну, и интересно, повторюсь, получились соревнования, не летали рядом мужчины, не было никаких предпосылок на то, что честно-нечестно, связки-не-связки, в общем, так или иначе, в этом году это здорово. И в этом году здорово то, что таких соревнований достаточное количество, как все получится по нормативным регламентным нормам, не знаем. Забегая вперед, через месяц после встречи воздухоплавателей в Великих Луках в начале июля в Кунгуре нас ждет первенство России для пилотов до 30 лет. И если, опять-таки, в массе не будут летать опытные чемпионы, которые старше этого возраста, будет интересно посмотреть именно конкурентные соревнования между пилотами, у которых есть какое-то возрастное ограничение. Но это мы так, отвлекаемся от темы, которая предвещает вторую половину нашей программы. Сегодня уже в Новгороде, переместившись со Старой Руссы, часть участниц находится в Великом Новгороде, и там стартовал вчера чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту. Будем тут болеть за всех, за очень многих точнее, ибо в составе участников наших пилотов большинство, больше 50% представляют Псковскую область. Так уж получилось волею судеб. И самое удивительное, что есть все равно возможность как и занять весь пьедестал целиком, как и упустить первую строчку, как и упустить медали, но болеть будем действительно за каждого. Отмечаем, что в соревнованиях примут участие Елена Матросова, Марина Федорова и Екатерина Ларикова. Это девушки, которые вот только-только в Старой Руси взяли первую практику этого сезона. В тонус какой-то пришли, скорее всего. Так что от девочек ждем высоких результатов. Ну, за наших точно болеем. За Катю Ларикову 100%. Ну, любим мы всех, что поделать. Но будем болеть больше за Псковскую область, за Великие Луки. Касаемо участников остальных: Сергей Никитин, Евгений Кравченко, Владимир Богданов, Александр Ставарский, Вадим Салцевич, Илья Карпулев. Это только представители Псковской области. Всего участников 15. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 спортсменов из Псковской области. Это круто, это здорово. Гегемонии хотелось бы, конечно, и на пьедестале увидеть. Конечно, здесь будет в авангарде Андрей Чижов, представляющий Ленинградскую область, но мы тоже знаем, что он наш, великолукский, по сути, что ни говори. Поэтому кругом да около соревнования очень приятные, ламповые, свои, что называется. Но и здесь, конечно, будет включаться результат спортивного желания, спортивных медалей. Как бы нам хотелось их все-таки победить, как бы их выиграть, в общем, посмотрим. Много интересных перипетий, там можно и по личным каким-то данным, по знакомствам, например, противостояние Владимира Богданова и Андрея Чижова, друзья закадычные, но вот с точки зрения спорта, как оно получится, это будет очень интересно. И опять-таки повторимся, здесь действительно все свои, здесь нету тех самых чемпионов, которые иногда бывало заранее как будто выигрывали соревнования, находясь в супер своей форме. Здесь действительно очень мощная прокачка скиллов, очень мощная прокачка уровня, который позволит, возможно, выступить лучше в Великих Луках на чемпионате России. России, где мы также будем преимущественно болеть, конечно, за наших пилотов. Об этом обязательно будем писать в сообществе воздухоплавания «Великие Луки» «Балун Кап» в официальной группе мероприятия, ну и на «Луки ФМ» будем так или иначе освещать встречу воздухоплавателей. В общем, такие вот новости. Что касается программы, пока погода тоже в Новгороде не радует, но, тем не менее, хочется сказать, что шансы полетать есть, и хотелось бы, чтобы полетали активно. Главным судьей соревнований также станет Евгения Жохова, которая прекрасный просто специалист в этом вопросе, тут никаких сомнений нет, и потом она также будет в главной судейской коллегии в Великих Луках, приедет сюда к нам одной из первых на чемпионат России, на встречу воздухоплавателей, чтобы начать активную фазу подготовки именно судейской работы. Что касается мероприятия в Новгороде, чемпионат Северо-Западного федерального округа стартовал вчера, но это был заезд участников, сегодня уже тренировочные полеты хотелось бы провести, но как получится. От церемонии открытия вечером, ну а с завтрашнего утра спортивные полеты, верим, болеем и надеемся, что все получится, все будет хорошо. Также удивительный фактор такой, что в российском воздухоплавании давненько такого не было. Параллельно несколько соревнований, причем соревнований одного масштаба. Пока Северо-Западный федеральный округ собирается в Великий Новгород, чтобы выяснить окружного чемпиона, назовем его так, в Нижегородской области, в городе Семенов, аналогичные соревнования окружные только для Приволжского федерального округа. Там пилотов несколько поменьше, их представительство несколько поинтереснее с точки зрения регионов, все-таки их побольше, но и можно сказать, что судейский корпус, например, Великолукский, также будет задействован. Что не мероприятие, то Великие Луки где-то там фигурируют. В частности, Ульяна Никулина, заместитель главного судьи и старший судья по подсчету очков, вот в такой должности будет работать Ульяна, ну и в остальном, конечно, поживем, увидим, что предложат соревнования, тоже будет интересно. Есть новые имена с известными фамилиями, ну, это так завуалированно называем. Вот и дети подошли, молодые пилоты, которые могут посоревноваться и занять место своих отцов. В частности, например, можно сказать, что Елизавета Вертепрахова, которая серебро на женском чемпионате России завоевала, будет участвовать и в окружных соревнованиях. В общем, составчик-то тоже интересный, можно поискать какие-то перипетии, переплетения. Посмотрим, что получится. Но, конечно, большинство уже устремлено взглядов в Великие Луки, которые через 14 дней откроют главное спортивное воздухоплавательное соревнование страны, встречу воздухоплавателей в Великих Луках и 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Вот такие сводки с полей, вот такие новости. На сегодня будем уже закругляться, завершаться. Смотрим в небо, видим пасмурную погоду, много туч, но тем не менее всем желаю чистого неба и воздушного шара над головой. В студии был Дмитрий Иванов. Слушайте нас на Луки FM и также в группе ВКонтакте в формате подкаста Луки FM, радио твоего города на большом воздушном шаре. Всем пока-пока. До шаров совсем немножко.
5: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Просто космос.
6: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
7: Просто космос.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама.
9: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
10: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
11: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
15: Что такое радио «Комсомольская правда»?
14: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
17: О важном.
6: 5 детей будут отправлены на Украину для воссоединения с семьями. Российская сторона планирует провести процедуру до конца июня, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Уже ведем переговоры, готовим документы, определяем сопровождающих», – уточнила она. «Российская сторона надеется, что не будет никаких сложностей, связанных с логистикой», – добавила омбудсмен. По ее словам, в работе постоянно находятся около 20 ситуаций по воссоединению детей с семьями на Украине и несколько по возвращению детей в Россию.
18: Об атаках.
6: Атака беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге в первый день работы Петербургского экономического форума говорит о том, что у врагов России сдают нервы, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, система ПВО в городе сработала успешно. В ночь на 3 июня, в первый день ПМЭФ, над Ленобластью сбили почти 60 дронов. Несколько человек пострадали.
19: О политике.
6: Мария Захарова заявила, что Россия не собирается оплачивать Армении дорогу в Евросоюз. Официальный представитель МИДа подчеркнула, что ЕС проводит в отношении нашей страны откровенно враждебную линию и поддерживает Киев. Поход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого, подчеркнула дипломат. Ранее она объяснила интерес США к Армении борьбой за ресурсы. Запад в целом и Вашингтон в частности подходят к республике в своей логике отбирать и грабить. Сегодня глава МИДа Армении подписал соглашение с Соединенными Штатами по маршруту Трампа. Арарат Мирзоян напомнил, что страны парафировали его во время поездки американского госсекретаря Марко Рубио в Ереван 26 мая.
17: О важном.
6: Президент Филиппин подтвердил участие в саммите России АСЕАН в Казани. Будут присутствовать Фердинанд Маркос-младший и его сын, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. По его словам, предстоящая встреча на высшем уровне должна придать дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами. Саммит Россия-АСЕАН запланирован на 18 июня.
17: О погоде.
6: Дептранс Москвы призвал автомобилистов к бдительности из-за ожидающегося ливня. В ближайшие часы в столице также прогнозируется усиление ветра. По данным ЦОДД, вечером возможны пробки до 7 баллов. Из-за осадков и временных локальных перекрытий вероятное снижение скорости движения. Водителям рекомендуют соблюдать ПДД и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем. Сейчас в столице плюс 24, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
20: –
12: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Здравствуйте, в эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны силы, энергии, мы летим, стремимся, успеваем, и мне очень хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить, и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, быть активным в любом возрасте. И я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? А сегодня, например, ионизированную водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, да, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. А вот в 2007 году японский ученый Шигео Ота сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А вот в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Сейчас проходит ПМЭФ, да, Петербургский международный экономический форум. А вот на прошлом ПМЭФ, который проходил осенью прошлого года, министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о эффективности водорода. И вот тут хочется привести мне цитату. Водород – это та технология, которая за последние годы, особенно в период ковида, после ковида стала развиваться. Уникальная вещь в долголетии имеет большое значение. Очень хорошо изменяет капиллярный кровоток, очень активно помогает пациентам с хроническими обструктивными болезнями легких. Они у лиц старшего возраста стоят на втором месте в структуре причин смертности. Имеет в том числе и противовоспалительный эффект. Это и поддержка иммунной системы, когнитивных нарушений, хроническая усталость, метаболический синдром, фиброзы. Поэтому вот такие технологии должны также вовлекаться в процесс оздоровления и терапии. Конец цитаты. А также Михаил Мурашко заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярного водорода. Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организму всего 1-2 столовых ложки. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете, допустим, в ионизатор или генератор водородной воды, проионизируете, все просто как с чайником, залили, включили, допустим, в розетку, если говорим о ионизаторе, нажали кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация закончена. Видите, как удобно, даже есть голосовой помощник. А он скажет так же, готовая вода в кувшине, несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр именно ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр, весь литр воды пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, да, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами в том числе. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз» Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды и не туды, и не сюды». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри не погода, внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды, и я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала, да? Если туман в голове, и трудно сосредоточиться. Но вот простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, друзья, литр простой воды, 1-2 столовых ложки усвоения. А вот ионизированной попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения. Даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Ну, давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. При диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода насыщена водородом и богата электронами. Она донор, антиоксидант, и поэтому работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. И, кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. А у нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать. Представляете? Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин, ЛПНП. Ну, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Приведу пример. История из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года. Диабет второго типа, стаж уже был 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели, истекали и отекали, да, к вечеру. Так что обувь становилась мала, давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Думал, что ну что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 ммоль. Давление стабилизировалось 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это не магия, опять же, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, вот реально, все дорожает. Да, я, например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый раз дорожает, как вот только не покупаю. С лекарствами то же самое происходит. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки, вы меньше тратите на лекарства, факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, там, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной ионизированной водой. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, друзья, после бритья обязательно кислотной водой, если есть там аллергии, какие-то последствия после бритья, да, раздражение. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и опытом пользователей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки? И сколько потом экономить? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию практически вообще не покупаю. Кстати, кошачье лотко, ток, у кого животное, да, кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Попробуйте. И у нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение этого периода вы пользуетесь ионизатором, но в любой день можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. И сегодня цена, обратите внимание, 29 900 за ионизатор воды Aqualife многофункциональный, премиум, который готовит ионизированную водородную, щелочную и кислотную воду. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания хочу сказать, еще раз отметить, что ионизированная щелочная вода, водородная вода, они, это две воды антиоксиданты. Просто в щелочной ионизированной воде изменяется щелочность, в водородной воде щелочность мы не изменяем, а оставляем ту, которую вы залили. В приборе есть такой кристаллический дисплей цветной, да, который, на котором вы видите ту, показатели pH той воды, которую вы готовите, и кислотную, и щелочную. Все просто, друзья. Голосовой помощник, 7 степеней защиты. Залили просто воду. Он, кстати, никуда не встраивается. Нет необходимости покупки каких-то дополнительных расходных материалов. Так что успевайте. Сегодняшняя цена – это распродажа. Последний партии по старым ценам. Друзья, для заказа звоните 8 800 505 0855. Дальше цены будут выше. Поэтому не нужно откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Помните, тестовый период 90 дней. И для звонков звоните, для бесплатных звонков, заказов и консультаций, звоните по номеру телефона 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера, который звучит так. 495 код Москвы, да, 208-08. Так что увидели этот номер, мы вам перезваниваем, потому что вы к нам не дозвонились. Звоните, заказывайте 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
21: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
20: Продолжаем наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Присоединяйтесь к разговору о правильной воде, о том, какую пользу она приносит вам. Я знаю, среди вас очень много людей, пользователей нафтопродукции, поэтому не оставляйте меня в одиночестве. Буду ждать вас по номеру телефона. Вот присоединяйтесь к этому эфиру. Номер телефона простой 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, оставляйте отзывы, делитесь своим опытом, друзья. Это правда здорово, слышать ваши живые энергичные голоса. Знаете, я уже заметил, тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой нашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет все наше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой, потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания Aqualife, ООО «Фабрика здоровья», и мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента у вас есть ровно 90 дней, то есть 3 месяца. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Представляя тестовый период вам, мы не только заботимся о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять нам, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение – 29 900 рублей. Такие цены бывают довольно редко и, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад поступили новые комплектующие, их себестоимость уже значительно выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать последний день. Цена 29 900 рублей вы оплачиваете при получении. Что входит в комплект? Сам прибор, ионизатор, премиум, докупать ничего не нужно. Есть расходный материал, это мембрана, да, эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте целых 16 штук. Этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды. А также можно проверить закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Залили в ионизатор, пару минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, она усваивается, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Ну, даже если вдруг вам не зайдет, и вы не подтвердите это мое утверждение, да, у вас 90 дней на возврат. От воды зависит многое, это наш фундамент. Еще раз, только сегодня до 19.00 29 900 рублей за премиум ионизатор. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный и оплата при получении. Да, сейчас вам денег не нужно, оплатите, когда будете получать. Все легко и просто. 8 800 505 0855. Ну а теперь давайте дальше. Что еще вы получаете, когда начинаете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Представьте, это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой нашей клетки. Когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода, либо ионизированная щелочная вода, на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменение воды уже, капилляров, да, видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз, просто невероятно. Вот, к примеру, на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. И вот что они заметили? Людям, которым было там старше 60 лет, говорят, а у вас отличные капилляры. И те отвечали, я пью воду из ионизатора воды Aqualife. И таких было так много, что коллеги в итоге пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. И тут хочется прям познакомить вас с одним отзывом. Ольга зовут ее, да, ей 68 лет, диабет у нее 20 лет страдает этой болезнью, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры как обрубки, кровь в них не движется. назначили ионизированную водородную воду, через несколько дней сделали повторную капилляроскопию. Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки-капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому тоже есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал, поэтому напомню. Оксидативный стресс, друзья, первопричина 90% всех заболеваний. Вы только поймите вот этот факт, это статистика, которую нельзя никак опровергнуть. Да, первопричина 90% всех заболеваний – оксидативный стресс. Неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную или ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить много воды сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили в ионизатор воду, я советую теплую, около 45 градусов, выпили стакан натощак, не торопясь, маленькими глоточками, это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Легко же? Легко, я уверен, друзья. Попробуйте. Отлично, теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стаканчик, и все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. Вы в этот момент пьете не просто воду, вы пьете воду-антиоксидант. А это значит, что вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать, я уверен. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Кстати, неважно, какое давление, повышенное, пониженное, все приходит в норму, друзья. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу, друзья, которые такие возражения, когда говорят, Михаил, я же пью много лекарств, их можно запивать особой водой, нужно, да, запивать особой водой. Друзья, нет, нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров жизни. Другой отзыв. Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония – это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. И вот он говорит, мое обычное состояние – давление 180 на 110. Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина с ладжем. Эритроциты склеились, еле ползают, и кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85 – 130 на 85. А под микроскопом стало видно, эритроциты разлиплись, кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. Это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале «Гипертензиум» в 2023 году. Молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Понимаете, друзья? Снизить сахар в крови, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным, и вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, а один прибор, которым может пользоваться вся ваша семья. Один прибор, который из обычной питьевой воды, которая является окислителем, и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте, таких цен больше не будет, эта партия заканчивается и все. Звоните прямо сейчас, не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, плата при получении. Главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть и получить все деньги. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
0: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни...

0: любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
0: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области подвели итоги второго этапа всероссийского просветительского проекта «Диктант здоровья-2026». По данным Роспотребнадзора, участие в нем приняли более 3000 жителей региона. Онлайн-тестирование проходило с 4 по 22 мая на портале diktant.sanprosvet.rf. Участникам предлагалось ответить на 20 вопросов о физической активности и здоровом питании. В очных мероприятиях также участвовали школьники и студенты. Каждый прошедший тест получил электронный сертификат с персональными результатами и комментариями экспертов. Третий модуль проекта пройдет с 15 сентября по 6 октября и будет посвящен рациональному использованию гаджетов. В Великих Луках отдельные категории жителей могут получить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на газовое оборудование для догазификации. Право на льготу имеют инвалиды первой группы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и другие категории граждан. Более подробную информацию о программе догазификации, список необходимых документов и предварительное заявление можно найти на портале единого оператора газификации РФ и сайте АО «Газпром» газораспределения Псков. В Великих Луках завершился турнир по мини-футболу среди предприятий и организаций города. Соревнования прошли в зачет городской спартакиады. В турнире приняли участие 6 команд. Призовые места распределились следующим образом. Первое место – опытный завод «Микрон», второе место – «Велмаш-С», третье место – «ЗАО Зета». Спорткомитет города Великие Луки выразил благодарность всем участникам и поздравил победителей.
0: О валютах.
2: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10 рублей 83 копейки.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Прошу прощения, не включил микрофон. Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. И давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто объективные ощущения, вот как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв,

0: еще 4 недели, и вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая, ну, скажем, ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, это что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы – гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что значит это для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода не вода из рекламы или и не пустышка, это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, на мой взгляд, способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Да, 9 из 10. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Причем более экологичный, более природный. Вот и все. Вот ответы на все вопросы. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания предоставляет тестовый период 90 дней. Мы производители. Вы всегда, когда с нами, вы сразу напрямую с производителем, без посредников. Кто такой 90 дней, как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете. Да? Почему в такой последовательности? Потому что оплачиваем при получении, да, не нужна предоплата. Ставите, когда получили в календаре, скажем, галочку, да, день получения. И вот с этого дня начинается отсчет. В течение вот этих 90 дней, которые мы вам даем, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, 98-99% именно оставляют, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращайте нам, неважно, на какой день, 88-й, там, 75-й. Мы возвращаем все деньги до копейки без каких-либо лишних вопросов. А сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа. Партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам, на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воды. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Да? Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, никакого мыла, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчины, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода. Ни аллергии, ни раздражения, потому что максимально природно и экологично. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она, кстати, называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. Все это получается из обычной питьевой, легко доступной вам воде. И при этом кислотная вода, об анолите я сейчас говорю, она убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Да? Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, я уверен, многие, большинство из вас ими пользуются. Бутылочка кислотной воды, еще раз говорю, анолит. Вводите, увидите. Цена за пол-литра около 300 рублей, а то и больше. И это за воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она там простояла. А ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. Но так или иначе положительных отзывов о нем на маркетплейсах тысячи, тысячи, друзья. Да и у пользователей ионизаторов Aqualife тоже, я часто их слышу. Попробуйте вы и сами увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно и с точки зрения экономии семейного бюджета, и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих-многих других заболеваний. И вот работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте прямо сейчас. 90 дней тестового периода, целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор и ионизированная вода действуют именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил, стабилизируется давление, потому что улучшится реология крови, уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться там сладкого, мучного, чего-то вредного. Да? Это произойдет на клеточном уровне, вы это сами ощутите, вам не захочется этого есть. Да? Изменятся вкусовые привычки в лучшую сторону. Придет более чистое питание, а значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес, сплошные плюсы, друзья, сплошные плюсы. Но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Напоминаю, только сегодня последний день акции, вынужден это сказать, 29 900 рублей на ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900, таких цен больше не будет. Звоните прямо сейчас, звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появится у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Я сказал о том, что улучшите реологию крови. Есть еще немного времени, потому что поэтому успею рассказать про эту проблему. А что такое реология? А, реология от греческого слова, да, реос, течение, поток. Вот. И вот текучесть крови определяется именно совокупностью функционального состояния форменных элементов крови. Именно подвижность лейкоцитов, там, тромбоцитов, эритроцитов, вязкость крови, да, учитывается в этом. И вот ключевая роль в формировании реологических параметров крови принадлежит форменным элементам крови, прежде всего эритроцитам, которые составляют 98% от общего объема форменных элементов крови. На эту тему есть показательное исследование, которое провели в Камдене среди спортсменов. А мы знаем, что повышенные физические нагрузки, они провоцируют окислительный стресс в организме, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется обезвоживанием. И вот в этом исследовании спортсменов разделили на две группы. Одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП, то есть нет в ней электронов, отрицательно заряженных частиц, дают и антиоксидантные свойства. Нейтральный pH у такой воды был, да, который одной группа пила. А вот другой группе дали воду с отрицательным ОВП, насыщенным молекулярным водородом, отрицательным ОВП и с pH 9,5. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП, высокощелочным pH. И авторы объяснили полученные результаты нейтрализации окислительных процессов. Ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого, друзья, человеческого организма, друзья. Натуральный продукт, без каких-либо противопоказаний, что очень важно, друзья, никаких еще исследований не было, где бы она показала какие-то отрицательные значения. Друзья, попробуйте, тестовый период 90 дней, звоните 8 800 505-0855. Если сразу не звонитесь, а мы перезвоним с городского номера, который заканчивается на 0808. Звоните. 8-800-505-0855. Вот эти последние дни акции. Слушайте радио
1: «Комсомольская правда». Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И обсудим еще несколько актуальных новостей. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально зафиксировали факт гибели 21 гражданского лица в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске. После трагедии Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с официальным заявлением. Он призвал провести оперативный и независимый расследование ударов украинских вооруженных сил по мирному городу. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей, жертв конфликтов, учрежденного Всемирной организацией.
8: Я на прошлом брифинге пообещала, что теракт в Старобельске станет центральным направлением информационной и политической работы всего нашего министерства, наших посольств и консульств, постоянных представительств при международных организациях. Я сегодня хочу вновь вернуться к этой теме и буду возвращаться к ней постоянно. Я хочу вернуться к реакции, а лучше сказать, к отсутствию реакции со стороны профильных международных организаций, несмотря на то, что, посмотрите, у них и дата-то специально есть, могли ведь подготовиться. Ведь их наиважнейшей задачей, там так прописано в их уставных документах, является деятельность, в рамках которой они должны делать все возможное, и, кстати говоря, невозможное тоже стараться делать, для того, чтобы не допускать повторения подобных чудовищных событий. Я, кстати говоря, сейчас говорю не только про западные страны, чьи политически мотивированные действия, я бы сказала, бездействие, по сути, игнорирование, фактическая слепота, ну, собственно, циничная, наглая и беспардонная ложь в отношении хладнокровного убийства детей в Старобельске уже никого не удивляет. С ними все понятно. К ним много вопросов. Но то, что они молчат, нас не удивляет. Но эти вопросы у нас есть к международным организациям. Я еще раз хочу задать вопрос. 4 июня 2026 года, вот сейчас должна проснуться Организация Объединенных Наций, ее секретариат. Сегодня не суббота и не воскресенье. Сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске? Я не знаю, может быть, их смущает, что этим детям 17-18 лет, и, может быть, для них они как бы и не дети. Но пусть тогда так скажут, и мы услышим и это объяснение тоже. У нас есть вопросы к тем самым структурам, которые создавались. И написано это именно в преамбуле Устава Организации Объединенных Наций с тем, чтобы, прямая цитата, «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни, принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности». Ну хорошо, они не защищают личность человеческую, когда поощряют финансирование киевского режима, который совершает теракты.
7: Итак, 4 июня – Международный день невинных детей и жертв агрессии. В Москве возле посольств иностранных государств проходят траурные акции в память о детях, погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. У дипломатического представительства Франции собралось более 175 человек. И, кроме того, около 150 участников акции находятся возле здания посольства Великобритании в Москве. Активисты держат в руках фотографии убитых при ударе ВСУ в Старобельске студентов. Они установили траурный колледж. Колокол, число ударов которого равно числу погибших – 21. Также растянут черный траурный баннер с изображением свечи и надписью «Старобельск 22.05.2026». К другим темам выпуска переходим. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Выпускников вузов, обучающихся на бюджете, хотят принудительно трудоустраивать и отрабатывать деньги, потраченные государством на обучение. Владимир Мединский такую инициативу выдвинул. Плюсы и минусы ее обсудил с экспертами Вадим Алексеев.
9: В России хотят вернуть практику обязательной отработки после обучения в вузах. О необходимости обязательного трудоустройства выпускников, обучавшихся за счет государства, заявил помощник президента России Владимир Мединский. В качестве примера он привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах. Помимо студентов-медиков, к обязательной отработке ранее также хотели привлечь выпускников педагогических вузов. По мнению авторов инициативы, это также позволит решить проблему нехватки педагогических кадров в нашей стране. Вот только эксперты относятся к этой идее скептически. Такой механизм все равно не поможет увеличить количество педагогов. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
10: Если бы у нас стояли очереди на бирже труда безработных педагогов, которые рвались бы в школу, это воспринималось бы тогда как льгота. Сейчас это будет восприниматься как принуждение. Даже если это произойдет, это не приведет к появлению большего количества учителей в школах. Во-первых, потому что способов увернуться от распределения было бесконечное количество даже в советские времена. А во-вторых, как только человек, обязанный работать, закончит этот срок, он, безусловно, убежит. Потому что нельзя заставить свободного человека работать из-под палки.
9: В Госдуме уже отреагировали на предложение Мединского. Как заявила первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, образование – это не форма отработки долга, а инвестиция государства в людей и в будущее страны. И даже если выпускник не идет работать по специальности сразу после вуза, то это не значит, что деньги выброшены. Подобное мнение разделяют и многие эксперты. По их словам, введение обязательной отработки серьезно ограничит доступность образования и свободу выбора работы. Как рассказал юрист по трудовому праву и гендиректор НС Консалтинг Дмитрий Кафанов, в Конституции нашей страны прямо запрещено принуждать кого-то работать. А механизм обязательной отработки после окончания вуза существует для студентов, учащихся по целевому набору.
11: Во-первых, просто заставить кого-то отработать 3 года будет все равно нельзя. По одной простой причине. У нас есть конституция, согласно которой труд свободен, а гражданин сам имеет право выбирать, где ему работать. Эти вещи уже частичным образом реализованы. Реализованы немножко другим способом. Например, есть такое понятие «целевое обучение». В случае, если какой-нибудь госорган отправляет человека на целевое обучение, он за него платит, то этот человек должен отработать там не менее определенного количества лет после окончания того самого вуза. Но здесь нет тоже рабовладельческого строя. Имеет ли он право уволиться, имеет только возместить сначала деньги на обучение.
9: По словам специалистов, проблему дефицита кадров необходимо решать через создание привлекательных условий, достойных зарплат, жилья, понятных карьерных перспектив и поддержки молодых специалистов. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
7: Еще один сюжет о том, что россияне тратят на психотерапию в месяц около 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году траты были около 8,5 тысяч в месяц. Почему же граждане готовы тратить на психологическую помощь все больше и с какими проблемами они чаще всего обращаются, расскажет моя коллега Виталия Осипова.
12: Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. Согласно подсчетам аналитиков, на сегодняшний день граждане тратят в среднем около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был ниже 8,5 тысяч рублей. К тому же, лето и осень больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это означает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. Растет и число клиентов психологов и психотерапевтов. В первую очередь за счет возрастной группы от 18 до 24 лет. Помимо этого, за последние 5 лет заметно выросла доля мужчин-пациентов. По словам экспертов, сама по себе помощь психолога перестает быть чем-то ненормальным, а тема утрачивает свою табуированность. Поэтому все больше людей обращаются за помощью. Особенным спросом пользуется онлайн-формат, который гораздо удобнее и дешевле, поэтому может послужить отличным стартом, заявил радио «Комсомольская правда» психолог по тревожным расстройствам Павел Живнеров.
13: Это, во-первых, очень удобно, во-вторых, легче, более конфиденциально, больше анонимность. Ну и, соответственно, на сегодняшний день люди достаточно скептичнее все-таки относятся к психотерапии, и поэтому человек, который впервые начинает этот путь, ему гораздо легче начать с онлайна, потому что он может делать это сейчас. Когда мы говорим об онлайне, это возможность сделать это дешевле, быстрее и в удобных, комфортных условиях. То есть он просто взял ноутбук, открыл его, и он прямо сейчас уже может начать консультироваться с психологом.
12: К наиболее популярным запросам относятся управление стрессом, работа с нестабильной самооценкой и преодоление тревожности. С этим к специалистам обращается каждый второй пациент. А вот интерес к теме отношений, наоборот, снижается. Доля курсов по этому направлению за последние 5 лет сократилась с 35% до 20%. Подобная тенденция неудивительна, говорят эксперты. Проблемы с постоянной апатией, чувством тревоги и самопринятием были всегда. Вот только раньше люди преимущественно заливали их алкоголем. Теперь же россияне пытаются разобраться в себе при помощи специалиста, подчеркнул Павел Жавнеров.
13: Все эти проблемы были и раньше, просто люди их проживали по-другому. Многие из людей, вот, у которых были проблемы с тревожностью, негативными эмоциями, они на самом деле находили решение в алкоголе зачастую. Сейчас люди более открыто говорят о своих психологических проблемах. Мы видим и в соцсетях, различные блогеры рассказывают об этом, даже знаменитости делятся. И это получается, как бы сама тема становится более нормальной для обсуждения. Второе. Поколение людей, которые сейчас после 18 лет. Они уже с другим мышлением, они уже не думают, что типа люди обо мне подумают и так далее. Они больше заинтересованы в своей продуктивности, в своей эффективности.
12: На этом фоне отмечается и рост спроса на обучение, подчеркивают эксперты. В прошлом году программы дополнительного профессионального образования для психологов составили около трети рынка, что на 15% превысило показатели за 2020 год. Денежный оборот таких курсов за этот же период вырос с 10 до 33 миллиардов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: Реклама.
15: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
19: Главное, мы должны для себя понять, кто мы, куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот этот наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: О переговорах.
18: Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись накануне. По словам Дмитриева, темой стало экономическое взаимодействие стран. Он также отметил, что американская сторона пытается способствовать миру и донести до Киева о необходимости встать на путь урегулирования, а не провокаций и конфронтации, подчеркнул глава РФП.
20: О важном.
18: Среди объявленных иноагентами за прошлый год лишь у 4% нашли иностранное финансирование. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Он напомнил сенаторам, что до 2022 года единственным признаком для признания иноагентом было иностранное финансирование. В этой связи он поблагодарил законотворцев за добавление в федеральный закон пункта об иных формах влияния. По данным Минюста, главным основанием для включения в реестр в прошлом году стало нахождение под иностранным влиянием в нематериальной форме. Речь о распространении материалов других иноагентов, участии в зарубежных общественно-политических мероприятиях или получении организационно-методической помощи из-за границы.
20: О происшествии.
18: 3 человека пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. Среди них подросток, уточнили в региональном Минздраве. Все эвакуированы в областной ожоговый центр. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Инцидент произошел на Большевистской улице. К ликвидации последствий ЧП привлекались 23 человека и 8 единиц техники.
20: Об авариях.
18: В Новороссийске на неопределенный срок приостановлено водоснабжение. Подача в дома горожан ограничена из-за подтопления артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе вблизи реки Кубань, сообщает городской водоканал. Утром вода в Новороссийске подавалась на 3 часа с 6 до 9.00. Информации о времени следующего включения воды на сайте организации нет. Сильные проливные дожди последних дней вызвали резкий подъем уровня воды в реке Кубань. Из-за угрозы наводнения объявлено локальный режим чрезвычайной ситуации в Славянском и Крымском районах, откуда спасатели экстренно эвакуируют местное население.
20: О погоде.
18: В столице плюс 24, ясно и без осадков. После 15.00 обещают грозу.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия достигла финансового суверенитета и вскоре может полностью погасить государственный внешний долг, заявил глава Минфина Силуанов. Apple без объяснений причин удалила Макс из своего магазина приложений. На устройство Apple уведомления о звонках пока не приходят. Что будет дальше? И продажи ноутбуков в России за год упали на 20%. Чем вызвано снижение? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты обсудим. А начнем с того, что Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг. Об этом в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Россия достигла финансового суверенитета.
0: С точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы не зависим от решений третьих стран. Ну, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, мирового банка. У нас этого нет. У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим. И надеюсь, что таких долгов не останется. Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры. У нас она, собственно, создана, работает. И даже все отключения от финансовых услуг абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов, финансовых транзакций и так далее. Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас тут происходит, уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в двадцатке. Мы контролируем дефицит. Мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета. Мы видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние 3 с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику. Вот, собственно, и есть суверенитет.
7: Другие заявления по экономике на Питерском международном экономическом форуме. Российская экономика за последние 3 года прибавила 10%, когда в Европе рост составил всего 3%. Это заявление заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина. И он подчеркнул, что безработица в России является самой низкой в мире. Ну и еще одно заявление озвучу. Более высокие ставки и крепкий рубль станут контурами следующей экономической модели. Об этом сообщил уже глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Все это сессия была, естественно, в рамках ПМФ. Ну и что же, узнаем мнение эксперта. Прямо сейчас, кстати, он находится на Питерском экономическом форуме. Это директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, добрый день.
7: Ну, поэтапно хотел бы задать вам несколько вопросов. Начнем все-таки с заявления Антона Силуанова. Вообще, а что есть внешний долг и зачем его снижать? Мы же видим, что внешний долг Соединенных Штатов Америки вообще космический, а живут они и в ус не дуют при этом.
21: Во-первых, они в ус все-таки дуют. Для них наращивание внешнего долга – это большая проблема. И там не столько в внешний долг, сколько дефицит бюджета. Вот там для них это главная проблема. А для нас, смотрите, для американцев внешний долг хорош тем, что он номинирован в долларах. И при желании они могут его покрыть, просто напечатав нужное количество долларов. Mm-hmm. Ну, вот. А для России внешний долг всегда был, опять же, в долларах или в евро. То есть напечатать доллары или евро мы не можем. Соответственно, поэтому для нас критически важно с точки зрения обеспечения безопасности минимальный размер долга. Ну и вот то, о чем сказал Силуанов, что у нас долг там около 10%, и он постоянно снижается. На самом деле это не вполне так, на самом деле он больше, потому что он говорит о государственном долге, а есть еще корпоративный, то есть долг юридических лиц. И если взять сумму там государственного и корпоративного долга, он там будет далеко не 10%. С третьей стороны, а по корпоративному долгу государство не отвечает. Если там какой-то банк не сможет оплатить свои внешние долги, там оставшиеся еще с досанкционных времен, государство от этого ни жарко, ни холодно. Поэтому, с точки зрения такого анализа стабильности системы, низкий долг – это хорошо. Тут он прав, Силанов.
7: Скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, а есть ли разница в том, кому должны Соединенные Штаты, а кому должна Россия?
21: А, смотрите, кому должны Соединенные Штаты? Соединенные Штаты должны самим себе. То есть большая доля государственного долга принадлежит американским корпорациям, там, населению, банкам и так далее. Ну и процентов 30 долга принадлежит внешним государствам, внешним инвесторам. А вот в России весь внутренний, ну то есть практически весь долг, который мы сегодня имеем, это долг внутренний. То есть он принадлежит на российским банкам, Центробанку и так далее. И с этой точки зрения, как уже сказал, его прочность, да, финансовой системы определяется тем, что, ну, внутри себя мы как-нибудь разберемся. Америка то же самое. То есть, несмотря на то, что там есть большое количество держателей внешних, те же самые китайцы, у которых там на 600 миллиардов американского долга, там японцы, там около триллиона и так далее. Но все-таки надо понимать, что основная часть американского внешнего долга, она находится внутри страны. И, ну, собственно, ни один внешний игрок обанкротить Америку не может, как и Россию. Но в этом смысле, вот да, мы похожи с американцами.
7: А еще один вопрос для уточнения. А каким образом мы можем внутри себя разобраться с этим внешним долгом? А взаимозачетом или рубли напечатать?
21: Нет,
7: кстати, можем мы их напечатать?
21: Нет, рубли, конечно, можем напечатать. Мы же не говорим о внешнем долге, мы говорим о государственном долге. Государственный долг, он находится внутри, а внешний долг, понятно, он внешний. Но внешний долг, как сказал сегодня Силанов, это 10% там ВВП. Вот. А внутри себя, конечно, мы можем там выпустить дополнительный долг, можем погасить эти ценные бумаги, ну и так далее. Что, собственно, и происходит. Когда бюджету нужны деньги, они же не идут там за границу занимать там у иностранцев каких-то. Нет, выпускаются ценные бумаги Минфина, их там покупают банки, потом эти банки передают долги в Центробанк, ну и как-то вот так. Да, мы с этим справляемся.
7: Ну вот, если Россия все-таки полностью погасит внешний долг, это, на что это повлияет прежде всего? Да? Что хорошего это даст? Потому что, да, внешний долг России всего 10%, но при этом мы каким-то бедным странам прощаем какие-то долги почему-то, а нам никто ничего не прощает.
21: Смотрите, гасить полностью внешний долг, ну, это довольно бессмысленное мероприятие, потому что всегда есть какие-то возможности дешево занять за границей. Сегодня дешево занять на Западе мы не можем, но есть какие-то возможности, вот там, в странах глобального юга, там получить в Китае, кстати, получить какое-то финансирование. Поэтому выплачивать полностью внешний долг, ну, скорее всего, Россия не будет. На что повлияет, если Россия выплатит внешний долг? Да ни на что не повлияет. Как жили, так и будем жить. То есть, ну а с точки зрения здравого смысла, внешний долг, если есть возможность получить дешевое финансирование, ну зачем от этого отказываться, нет смысла в этом.
7: Алексей Николаевич, я также обратил внимание на слова заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина. На ПМФ он сказал, что за последние три года российская экономика прибавила 10%, а в Европе рост составил всего 3%. Ну, проценты – это вообще достаточно такая коварная штука для измерений. Да? Сколько вешать в граммах, наверное, поточнее будет. Но, тем не менее, за последние три года 10% – это в среднем или в сумме? Или...
21: Сумма, конечно.
7: Это сумма, да?
21: Естественно, это сумма, да. И... На самом деле, вы не туда смотрите. На самом деле, среди заявлений Орешкина самым важным является заявление о том, что... А, извините, это не Орешкин, это Решетников.
7: Да, Решетников. Про высокие ставки и крепкий рубль?
21: Нет. Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Вот это самое важное из того, что я услышал сегодня на питерском форуме.
7: Так.
21: Перевод на русский, это означает, что вот та самая зарплатная гонка, про которую у нас так много говорили в последнее время, она продолжит. То есть зарплаты будут расти опережающими темпами. То есть Россия, россияне, простые россияне будут богатеть, даже если экономика будет не стоять на месте или там будет какая-то рецессия. Но зарплаты будут увеличиваться. Вот это очень важно. То есть, как бы, как это, Максим Решетников послал всем россиянам лучи добра, вот, и ожидания, как это, роста благополучия.
7: Ну, взаимосвязанные же вещи, да, зарплата может вырасти на 10%, а цены на 20%, и это уже как
21: нет,
7: бы...
21: Нет, имеется в виду реальные зарплаты. В данном случае имеется в виду реальные зарплаты за вычетом инфляции. Ах, реальные вот так. Зарплаты, конечно, естественно. У нас в последние годы зарплаты растут с серьезным опережением инфляции. Ну и вот, соответственно, господин Решетников говорит, что зарплаты и дальше будут расти быстрее, чем инфляция. И все россияне, как бы работающие зарплату, должны похлопать ему в ладоши.
7: Алексей Николаевич, у нас остается минута, не могу не уточнить. По первому закону термодинамики, если откуда-то прибыло, да, это должно где-то убыть. Возникает вопрос, а где деньги на повышение зарплат? Или просто рабочих мест меньше станет?
21: Нет, рабочих мест меньше не будет. Смотрите, вот такая история. ВВП – это инвестиции, там государственные расходы с одной стороны, с другой стороны – рост зарплат. То есть рост зарплат может финансироваться за счет там сокращения инвестиций или государственных расходов. Ну, вот, а может финансироваться за счет каких-то других источников. То есть, да, вы совершенно правы, это сообщающие сосуды, но главное, чтобы в наших карманах, вот в том сообщающем сосуде, который в нашем кармане, вот в нем пребывало. А что в остальных, ну, это проблема господина Решетникова.
7: Алексей Николаевич, спасибо вам за четкое разъяснение. Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук, прямо, что называется, из горячей, в хорошем смысле, экономической точки, где проходит Питерский международный экономический форум, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Мы будем продолжать наш эфир. Apple без объяснения причин удалила мессенджер Mac со своего магазина приложений. Что будет, обсудим через пару минут.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
7: Главное сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И в студии Сергей Григорьев, чуть не забыл представиться, надеюсь, вы уже привыкли, по голосу узнаете. Защищаться от кибершпионажа можно только самостоятельно, разрабатывая системы, куда невозможно внедрить зловредный код. Вот такое мнение на полях Питерского международного экономического форума высказал генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский. Выступил он на сессии «Будущее для каждого. Благо для всех. Как управлять конкуренцией за ресурсы и пространство».
23: Защищаться от кибершпионажа, кибертерроризма можно эффективно, можно только самостоятельно техническими средствами, а именно разрабатывать системы, которые, то, что я называю, конструктивно безопасны, то есть системы, куда невозможно внедрить зловредный код. Те, где мы можем гарантировать, что системы 100%, взломать их невозможно. Минутка рекламы. Это не мечта, мы работаем над такими системами, причем не в одиночку, у нас есть целая ассоциация, которая работает над конструктивной безопасностью. все, есть первые успехи. Это новая операционная система, которую хакнуть невозможно. Ну, вот этому телефону я доверяю. К сожалению, купить его тоже невозможно. Это пока такой прототип, но вот я считаю, это будущее.
7: Давайте обсудим эти заявления и еще несколько новостей. У нас на связи главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT World Андрей Виноградов. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый день.
7: Нет смысла сомневаться в словах Евгения Касперского, но скажите, что вам известно о существовании вот таких ресурсов защиты от взломов, про которые Касперский только что сказал?
2: Ну, я, наверное, не так много знаю о таких системах, но единственное, что я знаю, что компьютер, который, например, не подключен к интернету, его взломать нельзя. Вот. Поэтому, собственно говоря, в принципе, мы в этом направлении движемся.
7: Скажем так, который не подключен к интернету, его взломать нельзя через интернет, а принести к нему флешку с каким-нибудь ПО, наверное, все-таки возможно. Дистанционно
2: нельзя. Для этого можно поставить машину, которую нельзя программировать. Ее один раз запрограммируешь, и больше не надо. Все.
7: А вот, может быть, конечно, глупый вопрос вам покажется как эксперту, да, но я не глубоко, но так на полштыка, что называется, погружен в тему IT. Андрей Андреевич, но вот как мы можем говорить об информационной безопасности, если программное обеспечение ставится на железо, которое непонятно, вернее, понятно, кем сделано, но непонятно, что в этом черном ящике зашито? Есть ли возможности вот этот черный ящик нивелировать, и чтобы он жил в своей капсуле, да, и ничего такого не делал? Потому что мы все понимаем, что смартфоны, которые у каждого у нас в кармане, по одному, по два, они нам не принадлежат. Если захочет тот человек, который их разработал, или та корпорация, они превратятся в кирпич вот сейчас, в одну секунду.
2: Это правда. И более того, подобные технологии, они используются не только во вред, но и во благо. В свое время компания Intel делала систему, называлась она Anti-Theft, антикража. И организована она была именно на аппаратном уровне. Например, сделана она была для того, чтобы, к примеру, если вы потеряли ноутбук, чтобы тот человек, который нашел, не получил эти данные, вы могли его удаленно заблокировать. Причем это было независимо от того, какая операционная система на нем стояла. Там можно было даже вынуть жесткий диск, и это бы не помогло. Так что такие технологии, да, существуют. И да, они могут использоваться как во благо, так и во вред.
7: Ну вот получается, что какую программную оболочку не разрабатывает для защиты от взломов или защиты от проникновений, или ну вообще, чтобы устойчивость этой системы была, то есть если она стоит у нас, допустим, в серверной какая-то железка, она наша, и мы с ней делаем, и никто с ней ничего не получает, если мы там поставили нужное ПО. Но то, что зашито на аппаратном уровне, на уровне железа, этой железки, которая произведена, не знаю, на Тайване, в Китае, в Соединенных Штатах, где-то еще. Мы же туда залезть не можем и от этого защититься не можем или можем?
2: К сожалению, не можем. И здесь возникает вопрос как раз о том, что, например, некоторые процессоры, которые у нас являются как отечественные, они тоже состоят из блоков, лицензированных у английской компании ARM. Вот, я прежде всего говорю про Байкал, и вот их блоки, они, собственно говоря, этот процессор создавался примерно как Apple-овский. То есть Apple, по сути, сам не так-то много чего и делал. Они просто взяли вот армовскую архитектуру и напихали туда, вот, собственно говоря, блоков, как из лего-кирпичиков. А конкретно, что там находится, ни Apple, ни Байкал до конца знать не могут. Но они могут управлять более высоким, скажем так. И в этом смысле, между прочим, процессор Эльбрус, который имеет вообще уникальную архитектуру, для, с точки зрения вот суверенности, с точки зрения безопасности, он гораздо более безопасный, потому что там действительно своя архитектура абсолютно.
7: Но он не такой быстрый и не такой производительный, насколько я понимаю, да, и здесь нам еще несколько лет нужно будет идти вперед или привлекать каких-то сторонних разработчиков и производителей железа в том числе для того, чтобы повысить производительность, да, вот на Эльбрусе,
2: там
7: я не знаю.
2: Проблема... Там... Нет, да. Там проблема немножко в другом. Из-за того, что это совершенно ни с чем не совместимая архитектура, под нее программное обеспечение имеет очень плохую оптимизацию. Угу. А как вы знаете, что можно и при определенных оптимизации, при определенных наличии набора команд, если программное обеспечение адаптировано под определенные задачи, то эта задача выполняется гораздо быстрее. Например, как вот есть аппаратное кодирование видео или аппаратное шифрование, которое есть специальные модули, которые в процессоре есть, и они значительно ускоряют эту работу. И в некоторых задачах, в том же шифровании, кстати, Эльбрус показывает очень-очень неплохие результаты.
7: Андрей Андреевич, ну вот вы упомянули Apple, да, я не могу не затронуть новость, у нас тут полторы минуты остается, даже чуть меньше. Вот Apple из своего магазина приложений удалила национальный мессенджер Max, да, и все, и сообщения и сейчас там пушапы, грубо говоря, не приходят. Да, будут решать, но по большому счету, а если не решат? А, да, это же тоже не информационная безопасность получается.
2: Знаете, в этом смысле мне очень понравилось, что уже две организации взяли на себя ответственность за то, что это благодаря им из App Store удалили Max, причем они сказали, что мы вот за свободу интернета, и поэтому мы попросили заблокировать мессенджер. Ну, это, конечно, вот очень смешно звучит все. Вот. Но, слушайте, ну, заблокировали и заблокировали, ну, убрали и убрали. Ну, с другой стороны, у нас же даже депутаты говорят, что айфоны надо отказываться. Mm-hmm. Давайте тогда отказываться уже.
7: Ну, с себя надо начинать, мне кажется, да? Потому что все, ну, все же да, смотрят посмотрим. В сторону начальника. Вот как начальник делает, так и надо делать. А то как-то нелогично получается. Отказывайтесь от айфона, а при этом интервью дают, а в руках айфон держат. Это странно. Вот.
2: Они
7: это...
2: просто показывают, чем пользоваться нельзя на своем примере.
7: Спасибо, Андрей Андреевич. Большое. Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World, был с нами на прямой связи. Мы обсудили немного и информационную безопасность, и самые последние новости. Кстати, можете зайти на портал kp.ru. Там есть подробный материал о том, что уведомления о звонках и сообщениях мессенджера Max перестанут приходить на устройство Apple. Как теперь будут работать приложения на iPhone, прочтите, очень занимательно. У меня, кстати, да, не проходит, грубо говоря, всплывающие сообщения уже не появляются на экране телефона, но вот зайти в Max, и можно увидеть, что там есть какие-то новые сообщения, красненькая точка и количество непрочитанных сообщений присутствуют, так что имейте в виду. Ну а теперь про продажи ноутбуков в России, которые за год упали на 20%, подробнее расскажет Василий Воронин, наш коллега.
4: Россияне потеряли интерес к ноутбукам. Продажи этой категории техники за год упали на 20% в натуральном выражении и на 15% в денежном. За январь-май этого года в нашей стране было продано порядка 925 тысяч ноутбуков на общую сумму около 60 миллиардов рублей. По словам экспертов, все дело в том, что покупательская способность россиян не поспевает за растущими ценами на ноутбуки. На стоимости устройств сказывается бум генеративного искусственного интеллекта. Дата-центром для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах. И мировые производители пока не справляются с таким спросом. Некоторые компании даже вынуждены разрывать договоры о поставках, меняя покупателя и выплачивая неустойку. Настолько больше готовы предложить компании, стремящиеся внедрить в свою работу искусственный интеллект. В результате цены на видеокарты, чипы, память и другие детали выросли. Это, в свою очередь, влияет на стоимость ноутбуков, а также других гаджетов, заявил радио «Комсомольская правда» главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-Expert Андрей Виноградов.
5: Тема искусственного интеллекта не теряет своей актуальности, а для работы нейросетей требуются огромные вычислительные мощности. Сегодня, когда вы вбиваете любую фразу в поисковую систему, вы запускаете множество механизмов, которые затрагивают систему искусственного интеллекта. Каждая компания пытается внедрить искусственный интеллект в свои внутренние и внешние процессы. А для работы системы в целом нужны еще и оперативная память, и твердотельные, и классические жесткие диски. Учитывая все это, я боюсь, что ситуация с ценами на всю электронику будет только ухудшаться в ближайшем будущем.
4: При этом говорить о каком-то росте продаж в ближайшем будущем не приходится, так как россиян ждет еще одно повышение цен во второй половине этого года. Все из-за введения в нашей стране технологического сбора. Это новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Это также повлечет за собой как рост цен на технику, так и падение спроса на нее, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик МБ Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: В течение года в среднем рост составит 20% из-за технологического сбора. Это будет около 5% на всю технику до 100 тысяч рублей. То, что выше 100 тысяч, там чем выше цена, тем меньше влияние, потому что предельный сбор 5 тысяч рублей с единицы продукции. Спрос на электронику из-за этого будет падать около 20%.
4: По планам, технологический сбор должен был заработать в нашей стране 1 сентября. Однако на днях в Минпромторге заявили, что планируют перенести запуск сбора на 1 декабря. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Россия планирует выступить на летней Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе полноценной национальной командой. Подробнее об этом через 5 минут.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно.

0: «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 15 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области завершилась реорганизация нескольких учреждений здравоохранения. Изменения коснулись Островской межрайонной больницы, Опочетской стоматологической поликлиники, Детской областной клинической больницы и санаториев Великолукский и Гороховое озеро, а также стоматологических поликлиник Пскова. Санаторий Великолукский теперь является филиалом номер 2 Детской областной клинической больницы. Заведующей филиалом назначена Людмила Королева. Бывший санаторий Гороховое озеро стал филиалом номер 1. Его возглавил Сергей Григорьев. Оба филиала будут специализироваться на реабилитации детей из Псковской области, в том числе в рамках национальных проектов. 600 детей посетили кинотеатр «Луки Парк Синема» в День защиты детей. Он стал одной из самых популярных площадок на празднике детства в Великих Луках. Мультфильмы посмотрели более 600 человек. Специально к празднику все мультфильмы можно было посмотреть по единой социальной цене всего 100 рублей. А фабрика мороженого раздала мороженое 300 детям. Весь день в парке царила праздничная атмосфера. Также в этот день дети участников специальной военной операции, воспитанники коррекционной школы и Великолукского дома-интерната смогли бесплатно покататься на аттракционах. Особую роль в организации и проведении данного масштабного праздника сыграл депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Аналогичный праздник детства при поддержке партии «Единая Россия» и фонда «Земляки» прошел в Пскове в парке аттракционов «Волшебная гора». В Великих Луках стартовал конкурс для молодежи. 3 июня участники успешно прошли первое испытание – собеседование, максимально приближенное к реальным условиям трудоустройства. В состав экспертной комиссии вошли директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова, начальник отдела по молодежной политике администрации города Екатерина Карпенко и член молодежного общественного совета при главе администрации, учитель истории средней образовательной школы номер 12 Николай Морозов. Конкурсантам предстояло не просто рассказать о своих достижениях, но и доказать, почему именно они достойны победы, проявить уверенность и умение справляться с давлением. Все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и амбициозность. Впереди участников ждет еще несколько испытаний.
1: О валютах.
2: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12, юань 10.83.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Главная тема дня – это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Испанский наемник ВСУ Перес Родригес с позывным «Шакал», считавшийся пропавшим без вести, кремирован и тайно захоронен на Украине без указания персональных данных. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что случившееся с Родригесом – это норма в рамках негласных договоренностей Киева со странами ЕС, руководство которых опасается роста протестов в случае публичного погребения наемников украинской армии на родине. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Очередная мерзопакостная история, связанная с иностранными наемниками, воюющими в составе вооруженных сил Украины, открылась недавно. Открылась она благодаря тому, что в плен к российским солдатам попался колумбиец, который передал нашей разведке мобильный телефон своего коллеги, в кавычках, по фамилии Перес Родригес, он испанец, позывным «Шакал». И вот этот самый пленный колумбиец рассказал о том скотском отношении, которое украинское командование проявило к этому погибшему испанцу. На родину испанцу сообщили, что он пропал без вести. На самом деле он никуда не пропадал, он был убит. Его кремировали и зарыли где-то в лесу под Волчанском, как собаку. Даже никакого-то обозначающего знака не поставили. Кстати, вот такие истории происходят с иностранными наемниками на Украине давным-давно. Если поначалу еще какие-то правила

0: на приличие украинское командование, украинская политика соблюдали, то сейчас, как мы видим, абсолютно не соблюдается. Какие были правила? Наемник заключает контракт, в котором все прописано, сколько ему платят в месяц и сколько положено выплатить ему в том случае, если он будет ранен, контужен или убит. Вот за убийство или в случае смерти наемника украинское правительство должно выплачивать более 30 тысяч долларов. Но стало среди наемников очень много убитых. И украинское командование решило сэкономить на этом. И стало, в общем-то, вытворять вот такие дела, кремировать наемников, зарывать их в безвестных ямах, повторюсь, как собак. А на родину сообщать, что он пропал без вести. Бешеная экономия. Причем это делалось даже с согласия Евросоюза. А почему? Потому что в Евросоюзе политики очень боялись, когда пойдут на родину трупы эстонцев, латышей, литовцев, французов, немцев или британцев, то это может вызвать недовольство среди народа этих стран, куда привозились ранее трупы убитых наемников. Вот такой он подход. Сейчас мы видим, ситуация разрастается в огромных количествах. Я вам назову только цифры. Если раньше среди наемников была 21 тысяча еще 2 года назад на Украине, то сейчас их осталось всего лишь 13 тысяч. Причем огромное количество наемников, более 1000 человек, числится тоже пропавшими без вести. Их наверняка тоже спалили и где-то там зарыли в песок под Харьковом, как это случилось с этим самым Пересом Родригесом. Все это, в общем-то, говорит об отношении к иностранным наемникам. Более того, родственники погибших или так называемых пропавших без вести наемников заваливают жалобы и свои посольства, и Киев с требованием: если не отдать тело или останки погибшего наемника, то хотя бы по закону выплатить полагающиеся семье деньги. Ну и здесь Киев показывает таким семьям или таким жалобщикам большую свою украинскую долю. Ну вот теперь мы имеем уже представление, что такое Евросоюз, что такое киевская власть и какие отношения выстраиваются между наемниками, их семьями и киевской властью в случае гибели наемника. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Россия планирует выступить на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе полноценной национальной командой. Под угрозой остаются лишь 1-2 командных вида спорта. Об этом заявил известный министр спорта Михаил Дегтярев в рамках ПМФ-2026.
3: 42 вида в программе. Вообще олимпийский спорт летний – это 42. 22 вида начинают отбор летом. Вот сейчас, в июле, и уже пошли очки, места, квоты по разным видам. У нас, в принципе, из этих 22 проблемы пока, и мы их обсуждаем с МОКом, только в командах. Вот волейбол, баскетбол. В остальных все будут начинать отбираться. Это и единоборцы, и пловцы, там все. По каждому виду у нас программа утверждена актом министерства, и двигаемся по графику.
2: Ну а о других новостях спорта подробнее расскажет Василий Воронин.
1: Новости спорта.
4: Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мира Андреева вышли в полуфинал Ролан-Гаррос второго в сезоне турнира «Большого шлема». В четвертьфиналах Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко, а Андреева победила румынку Сарану Кырстю, 18-ю ракетку мира. За выход в финал Шнайдер поспорит с полькой Майей Хвалинской, которая победила в 1/4 финала россиянку Анну Калинскую. Во втором полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк, победившая соотечественницу Элину Свитолину. Представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова рассказала Матч ТВ, что ее клиент успешно перенес операцию после ДТП. Ранее в среду мотоцикл Кудряшова столкнулся на Кутузовском проспекте с машиной скорой помощи. Спортсмена госпитализировали в больницу из-за проблем с рукой. Футболист в феврале 2024 года объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Последним клубом защитника был «Факел». Кудряшов также выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Тимирязев». Терек, Ростов, Рубин, Сочи, турецкие Истанбул, Башакшехир и Анталия Спорт. В составе сборной России он провел 48 матчей и забил один мяч. Российский футболист ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью почти в 43 миллиона евро занял 7-е место списка. На первом месте расположился вратарь английского Манчестер-Сити Джаналуиджи Донарума – 79,5 миллиона. Вторым идет голкипер испанской Барселоны Жуан Гарсия – 78 миллионов. Тройку лучших замыкает Сенне Ламинс, Манчестер Юнайтед – 52,7 миллиона. Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В составе парижан 27-летний голкипер стал двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, завоевал кубок и суперкубок страны, выиграл суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: К автомобильным новостям. Продажи легковых авто в России растут. Растут уже несколько месяцев подряд. Вот в мае было продано на 20% машин больше, чем годом ранее. Но эксперты при этом уверены, что радоваться по большому счету тут нечему. Почему, спросите вы, на этот вопрос нашел ответ Максим Чумаков.
5: Легковые автомобили продолжают идти в рост. По итогам мая нынешнего года в России было реализовано около 110 тысяч новых авто, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидерство на российском рынке в конце весны с большим преимуществом сохранила «Лада», на долю которой пришлось более четверти рынка. Около 28,5 тысяч проданных авто. Среди иностранных брендов самый высокий результат в очередной раз оказался у «Хавал», автомобили которого в мае разошлись тиражом в 15 тысяч единиц. В первую пятерку также вошли бренды «Тенет», «Джили» и «Чанган». По словам экспертов, в том числе на это повлияло планомерное снижение ключевой ставки. Это повлекло за собой снижение доходности вкладов, и многие начали искать своим средствам другое применение. Помогло и снижение курса доллара, однако эксперты не торопятся радоваться росту продаж. Как рассказал радио «Комсомольская правда» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, сравнивать показатели с началом прошлого года не совсем корректно, потому как именно тогда произошло серьезное падение продаж, и это не столько рост, сколько стабилизация.
6: Надо понимать, что в прошлом году первое полугодие было провально катастрофически. И все сравнения с очень плохим уровнем прошлого года, они в этом году лучше, но я бы не сказал, что хорошо. Есть какие-то признаки чуть-чуть стабилизации, не улучшения, а стабилизации рынка. Это, в общем, уже внушает надежды, но пока еще не радует. Потому что даже если взять результаты там, первых четырех месяцев, да, это больше, чем в прошлом году. Но если умножить на 3, получается итоги года, опять же, в пределах 1 200 000 1 300 000, как в прошлом году.
5: Десятку самых продаваемых авто также дополнили китайско-белорусский бренд Belgi, Toyota, а также китайские Джейку и Jetour. Это связано с тем, что марки из Поднебесной берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, говорят эксперты. Однако для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, поэтому они не торопятся обновлять свой автопарк. К тому же заметной преградой перед покупкой нового авто является рост цен и снижение покупательской способности. Поэтому на оставшуюся часть года рынок смотрит без оптимизма, подчеркнул Игорь Маржаретта.
6: Нету поводов для оптимизма, к сожалению. Цены растут на авторынке в силу того, что вот в первую очередь у нас государство повышает самые разные налогосборы и усложняет доставку автомобилей по параллельному импорту. Доходы населения, увы, не растут. Хотелось бы людям иметь новую машину, но, к сожалению, возможности для этого есть у очень небольшого количества людей в нашей стране. Для того, чтобы рынок раскрутить, нужно две вещи. Обе из области научной фантастики. Первое – резко повысить доходы населения. Второе – сократить аппетиты государства. Потому что сегодня в стоимости автомобиля порядка 50% – это налоги и сборы.
5: Самый сильный рост спроса показывает бренд Toyota вдвое как в мае, так и во всем первом квартале года. При этом официально бренд на российском рынке не представлен.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
7: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: Рекламно-информационная программа.
1: Гость в студии.
11: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. Наталья, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Как часто дети пользуются торговыми онлайн-платформами? Ну, конечно же, по аналитике Авито.
12: Со своей стороны, мы регулярно проводим такие исследования. Последнее было сделано вместе с Альянсом по защите детей в цифровой среде. И цифры говорят, что дети в интернете не только смотрят короткие видео, как все мы привыкли думать, но в том числе они являются полноценными участниками цифрового пространства. Согласно данным, у 31% детей есть отдельный аккаунт на торговых платформах, а целых 20% — это те кейсы, когда родители помогают детям выкладывать объявления, используя свой профиль в данном случае. Один из самых интересных результатов — это, наверное, вопрос об ответственности. Вот как раз по итогам таких исследований 80% родителей считают, что за цифровую грамотность, вообще говоря, должны отвечать они сами. При этом 66%, точнее, только 66%, обсуждают с детьми те риски, с которыми они могут столкнуться в сети. То есть здесь есть небольшой такой разрыв. Понимая эту ситуацию, мы считаем, что наша позиция и наша ответственность со своей стороны вкладываться в цифровое образование детей. И мы, как крупная технологическая платформа, делаем это и инвестируем как ресурсы, так и свои компетенции в развитие образовательных проектов.
11: Супер. А давайте тогда еще более сузим наш разговор. Какие основные угрозы наиболее актуальны для наших детей при онлайн-покупках?
12: Здесь, если пытаться обобщить, то главная уязвимость, вот именно с точки зрения детей, это скорее их неустойчивая психика. Ребенку труднее выключить эмоции, включить критическое мышление и дальше уже распознать, что происходит. Например, злоумышленника, как правило, используют классические приемы социальной инженерии, когда торопят, давят на жалость, обещают выгоду или как-то пытаются угрожать негативными последствиями. И вот как раз ребенку труднее всего распознать вот эти манипуляции. В том числе злоумышленники используют фишинг, как и в случае взрослых. Это когда они отправляют специальные ссылки, которые выглядят как реальные страницы, например, с оплатой знакомых сервисов. И дети не всегда проверяют, что написано в адресе в строке браузера, просто вводят данные и, соответственно, теряют деньги, скорее всего, родительские в этот момент. Поэтому здесь ключевой, наверное, момент в том, что как раз у детей меньше опыта и нет привычки сомневаться. То есть тех моментов, которые у нас, у взрослых, уже с годами как раз появляются. Ну и еще одна проблема, некоторая такая точка и уязвимость — это аренда учетной записи, аренда аккаунтов. Еще мы иногда слышим такие термины. Это история, когда подростку предлагают деньги за то, чтобы он дал свой доступ к учетной записи, например, на время. Ну и, конечно же, они в этот момент теряют учетные записи и в том числе становятся соучастниками, не осознавая это.
11: Наталья, хочу уточнить. То есть вы называете арендой то, что на самом деле является злоумышлением. Верно я делаю вывод?
12: Это ситуации, когда цифровые платформы достаточно сильно закрутили гаечки в части проникновения на платформу ботов разного типа, вот свежих аккаунтов, из-под которых можно проводить разные манипуляции, и злоумышленники пытаются найти реальные учетные записи, например, детей, ну, либо взрослых людей. И дети чаще всего попадаются на такие вот уловки, что за деньги можно предоставить доступ к своей учетке. А дальше уже злоумышленник, получая доступ к хорошей учетной записи, начинает из-под нее свои манипуляции проводить, например, выманивать деньги у других людей. То есть фактически из-под профиля хорошего пользователя, который для платформы раньше был прекрасным клиентом, начинают происходить какие-то странные события.
11: Ясно.
12: Вот
11: угу. А скажите, пожалуйста, как Авито обеспечивает безопасность пользователей именно на своей платформе?
12: В этом смысле мы работаем многоуровнево и поэтапно, начиная с этапа регистрации и заканчивая моментом, когда человек оставляет отзыв. На протяжении всего клиентского пути отрабатывают специальные инструменты с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют выявить нестандартные, странные паттерны поведения на платформе и являются своего рода триггерами, например, к дополнительным проверкам или предупреждениям, которые наши клиенты могут видеть в чате. В этом смысле, с учетом наших объемов и масштабов, без искусственного интеллекта совсем не обойтись, и мы вот как раз используем его во благо. И на каждом этапе, начиная от регистрации, поиска объявления, даем клиентам подсказки о том, на какие товары или на каких продавцов в первую очередь стоит обращать внимание. Это и значки о пройденных проверках, и рейтинги, и отзывы, и разные значки про оригинальность товара. Ну и дальше, соответственно, в рамках коммуникации предоставляем инструменты, которые позволяют все общение проводить внутри платформы, как раз для того, чтобы отслеживать такие злоупотребления, попытки, например, выманить персональные данные или деньги и вовремя предупредить человека, предложить безопасные опции. Дополнительно, помимо вот такого сопровождения на всем пути, в том числе мы стараемся везде, где можно, внедрять инструменты безопасной сделки, когда являемся гарантом как для покупателя, так и для продавца того, что все пройдет хорошо. То есть, например, если в рамках Авито доставки либо бронирования квартиры вдруг что-то идет не по плану, то мы подключаемся, возмещаем ущерб, либо помогаем быстро решить вопрос.
11: Вернусь к детской теме. Какие образовательные форматы повышения грамотности, цифровой, конечно, грамотности детей, кажутся вам, Наталья, наиболее удачными?
12: Мы участвуем во всех федеральных инициативах, так как они имеют максимальный охват. Мы можем дотянуться до школьников, например, или для детей в любом регионе России. И здесь наши, наверное, такие флагманские коллаборации — это урок цифры, цифровой ликбез, цифровой диктант, то есть все инициативы такого крупного федерального масштаба. Со своей стороны мы также разрабатываем собственные онлайн-игры, обучающие детей безопасному поведению в сети. И проводим мастер-классы на детских фестивалях, в школьных лагерях, на форумах. То есть везде, где нам рады, когда мы можем рассказать детям о безопасности в сети, мы стараемся участвовать. Ну и в целом образование современных подростков, оно не должно быть назидательным или каким-то достаточно строгим. Поэтому мы как раз стараемся подбирать такие интерактивные игровые форматы с активным вовлечением детской аудитории для того, чтобы они легко, непринужденно как раз пробовали где-то подходы, которые им дальше помогут уже при совершении онлайн-сделок.
11: Скажите, пожалуйста, можно ли попросить у вас какие-то, знаете, такие обобщающие советы в финале нашей беседы по безопасности в сети, которые вы могли бы дать детям и родителям? Ну, такой золотой свод нескольких правил.
12: Да, давайте попробуем. Возможно, будет звучать немножко необычно, но главное не запрещать, а объяснять. То есть запрет, как правило, он не формирует навык у ребенка, и поэтому наш маленький человек все равно будет пользоваться интернетом, это никуда от нас не уйдет. Поэтому здесь лучше, если он это будет делать осознанно, посоветовавшись с вами, а не тайком, и будет смело обсуждать какие-то сложные ситуации, которые возникают в сети при покупке, например, на онлайн-платформах. И в случае, если мы захотим, например, детям объяснить базовые простые правила, то первое, что приходит в голову, это если тебя просят перейти в какой-то сторонний мессенджер с крупной платформы торговой, на которой ты покупаешь, или на другой сайт, то это красный флаг. Этого не стоит делать, мы всегда остаемся внутри безопасного контура той платформы, на которой изначально решили совершать сделку. Второе — это никакой предоплаты незнакомцам. Может закончиться плохо, можно даже наразить долго, не останавливаться. Третье, если что-то кажется подозрительным или возникает какое-то ощущение, что здесь давление, что-то не так, любой дискомфорт, спроси взрослого. Спроси родителя, старшего товарища, учителя, в зависимости от того, с кем налажен тот самый хороший контакт. Это не стыдно. Это, наоборот, поможет где-то чуть лучше понять ситуацию, погрузиться в нее. И кажется, что было бы здорово, если как раз наши дети именно таким подходом пользовались в первую очередь. Ну и главное, не торопиться с решением. Нужно всегда взять себе паузу, время подумать. Если кто-то давит и торопит, плохой знак. Лучше сделать небольшую паузу, обдумать еще раз, если вы решили совершить сделку. Ну и, конечно же, цифровая грамотность — это базовый навык современного человека. Мы говорим об этом каждый день. Даже на улицах городов висят обучающие плакаты вместо рекламы, которые говорят о цифровой грамотности. И такой навык нужно формировать и развивать с раннего детства. Уверена, что как раз за счет совместных усилий государства, бизнесов крупных мы сможем обеспечить наших детей нужными инструментами, ну и, конечно же, образовательными программами, которые, собственно, их безопасность и будут гарантировать.
11: Наталья, огромное вам спасибо. Мне кажется, много полезных вещей мы услышали. И повторение, даже если что-то уже где-то слышали, как гласит русская народная пословица, мать учения. Огромное вам спасибо, правда, и за ваши исследования, и за то, что не ограничиваетесь только прямыми функционалами вашей замечательной платформы. Друзья мои, с нами на связи была директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. Спасибо.
12: Большое спасибо.
1: Гость в студии. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
14: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
15: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
16: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
16: Об атаках.
17: ВСУ нанесли удар по пригородному поезду в ЛНР. В составе находилось 13 пассажиров, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Поезд следовал по маршруту Луганск-Лантратовка. Пострадавших нет, все пассажиры с места ЧП оперативно эвакуированы. Движение на железнодорожном участке возобновлено.
16: Об ограничениях.
17: Продажа бензина за наличные в Крыму в ближайшие несколько дней будет ограничена, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, талонов на топливо также не будет в свободной продаже. По ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать по 20 литров в одни руки. На каждой заправке будут дежурить должностные лица для фиксации номеров машин, которые заправляются по талонам для пресечения злоупотреблений. Все коммунальные службы, скорая, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, добавил Аксенов.
16: О регионах.
17: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и «Акрон Холдинг» заключили соглашение на 10 миллиардов рублей. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме. Холдинг возведет в регионе новые предприятия, в том числе завод «Элентех». Они дадут сотни рабочих мест. Завершить реализацию проектов планируется в 2031 году. Также на встрече обсуждалось создание производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, область окажет бизнесу полную поддержку.
16: О происшествии.
17: В Подмосковье машина влетела в магазин «Лента». Один человек пострадал. Как стало известно, шот, 60-летний водитель «Рено», на огромной скорости съехал с парковки и протаранил стеклянные окна супермаркета в Истре. Автомобилист снес ограждение и стенды, а также сбил покупателя. Молодого человека с травмами госпитализировали.
16: О валютах.
17: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки.
16: О погоде.
17: В российской столице температура воздуха плюс 24, ясно и без осадков. Во второй половине дня синоптики обещают грозу и сильный дождь. В Петербурге плюс 23, там также возможен слабый дождь. Больше новостей в «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск. И его, как всегда, проведут хорошо знакомые, надеюсь, вам люди. Это Виктор Баранец и еще кто?
18: Аким Апачев, здравия желаю.
0: Аким Апачев, видите, вы здравствуйте. Ну что, сегодня нужно начинать каждую передачу, и не только сегодня, с объявления, какая же сегодня дата. Сегодня 4 июня 2026 года. 110 лет назад в нашей военной истории произошло достаточно легендарное, не побоюсь, событие, знаменитое событие — Брусиловский прорыв. 4 июля 1000 1916 года. Я и в военной академии, и в военном училище, естественно, изучал военную историю. И мне почему-то больше всего запали в памяти два момента. Один из них связан с непослушанием командующего Юго-Западным фронтом Брусилова перед императором. В чем было дело? А в том, что, намечая брусиловский прорыв, Брусилов сразу подчиненным своим четырем армии приказал наступать на своих наиболее выгодных участков сразу вчетвером. Это вообще перечило всем священным канонам военной стратегии и тактики. И когда императору доложили пьяные о плане Брусилова, он был категорически не согласен. Но поскольку Брусилов взял на себя ответственность о наступлении, он, в общем-то, не отдал приказ на остановку армиям, и брусиловский прорыв свершился. Кстати, я вам хочу сказать, что вот этот прием использовался и во время нынешней специальной военной операции командующим одной из группировок генерал-полковником Мордвичевым, тем самым, которого называют в армии генерал-прорыв, и тот самый, который уже стал главнокомандующий сухопутными войсками. При взятии одного крупнонаселенного города, населенного пункта, Мордвичев тоже применил вот эту абсолютно нелогичную тактику. Он приказал войскам наступать сразу с нескольких направлений. Противник никак не мог разобраться, откуда же идет главное направление, метался, перебрасывая с одного участка фронта на другой. В конце концов, Мордвичеву удалось прорвать оборону противника на самом слабом участке. Ну, что касается Брусиловского прорыва, то, к великому сожалению, его результатами не удалось воспользоваться из-за пассивной позиции союзников и армии.
19: Да, и западные и северные армии как-то не очень поддержали это все. Да, если бы фронт западный и северный пришел в движение, то можно было развить успех. Но тактический успех был, конечно же, стратегическое разбить не удалось. Перебросили отсюда из Италии там соединения в том числе.
0: Ну что, а теперь к повестке дня. Она очень простая.
19: Товарищ полковник, давайте как-то... В общем, мы можем прорываться, можем глубоко заходить, и в том числе, ну, если мы смотрим, сегодня откроем карту боевых действий, ну, важно понимать, что, да, для того, чтобы там пройти на такую глубину, нужны решительные действия. Но, в принципе, все возможно.
0: Ну, конечно, нужна еще в определенной мере хитрость. Бывший начальник генштаба Лобов даже книжку написал, которая так и называется «Военная хитрость». Чрезвычайно любопытная вещица.
19: Сунцзи тоже много об этом писал, «Искусство войны».
0: Да.
19: Нужно делать то, что от тебя противник меньше всего ожидает. Ровно это и сделал Брусилов.
0: Ну, а теперь коротенько о том. Ударные беспилотники, соотношение сил. Вы все внимательно наблюдаете за тем количеством беспилотников, которые запускает противник по нашим позициям, по нашим городам. И, конечно, следите, как отвечает Россия. Количество беспилотников, которые используют обе стороны, за последнее время вырастает кратно. Ну, я для начала скажу, что вы знаете, и об этом уже не Баранец вам сказал, а Путин сказал, что к концу года мы должны выйти на рубеж 7,5 миллионов беспилотников. Вчера Мантуров сказал, производим день 15 тысяч. Вы знаете, я боюсь сказать, но скажу, что это мало. Это мало, потому что европейский колхоз пашет денно и ночно, так же, как наши. Ребята, которые в цехах работают в три смены. Пока мало. Значит, надо будет наращивать. Ну, а что же делать? Как эту проблему решать? Вот тут стоят несколько направлений. Кратенько вам скажу. Первое направление, оно уже совершенно очевидно. Это разработка пилотов, ударных беспилотов, беспилотников, уничтожителей вражеских. Я не скажу «камикадзе», не люблю это слово. Есть. Вот на этом направлении работают наши высоколобые конструкторы. Вторую проблему или второе средство поражения, вот Яким уже называл, это разработка дешевых эффективных ракет. Чтобы они не стоили там 4 миллиона долларов, как это ракета ПАК-3 у американского Патриота. Вот над этим мы сейчас работаем, и кое-что уже делается. Вы, наверное, заметили, у «Панциря» когда-то было 12 стволов, 6 стволов, вернее, потом стало 12. Сейчас «Панцирь» может запускать малогабаритные аж 48 ракет. Вот на этом направлении, но все равно дороговато. Дороговато, потому в промышленных масштабах, хотя и запускаем, пока дороговато. Ну что, еще, безусловно, еще одно направление – это РЭБ. Его Величество – радиоэлектронная борьба. Противник не стоит на месте. Мы в начале операции очень хорошенько продвинулись, научившись с помощью РЭБ считывать частоты, на которых идут авральские беспилотники. Но он, зараза, быстренько приноровился, не знаю, с помощью украинских или британских, или мозгов. Но поставил аппаратуру, которая при обнаружении частоты, на которой работает, он переключался, и нам тоже приходилось лихорадочно искать ту частоту. Ну, что еще я вам хочу сказать? Я бы еще хотел сказать, что работаем над чем? Конечно, над лазером, над многострадальным лазером. Успехи есть, но они не слишком такие крупные, о которых бы я вам мог бы сообщить. Мне повезло однажды присутствовать при испытаниях лазера. Я вам скажу, что на моих глазах вынесли мозги или сожгли мозги беспилотнику, который летел на высоте, по-моему, 80 метров. Вот дальше не идет, потому что, ну, никак нельзя обмануть законы физики, потому что лазер рассеивается, и его мощность воздействия на объект значительно ослабевает. Ну что, а теперь мы, в общем-то, имеем дело и с самоделкиными, которые сейчас уже предлагают нам сумасшедшие идеи. Ну, ладно. Сети мы уже внедряем. Километровые сети на стратегических участках нашего фронта уже натянуты и помогают. С другой стороны, любопытный, экзотичный эксперимент сейчас проводится. Стреляют патронами с краской, которые ослепляют вражеский беспилотник. Ну, пока здесь дела у нас таких резких продвижений на этом направлении с так называемыми цветными патронами нет. Но вот более-менее, вы знаете, продвинулись в этих специальных патронах, которые взрываются, из которых, назовем так, боеголовка, да, которая взрывается на определенной дистанции, поставлена в определенное время на определенную высоту. Управляемый взрыв, да, есть. Но пока мы не можем похвалиться. Ну а что? А тем временем, начинали то специальную военную операцию 60% поражения беспилотников. А сейчас уже на некоторых участках работаем на 95%. На определенных участках, я сказал. Потому что все-таки пропускаем. И я думаю, что надо быть слишком наивным человеком, чтобы говорить, что мы можем там 100% закрывать. Этого еще долго не будет. Доклад закончен. Переходим к приемам ваших звонков. Сергей из Новосибирска у нас. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, товарищи. Вот что, сейчас вот в последнее время говорят, что о так называемом технофашизме. Вот что такое технофашизм?
0: Использованная техника с фашистскими последствиями. Варварское уничтожение человека нелюдскими способами, фашистскими способами. Вот это и есть технофашизм. Так я понимаю. Если вы не согласны, кто-то, пожалуйста, можете выдвинуть свои аргументы. Аргументы, самое главное.
19: А что такое авраамический, монотеистический технокапитализм, товарищ полковник?
0: Это... Да. Я тут тоже приготовил для таких умников несколько вопросов из военных. Если только мне будут задавать, я тут же свой козырь выдвину. Пусть они тоже помучаются. Ну что, дорогие друзья, наш телефон 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. 200-97-02. На ваши вопросы попытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Не забывайте, это военное ревью, а не совбез. Поехали дальше.
3: Военное ревью полковника Виктора Баранца.
21: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы будут стараться ответить Апачев Баранец. Я недоволен ответом человеку предыдущему, что такое технофашизм. Я подбирал более яркий пример, может, он ему быстрее дойдет. Это, например, когда противник, взяв вас в плен, отрежет вам лазером некоторые части тела, а потом и голову. Вот это... И называется технофашизмом. Думаю, что это уже ближе к истине. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте.
24: Здравия желаю, Виктор Николаевич Аким.
19: Здравствуйте.
24: Вот поскольку у меня знания иссякают, это знания иностранных, на ином языке приветствий, вот я прошу людей там, пусть мои знания пополнят, здороваясь там разными этими приветствиями. И вот и вопрос такой, товарищи.
0: А куда истекают ваши знания? Скажите, пожалуйста. Как,
24: да нет,
19: какой,
24: у меня
19: какой емкость?
24: Немножечко, у меня немножечко.
0: Вы сказали,
24: я так что.
0: Что осталось потом? Вам? Что?
24: Ну, знания что ваши? На иностранных приветствий, на иностранных языках.
0: Вопрос такой, товарищи. My dear friend. Да.
19: 6-7 можно еще. 6-7, 6-7, вот это вот. Ну, долго объяснять, не обращайте внимания.
24: Вот вопрос такой. Вот наши орудия, они вот в лесополках, ну так же и вражеские, больше в лесополках маскируются. А вот есть такие, не вдаваясь в подробности, это вот на открытой местности, могут маскироваться орудия ствольные, артиллерии там?
0: Могут. И даже танки, даже танки на открытой местности великолепно маскируются.
24: Движение, конечно. Спасибо.
0: Всего доброго. Добрый день, дядько. Добрый день, Тоби. Поехали дальше. Кто следующий в эфире? Сергей, Петербург.
25: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. У нас была зерновая сделка, да, и мы вышли из зерновой сделки, да, вот сейчас прошло столько много времени, как вы полагаете, вы можете дать как бы оценку, правильно это было или нет?
0: Если украинцы под видом зерновой сделки таскали боеприпасы и технику, а мы их уничтожали, это было сделано абсолютно правильно. И сейчас делается. Тоже абсолютно правильно. А вот когда мы тащили зерно в Африку, зерно туда, да, а наши корабли топят, а там люди смирают, умирают с голода, вот это неправильно.
25: А как наш сейчас флот действует?
0: Флот у нас осталось, у нас еще остались даже у нас флоты, Тихоокеанский, Северный, Балтийский.
25: На Черном море мы ведем боевые действия, прекратили.
0: Ах, вы на Черном море, теперь я это понимаю. Нет, мы не прекратили.
25: На Черном море была.
0: Да, на Черном море, не на Каспийском, можем.
25: А
0: все, да, на все, что я вам рассказываю, это было на Черном море. Ну, то самое, которое украинцы выкопали руками.
25: Блокирует сейчас поступление.
0: Я вам только что сказал, что мы бьем, каждый день бьем, в том числе и по портовым сооружениям, кто там бьет. Там Черноморский флот бьет тоже, уважаемые.
25: Понятно. Все, да. Благодарю за ваш...
0: Пожалуйста.
25: Спасибо.
0: Поехали дальше. О, в Екатеринбург у нас. Здравствуйте.
2: Добрый день, товарищи офицеры. Виктор, Екатеринбург. Вы меня слышите?
19: Да, прекрасно слышу.
2: Да. Здравствуйте. Да, просьба к россиянам. Перед вопросом. Просьба, россияне, не выкидывайте книги в мусорные баки. Поставьте рядом с мусорокамерой или внутри мусорокамеры в уголок. Но не выкидывайте в мусорные баки.
19: Согласен. Или в подъезде оставьте, где кто-то возьмет, конечно, и прочитает. Конечно, согласен.
2: Что вы делаете? Да. Теперь сам вопрос.
0: Внимание, золотая идея. Внимание, вам никто не мешает. Вот у нас, например, во дворе стоит ящик, куда одежду бросают люди и правильно делают. А почему бы рядом не поставить ящик для книг?
2: Конечно.
0: А Ким правильно говорит?
19: Конечно.
0: У меня и подъезд.
19: Конечно. Ящик для книг – это хорошая история возле каждого подъезда.
2: Ну, лишь бы от непогоды защищала.
19: Согласен.
2: Ну,
19: согласен.
2: Не хочу занимать время, потому что там на связи много желающих. Вопрос. Товарищ офицер, а как ваш, на ваш взгляд, почему не делают трехмодульные подводные лодки? Ведь как бы напрашивается само собой. Есть центральный модуль, где повышенная комфортность для экипажа, запасной самовар. А справа-слева боковые модули. Это модули с боевой частью. Сплыл, отстрелялся, погрузился, пристыковался, уехал.
0: Пожалуйста, немедленно поделитесь, пожалуйста, своей гениальной мыслью. Поделитесь с нашими кораблестроителями. Хорошо? Я вам желаю удачи.
2: Хорошо, да. Я вас услышу. Всего
0: пожалуйста.
2: Доброго, товарищ офицер.
0: Всего доброго, пока. Только из... Ставрополье у нас. Ставрополье
4: добрый
0: у нас.
4: Вечер.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким. Вопрос такой, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, в чем смысл призывников отправлять, допустим, с Кавказа на Дальний Восток, а с Дальнего Востока в Москву? А зачем столько трат, когда они могли бы соседних регионов служить. У нас есть на Кавказе тут Черноморский флот, а я помню, я, допустим, на Тихоокеанском служил. А это же экономия
0: хорошо.
4: Большая была, правильно?
0: Вопрос понятен. Есть два момента, которые вы должны знать. У нас экстерриториальный способ комплектования войск. Если мы будем оставлять тех же призывников служить в Татарии, там в Чувашии, Мордве и так далее, есть опасность, что однажды сформируется национальная армия. Вы умный человек, а дальше поразмышляйте, к чему это может привести. Всего вам
4: понял,
0: доброго.
4: Спасибо.
0: Светлана из Челябинска. Витя из Москвы заждался вас. Отключайте. Так хотел Света вам поговорить.
19: О, внезапно.
0: Алло.
19: Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотела сказать, есть ли ракетница, которая стреляет салютом, давать водилам пистолет, вот эти вот ракетницы для защиты. А вопрос какой? Скажите про значок член семьи участника Великой Отечественной войны. Пишут льготы погибшим, в скобочках умершим. Так умершим от чего? От ран или от возраста? Спасибо.
0: Нет. Безусловно, льготы даются, он умерших после ран, полученных на специальной военной операции. Все. Вот то, что вы, как говорите, значок, это такое творчество, местечковое творчество. Государственные награды, такой я пока еще, во всяком случае, не видел. Вот и все, что я вам скажу. Льготы прописаны в законе. Если человек погиб на фронте, 3 миллиона выплачивают членам семьи. А еще к нему может добавляться региональные добавки. Это тоже есть. Да, у нас в каждом субъекте федерации существуют свои добавки, поэтому прибавки по этому печальнейшему случаю. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Борис Тверь.
6: Добрый день. Это Борис, город Тверь. Извините, после суда у меня дикция такая. Я хотел присоединиться к вашему вопросу, который был затронут вчера в программе. По поводу, что мой президент говорит, что нельзя Зеленского вызывать. Если полностью согласен из того, что его...
0: Дорогой человек, остановите, пожалуйста. Невозможно понять, что вы спрашиваете. Извините нас, пожалуйста, но абсолютно ничего. Причем по Первому каналу. Я не знаю, Аким, ты выступал, может быть, на Первом канале? Я не выступал давно уже.
19: Да, пока меня тоже не зовут. Я там однажды съездил, после этого не зовут почему-то. Не знаю, почему.
0: Спасибо. Ну, надеюсь, что все еще будет
19: перейти. Знаете, как Корней Иванович, Корней Чайковский говорил, в России нужно жить долго. Вот поэтому...
0: Да, это хорошая мысль. Да. Ну что, мы идем дальше, ждем следующего человека в эфире. Алексей Саратов, здравствуйте.
7: Добрый день, Виктор Николаевич, добрый день, Аким.
19: Здравствуйте.
7: Реплика, короткий вопрос. Реплика. Вчера звонил из Саратова кто-то, назвавшись Алексеем. Алексей разный бывает, Виктор Николаевич.
19: Согласен.
7: Я бы такого себе не позволил, да. Вы меня уже знаете. Да, это реплика. Вопрос. Кто сбивает дроны над городами? Не срочники же?
0: Нет. Сбивают системы ПВО.
19: Системы ПВО, дроны, да. И опять же...
0: Вертолеты.
19: Да, это очень важный вопрос. Знаете, мы говорим, да. Вот давайте охотникам дадим возможность сбивать дроны. Хорошо, вот есть охотник, вот летит дрон, вот он его сбивает. И не дай бог, этот дрон куда-то, осколки его падают и какой-то вред наносит, там, здоровью или имуществу. Вот это очень важный вопрос, на который пока, ну, ни у меня, ни у моих друзей ответа нет. Вот что важнее, сбить дрон и взять ответственность на себя или пропустить его к цели? Я не знаю, у меня нет ответа.
0: Да, и правильно ты говоришь, и сгорела хата, и все теперь к раннему. Ну что, мы уходим на перерыв, Аким, да?
19: Да, вернемся после небольшой паузы.
0: Да, перерыв.
8: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда-Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о вашем здоровье.
17: ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «125» и узнавайте, как это сделать. «125» – биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.

0: Бывший санаторий «Гороховое озеро» стал филиалом номер один. Его возглавил Сергей Григорьев. Оба филиала будут специализироваться на реабилитации детей из Псковской области, в том числе в рамках национальных проектов. 600 детей посетили кинотеатр «Луки Парк Синема» в День защиты детей. Он стал одной из самых популярных площадок на празднике детства в Великих Луках. Мультфильмы посмотрели более 600 человек. Специально к празднику все мультфильмы можно было посмотреть по единой социальной цене всего 100 рублей. А фабрика мороженого раздала мороженое 300 детям. Весь день в парке царила праздничная атмосфера. Также в этот день дети участников специальной военной операции, воспитанники коррекционной школы и Великолукского дома-интерната смогли бесплатно покататься на аттракционах. Особую роль в организации и проведении данного масштабного праздника сыграл депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Аналогичный праздник детства при поддержке партии «Единая Россия» и фонда «Земляки» прошел в Пскове в парке аттракционов «Волшебная гора». В Великих Луках стартовал конкурс для молодежи. 3 июня участники успешно прошли первое испытание – собеседование, максимально приближенное к реальным условиям трудоустройства. В состав экспертной комиссии вошли директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова, начальник отдела по молодежной политике администрации города Екатерина Карпенко и член молодежного общественного совета при главе администрации, учитель истории средней образовательной школы номер 12 Николай Морозов. Конкурсантам предстояло не просто рассказать о своих достижениях, но и доказать, почему именно они достойны победы, проявить уверенность и умение справляться с давлением. Все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и амбициозность. Впереди участников ждет еще несколько испытаний.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12, юань 10.83.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачная, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Акимачо, Апачу и Виктор Баранец. И я еще раз хочу поблагодарить наших информационных волонтеров Боева и Шевченко за те подборки о событиях на фронте, которые они публикуют в чате. Заходите в чат, читайте чрезвычайно актуальную, интересную информацию. И особо, парни, я благодарю вас за то, что вы открываете забытые страницы нашей военной истории. Это большое дело. А мы ждем, кто следующий в эфире. Будьте добры. Светлана, Москва. Здравствуйте, Светлана из Москвы.
5: Здравствуйте. Я хочу вам задать такой вопрос. Что мне делать? У меня сосед захватил квартиру, захватил ванну и ломает дверь.
6: Спасибо, до свидания, всего доброго. Обратитесь уже и в правоохранительные органы.
4: Да, в полицию, да, в суд и так далее. Это решаемый вопрос. Кто следующий в эфире? Вы видите, люди до чего доходят? Уже как на нас какие надежды возлагают. Мы скоро будем
6: заборы. Вам пора в Госдуму, я вам серьезно говорю.
4: Асфальт прокладывать.
6: Я буду помощником депутата. Мы с вами порядок наведем быстренько.
4: Запросто. Ну, если тем более у меня будет 500 тысяч оклад, я уж с тобой как-нибудь поделюсь, половинку тебе отдам, да. Кто следующий в эфире? Будьте добры.
6: Донец дозвонился. Валерий, здравствуйте.
4: Это уже по Акиму.
7: Добрый день, товарищ полковник Аким.
6: Здрасте.
7: У меня такое к полковнику Баранцу. Вот вы как-то на неделю тому назад передавали, слушал ваши передачи, вы рассказывали за награды, за военные награды в это время, в настоящее время. А у меня такой вопрос. В 36-м году было введено положение об оплатах за боевые ордена и медали. В 47-м году было отменено.
4: Да.
7: Потом в 57-м году...
4: А в чем вопрос ваш? Будьте добры. Вопрос.

0: Я рассказывал историю награды, какие деньги полагаются. А в чем вопрос? Извините, пожалуйста, а?
1: А вопрос в чем? Фронтовики, которые остались, единицы же их на пальцах посчитать, они имеют ордена, которые еще живые. Ну,
0: Да.
1: они получают доплаты какие-нибудь или нет? И есть ли
0: Кроме,
1: положение о детях
0: уважаемые,
1: войны?
0: положение есть, только не везде исполняется это положение о детях войны. Это вопрос дискуссионный до сих пор. Так он и не решен в полном объеме. Потому что даже не определяют, кого же считать ребенком войны. Вот
1: Ну,
0: вам
1: так
0: вопрос тоже для Государственной Думы.
1: получается, товарищ полковник, получается, что мы с вами не дети войны, да?
0: Да, ну а как же я? Извините, меня отец сделал, когда с фронта пришел. Какой же я ребенок войны? Всего вам доброго, уважаемые. Всего вам хорошего. А то, сколько сейчас платят за звание Героя Российской Федерации, за Орден Мужества, за другие. Я рассказывал, там разные расценки и так далее. Кто следующий в эфире у нас? Будьте добры. О, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
1: Товарищ
0: Левый дома. Здравия желаю.
1: полковник
0: Да.
1: и фронтовой
0: Да.
1: гвардии рядовой Аким Апачев.
2: Здравствуйте.
1: Вот. Значит,
0: Да.
1: я что хочу. Вы, наверное, знаете, слышали, что Попов создал радио. И после этого были массовые манифестации протеста, что ну, радиоволны очень опасны. Я не специалист, но вот у меня знакомый давно, техник авиационный, прошел мимо перехватчика, а там был включен какой-то прицел электромагнитный. Белокровие, госпиталь, комиссация, комиссование.
0: Ага.
1: Вот сейчас говорим рэп, рэп, рэп, а на как на организм он влияет? Вот этот рэп. Там уже, наверное, мощнейший импульс.
0: Нормально влияет. Если бы влияли, то у нас бы рэба не было. У нас бы
1: Ну да.
0: тысячи трупов лежали вдоль линии боевого
1: Конечно.
0: соприкосновения, и даже в глубине. Боже, мы это продумали конструкторы, защиту от этого тоже.
1: Все,
0: Это одна
1: конечно,
0: из
1: есть.
0: важнейших проблем. Когда берется ручка и утверждается прием на вооружение такой системы, то там обязательный пункт безопасность влияния на человеческий организм. Спасибо вам большое. Хороший
1: И
0: вопрос.
1: хочу
0: Так,
1: добавить, товарищ
0: немножко,
1: полковник.
0: да, религиозные аспекты чего-то сегодня у вас не звучат. Обычно же вы там как-то заходите со стороны даже Библии иногда. Есть у вас еще вопрос или нет?
1: Отключен?
0: Нет.
1: Нет.
0: Понятно.
1: Храни Господь нашего президента, как и век назад,
0: Да.
1: такого же, так сказать, императора, ибо кругом измена, трусость и обман. Поэтому не
0: Да.
1: ослаблять натиск на интербесов. Спасибо.
2: Слава Богу.
0: Ну, слава, ну, уже, видите, все-таки вырвалось у человека.
2: Все-таки
0: Ну,
2: век назад
0: ничего.
2: был император,
0: Да.
2: Иосиф Виссарионович. Слушайте, ну неплохой был император так-то. Ну, он, значит, ну,
0: Да.
2: а как империя должен править император так-то?
0: Кто у нас в эфире, будьте добры. Юрий Подмосковье у нас. Здравствуйте, Юрий из Подмосковья.
3: Здравствуйте, Аким.
0: Здравствуйте.
3: Гутен Таг, Херр
2: Здравствуйте,
3: Оберст. У меня вопрос такой. Вот генерал, которого в интернете неоднократно называли генерал-катастрофа, я о Лапине говорю, он как бы идет в Думу. Ну, первый вопрос, так это или не так, и ваша оценка.
0: для того, чтобы, сидя на теплом московском кресле или в редакции, давать оценку генерал-полковнику Лапину, для этого надо знать, что он сделал. А сделал он немало, потому что дают звание Героя Российской Федерации не за красивые глаза и не за стройную фигуру. Генерал Лапин, на мой взгляд, я говорю только, что я вот знаю из рассказов его сослуживцев, подчиненных и так далее, воевал достойно, и были в нем и ошибки, были и ошибки. Из-за этих ошибок он, в общем-то, был однажды смещен с должности. Скажите, пожалуйста, а что у нас у генерала Гурулева, который в Думе, не было ни одной ошибки, уважаемые? Были ошибки, были ошибки. Я генерала Лапина знаю по результатам ее работы. Они есть и великолепные, блистательные, а есть, наверное, из-за которых генералу Лапину Вероятно, может быть и неудобно, может быть и стыдно. Все, что могу сказать. Поехали
2: дальше. Товарищ полковник, позволите, я недавно погружался в изучение такого фельдмаршала Барклая де Толли, который вместе с Багратионом доблестно бился в 812 году. Барклай де Толли, понимая, что русская армия уступает французской, максимально хотел отсрочить генеральное сражение. И у него с Багратионом даже были на этот счет регулярные споры. Оба героические просто человека. Более того, в какой-то момент Барклая де Толли даже начали называть трусом, даже его солдаты. И он уже искал настолько он... Но он правда хотел победы нашей империи, и он настолько был разочарован, что на Бородино он сменил под собой 5 лошадей. Он искал смерти. Да. То есть 5 лошадей под ним погибло. Он искал смерти, он нырял в гущу событий просто потому что, ну, представьте, его солдаты называют его трусом, а он не трус. Он, правда, хочет, чтобы мы победили. Поэтому, знаете, мне кажется, что есть вещи, которые только там с исторической ретроспективы понятны более широко. А вот в моменте сложно оценить человека, его вклад, что он хочет. Вот об этом хотел сказать.
3: Не, ну сравнить с Барклаем де Толли, Лапина, ну это, конечно...
0: Чтобы мы оплевали Лапина, вот этот...
2: Мы же на что-то должны
3: опираться.
2: И, слушайте, мы же на что-то должны опираться. Нет объективной, не у вас, не у меня объективной оценки нет, у вас нет объективки. У вас нет...
3: Кадырова, например.
2: Послушайте, у вас нет объективности сейчас. Вы ссылаетесь чьи-то оценки.
0: Да. Скажите, пожалуйста, а что Кадыров... У нас главное кадровое управление, главное управление кадров Министерства обороны. Что
3: нет,
0: вы упоминаете?
3: Но он не на диване сидит, в отличие.
0: А где он сидит? Где он сидит, скажите, пожалуйста?
3: Ну, у него есть боевые подразделения.
2: Скажите, пожалуйста, вы принимаете участие в СВО? Принимали?
3: Нет, не принимал.
2: А где-то проходили службу, в боевых действиях принимали участие?
0: До свидания. Я вам скажу больше, уважаемый. Больше, не только Кадыров, а некоторые военкоры в очень высоком кабинете говорили: вы знаете, он какой-то некреативный. Когда не придешь там к другому командующему, он не трезвый. И некоторые летели с должностей.
2: Потому в общем, что это были военкоры. В истории России нет простых людей. Вот это я понял уже давно. Хорошо, нет простых генералов, нет простых солдат. Там всегда глубина есть и какая-то личная история. И мы когда, вот, знаете, он хороший или плохой? Детский сад, господи. Там, чтобы разобраться в одной персоне, нужно понять этого человека. А как мы можем понять, если у нас нет объективной на него информации? Да. Потому что половина под грифом. Мы не знаем половины всего. И только там через какое-то время можно хоть приблизительно какую-то оценку дать.
0: И у нас как-то повелось на Руси, если судим о каком-нибудь военачальнике или политике, вот либо черное, либо только белое. Так не бывает. Человек состоит...
2: Да, вот мы сегодня про Брусилова говорили. Да. Если бы у него не получилось, он бы был просто изгоем в истории России. Если бы у него не получилось этого прорыва, который никто не поддержал в итоге, то мы бы говорили бы о нем как о не очень хорошем человеке. Но мне кажется так. Вот пошел там и получил.
0: Да, зачастую в оценках людей губит субъективность.
2: Субъективность, вот недостаточное количество информации, друзья.
0: Да, вот человеку хотелось, чтобы мы сейчас взяли и вывалили в грязи лагерь.
2: Вернемся в другом формате.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели «Комсомольская правда». В эфире программа «На чистую воду». С вами в эфире Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами будем говорить о самом главном, а именно о том, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, каждый человек в среднем состоит на 75% из воды. И каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды в массе, к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Вицена говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Давайте сразу к конкретным примерам. Вот нам написала Виктория. Сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, после ковида я превратилась в тень, туман в голове, слабость, не могла работать. Невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду, и через 2 месяца туман в голове рассеялся, а энергия вернулась. Контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетном журнале Lancet связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Другой случай, да, практикующий врач поделился с нами одним показательным примером, да, мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше, что не радовать. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы, диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6. Холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. Это закономерно, наука это подтверждает. В исследовании, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии. Получали они одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы, и вот одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную воду. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Давайте еще одну историю. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. Да, у нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами по 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился, и невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. И в 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Друзья, все это один прибор, который вы один раз купили и пользуетесь годами. В комплекте, кстати, есть все. Единственный сменный элемент – это мембрана, но мы их положили в комплект целых 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. То есть одна покупка один раз, да, и все, и больше не нужно покупать ничего дополнительно. Все есть в комплекте. Кстати, прибор никуда не встраивается, легко используется, да, легко его, не нужно никаких специальных знаний, просто по использованию как чайник. Налили воду, нажали кнопку, все, через несколько минут вода готово. Еще раз говорю, никаких расходных материалов дополнительно докупать не надо, все есть в комплекте. Есть голосовой помощник, 7 степеней защиты, долгая гарантия на него, и мы производители. А теперь посмотрите на это еще и с экономической точки зрения. Я, на самом деле, вот смотрю на цены и вижу, как все дорожает. И, ну, на примере кофе, да, качественный растворимый кофе я покупаю, и вот каждый раз, как покупаю, смотрю, он все по чуть-чуть берет и становится дороже. А с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. И подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, а спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки, вы меньше тратите уже на лекарства. Это факт. А может быть, вообще не тратите их, потому что вы здоровы, а вам не нужно их просто покупать. Друзья, вы просто профилактически поддерживаете себя. Плюс ко всему, прибор готовит не только воду, антиоксидант, о которой я сейчас говорил, ионизированную щелочную там, или водородную, он и ту, и другую готовит. А щелочная, в ней изменяется щелочность, pH. Вы, кстати, сами задаете нужный pH. А кислотная, водородная вода, в ней не изменяется щелочность. Но та и та, она необходима каждому из нас для того, чтобы налаживать питьевой режим. И именно благодаря антиоксидантным свойствам, которые получаются после ионизации, она и обладает вот этими эффектами, о которых я выше описывал. Плюс ко всему вы получаете с ионизированной щелочной водой одновременно кислотную воду. Она получается в ионизаторе одновременно. То есть она полностью, вот эта кислотная вода, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой что мы можем делать? Там прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины, да, ожоги. Готовится она в ионизаторе, еще раз говорю, одновременно и с обычной питьевой водой, одновременно с щелочной ионизированной водой. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, друзья, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения. От перхоти кислотная та же вода. Грибок на ногтях тоже кислотная вода. Это факт, доказанный наукой и опытом, большим опытом огромного количества пользователей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, по сути, да, потому что она разрывает бактерии изнутри. Она обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Это все, я говорю сейчас про кислотную воду. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да, вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. В том числе, если животные у вас есть, да, кошачий лоток, к примеру, кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. И сегодня, кстати, цена на прибор ионизатора воды Aqualife Premium 29 900 рублей. Распродажа. Ликвидация склада. Ионизатор воды Aqualife, который готовит ионизированную щелочную, водородную, кислотную воду. Звоните, друзья, потому что это последний день. По этой цене осталось ограниченное количество, потому что у нас уже поступили новые приборы, но комплектация их дороже, потому что подорожали комплектующие, да, себестоимость их подорожала. Поэтому успевайте заказать его по цене старой цене прошлого года. Для заказа звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Тестовый период вам в помощь. 90 дней не понравится, я уверен, понравится. Ну, так или иначе, если не понравится, просто вернете. Звоните 8 800 505 0855. И обязательно захватите магний, если хотите получить максимум эффекта. Кстати, Екатерина, скажи, меня слышно хорошо? Да, отлично. Меня слышно хорошо. Продолжаю. Магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний, он сыпучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. А в одном стике суточная доза, в упаковке 120 стиков, это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магний, цитрат, это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили, допустим, кофе там, или чай, потеряли магний, стрессанули, расстроились, покричали, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, тоже потеряли магний. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно и нужно пить практически всегда. Проблемы со сном, друзья, тоже недостаток магния. Судороги по ночам, там, беспокойные ноги – недостаток магния. Если нервничаете слишком много, да, недостаток магния. Сами оцените, упаковка на 4 месяца – это 120 стиков. В каждом стике суточная доза для взрослого человека. Сегодня цена этой упаковки – 3000 рублей. И цикл Крепса, еще тоже обратите на него внимание, напиток – устраняет митохондриальную недостаточность. Всего в составе 4 ингредиента. Но каких? Это, сразу скажу, грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено и смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Друзья, с циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме вырабатывается в митохондриях, а он устраняет митохондриальную недостаточность. Так что успейте заказать его полкилограмма сегодня 3000 рублей. А в комплекте с цитратом магния вы можете его приобрести еще выгоднее. По цене 5000 рублей за комплект. Звоните 8 800 505 0855. И успеете заказать еще до 19.00, есть время, ионизатор воды Aqualife премиум. Звоните 8 800 505 0855. Последний день акции. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов.
11: В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: О важном.
12: Жертвам кибермошенников будут компенсировать потери. Об этом на ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, при невыполнении требований по противодействию подобным преступлениям, ущерб будут полностью возмещать банки и операторы связи. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги злоумышленнику, то компенсация не предусмотрена. Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале.
11: Об ограничениях.
12: Глава Ростелекома прокомментировал удаление мессенджера Макс из App Store. Михаил Осиевский назвал корпорацию Apple врагами. На фоне продвижения Макс это просто абсолютно недружественный шаг, сказал он, добавив, что подобные действия не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны. Макс стал недоступен для скачивания в App Store накануне. Приложение не получается найти через поиск, а при попытке обновить его возникает ошибка. Михаил Мурашко заявил о готовности российской вакцины против нового штамма Эболы. По словам министра здравоохранения, препарат должен пройти определенные стадии тестирования. Вакцину для профилактики лихорадки разработал Московский институт Гамалеи. О новой вспышке Эболы в Демократической Республике Конго стало известно в начале мая. Она вызвана штаммом Бунди-Бугио, вакцины, лекарств от которого пока нет. Всемирная организация здравоохранения в середине месяца признала вспышку чрезвычайной ситуации международного значения.
11: О судебных делах.
12: Суд в Москве приостановил работу одного из ресторанов сети «Якитория». Он не будет принимать посетителей в связи с нарушением санэпидемтребований. Решение принял Зюзинский суд. Речь идет о ресторане, расположенном на бульваре Дмитрия Донского, 11. Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что проводят расследование после публикации СМИ об отравлении роллами в этом ресторане посетителей, в том числе ребенка.
11: О валютах.
12: Официальный курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
14: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
15: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки-ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. И сегодня наша беседа будет посвящена юбилейной дате Великих Лук. В этом году отмечается 30-летие международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. И у нас в гостях директор встреч воздухоплавателей, почетный гражданин города Великие Луки Владимир Иванович Орлов. Здравствуйте, Владимир Иванович.
16: Добрый день, уважаемые великолучане.
15: Владимир Иванович, спасибо, что нашли время прийти в нашу студию, поскольку, ну, повод действительно важный и значимый. Так происходит в нашей жизни, что юбилеи всегда случаются, и это повод оглянуться назад, осмыслить то, что уже сделано, ну и, наверное, поговорить о будущем. Действительно, 30 лет назад в Великих Луках впервые произошло событие, значимость которого, может быть, тогда еще не все осознавали, но сейчас мы все знаем, что это важнейшее событие спортивной, культурной, да и в целом общественной жизни города Великие Луки. Уже 30 лет в небе над Великими Луками ежегодно поднимаются воздушные шары. Владимир Иванович, давайте вспомним, как это все создавалось, поговорим о том, что ждет в этом году Великие Луки, в юбилейном 30-м, так сказать, году. Ну и начнем, наверное, с того, почему именно Великие Луки стали центром воздухоплавательного спорта в России.
16: Да, время подводить итоги. 30 лет – это хорошая дата. Значит, в 90-е годы, в 95-м году, первые представители Федерации воздухоплавания России приехали в Великие Луки. Направило их сюда издание «Экономика и жизнь». При огромной поддержке промышленников издание «Экономика и жизнь» и учитывая то, что аэропорт со всей инфраструктурой, где можно было и управлять воздушным движением, была авиационная связь, авиационная метеорология, ангары, места стоянок для автомобилей, и в том числе и заправка газом была организована в одном месте, то есть на территории аэропорта. Воздухоплавателям это было очень приятно, выгодно. Проживали они в городе, а здесь проводили практически весь рабочий день. И полеты осуществлялись или из аэропорта, или прилет в аэропорт. Огромное спасибо нашим промышленникам, которые смогли поддержать то время это мероприятие. Практически все и малые, и большие предприятия вкладывались в это интересное дело. Но а поскольку народу это тоже понравилось, пришлось и воздухоплаватели к этому отнеслись положительно, что их здесь ждут, что их встречают так хорошо. Само собой организовался центр по подготовке пилотов. Сами великолучане и руководители больших предприятий моментально пошили свои тепловые аэростаты, подготовив. Мы научили в этом центре по подготовке пилотов своих великолукских ребятишек. И получилось так в настоящее время, что, наверное, как бы сказать, по статистике, на душу населения тепловых аэростатов в Великих Луках больше, чем в любом другом городе России. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, до 20 аэростатов на наше население это... И все заняты. Ну, потом с появлением генерального спонсора ПАО «Газпром» вообще мы стали крепко на ноги. И вот уже 15 лет при такой мощной поддержке мы можем создавать для пилотов идеальные условия. А вы же знаете, ведь если хороший стадион, то и результаты хорошие. Поэтому сейчас... Для пилотов мы делаем максимум, то есть обеспечение газом, проживание, питанием, выделение автомобилей, хорошая сувенирка появилась. Ну, и сами пилоты, учитывая то, что появился спорт, уже не просто такие праздные полеты, а появился хороший спорт, причем на хорошем, на международном уровне. И ведь для того, чтобы это было, мы же начали приглашать спортивных директоров со всего мира. А они уже со своей стороны выдавали такие задания, сложные и по оргтехнике очень сложные, потому что уже прошел тот период, когда, грубо говоря, летали пилоты на ощупь, сейчас у каждого свой персональный компьютер. И в результатом проведения в Великих Луках вот таких чемпионатов России создалась такая замечательная сборная России, которая в мире уже начинает выглядеть очень солидно. И на чемпионате Европы, и на чемпионате мира наши ребята были уже не последними.
15: Владимир Иванович, немножко вот хочу уточнить. Вот вы говорите, да, сначала было вот не совсем все как бы, вот, может быть, и гладко, да, наверное. Потом вот «Газпром» появился в 2011 году, и, наверное, проблемы многие были решены, да?
16: Да.
15: А вот приходилось ли вначале доказывать, что именно Великие Луки – это вот место, где нужно обязательно проводить соревнования? Или были, так сказать, другие у нас конкуренты, может
16: были.
15: Быть?
16: Конкурентов было много. Я доехал в город Москву на Совет Федерации, доказывал и показывал, да, мы как город, как организаторы можем предоставить лучшие условия для пилотов, чем других регионов. и нас понимали, а последнее время практически был снят вопрос.
15: Вопрос уже снят. То есть Великие Луки, действительно завоевали это право, да, называться столицей спортивного воздухоплавания в России.
16: Да, были времена, когда нам доставался Кубок России, но промышленники и руководство города, в общем-то, молодцы. Они настаивают, чтобы только чемпионат России был в Великих Луках. Да он есть. Но пока да. И будем держаться этому.
15: Столица спортивного воздухоплавания, это ведь так называемый уже официальный бренд, да, или товарный знак, да, это, по-моему, в 22-м году, да, был такой вот учрежден. Это что означает, вот, что Великие Луки — столица российского воздухоплавания? Как вот нашим радиослушателям объяснить вот просто, да, что это
16: очень
15: значит?
16: Очень просто, это место, где готовится и формируется сборная России, то есть это чистый спорт. Это не фиеста никакая. И здесь я еще раз могу повториться, здесь самые сложные задания,
15: самые сильнейшие спортсмены, да?
16: Да, самые сильнейшие спортсмены. Они приезжают в город Великие Луки уже как победители регионов. Здесь они выбирают себе лучшего из лучших.
15: Здесь объявляется чемпион России этого года, да?
16: Да.
15: То есть, действительно, самые статусные спортивные турниры по воздухоплаванию проходят непосредственно в Великих Луках. Владимир Иванович, спасибо за интересное начало беседы. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим нашу беседу.
17: Реклама.
18: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
14: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
15: Уважаемые слушатели радиостанции Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня мы обсуждаем важную юбилейную дату великолукской истории – 30-летие международных встреч воздухоплавателей в нашем городе. И у нас в гостях директор встреч воздухоплавателей, почетный гражданин города Великие Луки – Владимир Иванович Орлов. До перерыва мы с нашим собеседником уже обсудили, как начиналась воздухоплавательная история в нашем городе и как наш город завоевал звание столицы спортивного воздухоплавания. Владимир Иванович, 30-летняя история встречи, безусловно, вместила в себя очень много в рамках одной там радио, да и десятка радиопередач, всего и не вспомнишь. Но тем не менее, давайте, может быть, вспомним такие самые яркие, самые заметные события этой 30-летней истории. Кто стоял у истоков, кто был организатором, какова была количество и география участников за эти годы. Может быть, какой-то год вспомните, когда больше всего было участников. Кто спонсор, да, какую роль играют волонтеры, какие почетные гости были и будут, да, в этом году, может быть. Ну и назвать, может быть, каких-то выдающихся спортсменов, воздухоплавателей, которые за эти годы внесли особый вклад вот в историю нашего спорта. Понятно, что всех мы не назовем. Может быть, вы на свое усмотрение кого-то вспомните. Может, на великолучанах остановимся, да? Которые вот, ну, так вот, ну, вписали свое имя в историю этого спорта. Ну, наговорил я много, да, выбирайте что.
16: Нет, ну, дело в том, что тяжело вспомнить всех. Но вот основной костяк, конечно, это 95-й год, когда к нам приехали Шифрин, Латыпов, Таран, для того, чтобы уже узаконить, посмотрев то, что есть в городе, то, что есть в аэропорту, и принять правильное решение об организации данных встреч именно в Великих Луках. Я немножко повторюсь, то, что они увидели, их это немножко и шокировало, поскольку здесь все было рабочее, я имею в виду, в аэропорту.
15: Удобно и комфортно.
16: Удобно, комфортно. Ну и плюс вот эта поддержка материальная наших промышленников, да и всего города, начиная от администрации и кончая вот малым бизнесом. Все это легло как-то на место. Стали приезжать, да, проживание удобно, полеты, воздушное пространство свободно, земли выделены так из трех районов, вот Новосокольники, Великолукский и Якунинский район, были предоставлены.
15: Ну, соседние муниципалитеты тоже, значит, да, принимали, да?
16: Как да, бы, мы же это пишем тоже им это самое письмо, получаем от них, от руководства районов, согласие на взлет-посадку с их территорий. Поэтому все идут навстречу, понимаете? А видя тот праздник, который воздухоплаватели делают для великолучан, то есть общий старт, розыгрыш, нельзя это уже отменить.
15: Ну да, это общий старт из крепости, это, наверное, ну, одно из самых ожидаемых и самых красивых зрелищ, которые ждут все.
16: Да, представляете, вот в этом году уже 52 тепловых аэростата заявились, но это будет самое максимальное, видимо, число, но поскольку юбилейная встреча. Во-вторых,
15: вопрос о том, какой год рекордный отпадает, этот год рекордный.
16: Этот год, да, поскольку идея в этом году собрать первый оргкомитет и пригласить первых.
15: Те, кто вот тогда в 96-м, да?
16: Да, начинали, которые первый раз это, и нашлись и пилоты, и организаторы. Вот.
15: Многие... Шифрин приедет, да?
16: Шифрин приедет. Тарасенко. Он уже, Тарасенко приедет. Это самое. Мы организовали у главы города встречу с ними, подготовили сувенирку. Они сами еще много про это скажут. Надеюсь, оно так и есть. Ну, нельзя. Даже вот Давид Шифрин выпустил две книги про Великие Луки.
15: Да, шикарная книга. По-моему, да, 5 лет назад вышла. Вот,
16: их две.
15: Ну, две. Одна была
16: общая и одна конкретная про Великие Луки.
15: Ну, так и называется. Великий город в истории воздухоплавания.
16: Ну, да, что-то такое. Великие Луки. Ну, хорошие, замечательные. И отношения хорошие к городу. Получилось так, что вот он был много лет директором, великий организатор. У него очень большие связи с зарубежными пилотами. Он их всячески приглашал. Ну, представляете, ну, немножко было попроще в плане границ.
15: Сейчас ну нас, да, сейчас немножко другие времена. Сейчас у нас международный статус подтверждается коллегами из Белоруссии, да,
16: да, в основном. Белорусы приедут.
15: Были годы, было достаточно много иностранных участников.
16: Очень много было.
15: Я помню, даже из Америки, да, из Латинской Америки.
16: Япония, Америка, Эмираты, вся Прибалтика. Ведь почему еще было хорошо проводить вот эту встречу международную именно в Великих Луках? Вы посмотрите, до западной границы 200 километров.
15: Ну, наш город между Санкт-Петербургом, Москвой, Ригой и Минском. Да, удобнейшая.
16: Везде
15: просто суперудобнейшая географическая
16: по 500 километров, пожалуйста, в любую дорогу. Изумительно, особенно сейчас на Москву, на Питер. Здесь это самое. Да и
15: полдня переезда и.
16: Да какие? 6 часов, и вы уже из Риги здесь. Из Вильнюса же были сильнейшие пилоты, приезжали. Они завоевывали все, все, что можно было. То есть, а нам, как спорту, это очень приятно, понимаете? Ведь бороться с такими людьми и были люди, которые побеждали их.
15: Ну, чтобы совершенствовать свое мастерство, нужно соревноваться с сильнейшими, да?
16: Да, видимо, да. Ну, вы полюбуйтесь нашим президентом Иваном Минеевым, да? Но что он только самое не установил уже? Уже с Конюховым уже
15: наверное, нет рекордов, которые ему не...
16: Да, да, особенно вместе с Конюховым. Ну, очень приятно. Я не буду углубляться про всех, но... Достойная сборная и достойные лидеры в России есть. И готовы побеждать. Вот откроется мир для наших пилотов, и все встанет на свои места. Мы не самые слабые. И техника у нас хорошая, и пилоты.
15: Владимир Иванович, перейдем, может быть, к юбилейной 30-й встрече. Что ждать великолучанам? Программа насыщенная, я знаю, будет, да? Ну, дай бог, она осуществится в полном объеме, если не произойдут какие-то независящие обстоятельства. Но что в программе?
16: Во-первых, за это время в Великих Луках организовался сам по себе такой маленький коллектив оперативный, с которым я плотно работаю. И сразу после проведения предыдущего чемпионата мы сели и подготовили юбилейную встречу. То есть уже были написаны письма и спонсорам, и была составлена предварительная программа. Но учитывая то, что это юбилейная встреча, сделали первые 3 дня только для гостей и жителей города Великие Луки. То есть с 11 числа свободные полеты, 12 числа у нас общий старт из крепости в День России, поднятие российского флага, как это уже традиция. Часть тепловых аэростатов возвращается в крепость и организуем ночное свечение в крепости. Плюс культура, наша замечательная культура подготовила хороший праздник. То есть вход свободен, должно быть концерт хороший, тепловые аэростаты светящиеся.
15: Ну, захватывающее зрелище.
16: Да, и это будет до 12 ночи. Представляете? Причем вот не мешая тем жителям, которые находятся рядом, они не будут после 11 возмущаться.
15: Ну, крепость наша, да, находится в достаточно, да, удобном месте для проведения больших массовых мероприятий, которые наверняка привлекут большое число великолучан, ну и, конечно, гостей города, потому что мы знаем, что гостиницы уже все...
16: Значит, предыдущий год показал, в радиусе 100 километров нет ни одного места. Поэтому спрашивайте, вот, и вот это хорошая традиция, наверное, туристические поезда, автобусы едут, вот на самом деле много, и знают о нас многие люди, уже поезда потребовались. Ну, а так, и 13 числа, один из выходных дней, будет розыгрыш традиционно на реке Ловоть. Спонсор тоже традиционный из ЗЭТа. Будет хорошее сопровождение. Комментатор у нас Дмитрий Иванов, знающий про каждого пилота, про каждый шар. Была бы погода. Поэтому гостей и жителей ждет. Ну, вот эти 3 дня очень напряженные. А потом, да, чистый спорт до конца недели.
15: И подведение итогов, когда заканчивается?
16: 19 числа подведем итоги. Может быть, еще организуем ночной старт. Тоже зрелище красивое, под утро. Взлетаем, когда еще сумерки, народ просыпается, а шарики уже летят.
15: Летят, да.
16: Да, очень красиво. Мы уже однажды так делали. Не помню, в каком году, но с площади взлетели. Приятно было посмотреть.
15: Ну что ж, великолучан, как всегда, ждет захватывающее зрелище, и в этом году, в связи с 30-летием, оно обещает быть еще более насыщенным. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир сегодня подходит к концу. Напоминаю, что в программе «Беседа с краеведом» мы обсудили важную юбилейную дату – 30-летие международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Я благодарю нашего гостя, директора встреч воздухоплавателей, почетного гражданина города Великие Луки Владимира Ивановича Орлова. Владимир Иванович, спасибо за интересную беседу.
16: Вам спасибо. До свидания.
15: Я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и Максе. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч!
1: Честное риэлторское. Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
21: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают выжидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
1: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
22: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка звездочка 125, и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О важном.
12: Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннель через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, будет построен. У нас будет новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля, уточнил спецпредставитель российского президента НАПМЭФ, отвечая на вопрос про тоннель Путина-Трампа. Это будет одним из наибольших инфраструктурных проектов между нашими странами, подчеркнул Дмитриев. Ожидается, что длина тоннеля составит около

0: номеров машин, которые заправляются по талонам, для пресечения злоупотреблений.
1: О кредитах.
0: Дмитрий Григоренко сообщил, что самозапрет на кредиты оформили 30 миллионов россиян. Еще около 2 миллионов на сим-карты. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. В рамках нового комплекса мер также дадим возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников, заявил вице-премьер. Он подчеркнул, что возможность установления самозапрета на заключение договоров с операторами связи предусмотрено первым комплексом мер правительства по борьбе с кибермошенничеством, принятым в прошлом году. Всего в первый пакет вошли порядка 30 законодательных инициатив.
1: Обо всем.
0: Вещи Мерлин Монро раскупили за 2,5 миллиона долларов на аукционе в Беверли-Хиллз. Самой дорогой покупкой на торгах стал костюм американской актрисы от бренда Christian Dior. За него отдали порядка 450 тысяч долларов или 33 миллионов рублей. Также на аукционе продали личное письмо драматурга Артура Миллера к Мерлин Монро. Оно обошлось покупателю в 62 тысячи долларов. Около 4,5 миллионов рублей.
1: О валютах.
0: Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юаня 10 рублей 83 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, директора школ, крупных предприятий. И сегодня у меня необычный эфир, я бы сказала, вкусный, не зря я иногда называю эфир «Зефир». У нас в гостях повар, и не просто повар, а победитель известного шоу «Молодые ножи» Влад Павлов. Он у нас работает в «Сладком небо». Для тех, кто не знает, это кондитерская у нас на первом этаже в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Влад, привет.
5: Привет, Ксения. Все верно сказал, да.
4: Все верно сказал, слава богу. Не ошиблась. Влад пришел после своей работы, скажем так, сразу после станка, хотела сказать, я после плиты, а здесь у нас в студии. Влад, давай поговорим о твоей профессии. Да, вот удивительно, не всех поваров города Великие Луки мы знаем, и не каждый к нам сюда приходит, но о тебе уже слышал каждый второй точно. Как ты вообще оказался в «Сладком небе»?
5: На самом деле, это очень интересная история. Этого действительно еще никто не знает вообще. Я летом переехал жить в Москву, и мне что-то не захотелось, сходил туда, посмотрел. Ну, я был не готов тратить большое количество времени на дорогу до работы, соответственно. И я вернулся домой в Себеж, думаю, побуду в Себеж, дальше поеду куда-нибудь, хотел опять вернуться на юг, там, Сочи, Крым, не знаю, соответственно. И мне начали названивать с утра работодатели с известной площадки поиска профессии. Соответственно, я изменил город на Себеж, чтобы немножечко отдохнуть там недельку, чтобы мне не было с утра звонков. Я изменил город, а до этого у меня еще при этом накануне должны были сказать, приняли меня участие на съемке в «Молодые ножи. Новая кровь», соответственно. И мне прилетает как-то то, что меня приглашают су-шефом в «Атмосферу». Я думаю, что это, где это, не понимаю, Великие Луки.
4: Что такое Великие Луки?
5: Я в Великих Луках был, наверное, 1-2 раза, и то проездом, соответственно. Но самое интересное, в Москве до этого, я такой думаю, надо вообще передохнуть зимой и съездить на юг. Соответственно, мне предложили работу в Египте. Соответственно, и мне делали уже визу. Я собирался уже уехать работать.
4: В отеле работать.
5: Да, соответственно, в Египет, и я уже сдал интервью на английском языке, я 3 недели подтянул английский язык, и все, я уже сижу, мне нужно остается оплатить билеты, то есть я ввел код, мне нужно кнопку «оплатить», и тут у меня происходит следующее. Мне пишут со съемок то, что «вы утверждены», я такой думаю, и что мне делать? И я принимаю решение, я звоню сейчас в «Атмосферу» и говорю, слушайте, давайте я приеду, сдам китчен-тест, если все хорошо, вы меня берете, но вместе с условием мне нужно будет на какой-то период отъехать на съемки, соответственно, я не знаю, сколько это затягивается. тянется, потому что...
4: Выпадешь, не выпадешь,
5: да, когда вылетишь, да, неизвестно. Поэтому, соответственно, я такой думаю, ну окей, надо попробовать. Они соглашаются. Я отказываюсь от Египта. И это было вообще просто неожиданно. Там люди в шоке просто, потому что, ну как бы, уже виза оплачена, сделана, соответственно.
4: Оставил отель, все включено, без повара.
5: Да, соответственно, и было немножечко так непонятно, что делать.

0: такой думаю, ну, будь что будет, соответственно, и я еду в Великие Луки сдавать кичен-тест, сдаю его. А, и мне перед этим предложили не су-шефом, а шеф-кондитером, потому что я им отправлял свои работы, они увидели, а не хотите ли попробовать? Я говорю, ну, давайте, соответственно. И я приехал, сдал, всем все понравилось, соответственно, и я там буквально за два дня перебираюсь в Великие Луки, нахожу здесь квартиру и начинаю просто...
1: Жизнь с нуля
0: интенсивно разрабатывать меню для кондитерской.
1: То есть это уже было порядка года назад, так?
0: Нет, на самом деле это не так давно, даже год еще не прошло, это было все конец сентября, начало октября, то есть это все...
1: Не так уж и давно.
0: Да, это все прям очень рядом.
1: А, ты знаешь, Влад, ты вот ровесник моего брата, ему примерно столько же лет, он служит в силовом ведомстве, да, и выбрал там профессию именно такую. Как ты оказался поваром, да? Все-таки современные реалии, мы говорим о том, что вот в Великих Луках, если посмотреть на карту дефицита профессии, то, кстати говоря, повар — это самая дефицитная профессия в нашем регионе. Как ты вообще решил, да, стать поваром? Ну, я убеждена, что лучше повара — это мужчина, я на личном опыте это знаю. У меня нет вопросов, да, к качеству твоей работы. Мне просто непонятен выбор твой.
0: Я, на самом деле, все легко и просто. Я с детства любил готовить. Готовил с мамой, с бабушкой, соответственно. Меня, ну, никто не отбил это желание. Мне это нравилось, соответственно. И я потихоньку начал развивать этот навык, потому что я уже точно знал то, что я хочу идти на повара, и буду я поваром, и буду я кондитером. Соответственно, я знал то, что это мое предназначение жизненное. В любом случае, потому что я понимал то, что вообще, насколько классная профессия, то, что ты можешь получать кучу доп. Образования, соответственно, причем в разных направлениях, и можно двигаться в абсолютно разные направления. Ты можешь идти в мастер-классы, быть преподавателем, ты можешь открыть свой ресторан, ты можешь быть бренд-шефом, ты можешь быть концепт-шефом. Соответственно, вариаций куча, и очень много путей развития. Соответственно, здесь главное не стоять на месте. То, что у нас дефицит, на самом деле это да, но здесь...
1: Уезжают в большие города, получая здесь профессию.
0: Да, потому что на самом деле учебных заведений у нас очень много где учат.
1: Где ты учился?
0: Я учился в Псковском колледже профессиональной технологии и сервиса, это город Псков, соответственно. Но здесь дело в том, то, что, как правило, это сейчас профессия повар, сейчас уважаемая, она ценится, потому что, на самом деле, все понимают какой-то труд, 12 часов возле плиты, ну, не каждый выдержит.
1: Да, еще сделать так, чтобы понравилось всем.
0: Да, в любом случае, это, ну, как бы сложно, напряженно, но это свои сложности, как есть и в любой профессии. Соответственно, как правило, это сейчас, на самом деле, заметил в регионах, начали поднимать зарплату именно в общепите, потому что столкнулись с тем, то, что некому работать. И, соответственно, да, нет рук. Соответственно, и работодатели вынуждены поднять зарплату. Потому что сейчас, ну, самое дорогое — это человеческий ресурс. И, к сожалению, профессию повара, ну, искусственный интеллект не заменит в ближайшее время.
1: Да, ты знаешь, это действительно ты прав. Максимум, что может искусственный интеллект, сама на себе попробовала, это тебе писать рецепт.
0: Да, и то, написывать рецепт, он приблизительно, то есть есть много неточностей еще в работе. На самом деле, я тоже сейчас думал по поводу искусственного интеллекта. На самом деле, он может заменить профессию повар, но он может приготовить ограниченное количество блюд. 10 блюд, то есть если открыть заведение с искусственным интеллектом, который будет робот готовить 10 блюд, но это будет только эти 10 блюд, соответственно...
1: Без вариаций.
0: Без вариаций,
1: если
0: да.
1: Если у кого-то аллергия, еще там что-то, это
0: ну
1: уже
0: и,
1: другая
0: да,
1: история.
0: Да, абсолютно верно. И при этом, ну, как бы все нужно следить, потому что продукты всегда разные по качеству, мы всегда смотрим на качество продуктов, соответственно, которые используем. И там каждый знает, когда замешиваешь тесто, всегда абсолютно разное уходит количество муки, потому что разная клейковина, разное содержание белка, поэтому, соответственно, нужно всегда ориентироваться на внешний вид. Так и, соответственно, да, в больших городах в этой профессии достаточно хорошо все зарабатывают, поэтому и, к сожалению, молодежь, в частности, очень часто переезжает, да, где предлагают большие деньги.
1: Я понимаю, что нашим радиослушателям, конечно, интересно сейчас узнать про шоу, да, «Молодые ножи», но я хочу чуть-чуть еще про тебя поговорить. Почему кондитер? Почему выбрал не европейскую там кухню или вот сейчас модно молекулярная кухня на любителя, но тем не менее, это очень модно, особенно в больших городах, да, вот почему именно сладкое?
0: Я как-то, наверное, в лет 13 или 14 начал готовить десерты дома на заказ, как многие домашние кондитеры, и меня как-то так это повело вот в это направление, то есть мне было намного понятнее кондитерское, чем поварское, хотя кондитерское сложнее намного, ну,
1: да.
0: Потому что там больше точности, больше всяких процессов происходит, соответственно.
1: Еще идеальный внешний вид.
0: Да, и аккуратность, что очень важно. Я не могу сказать то, что мне поварское не нравится, но мне нравится, но у меня бывает то, что я иногда, допустим, если я очень долго-долго работаю кондитером и так далее, мне хочется что-то приготовить поварское, потому что и тут самое интересное то, что у тебя разнообразие увеличивается за счет того, что ты знаешь больше способов приготовления, текстур, желе, гели, соответственно, и это все в обычных блюдах тоже можно использовать. использовать, и сейчас это используют. Поэтому, как раз-таки говоря, о молекулярной кухне. В целом, я стараюсь развиваться во всех направлениях, потому что самое интересное, да, вот работаю шеф-кондитером, а выиграл ты поварской конкурс.
1: Я еще хочу поговорить об атмосфере, о том, как ты составлял меню для «Сладкого неба». Вот, кстати говоря, буквально позавчера была со своей крестницей у вас там в гостях. Я человек, который всегда сидит на диетах, но, тем не менее, я обожаю сладкое. Вот как ты подходил, да, к разработке меню? Кстати, за Павлову огромное тебе спасибо. Моя мама поклонится теперь этого твоего супер десерта авторского. Вот, расскажи вообще, как вот составлял то, что сейчас мы видим там в атмосфере? Потому что кто не был, я могу сказать, там очень разное. Представлена, да, витрина. Там как и сладкое, как и не очень сладкое.
0: Сытная выпечка, да.
1: Сытная выпечка. И сладкое тоже разное. От модных десертов, да, до таких классических.
0: Ну, во-первых, разработка меню, я вам раскрою секрет. Сейчас летнее меню мы запустили. Соответственно, в начале лета я уже начинаю думать новое меню на осень. Чтобы продумать, как вообще строится. Во-первых, у меня официанты невероятные молодцы, потому что они всегда идут с обратной связью ко мне. Они рассказывают пожелания гостей, что им нравится, что им не нравится, соответственно, и что бы они хотели видеть. И на основе этого всего мы создаем уже новую коллекцию десертов, скажем так, как производитель брендовых вещей.
1: Почти как в платье.
0: Да, соответственно, один из главных запросов Великих Лук, на самом деле, это шоколад. Здесь очень любят шоколад в шоколаде.
1: Факт.
0: Соответственно, я нигде такого не видел, что прям шоколад в шоколаде любили. Потому что, ну, как бы, вообще ничего, просто шоколадный крем, шоколадная начинка и еще шоколадный бисквит. Соответственно, люди, все, это любимое лакомство Великих Лук. Соответственно, и, как правило, я делаю всегда какой-то десерт шоколадный. То есть я всегда меняю, если был капкейк, сделаю трайфл, если это трайфл, сделаю торт. И в любом случае, чтобы что-то было интересное. Основу я беру, то есть я смотрю на тенденции, что идет, что в больших городах сейчас идет. В любом случае, не у всех есть возможность там на выходные смотаться в Москву, Питер, соответственно, но попробовать то, что сейчас актуально.
1: Питерский десерт попробовать можно и в Великих Луках.
0: Естественно, потому что у нас на самом деле, поскольку сейчас развивается туризм в нашем регионе, соответственно, в частности в Великих Луках, нам приезжают гости из Москвы, из Питера, они говорят, ё-моё, у вас московские десерты, и по таким низким ценам, на самом деле, потому что...
1: А сейчас еще после 6 тоже я могу вам рассказать, можно с 50% скидкой все приобрести.
0: Да, и, соответственно, сейчас, как только наступает 18:00, на самом деле, это... Тушите свет, потому что в моменте просто за полчаса выносят всю витрину. У меня кондитеры включают скорость 100x, потому что они постоянно делают, потому что помимо кондитерского «Сладкое небо» мы еще делаем дополнительные десерты и в другие организации, которые с нами сотрудничают. Соответственно, эти заявки все увеличатся, потому что люди распробовали, почувствовали, что такое натуральное, потому что мы реально не используем. Я против всего растительного, в частности, сливок растительных, маргарина и так далее, и поэтому это сразу чувствуется в десертах, соответственно, для многих. Это сейчас очень важно, потому что, ну, когда ты пробуешь натуральное, это, во-первых, полезно для организма, соответственно, ну, понятно, что сладкое, оно всегда немножко вредновато для фигуры, но, раскрою секрет, чтобы не толстеть, можно ходить в зал и есть диеты с полезным, да.
1: Но мы сейчас идем на рекламную паузу, а после нее, конечно же, поговорим о шоу «Молодые ножи» и о других конкурсах, в которых Влад уже смог стать лучшим. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране в таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
1: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня в программе «Моей после работы» пришел к нам кондитер, повар, шеф-повар, человек, который живет сладостями. Влад Павлов, это у нас шеф-повар, да?
0: Шеф-кондитер.
1: Шеф-кондитер «Атмосферы сладкого неба» на первом этаже. До рекламной паузы я пообещала, что мы поговорим о шоу «Молодые ножи». Влад стал победителем. Понятно, что тебя туда занесло, когда ты был в Москве. Ты, наверное, видел кастинг,
0: да? В Сочи. На самом деле, произошло немножко по-другому. Мне просто написал редактор с проекта, я такой думаю, ну, я сначала подумал, что мошенники. Я всегда это говорю, ну, мошенники. Мне просто коллега с работы сказала, ответь, ну, типа, не отправляй ничего, просто ответь. Uh-huh. Но потом, когда запрашивали, ну, там, с перечень документов обязательно запрашивают всегда, соответственно, там, конечно, поднапрёкся, думаю, сейчас куда-нибудь поеду, в рабство куда-нибудь продадутся, вот тебе и Дубай. Соответственно, ну, вот и там понеслось. Кастинг, на самом деле, это длительный процесс, занимает более полугода.
1: Вы там готовили что-то?
0: Мы рассказывали себе, давали тесты, нас спрашивали кулинарные вопросы.
1: То есть и теории тоже.
0: Да, и эрудиция обязательно. То есть, ну, элементарно, чтобы ты был не глупенький. Соответственно, и, конечно же, да, на видео мы готовили весь процесс приготовления. В 11-й серии было показано кусочек этого всего, как мы попали в колледж Константина Витальевича, где у нас было домашнее задание, нужно было приготовить блюдо из капусты. И я здесь, в атмосфере, готовил пирожки с капустой и соусом бешамель, который, кстати, есть в меню. И Константин Витальевич их очень сильно заценил.
1: А что ты еще готовил, да, в конкурсных испытаниях?
0: Ой, в конкурсных испытаниях, на самом деле, очень разнообразные, во-первых, как на шоу были испытания, то есть, ну, там вообще абсолютно, ты никогда не знаешь, что тебя ждет, потому что какая кухня, что, какой навык, то есть, ну, это настолько непредсказуемо, это всегда новые эмоции, это так интересно. В качестве подготовки было единственное, ну, то есть блюдо, это вот именно мы должны были выбрать, мы должны были написать 5 блюд, я не помню, что я даже писал, но я помню то, что меня выбрали пирожки с капустой, соответственно, и меня снимали на видео, как 3.5 часа готовлю пирожки, потом я из-за того, что у нас сейчас беспилотная опасность, соответственно, и у нас ограничение интернета в области, соответственно, я грузил это видео, наверное, полдня, потому что несколько гигабайт было, на самом деле было очень смешно.
1: Скажи, пожалуйста, вообще, вот когда ты говорил, там, я работаю в Великих Луках, тебя на шоу спрашивали, а это где? Ну, просто мы вот с этим, да, журналисты сталкиваемся, да, мы тоже участвуем в международных форумах, еще где-то нас иногда спрашивают, вообще, насколько тебе было гордо, а может быть, ты наоборот, старался не говорить, что ты из маленького провинциального города?
0: Я вообще рассказывал то, что я и сам то, что работаю в Великих Луках, а сам из Себежа. Соответственно, Себеж для некоторых это вообще просто, ну, как бы, Великие Луки хотя бы 100 тысяч населения, а Себеж там, ну, как бы, ну, не знаю, может, к 10 тысяч.
1: Да,
0: есть.
1: И мы есть в названии крупного мясного, да.
0: Да, да, да, да, да, да, да. То есть великолукские мясо, ну, как бы было просто объяснить. У нас еще, кстати, не было, ну, телефонов, соответственно, и мы нужно было, говорю, ну, знаете, вот великолукский мясокомбинат, они такие, да, вот я говорю, вот это в Великих Луках, соответственно, плюс-минус понимали. А Себеж я объяснял, что это граница Беларуси, России и Латвии. И мне говорили, а ты откуда? С Беларуси, с Латвии или с Россией? Я говорю, блин, соответственно.
1: Я Себеж.
0: Я говорю, я Себеж, соответственно, да. А из такого, на самом деле, я сейчас хочу немножко порадовать спойлером гостей. У нас 20 июня последний день отъезда, скажем так, участников воздухоплавания.
1: Да.
0: И мы собираемся покорить новые вершины, скажем.
1: Новое небо открыть.
0: Почти. На самом деле мы будем ставить рекорд мировой по торту Павлова 100 метров в Луки Парк. Соответственно, будут звездные гости, будет очень сладко, интересно. И, конечно, мы разыграем среди 5 участников фестиваля по 1 метру торта.
1: Ничего себе, я свою маму пошли на этот фестиваль, потому что она твой десерт Павлов съедает, мне кажется, за полминуты точно.
0: Поэтому самое интересное, я хочу даже засечь, сколько 100-метровый торт пропадет из вида, потому что это 100 метров, это 200 килограмм, это куча работы, соответственно, но при этом мы громко заявим о таком городе, как Великие Луки, потому что предыдущий рекорд был установлен даже не в нашей стране.
1: Скажи, пожалуйста, что самое сложное было в шоу, да, «Молодых ножах», и вообще, насколько ты смог это совместить? совмещать здесь с основной работой? Потому что у вас сейчас момент раскрутки, да, тоже и момент новогодних праздников, когда вы открылись, все это друг на друга наложилось. Как ты не съехал, скажем так, сам с ножей с этих?
0: На самом деле, понятно, что я постоянно думал то, что, что происходит на работе, но при этом понимаю то, что сдаваться и там нельзя, потому что, ну, как бы, нужно достойно представить область, достойно представить свое место работы, свой город, соответственно. И на самом деле там очень забавный момент. Последний день, когда мне нужно было отъезжать, мы начали искать мне су-шефа с командой, и было очень сложно найти су-шефа.
1: Особенно кондитера.
0: А су-шефа-кондитера, это еще сложнее найти, соответственно. И последний день перед отъездом мы находим идеальную девушку, соответственно, все. Я говорю, а вы можете не приехать? Она говорит, вообще сегодня никак не могу. Я говорю, ну, значит, мы вас принимаем? Я говорю, вы завтра выходите на работу? Я говорю, ну, меня не будет. Соответственно, ну, и на самом деле, су-шеф, ее зовут Татьяна, невероятный специалист, она делает очень много, она помогает мне все, мы, соответственно, разрабатываем совместно меню, мы делаем все заказные позиции, торты, соответственно, и, конечно, она достойна уважения, потому что сначала она пришла, ей было непросто, потому что кондитеры у меня были все с характером, соответственно, и они, когда я их учил, соответственно, Татьяна их сначала подстраивалась под них, а потом они такие, нет, мы так не будем делать, Влад нас по-другому учил, соответственно, ну, как бы, она выдержала все испытания, и сейчас вот она
1: ценный сотрудник.
0: Очень ценный сотрудник, я считаю, то, что я очень рад, то, что у меня один, наверное, из лучших су-шефов области.
1: А ну скажи, пожалуйста, когда узнал, что ты стал победителем, поверил ли или, собственно говоря, ты был уверен в себе? Ну потому что сейчас я вижу, что ты уверен в себе, да, и ты там готов этот мега-торт готовить и поставить этот рекорд, и сюда ты пришел, грубо говоря, не готовясь, вот, собственно говоря, был уверен в своей победе?
0: У меня переломный момент, когда я сказал то, что я выиграю любой ценой. Я на самом деле каждую серию говорил то, что я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я дал себе эту установку, соответственно, то, что у тебя в голове творится, так ты идешь. Соответственно, и в 11 серии, когда там есть момент, когда Илья Захаров мне говорит, я верю во всех, но в тебя больше всех, Владислав, я просто понял то, что ну, я должен, потому что это один из моих учителей, соответственно, я думаю, я должен его не подвести. И, соответственно, я пообещал себе, я буду идти до последнего, тяжело и так далее. Я понимаю, мы были уже очень уставшие, соответственно, но я понимал то, что я буду биться до последнего, потому что я всегда вспоминаю подвиг своего прадеда в Великую Отечественную войну, когда он был в яме, куда немцы, соответственно, со всех русских держали, они уже были полуживые, полумертвые, и он оттуда сбежал, и, соответственно, и за счет этого появился я на свет. То есть, а здесь я в благоприятной обстановке просто должен достойно пройти это испытание.
1: Ты ждал победы. Не ожидал, а ждал.
0: Ну, как
1: и
0: бы,
1: шел.
0: Да, я просто уверенно шел. Аккуратно, как бы, ну, понятное дело, где есть такое, то, что я очень много где был на грани, по тонкому льду прошел, на кончике ножа, соответственно, но тем не менее.
1: Победа.
0: Да, да.
1: Но у тебя здесь был еще один конкурс регионального масштаба, да, он такой немножко получился скандальный, с запашком, скажем так, но тем не менее, это же тоже опыт, насколько я
0: понимаю. Конечно, конечно.
1: В том числе и в людях опыт.
0: Естественно, нет, вообще абсолютно. Очень по-разному, понятное дело, то, что есть всегда как и поддержка, так есть и хейт в любом случае.
1: Естественно, особенно когда ты промелькнул на федеральных
0: естественно.
1: Каналах.
0: Естественно. И поэтому, когда у меня идет хейт, люди думают, наверное, мы его заденем, и он сейчас все вот успокоится. Нет, ребята, если мне идет хейт, это значит, я делаю все правильно, потому что я делаю что-то капельку лучше, чем вы, и вас это триггерит, соответственно. И я никогда не остановлюсь, потому что пусть люди говорят и думают все, что хотят. У меня есть близкий круг людей, которые всегда со мной, которые...
1: И твои коллеги, насколько я знаю, тебя очень крепко поддерживают.
0: Очень. На самом деле у меня и руководство, соответственно, и коллеги-кондитера, соответственно, они мне просто... Они, когда там что-то происходит, они говорят, Влад, давай, давай, жги и так далее. То есть даже на самом деле, перед тем, как публиковать все видео, практически видят весь мой коллектив, соответственно, я показываю, они такие, давай, давай, жги, потому что нужно чувство справедливости. Поэтому, соответственно, я никогда как бы не остановлюсь, и то, что где-то у меня расходится мнение, но я имею право на собственное мнение, и я же не просто пустословно заявляю какие-то вещи, я же подтверждаю это фактами, которые были даже в том рилсе.
1: Какие у тебя планы профессиональные, да, вот у нас эфир подходит, к сожалению, к концу, очень легко, я бы сказала, так же легко, как твой десерт, Скажи, пожалуйста, какие у тебя профессиональные планы дальше? Да. Естественно, у всех вопросы, вернее, я читала комментарии, потому что про тебя мы много где писали, о том, что да, он уедет из Великих Лук, что ему теперь делать? А, словил там звезду, стал победителем, Дубая, все дела. Зачем мы ему? Вот зачем мы тебе, действительно ли? И вообще, какие планы?
0: На самом деле, я сколько раз говорил, то, что я хочу прославлять дальше, радовать Псковскую область, соответственно, и вести все к новым началам и к новым победам, соответственно. И я пока не планировал никуда вообще даже. Когда у меня, если идут какие-то коммерческие предложения, я их обязательно рассматриваю. Но это идет как
1: проект,
0: да, соответственно, либо совместительство. То есть, ну, это никак не мешает моей работе, потому что я распределяю все правильно. Хочу дальше изучать, образовываться, соответственно, планирую уже новые проекты, я всегда спойлерю там за месяц, за полтора, соответственно, а то, что есть долгосрочное, допустим, то, что сейчас, допустим, в работе находится, как правило, это остается тайным, потому что, ну, как бы, люди
1: это
0: же потом...
1: Было интересно.
0: Да, люди же потом любят вау и удивление.
1: Ну и в завершении эфира не могу не спросить, какое любимое блюдо и десерт у Владислава Павлова?
0: На самом деле, это очень классный вопрос, который всегда мне задают. Коронное блюдо, любимое блюдо.
1: Нет, твое любимое блюдо. Коронное — это понятно. Мы уже его все попробовали.
0: На самом деле, у меня нет любимого блюда. Я люблю пополнять библиотеку вкуса разными сочетаниями, разными вкусами, потому что любой повар, который живет в профессии, не сможет каждый день есть борщ или селедку под шубой, как и человек в целом. Поэтому очень классно открывать для себя новые сочетания и не бояться.
1: Вот на этой позитивной ноте, к сожалению, программа «После работы» подходит к своему завершению. Я напомню, для тех, кто только вдруг включился на 102.6, у нас сегодня в гостях Владислав Павлов. Это кондитер, да, лучший кондитер, я бы сказала, Псковской области, кондитер «Сладкого неба» в атмосфере. Кто хочет прикоснуться к этому произведению искусства, все туда. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после эфира выйдет подкаст. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. Влад, тебе говорю тоже до свидания. Я надеюсь, что будем сотрудничать и в медийном плане тоже.
0: Да. Да, Ксения, спасибо большое.
1: Всем пока-пока.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
6: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Россия готова увеличить поставки низкоуглеродных энергоресурсов в Таиланд. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. С учетом кризиса в Ормузском проливе и текущим планом Таиланда по энергопереходу, мы готовы увеличить поставки по конкурентным ценам, добавил он. Речь также идет о нефтегазовом оборудовании и технологиях.
2: Об Украине.
3: Венгрия одобрила открытие первого блока переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Контакты пройдут на уровне постпредов, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, Киев в установленные сроки внесет необходимые изменения в законодательство. Наши венгерские соотечественники, живущие на Украине в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права, отметил глава Кабмина на пресс-конференции с премьером Ирландии. Мадьяр назвал прорывом завершение переговоров с Киевом на техническом уровне, обратив внимание, что до этого закарпатские венгры могли многие годы были лишены прав в отношении языка, образования, культуры и политики.
2: О регионах.
3: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Акрон Холдинг заключили соглашение на 10 миллиардов рублей. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме. Холдинг возведет в регионе новые предприятия, в том числе завод «Элентех». Они дадут сотни рабочих мест. Завершить реализацию проектов планируется в 2031 году. Также на встрече обсуждалось создание производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, область окажет бизнесу полную поддержку.
2: Об ограничениях.
3: Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций правозащитный проект ОВД-Инфо и международное общественное движение «Мемориал», а также больше 30 его структур. Обе организации включены в реестр иноагентов, говорится на сайте. Присвоение организации такого статуса означает, что ее деятельность незаконна и представляет угрозу для государства и общества.
2: О спорте.
3: Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале «Ролан-Гаррос» она обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6-1-6-3. Финал может получиться абсолютно российским, если Диана Шнайдер победит в своем матче польскую теннисистку Майю Хвалинску.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
2: Россия без ДТП.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по четвергам мы говорим о проблематике безопасности дорожного движения. И я с большим удовольствием, во-первых, представлю сам. Меня зовут Антон Челышев. И, конечно, представляю своего соведущего Вадима Мельникова. Вадим, как слышишь, студию, хотя... Я и сам, как ты видишь, не в студии. Мы с тобой на Петербургском международном экономическом форуме работаем. Что ж, сегодня мы будем говорить о безопасности на трассах в летний сезон и о том, как осуществляется контроль за междугородними автобусами и перевозками детей. И я приветствую наших гостей. Сегодня начальник управления госавтоинспекции МВД по Республике Крым, полковник полиции Анатолий Борисенко. Анатолий Владимирович, приветствую вас в очередной раз в нашем эфире. Анатолий Владимирович, вы нас слышите? Все в порядке? А, у вас микрофон отключен, я вижу. Да, вот теперь включен.
8: Приветствую вас, дорогие друзья, на нашей площадке. Рад приветствовать вас, поучаствовать. Ну и поговорить, конечно, о проблемах и решениях их.
7: Отлично. Эдуард Загоруйко с нами сегодня, начальник управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Волгоградской области, подполковник полиции. Эдуард Викторович, приветствую вас.
9: Добрый вечер.
7: Так, все, слышим вас тоже замечательно. И с нами сегодня заместитель начальника управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Дмитрий Козлов. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Рады вас видеть и слышать.
10: Здравствуйте.
7: Наверное, вот вас, если позволите, Дмитрий Владимирович, я бы хотел начать. Да, Вадим, слышу тебя.
11: Знаешь, я бы на самом деле вначале сказал, что действительно у нас вот сейчас, наверное, были большие транспортные потоки из Москвы в Петербург в виде форума, который сейчас как раз проходит. Начался сезон как раз школьный, каникулы и так далее. И я думаю, что... как раз вот коллеги сейчас буквально уже первые дни должны чувствовать на себе нагрузку, потому что закончились как бы школьные дни у многих школьников, они идут рисоваться, да, как начинается новая с точки зрения безопасности.
7: Да, Вадим, спасибо, спасибо большое. У нас ненадолго пропадала с тобой связь, поэтому я не совсем понимаю, задал ли ты вопрос или это было просто вступление. Я тогда, с вашего позволения, все-таки, Дмитрий Борисович, вам первый вопрос адресую. Какие нарушения в междугородних автобусных перевозках вы чаще всего выявляете как раз-таки в начале летнего сезона? По-моему, Вадим сейчас именно об этом и говорил в своем вступлении.
10: Добрый день, уважаемые коллеги. Все-таки 20 секунд займу времени, пользуясь площадкой и столь таким важным здесь у нас кворум. От всей души все-таки поздравить хочу наших дорогих инспекторов с наступающим праздником 900-летия. Ну и желать коллективу крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. Это от всей души, так скажем. Ну и теперь приступая к заданному вопросу. Вот. Но основные нарушения, это, конечно, из года в год мы фиксируем это режим труда и отдыха. Это бич всех нарушений при перевозке как пассажиров, так и грузов. Вот. Ну и на второй ранг это правила перевозки пассажиров, что на сегодня день мы констатируем.
7: Хорошо, а вот если говорить о режиме труда и отдыха водителей на дальних плечах, да, вот на больших расстояниях, как служба, собственно, его контролирует, я имею в виду Росавтодорнадзор, Ространснадзор, да, какие срывы вот этого режима дают наибольший вклад, в кавычках, в риск, в рост риска дорожно-транспортных происшествий?
10: Контролируем мы в основном это на постах высокогабаритного контроля, передвижных пунктов контроля, когда можно сверить часы, так скажем, движения водителя от начала пункта А и срез сделать именно на дороге, когда на каком часу он осуществляет свое движение. В основном переработка происходит, конечно, уже за грани начало движения, это на пятом часу, шестом, даже такие попадаются. Ну и сами понимаете, когда водитель уставший и входит в сон, самые происходят неприятные ситуации на дороге. Это и дорожно-транспортные происшествия со смертями, и другие какие-либо.
7: Вот если говорить о требованиях к лицензированию и внутренней системе безопасности дорожного движения у перевозчика, да, то какие вот эти требования, какие части, скажем, системы безопасности дорожного движения у крупных компаний часто, ну, либо формальностью оказываются, либо к их соблюдению очень формально компании относятся? И как вообще это можно вскрыть в ходе проверок?
10: Ну, смотрите, то, что на линии, это, конечно, результат работы компании у себя предприятия. Предприятие формально, я бы так сказал, относится к стажировке, к инструктажам водительского состава. Что, я думаю, это очень играет важную роль при подготовке водителя и при выборе водителя именно в дальний рейс, когда направляется то или иное транспортное средство. Вот. В основном, конечно, сейчас все транспортные средства оснащены тахографами, вот. Но есть, конечно, ситуации, когда эти правила не исполняются в причину каких-либо обстоятельств. Попадание в пробки или когда водитель там идет в рейс один и пытается добраться до пункта Б и тем самым нарушает режим труда и отдыха.
7: Я теперь хотел бы вот передать слово коллегам из госавтоинспекции. Если говорить о летних факторах, влияющих на ДТП на дорогах региона, да, то какие из них наиболее часто приводят к тяжелым ДТП, ДТП с тяжелыми последствиями? Опять же, если говорить о специфике именно тех регионов, в которых вы работаете. Ну, давайте, на самом деле, не имеет значения, кто начнет отвечать на вопрос. Ну, Анатолий Владимирович, давайте я вас попрошу, пожалуйста, Республика Крым.
12: Да, действительно, если говорить о летних факторах, то мы прекрасно понимаем, что
8: Что такое лето? Увеличение транспортного потока. Мы будем говорить не только легкового транспорта, дополнительные рейсы, маршруты, плюс не будем забывать сюда экскурсионные автобусы, перевозка детей и все вытекающее с этого. Плюс могу сказать, что из человеческих факторов, которые они есть. Но основной бич дорожно-транспортных происшествий, которые у нас фиксируются, это превышение установленной скорости водителями автобуса, которая может влиять на аварийность и влияет на аварийность. Но также существует то, что водители международных автобусов не пристегиваются ремнями безопасности, не пользуются светом фар, включенных ближним. Ну и, естественно, что есть, это выезд на встречную полосу, которая фиксируется у нас, я говорю, за свой регион и все остальное.
7: Да.
8: Не исключаю отсюда, это человеческий фактор, который порой приводит к тяжким дорожно-транспортным происшествиям.
7: Да, Эдуард Викторович, вам слово, пожалуйста, Волгоградская область. Что у вас? Ну, понятно, что Волгоградская область сразу, что приходит на ум, это изнуряющая жара, которая, возможно, уже сейчас началась, хотя сейчас по всему югу России, в общем, не жарко было, ну, по крайней мере, еще в мае.
12: Да, добрый день еще раз. Конечно, летняя погода – это всегда жарко, это всегда ливни. Поэтому, да, такой фактор, как изнуряющая жара, то есть повышенная температура воздуха, соответственно, водитель управляет транспортным средством уже в утомленном состоянии, от духоты, сейчас летит пух, это тоже влияет, можно сказать, и один из факторов влияет. Но самое главное – это то, что усталость от изнуряющей жары. Соответственно, и
7: асфальт
12: горячий. Это приводит.
7: Хорошо. А если говорить вот об участках автомобильных дорог, то где вот эти летние точки риска сконцентрированы у вас? И что госавтоинспекция вместе с дорожными службами делает для того, чтобы снизить, во-первых, вероятность ДТП на этих участках и тяжесть последствий снизить? Анатолий Владимирович, пожалуйста.
8: Значит, если посмотреть всю Республику Крым, да, мы будем говорить о том, что она равнинная, имеет горные, предгорные участки автодорог. И на каждом участке автодороги своя специфика ведения данного транспортного средства. Но хочу начать только с того, что если мы возьмем, вот, допустим, детские организованные перевозки, когда мы их встречаем за пределами моста или на своей территории, первоначально, что мы делаем, это собираем водителей всех, проводим дополнительный инструктаж, и уже в зависимости от того, куда, в какой мы район идем, мы говорим о тех или иных участках, где могут быть те или иные риски, чтобы они не допускали. То, что касается в целом движения автобусов по территории Республики Крым, значит, для профилактики с ними на участках, там, где фиксируется скорость фиксации, это один вопрос. В местах, где мы видим, что у нас есть риски выезда на встречную полосу, пытаемся работать нарядами дорожно-патрульной службы. И, конечно же, контроль за этой категорией у нас стоит, потому что давайте все представим, что один водитель уже у себя за спиной, если это междугородний автобус, да, до 50 человек везет, и тяжести последствий, мы не хочу об них говорить, но тем не менее существуют факторы риска. Поэтому с другими службами мы рассматриваем те или иные вопросы, вводим на совещание совместно с ними ограничение скорости на тех или иных участках, либо принимаем какие-то дополнительные меры, информационные чистки, и так другие меры, которые конкретно даем, чем опасен этот или иной участок дороги.
7: Спасибо большое, Анатолий Владимирович. Эдуард Викторович, мы обязательно и вас тоже услышим, ваш ответ на этот вопрос, но после короткой рекламы и краткого выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о безопасности на трассах в летний период и сосредоточимся на контроле за междугородними автобусами и перевозками.
2: Россия без ДТП. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП.
7: Мы продолжаем говорить о безопасности на трассах в летний сезон. И вопрос, который, на котором мы остановились в предыдущей части программы, собственно, ключевые летние точки риска на трассах, и что делается для того, чтобы эти риски минимизировать? Вот ответ мы услышали, Анатолий Владимирович. Да, Эдуард Викторович, теперь вам слово. Вот какие участки волгоградских трасс наиболее опасными считаются летом? И что делается для того, чтобы эти опасности нивелировать, ну, максимально, насколько это возможно?
17: Да, у нас также имеются наиболее опасные участки дорог. Это, прежде всего, трасса Сызын-Саратов-Волгоград, дорога Волгоград-Москва и Волгоград в сторону Ростовской области. Мы обследовали данные дороги и провели анализ за ближайшие 5 лет, выявили более аварийные места, направления. Так мы это Камышинский район, Волгоградский, Дубовский район, Волгоградский и Лавринский район. Дело в том, что они примерно эти районы составляют половину пути следования с южного региона, и, соответственно, усталость водителя наступает примерно на этих километражах. Мы их знаем, принимаем меры по дополнительному составлению нарядов на данных участках, также информативное обеспечение плакаты. И совместно с владельцами дорог посмотрели, обновили и делаем дополнительные площадки для
7: отдыха. Хорошо. А вот и в Крыму, и в Волгоградской области есть обширные, протяженные участки, прямые участки, ровные участки, на которых, естественно, водители могут нарушить скоростной режим. Вот что делается для того, чтобы их притормаживать, в особенности перед населенными пунктами? Какие здесь есть инструменты у госавтоинспекции, как вы их используете? Эдуард Викторович, пожалуйста, вам слово.
17: На протяженных участках, прежде всего, мы используем камеры фотофиксации, чтобы соблюдать скоростной режим. Камера, все-таки, она работает круглосуточно, независимо от погодных условий. И на наиболее аварийные участки, да, организуется работа дополнительной экипажей нарядов ГПС. Особое внимание мы уделяем участкам там, где уже ранее фиксировались дорожно-транспортные происшествия. Принимаем инженерные решения, светошумовые полосы, которые позволяют водителю понять, что он приближается к аварийно-опасному участку, либо же участки там, где он установлен. Ну и, конечно, это разделение транспортных потоков, дополнительные, как я сказал, уже камеры и информация для водителей, что он
7: показывает. Анатолий Владимирович, а в Крыму как останавливаете поток, особенно вот на трассах. Ну, на самом деле, важно не только федеральные трассы в Крыму, вот эти вот новые замечательные Таврида и... ну, не только Таврида, скажем, важна, да, но и то, как вы останавливаете поток на региональных трассах.
8: Давайте возьмем любую трассу, да, дорогу, город. Есть определенные правила дорожного движения, в которых есть ограничение скорости, с какой скоростью должно двигаться транспортное средство на том или ином участке автодороги. Как сказал мой коллега, да, действительно, камеры фото- и видеофиксации, они фиксируют нарушение превышения скоростного режима. То, что касается движения, по, будем говорить, по региональным трассам, то в зоне риска, там, где мы видим, где у нас идет плотность снаряда, мы не можем увеличить, но мы видим потоки о том, что в момент летне-курортного сезона количество транспорта увеличится, увеличится передвижение автобусов. Значит, мы пользуемся силами специально отдельного батальона, который дополнительно выставляем на автодороге не только в подразделении ГАИ, те, которые обслуживают эту территорию, но и пользуемся спецбатальоном на этих участках. Естественно, в летний сезон, значит, в некоторых городах мы вводим снижение скорости на тех или иных участках для того, чтобы минимизировать дорожно-транспортное происшествие. Ну и те курортные города, где у нас, будем говорить, увеличивается число отдыхающих и увеличивается число пассажиров, то, естественно, на подходах к пешеходных переходах мы делаем снижение той или иной скорости. Пошли по тенденции, что в некоторых городах, вот могу сказать в примере поселка Приморского, да, мы сделали единую зеленую волну, то есть все пассажиры, которые в автобусах и водители автобусов, они двигаются по зеленой волне. В определенное время, это там на протяжении 12 светофорных объектов, затем на всех 12 светофорных объектов включается пешеходная фаза, и пешеходы переходят. То есть у нас нет того, что на том или ином светофоре он остановился, поехал дальше. Что это позволило? Это позволило, во-первых, быстрее пропустить автобусы по ним и увеличить число пассажиров, переходящих в проезжую часть безопасно.
7: Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы теперь, собственно, вот, Дмитрий Борисович, вам передать слово и, может быть, даже попросить... какие-то секреты раскрыть. На самом деле, конечно, ну, особых секретов, мне кажется, здесь нет. Я хочу попросить вас рассказать о том, как устроены ваши, ну, постоянные рейды и точечные проверки на трассах по линии Ространснадзора. По каким критериям вы места выбираете? Как вы перевозчиков выбираете, которых проверяете вот в первую очередь?
18: Да, Антон, вопрос понятен. Конечно, всех секретов мы вам не раскроем. Но вместе с тем, конечно, выбор места зависит от целей рейда. На что он нацелен, на какой вид контроля и что мы, какой эффект хотим получить от этого контроля. На сегодняшний день, вот, ну, маленький пример, все мы понимаем, что сейчас туристы в сторону юга направились автобусами, но не все, но часть. И мы, проанализировав ситуацию, мониторинг, реестр маршрутов, приняли решение на определенных трассах, где эти потоки будут стекаться, значит, и расставлять свои посты, анализировать работы их и в дальнейшем уже, значит, делать или дислокацию, или оставлять на том же месте. Вот. Поэтому здесь зависит конкретно от каких целей и в отношении кого проводится мероприятие. И именно данное мероприятие здесь нацелено на выявление именно выполнение водителями режима труда и отдыха, ну и, соответственно, всего остального, что присмотрено законодательством в части транспортного средства.
7: А какие типовые нарушения вы видите именно в перевозках детей автобусами? Вот что проверяете в первую очередь до выезда колонны?
18: До выезда колонны, Антон, ну, слава богу, на сегодняшний день фиксируется, конечно, нарушение такого, как оформление документации. Вот. Редки случаи, значит, использования автобуса, не включенного в реестр. Вот. Все, слава богу, сейчас уже с лицензиями. Вот. Ну и сопроводительные документы. Исключены случаи, ну, мало уже, что не уведомляет орган ГИБДД, а предстоящие перевозки.
7: Так, это я... Да-да. Да, продолжайте, если есть, если еще не закончили мысль.
18: Это именно когда колонна отправляется в путь. Ну, или не колонна, или один автобус. Вот. Ну, а в самом движении есть такие моменты, что выявляется нарушение уже, когда непосредственно при, опять же, оформлении документов именно на линии, но не более того.
7: Сейчас мы, коллеги, ненадолго прервемся для того, чтобы Дмитрий Борисович поздравил коллег с, из госавтоинспекции с предстоящим юбилеем, а мы, на самом деле, поздравляем каждую неделю нашей рубрикой, в которой раскрываем ключевые, самые интересные вехи истории госавтоинспекции. И прямо сейчас очередной выпуск этой рубрики в прямом эфире нашей программы, затем выпуск новостей, и мы продолжим говорить о безопасности.
2: История госавтоинспекции.
19: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. 10 июня 1920 года Владимиром Ильичом Лениным был подписан декрет Совета народных комиссаров о движении по Москве и ее окрестностям. Этот документ представлял собой первые советские правила дорожного движения. В них были сформулированы основные требования безопасности на дорогах, а контроль за их соблюдением был возложен на московскую милицию. Правила включали в себя 39 пунктов и стали образцовым документом для установления аналогичных норм во многих городах страны. 8 июня 1936 года подписан приказ НКВД СССР номер 228 о введении в действие инструкции о порядке производства ГАИ технических осмотров автомашин и прицепов. В соответствии с этим документом ежегодно весной и осенью стал проводиться технический осмотр всех транспортных средств. Его результаты представлялись партийным и советским органам для принятия мер по устранению выявленных недостатков. 23 июня 1959 года распоряжением МВД СССР номер 100 введен талон предупреждений к водительскому удостоверению. За нарушение, представляющее особую опасность для движения, в нем делалась просечка компостером. При наличии в талоне предупреждений 3 просечек в течение года виновного водителя ожидало наказание в виде лишения водительских прав или штраф. Практика свидетельствовала о большой эффективности данной меры взыскания. В 1983 году талон предупреждений был отменен, но уже через 10 лет была введена бальная система учета нарушений ПДД. За год водитель мог набрать 15 баллов, после чего его лишали прав на срок от 3 до 6 месяцев. Но и эта система была отменена в 1997 году. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. Кнута в оглоблю не заложишь. До новых встреч.
2: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о желании Трампа урегулировать украинский конфликт.
21: Трампу сейчас нужно было бы какой-то результат своим избирателям предъявить. Хотя, как он говорил, его не сильно интересуют эти выборы и результаты этих выборов. Судя по тому, какую политику он проводит, да, как он поддерживает Израиль и во что он втянулся на Ближнем Востоке. И вот этот хороший ребенок, послушный Израиль, который получает все конфетки с полки сегодня американские, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели, нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе в республиканской партии, потому что там есть действительно люди, поддерживающие Трампа безапелляционно, вообще без всяких предварительных условий, а есть люди, в том числе неоконы, которые его пушат, его заставляют действовать более резво, более воинственно и агрессивно по отношению к Ирану, потому что понимают, что в нынешних условиях заключить сделку на выгодных для США условиях не получится. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине я добился какого-то результата или добьюсь непременно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На территории Псковской области начался мониторинг карантинного фитосанитарного состояния региона с помощью феромонных и цветных ловушек. Целью данного мероприятия, проводимого государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, является обеспечение фитосанитарной безопасности региона, недопущение проникновения и распространения карантинных объектов, а также минимизация рисков причинения ущерба для растений и продукции растительного происхождения. По состоянию на 26 мая специалисты управления Россельхознадзора уже вывесили 194 феромонные и цветные ловушки в трех тепличных комплексах, расположенных в Псковском, Дедовическом и Великолукском муниципальных округах Псковской области. 9 июня в Великолукском епархиальном управлении состоится встреча, посвященная сохранению памятников деревянного зодчества и служению духовенства Великих Лук на рубеже 19-20 веков. Мероприятие пройдет в Великолукском епархиальном управлении по адресу город Великие Луки, улица Ставского, дом 63/4 в 15:00. Встреча будет посвящена сохранению памятника деревянного зодчества.

0: венесуэльца Эрни Бетанкура и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе. На счету Мухаммада Шехова 18 побед и одна ничья в 19 боях на профессиональном ринге.
1: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10.83.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Россия без ДТП.
2: Мы продолжаем разговор о безопасности на трассах в летний сезон. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши эксперты. Начальник управления госавтоинспекции МВД по Республике Крым, полковник полиции Анатолий Борисенко. Начальник управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Волгоградской области Эдуард Сгоруйко. Заместитель начальника управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Дмитрий Козлов. Сегодня отвечают на наши вопросы. И вот мы как раз остановились на том, какие типовые нарушения Ространснадзор видит именно при перевозках детей автобусами. Да, а сейчас я хотел бы представителям госавтоинспекции задать на самом деле вопрос не то чтобы тот же самый, но совершенно точно имеющий отношение к тому, какие нарушения фиксирует Ространснадзор, причем не только в перевозках детей, а вообще в междугородних перевозках автобусами. Коллеги, вот типовые причины резонансных ДТП с автобусами, которые вы фиксируете вот по материалам разборов ДТП, это скорость, дистанция, может быть, техническое состояние автомобилей, уровень подготовки водителя. Ну, я не хочу здесь за вас говорить, потому что, к сожалению, когда что-то случается плохое, мы понимаем, что тонко, где тонко, там рвется, а все-таки транспорт, эта система очень такая многофакторная, и, ну вот, любой из факторов может стать, к сожалению, роковым, если к нему будет недостаточное внимание со стороны людей, отвечающих за этот самый фактор. Анатолий Владимирович, давайте мы с крымских дорог начнем, с разбора крымских ДТП с автобусами. Что наблюдаете, какие нарушения?
3: Ну, я ранее перечислял, что это превышение скорости, да, нарушение правил пользование ремнями и выезд на встречную полосу. Но не исключая человеческий фактор. Все прекрасно мы помним о том, как резонансное дорожно-транспортное происшествие, которое было в Республике Крым, где 6 человек погибло и 37 пострадало. Причина резонансного дорожно-транспортного происшествия сам человеческий фактор, который в утренние часы водитель вез, якобы его осветило солнце, ослепило, он врезался в стоящий рядом грузовой автомобиль, что за собой повлекло такое количество погибших и пострадавших. А если брать в полном объеме, то я могу сказать, это выезд на встречную полосу и зачастую наезд на впереди движущее транспортное средство. Причина, конечно, это превышение установленной скорости. Если исключить эти факторы, то мы будем говорить, мы не будем поднимать так остро вопрос о том, что сколько у нас совершается дорожно-транспортных происшествий с водителями автобуса. Но могу сказать, что планомерная работа всех ведомств в этом направлении, она дает позитивные виды и решение вопроса в том, что мы постепенно видим снижение аварийности в этом направлении.
2: Эдуард Ильич, а что у вас, что в Волгоградской области, какие нарушения, какие, ну, по сути, да, нарушения наиболее часто становятся реальными причинами ДТП с автобусами?
4: Ну, практически такие же, как Антон Владимирович сказал, все то же самое, даже, можно сказать, не превышение скорости, а не соблюдение скоростного режима в соответствии погодным условиям, также и дистанция. Все, в принципе, то же самое.
2: Вот для того, чтобы минимизировать вот эти факторы, с кем в первую очередь работать надо? Опять же, коллеги, госавтоинспекция, к вам у меня вопрос. С кем нужно работать? С водителем?

0: родителями пропагандистскую работу вести, или со собственниками компании, с компанией перевозчиков работу вести уже не пропагандистскую, а такую, знаете, ну, с государевой дубинкой в руках. В том смысле, что если не будет соответствующих решений принято, то эта дубинка замахнется, а потом опустится. Эдуард Ильич, продолжайте, пожалуйста.
1: Я считаю, что, конечно, надо работать с владельцами автопредприятий прежде всего. Это и соблюдение технических условий. То есть автобус должен был полностью технически обслужен, должен быть в исправном состоянии. Водители не должны нарушать режим труда и отдыха, не находиться в утомленном состоянии. От них это очень много зависит. Соответственно, и подготовка водителей должна быть на должном уровне. Я считаю, что прежде всего надо работать с владельцами автопредприятия.
0: Угу. Анатолий Владимирович, а вы что думаете?
2: Я скажу, вот правильно говорил Дмитрий Борисович, все оно начинается от того, когда перевозчик нам подает в реестр документы. Мы в этом реестре уже видим, какой автобус, когда он прошел техническое обслуживание, какой водитель, какой у него стаж и все остальное. И видим компанию. Я могу сказать больше, что в территории Республики Крым, на сайте Министерства транспорта Республики Крым, есть сайт добропорядочных перевозчиков, если мы говорим о том, по перевозке детей, это те, которые имеют какой парк, люди, которые будут заказывать ту или иную услугу, могут увидеть, какой имеет парк, какие водители со стажем, сколько лет работает в этих перевозках, вот, и имеет ли он аварийность в этом или нет. Вот поэтому я хочу сказать, это очень действующий фактор. Если мы с вами, допустим, не знаем, а хотим получить услуги, мы заходим и выбираем уже по состоянию, куда мы собираем ехать, какое расстояние, класс автобуса, комфортность. Ну и, конечно, если мы хотим получить качество, хорошие услуги, то, естественно, мы смотрим на транспорт, каких годов, все остальное.
0: Спасибо большое. На самом деле, коллеги, да, Дмитрий Борисович, я, конечно, вам тоже хочу дать слово, потому что понятно, что вы, скорее всего, будете говорить о работе непосредственно с перевозчиками, но давайте я за вас говорить не буду, пожалуйста, вы.
3: Нет, вы все постулаты уже озвучили, это непосредственно работа с перевозчиком, как он настраивает водителя. Просто если нас сейчас перевозчики слушают, я говорю, что не надо экономить на этом никаким образом и готовить водителя действительно так, как предписано законом, чтобы он выспался, чтобы техническое состояние прошел, медосмотр, никаких не было у него препятствий. Тех, какие предвидит он на дороге у себя, строить маршрут так, чтобы действительно было места отдыха там, где были запланированы, где он смог остановиться, где могли выйти пассажиры отдохнуть. Поэтому здесь очень большой комплекс мер к перевозчику, который должен принять, прежде чем выпустить автобус на линии, в том числе при перевозке групп детей.
0: Знаете, на самом деле вот совершенно очевидно одно, что здесь работу нужно эту вести столь же интенсивно, может быть, даже еще более интенсивно, потому что я вот думал, как, чем проиллюстрировать, а потом помнил, что вот у меня прямо перед глазами пример. Я, как я уже говорил, сейчас работаю на Петербургском международном экономическом форуме, и здесь организовано, очень хорошо организовано транспортное обслуживание участников форума и, соответственно, журналистов. Микроавтобусы, шаттлы возят в определенном режиме с определенным графиком по разным точкам города Санкт-Петербурга. И вот я вчера садился в один из таких шаттлов, не успел залезть, ну там действительно было залезть, да, в один шаттл, потому что он заполнился людьми, и сначала люди сели, а потом они встали в проходе, и водитель закрыл дверь и поехал вот с пассажирами, которые стоят. Приехал следующий шаттл. Я не знаю, автомобиль такой же. Микроавтобус, оснащенный, понятное дело, ремнями безопасности. Так вот, все вошли, сели в этот автомобиль, и водитель в какой-то момент оглянулся и сказал: «Выйдите». Я сначала не понял, что случилось, а потом оказалось, что ну, молодой человек, девушку, которой не хватило отдельного места, на коленки себе посадил, ну, может, они пара, я не знаю, встречаются они. Водитель сказал девушке: «Выйдите», и добавил фразу: «Я с перегрузом не езжу». Он не сказал там мне, например, там мой работодатель запрещает это делать, хотя, может быть, он на самом деле запрещает. Он сказал: «Я с перегрузом не езжу», видимо, ну, осознавая некую меру его личной ответственности за травму пассажира, если вдруг она будет нанесена там при резком торможении или всех иных инцидентах, которые могут случиться на дороге, если сидит пассажир, а у него на коленях сидит другой пассажир. Вот, собственно, такой пример, и я полагаю, что их огромное количество, как хороших, когда я с перегрузом не вожу, так и не очень хороших, когда забивается полный автобус, люди стоят в проходе в маршрутном, в микроавтобусе, и вот так вот едут по городу Санкт-Петербургу, ну, с высокой скоростью, понятное дело, не 20, не 30 км в час, а гораздо быстрее. Ну, ладно, я тут не собираюсь, на самом деле, каких-то никому нотаций читать, просто вот ситуация перед глазами. А, Дмитрий Борисович, у нас в этой части не очень много времени остается, давайте начнем, по крайней мере, отвечать на вот какой вопрос. У нас действующие правила организованной перевозки детей, опять же, да, к детям возвращаемся, действуют до 1 сентября этого года. А что будет ключевым для перевозчиков в переходный период к новым правилам?
3: Все постулаты, которые были в старых правилах, они вошли в новые правила. Новые правила просто был расширен понятийный аппарат и уточнен. Туда были добавлены международные перевозки групп детей. Поэтому, еще раз пользуясь случаем, кто этим не занимался, ему еще нужно получить будет допуск на международные пассажирские перевозки. Основные постулаты – медицинский осмотр, техосмотр, подготовка водителя, транспортного средства, инструктаж – все это кочевало в новые правила. Ничего нового вы там не увидите в соответствии, я так скажу, с активной безопасностью, чтобы выполнить перевозчику.
0: Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Мы сейчас прервемся ненадолго в очередной раз, послушаем краткий выпуск новостей, затем наша традиционная информационная рубрика дорожных новостей, интересных, подробных, уже не кратких. Ну, а затем мы продолжим разговор на тему, связанную с безопасностью на трассах в летний сезон и посвященную тому, как, собственно, как проверяется соблюдение этих мер безопасности. Через несколько минут продолжим.
4: Россия без ДТП.
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Россия без ДТП.
0: Мы продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. И как обычно в это время у нас традиционный выпуск нашей рубрики «Зеленый свет», и день сегодняшний исключением не будет, я позволю себе самостоятельно вот с наиболее интересные новости, касающиеся безопасности дорожного движения за минувшие 7 дней вам, уважаемые зрители и слушатели, озвучить. Так вот, правительство утвердило правила организованной перевозки групп детей автобусами на период с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года. Это то, как раз о чем мы сейчас говорим. Согласно документу, организаторы поездки должны уведомить госавтоинспекцию о предстоящей перевозке. В случае, если маршрут межмуниципальный или междугородний, то это нужно сделать не позднее, чем за 48 часов до начала поездки. Внимание, за 48 часов до начала поездки. Если несовершеннолетних перевозить планируют внутри населенного пункта, то уведомление необходимо подать за сутки. То есть межмуниципальные и междугородние перевозки за 48 часов, городские внутри населенного пункта за сутки. Итак, следующее сообщение. С 1 сентября усиливается контроль за мошенничеством в сфере техосмотра. Соответствующее постановление принял Кабмин. Речь идет о ситуациях, когда операторы ТО оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра на автомобили, которые фактически не проверялись. Ну, автомобили не проверялись, не карты. По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ таких компаний к единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, не дожидаясь страховщиков. МВД России опровергла информацию о том, что с 1 июня сотрудники госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Такие сообщения появлялись в некоторых интернет-источниках некоторое время назад. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в службе. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, которые оказались на дороге в затруднительной ситуации. Ну, мне это тоже позволит себе прокомментировать. Здесь тоже нужно, очень, мне кажется, избирательно относиться к подобного рода вещам. Если опытный сотрудник госавтоинспекции видит, что человек, который за рулем, ему не очень хорошо в данный момент, ему ничего не мешает его остановить. Более того, мне кажется, он даже должен его остановить и спросить, с вами все в порядке? А если с вами не все в порядке, если человек не все в порядке, то ему там помощь оказать, скорую вызвать, элементарно, я не знаю, бутылку воды ему дать или заставить человека выпить немножко водички, если, например, жарко сейчас, да? Ну, то есть здесь, опять же, по-моему, ровно то же самое сейчас и происходит, да, на дорогах. Так, и еще, наверное, вот о чем нужно рассказать. На телевидении стартовал показ первого видеоролика социальной рекламы, подготовленного в этом году Российской госавтоинспекцией по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Видеоролик отражает актуальную проблему аварийности с участием подростков на питбайках. Мы на эту тему регулярно говорим, и не так давно очередной выпуск программы как раз этой теме был посвящен. Серия новых видеороликов строится на узнаваемом культурном коде. Герои известных картин русских художников становятся свидетелями современных дорожных ситуаций. В ближайшее время новые ролики поступят в регионы, и их смогут увидеть зрители по всей стране. Действительно, питбайки – это проблема, и решение готовится. Но еще раз напомню, что если мы говорим, вот нужно, естественно, в первую очередь себя начинать, в первую очередь решение, оно как раз-таки в руках у каждого родителя, который решает покупать ребенку своему подростку питбайк или не покупать. Еще раз напомню, питбайк – это не транспортное средство, питбайк – это спорт-инвентарь, выезжать на нем на дороге общего пользования запрещено. Так, коллеги, давайте, знаете, о чем поговорим? Вот я о дубинке начал говорить в предыдущей части эфира. Дмитрий Борисович, да, Дмитрий Козлов с нами, заместитель начальника управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Дмитрий Борисович, вот какие меры применяются к тому перевозчику, который грубо нарушал установленные правила, возможно, неоднократно грубо нарушал эти правила, или водитель которого совершил резонансное ДТП. Вот что реально может остановить опасную практику в моменте? Вот насколько мощным должен быть этот удар государевой дубинки?
3: Ну, на самом деле все механизмы есть этой дубины. Вот. Здесь главное понять причины и виновность данного участника. В части грубых нарушений это, конечно, штрафные санкции. Они сейчас немаленькие, резонансные. Это неплановая проверка и вплоть до приостановки действия лицензии до 90 суток или лишения лицензии. Здесь уже принимает суд данное решение. Ну, а реально может остановить это только исключение данного перевозчика из транспортного процесса, что тоже не важно. Важно, когда инспектор принимает решение и исключает автобус из процесса, ну, то есть под арест поводит. То есть вот такие меры есть, и они работают.
0: Хорошо. А как, например, пассажиру или родителю ребенка правильно зафиксировать и передать сигнал о нарушении перевозчика, чтобы это приводило к проверке, чтобы это приводило к решениям определенным, да, которые заставят перевозчика эти нарушения пресечь? Да? Не просто нарушения пресечь, а системно решить проблему таким образом, чтобы, ну, больше, чтобы водитель теперь не думал, а заставлять ему всех пристегиваться, например, или не заставлять.
3: Ну, все эти также механизмы, они давно известны, начиная от жалобы по 59-му в наш адрес, с фото-видеоматериалами также. По фактам данной информации мы обязаны выйти на проверку по согласованию прокуратуры, коль того, если случится, или в постоянный рейд и пресечь данные нарушения.
0: С коллегами из госавтоинспекции вот еще какой хочу момент обсудить. Вот нелегальные серые межгородские перевозки, серые рейсы, как вы выявляете, как часто вы их выявляете? Ну и опять же, что в моменте можно сделать для того, чтобы не просто там пресечь, да, вот это нарушение, но и запустить там некую цепочку, которая приведет к тому, что либо легализуется перевозчик, либо вообще он не будет набирать людей и рисковать их жизнями. Ну, то есть лишиться возможности вести нелегальный бизнес. Анатолий Владимирович, пожалуйста, вам слово. Анатолий Борисенко с нами, начальник управления госавтоинспекции МВД по Республике Крым.
2: Да, Антон, ну давайте так, понимание нелегального перевозчика. Это нелегальный перевозчик, у которого отсутствуют все, будем говорить, документы. Зачастую мы сталкиваемся с моментом, то, что человек имеет лицензию на транспортное средство, на перевозку и все что-то остальное. То, что он работает, будем говорить, под онлайн-заказом, где на сайт дает информацию и организует тот или иной маршрут по перевозке. И люди заходят на сайт и с ним берут билет, определяют конкретное место посадки, высадки, где они будут. И мы с этим. Что такое, с нашим пониманием, это что? Значит, выявление этих мы можем посмотреть только техническое состояние транспортного средства, все остальное. Это я касается то, что по госавтоинспекции. Ну и, естественно, прошедший техосмотр, имеющий соответствующие документы водителей и разрешающие документы на перевозку того или иного. То, что касается, как мы говорим, о их дальнейшей участии, то это, будем говорить, ну, немножко компетенция не более госавтоинспекции, но, тем не менее, в паре с нашими коллегами, с транснадзором и с УГСБ мы работаем в этом направлении. Тяжелый вопрос работы в этом направлении, но поэтапно он идет. Я думаю, в скором времени просто-напросто ввиду такой, будем говорить, ситуации, какая она сейчас существует, либо они зайдут уже под автостанции, либо в скором времени мы увидим с вами альтернативные автостанции, которые работать будут по тому или иному маршруту.
0: Эдуард Викторович, я вас также попрошу на этот вопрос ответить. Эдуард Загоруйко, начальник управления госавтоинспекции, Главного управления МВД России по Волгоградской области. Пожалуйста, Эдуард Викторович.
1: Да, ну, слава богу, за прошедший год и все этот период 26 года мы в области не зарегистрировали всех перевозок. А также, как коллега, мы опрашиваем водителя, пассажира, фиксируем все и передаем это в органы.
0: Спасибо. Вот, Антон Владимирович, короткий вопрос. Вы сказали, что не так, может быть, быстро, да, вот идет решение проблем, когда вот на этапе взаимодействия с Ространснадзором. А что здесь можно улучшить, ускорить?
2: Ну, здесь то, что
0: нужно, да.
2: У нас существует специальный план, подписан, и мы работаем в данном направлении. Но я просто скажу, что зачастую смотреть, я вот расскажу на примере Республики Крым.
0: Да, те, у нас которые, буквально 30 секунд, да.
2: Те, которые у нас экскурсионные перевозки по Республике Крым, их не так часто отследить, и только единственное же потом, когда ты смотришь по передвижению транспортных средств системой паутины или где-то, то мы уже видим точку начальную, откуда он ушел, и точку, куда прошел. И в соответствии со следующим мы отрабатываем уже непосредственно его на маршруте.
0: Спасибо. Спасибо большое, коллеги. У нас меньше минут до конца этой части эфира. По традиции статистический блок. 1665 автоаварий произошло за период с 28 мая по 3 июня. К сожалению, 190 человек погибли, травмы получили 2353 участника движения, 26 погибших пешеходов внутри этой статистики, 404 участника пешехода получили травмы, 128 пьяных ДТП, из них 42 произошли в выходные, и теперь ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 380 происшествий таких имели место, 17 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет погибли. Большая цифра. Еще 407 получили травмы. 12 из погибших в автовариях детей и подростков были пассажирами легковых автомобилей, которые управлялись их взрослыми родственниками. Друзья, всем безопасных дорог. И зачастую эта безопасность зависит от наших решений. Спасибо за участие в эфире экспертам. Спасибо Россия вам, уважаемые слушатели, за внимание.
5: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
10: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты, шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
18: О важном.
17: Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина намечено на 15 часов по Москве 5 июня. Организаторы закладывают на него минимум 2 часа. Помимо программной речи российского лидера, ожидаются выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Объединенной Республики Танзании Самии Салуху Хасан и заместителя председателя КНР Хань Джена. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в своем выступлении уделит внимание в первую очередь вопросам экономики и экономическим проблемам, как внутрироссийским, так и общемировым. Форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В Самарской области построят производство почти на 125 миллиардов рублей. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вячеслав Федорищев подписал стратегическое соглашение с группой «Уралхим». В результате в регионе появится современный комплекс по выпуску карбамида. Две мощные установки будут выдавать около 2 миллионов тонн продукции в год. Проект обеспечит региону 340 новых рабочих мест и крупные налоговые поступления. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что этот шаг укрепит экономику Самарской области и даст мощный толчок развитию несырьевого экспорта. Сообщение с пометкой «Срочно», вышедшее из русла река на Кубани, подтопило сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки. Пострадали три хутора, это сообщает оперштаб региона. На Кубани снизят сбросы воды на двух водохранилищах после стабилизации притока, который был повышен на фоне ливней.
16: Обо всем.
17: Вещи Мэрилин Монро раскупили за 2,5 миллиона долларов. Это примерно 183 миллиона рублей на аукционе в Беверли-Хиллз. Самой дорогой покупкой на торгах стал костюм американской актрисы от известного бренда. За него отдали около 450 тысяч долларов – 33 миллиона рублей. Также на аукционе продали личное письмо драматурга Артура Миллера к Мэрилин Монро. С молотка ушел браслет актрисы, ее часы Фаберже, серый кашемировый кардиган и личный телефонный справочник кинозвезды. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 30 копеек, евро стоит 86 рублей 27 копеек, курс юаня 10 рублей 95 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля, ясно, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Главные экономические заявления на АПМЭФ-2026. В США приготовили новые санкции против России, и приложение мессенджера «Макс» пропало из App Store. Все подробности в ближайшее время. Второй день Петербургского международного экономического форума открылся сессией под названием «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». В ней приняли участие замруководитель администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр эконом-развития Решетников. Изначально в составе участников была также заявлена и глава Банка России Эльвира Набиуллина, однако накануне ее имя исчезло из списка спикеров МЭФ. В ЦБ сообщили, что Эльвира на больничном. Экономических заявлений сегодня было сделано достаточно много. Основные из них давайте разбирать прямо сейчас. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент финансового университета Эльвира Белозорова. Эльвира, здравствуйте.
19: Мария, добрый вечер всем радиослушателям и нашим зрителям.
11: Пойду сразу признаюсь, не по порядку, а с самых волнующих общественности заявлений, допустим, следующее. Чиновники говорят, что хотят по умолчанию перевести пенсионное накопление всех граждан в некую новую программу долгосрочных сбережений, ПДС. Прямо сейчас, без всяких заявлений. Если можно, простыми словами, мы и так в этой пенсионной реформе, сами понимаете, ничего не понимаем. Если можно простыми словами, что это изменит для нас, простых граждан, для обычных людей? Получается, если деньги просто переложат из одного кармана в другой, или появятся реальные плюсы, можно забрать досрочно, передать по наследству. В общем, прошу вас.
19: Программа долгосрочная, вообще наша действительно пенсионная реформа до 2014 года, да, у нас была возможность часть своих пенсионных накоплений откладывать в частные негосударственные пенсионные фонды. Часть россиян этой возможностью воспользовалась, да, соответственно, большая часть россиян осталась в государственном пенсионном фонде. И принцип функционирования этих фондов, то есть если частные негосударственные фонды размещали эти вновь полученные денежные средства на свое усмотрение, например, конечно, с точки зрения закона все очень четко регулировалось, куда они имели право размещать, там, в ценные бумаги, например, в облигации федерального займа, то, например, соответственно, часть, которая находится в государственном пенсионном фонде, она, соответственно, никак не размещается. И, соответственно, с 1 января 2024 года была также запущена новая программа, когда гражданин вкладывал, соответственно, свои добровольные отчисления. Да? Это такое, по аналогии, наверное, с американским продуктом, если кто знает, да, это когда, соответственно, ты сам можешь накопить себе на пенсию, откладывая дополнительно. И, соответственно, соответственно, государство софинансировало те накопления, которые вот гражданин сам хочет вложить, и, соответственно, вот эти деньги теперь, которые накопились на этих счетах, которые, соответственно, составляют достаточно большую сумму, да, это там порядка нескольких миллиардов рублей, по-моему, там сейчас, нескольких сот миллиардов рублей, соответственно, вот эти деньги вместо того, чтобы лежать грузом, принято решение инвестировать на те госпрограммы, которые каждый год, да, в своих программных речах Владимир Владимирович, я думаю, вот завтра на пленарном заседании тоже наверняка обозначит наши стратегические направления, куда мы развиваемся, и, соответственно, вот теперь можно будет инвестировать в эти дополнительные направления на эти госпрограммы.
11: То есть не получится так, что все пенсионные деньги страны будут собраны в одном месте?
19: Нет, нет, ни в коем случае. Речь идет только о вот этих дополнительных суммах.
11: Расширение. Поняла. А вот смотрите, значит, Антон Силуанов, я немножко буду цитировать, а не читать вот целые, да, доклады, высказался о молчунах и долгосрочных сбережениях. Тоже имеется в виду все-таки к пенсии. Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения. Речь как раз о пенсионных. Чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы их можно было наследовать, снять в случае особенных жизненных ситуаций. Вопрос мой следующий. Не приведет ли придание деньгам молчунов свойство неких ликвидных сбережений, допустим, вот когда говорю о возможности долгосрочного снятия, снятия, к тому, что значительная часть средств будет потрачена на текущее потребление, потому что людям надо как-то есть здесь и сейчас, а что там дальше, будем все под Богом, как говорится, ходим. И не останется ничего в долгосрочных инвестициях. Ведь такое же произошло.
19: Ваш скепсис понятен, потому что, наверное, да, все помнят и 91-й год, и 98-й год, когда действительно, если люди копили в долгую и рассчитывали свои накопления, что это там на 10-20 лет, и, соответственно, неожиданные политические события в стране, да, меняли эту парадигму, и, соответственно, сейчас все, что касается, если возникает слово там долгосрочные инвестиции, может вызвать у населения опасения, и в связи с этим, понимая вот барьер к этому, да, потому что могут возникнуть экстренные ситуации. Опять же, эти денежные средства можно выводить, ведь в случае возникновения там медицински подтвержденных каких-то острых диагнозов, да, допустим, каких-то непредвиденных там обоснованных жизненных ситуаций. Поэтому здесь скорее речь идет о том, чтобы снизить вот этот барьер недоверия, барьер страха к долгосрочным инвестициям, что мы все равно копим на долгую, но в случае возникновения экстренной ситуации, мы понимаем прекрасно, что вы можете их снять. Посыл здесь такой.
11: Ну, хорошо. Как-то вот пока обнадеживает. Антон Силуанов, иду к нему, о фонде социального благосостояния. Все-таки наша кубышка. За последние 4 года мы 15 триллионов рублей использовали из ФНБ. При этом более 4 триллионов из 15 вот этих для инфраструктурного технологического развития. Вопрос. При текущем частичном восстановлении нефтегазовых доходов, об этом тоже сегодня говорил СНАПМЭФ, насколько вот оправдано продолжение расходования из ФНБ, Фонда национального благосостояния, на инвестиционные проекты? Ведь и так ликвидная часть сократилась, а в условиях каких-то новых санкций пополнение фонда может быть очень затруднительным.
19: Сейчас ситуация, так скажем, конкретно на июнь 2026 года двойственная, потому что, с одной стороны, Фонд национального благосостояния мы действительно используем. У нас есть бюджетное правило, цена отсечения $59 это сейчас, и все цены за нефть, соответственно, свыше этих сумм, мы складывали в долгие годы в Фонд национального благосостояния, и здесь вообще между экономистами есть две различных точки зрения. Одни считают наоборот, что никаких дополнительных и таких больших запасов делать не надо, и наоборот, надо тратить все на инвестиционное развитие здесь и сейчас. А ряд других экономистов, наоборот, говорит, что нет, надо делать определенную кубышку на непредвиденный черный день, так скажем, да. Ну вот, соответственно, непредвиденные черные времена, такие, допустим, тяжелые времена, да, так скажем, настали, Россия пережила беспрецедентное санкционное давление, когда, естественно, эту кубышку имеющуюся необходимо было тратить на инвестиционные цели, иначе зачем мы ее создавали? Здесь все логично и правильно. понятно. Сейчас, по состоянию на июнь 26 года, мы оказались в другой параллельной реальности, когда у нас слишком крепкий рубль. Все на уровне правительства, да, министр экономического развития говорит, что это такая модель, когда у нас слишком крепкий рубль, слишком жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, слишком высокие ставки. Мы не можем экономически развиваться. Сегодня вот он эту реальность на ближайшие полтора года зафиксировал, сказал, ну вот в таких условиях мы, наверное, еще не быстро из них выйдем. Поэтому в этих условиях, наоборот, сейчас идет речь о том, чтобы снизить порог отсечения цен на нефть, то, чтобы покупать доллары, да, чтобы, наоборот, не выходила избыточная валютная масса, которая поступает от высоких цен на нефть на рынок и тем самым не давила на крепость рубля. Поэтому сейчас и инвестиционная, естественно, инвестиционная политика продолжается, да, и все инфраструктурные проекты обеспечиваются. И наоборот, в моменте избыточная валютная выручка, она, соответственно, наоборот, копится в ФНБ. То есть сейчас ФНБ и тратится, и вместе с тем он будет активно пополняться, потому что до конца 2026 года Антон Силуанов сказал, что цену отсечения пересмотрят, и, соответственно, мы увидим, что и фонд национального благосостояния начнет активно пополняться.
11: Вообще все выглядит как праздничный пирог, если честно. У нас остается очень мало времени. Цитирую Орешкина. О росте экономики, драйверах и производительности труда. С 23 по 25 годы российская экономика прибавила более 10%. Оборонный сектор бесспорно один из драйверов. Необходимость нового инвестиционного цикла, производительность труда и так далее. Вопрос. Насколько устойчив этот рост? Хочется там, чтобы до внуков наших хватило, ну, как бы это нормально, обеспечены в значительной степени именно оборонным сектором и занятием освободившихся ниш, откуда ушли иностранные наши вот участники рынка в прошлом. Если параллельно наблюдается рекордно низкая безработица, дефицит кадров, и, соответственно, ну, не приведет ли это все к так называемому перегреву, который слабо кто понимает из людей без экономического образования? Ну, без соответствующего роста производительности труда, если по-русски так. Только вот минутка-полторы.
19: Тут, да, Максим Решетников, наоборот, сказал о том, что они снизили прогноз по росту ВВП, причем снизили в 3 раза. Вот как раз-таки это все последнюю неделю вызвало бурное обсуждение и в рамках ПМФ, и многие эксперты задавали, насколько это правильно, что Министерство экономического развития само снижает прогноз. Там до этого был 1,3%. Процента, да, рост ВВП сейчас они снизили до 0,4%. И главная претензия, чтобы это не был самосбывающийся прогноз, mm-hmm. потому что если экономика падает, то инвесторы не хотят инвестировать. И здесь, наоборот, как бы никаких таких оптимистичных заявлений, конечно, не было. Да.
11: Я поняла. Спасибо вам большое, Эльвира. С нами на связи была кандидат экономических наук, доцент финансового университета Эльвира Белозорова. Благодарю.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
20: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3 этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Продолжаем подводить итоги дня на радио КП. Двойная игра Трампа. Сами посудите. Проектирование строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску. Продолжается. Проект состоится. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, НАПМЭФ. В октябре прошлого года он говорил, что этот тоннель, который через Берингов пролив будет прорыт, реально построить менее чем за 8 лет и затратив менее 8 миллиардов долларов. Пункт второй. Хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве. Это к 250-летию США. Там большие заявления глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи НАПМЭФ сделал. В общем, тоже смотрите дружеский матч. И тем временем Белый дом работает над законопроектом о новых санкциях против России. Это уже сделал заявление госсекретарь Рубио на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената. Ну, что он сказал? Это самое главное. В своем выступлении он признал, что США не является нейтральным посредником конфликта России и Украины. Давно они выбрали сторону. Вашингтон продолжает поддерживать Украину, одновременно оказывая давление на Россию. Далее. Дал крайне пессимистичную оценку военной кампании России. И еще сказал о высокой эскалации. Он назвал бескомпромиссность обеих сторон конфликта проблемой. В общем, через считанные часы после выступления госсекретаря Палата представителей проголосовала за продвижение законопроекта о предоставлении новой военной помощи Украине, преодолев сопротивление администрации, сделав его первым документом такого рода, получившим поддержку в Конгрессе после возвращения к власти Дональда Трампа. Проект предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на сумму 8 миллиардов, продление стоимость тоннеля, так, возвращаюсь к началу, продление инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности до 2027 года и введение дополнительных санкций против России. Какой-то когнитивный диссонанс. Но если только мне так кажется, дай бог, конечно. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: А как нам интерпретировать текущую линию Вашингтона? Ну, как я уже сказала, на одной площадке МЭФ мы слышим и об интересных идеях Трампа, это про туннель, и о хоккейных матчах. В Конгрессе продавливают миллиардные кредиты. Это какая-то осознанная двойная игра? Может, нашу бдительность хотят усыпить? Или борьба между Белым домом и Конгрессом? Что это такое? What is this?
8: Ну, давайте начнем по списку.
11: Давайте.
8: Все-таки у Белого дома, конечно, башен нет, но различные группы влияния есть. И то, что мы сейчас видим, это в частичном виде их работа. Просто читая либо слушая заявление Рубио, у меня возникает... у меня не когнитивный диссонанс возникает. У меня возникает дежавю по временам Байдена, когда демократы грозили страшнейшими санкциями против Москвы, когда они хотели обогнать Европейский Союз по количеству принятых пакетов, когда они пытались наложить свои ограничения на все, на что только можно и не можно наложить ограничения. И в этом плане этот законопроект, который прошел слушание в Палате представителей, в принципе, дает отсылки очень явные к временам правления крайней администрации демократов.
11: А что, касается... Байден укусил Рубио? В чем причина-то вот этого вдруг? Почему?
8: Ну, здесь, смотрите, нынешняя республиканская партия, она откровенно разрознена. Угу. И, грубо говоря, существует, скажем так, если широкими мазками, две принципиально разные ненавидящие друг друга группы влияния. Первое – это, они, кстати, в меньшинстве, это нужно признать, это традиционалисты, консерваторы, в какой-то степени изоляционисты, неформальным лидером которых является J.D. Vance, вице-президент. Кстати, я задам риторический вопрос. А давно ли мы слышали про какой-нибудь инфоповод, связанный с J.D. Vance?
11: Нет, давненько, кстати, не слышали. Это правда, абсолютная правда. Это не риторический вопрос. Вот, да, я понимаю намек, да. Так.
8: Давненько мы его не слышали, и те заявления, которые касаются восстановления двусторонних отношений, что Россия не является угрозой, как это, кстати, прописано в доктрине национальной безопасности США, эту доктрину писала вот именно вот эта группа влияния, где они делали ставку на то, что угроза Китая, что с Россией нужно дружить, что нужно строить тоннель, проводить матчи и т.д. и т.п., это все та самая история.
11: То есть задавили.
8: А что касается Рубина? Что говорите?
11: Задавили.
8: Ну,
11: как-то убрали, знаете, убрали со сцены. Не
8: столько
11: задавили,
8: сколько электоральный во многом интерес. Mm-hmm. Потому что Трамп прекрасно понимает, что на перевыборы в Конгресс он приходит, скажем так, на чрезвычайно непозитивной ноте. Mm-hmm. Ему нужна мобилизация электората. Многие сторонники МАГА, традиционные сторонники МАГА, под МАГА я сейчас имею в виду не сторонников лично Трампа, а тех, кто шел именно за новыми идеями, которые озвучивал Трамп, они откровенно разочарованы в Трампе. Соответственно, Трампу нужна мобилизация. И сейчас он делает ставку на традиционный электорат республиканской партии, который грезит временами Бушей, причем обоих, и старшего, и младшего, и Рональда Рейгана. Когда американцы проводили военные кампании по всему миру, особо ни с кем не советуясь, и достигали при этом, ну, объективно, неплохих военных результатов. То есть говорили с гордостью про Ирак, про Кувейт, про другие военные кампании. Ну, Рональд Рейган вообще особо фигура для республиканской партии. И вот, скажем так, сторонники вот этих идей, они в первую очередь будут голосовать за политиков таких, как Марко Рубио, который сейчас является их неформальным лидером. Они будут голосовать за многих других ястребов.
11: Самое главное, знаете, что, извините, перебила, но это, то есть, не показательные какие-то выступления для мобилизации электората, а это, соответственно, еще больше вот, как бы, перетягивание дела на себя, выражаясь по-русски. Ну, раз Руби у них не
8: классно. Я думаю, что да, потому что здесь мы видим, что сейчас, за последние 2-3 месяца, условная партия Рубио по полной программе берет верх. И если уж мы будем заглядывать прямо очень и очень далеко, то я не исключаю, что именно сейчас формируется образ следующего кандидата в президент от республиканской партии. И это снова не Венс, это уже Рубио. И таким образом, я вот вспоминаю, кстати, еще свои школьные годы, 2008 год, когда вообще на политическую арену вышел Барак Обама, многие тогда говорили, что республиканцы, они более жесткие, они более ястребы. С демократами будет проще. Вот сейчас Обама придет и порядок наведет. В 2008-м это, кстати, было очень популярно, особенно после ухода уже в отставку Буша-младшего, у которого были на тот момент самые низкие рейтинги в истории США, на тот момент, когда он покидал Белый дом. Как же мы далеки были от этих... Как же мы сейчас далеки от тех событий, но тем не менее. В принципе, вот этот традиционный подход, что республиканцы являются чуть более, давайте скажем так, потому что, по сути, это две партии не сильно друг от друга отличаются, и межпартийный консенсус также присутствует, и стратегическое понимание интересов США. Поэтому традиционно республиканцы являются чуть более агрессивной милитаристской партией, чем демократы.
11: Хорошо.
8: Трамп эту историю вообще своим появлением в какой-то степени перевернул. И что республиканская партия стала за последние там, 10 с небольшим лет уже синонимом неких перемен вполне разумных, по крайней мере, на уровне риторики.
11: Хочу к нам вернуться. Рубио фактически заявил, что Россия не достигнет цели СВО, признал риск эскалации из-за ударов вглубь нашей страны.
8: Ну, как будто кайкалась его укусила, если честно.
11: Значит, его все покусали? Так вот, пессимизм вот этот публичный со стороны госсекретаря, это тут надо вообще второе дно искать, Вашингтон меняет стратегию, или это все в ту же корзину, что я перетянул, смотрите, я говорю то, что вы хотите, ну, так, если очень крупными мазками.
8: Ну, я думаю, что двойного дна здесь нет. А если оно есть, то оно было всегда. Mm. Потому что даже когда Рубио говорил, что он провел крайне конструктивные переговоры с российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, это тоже была в большей степени политическая игра. И обратите внимание, весь трек, именно позитивный трек российско-американских переговоров, он не был завязан на структуру Госдепартамента. Использовались какие угодно инструменты. Кушнер, Уитков, ну и так далее.
7: Да.
8: В принципе, напрямую, там, по линии спецслужб, по линии разведки, чего угодно. Но внешнеполитическое ведомство, американское Госдепартамент, ну и, соответственно, наше, российское, в этом процессе участия не принимали вообще.
7: Нас обманули, Евгений? Раз вот
8: да
7: так.
8: Да почему нас обманули? Нам сказали правду. Ну просто правда в случае с американцами, она неоднозначная. Потому что, еще раз подчеркну, что когда борются две группировки различные, рано или поздно одна из них проиграет. И сейчас мне больно это говорить, но J.D. Vance и компания, при всей симпатии к ним, скорее в этом футбольном матче находятся в состоянии проигрывающих. Это печально для мира в целом.
7: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Благодарю.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На территории Псковской области начался мониторинг карантинного фитосанитарного состояния региона с помощью феромонных и цветных ловушек. Целью данного мероприятия, проводимого государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, является обеспечение фитосанитарной безопасности региона, недопущение проникновения и распространения карантинных объектов, а также минимизация рисков причинения ущерба для растений и продукции растительного происхождения. По состоянию на 26 мая специалисты управления Россельхознадзора уже вывесили 194 феромонные и цветные ловушки в трех тепличных комплексах, расположенных в Псковском, Дедовическом и Великолукском муниципальных округах Псковской области. 9 июня в Великолукском епархиальном управлении состоится встреча, посвященная сохранению памятников деревянного зодчества и служению духовенства Великих Лук на рубеже 19-20 веков. Мероприятие пройдет в Великолукском епархиальном управлении по адресу город Великие Луки, улица Ставского, дом 63/4 в 15:00. Встреча будет посвящена сохранению памятника деревянного зодчества Псковского края, храма Успения Божьей Матери в деревне Новая Новосокольнического района и служению духовенства Великих Лук на рубеже 19 и 20 веков. Уроженец Великих Лук, первый номер рейтинга WBA во втором легчайшем весе, Мухаммад Шехов после победы над венесуэльцем Эрни Бетанкуром обратился к абсолютному чемпиону мира, японцу Наое Иноуэ. В своем посте в социальной сети ВКонтакте спортсмен заявил, что намерен завоевать все пояса и идет к своей цели – стать чемпионом мира. 30 мая на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге великолучанин единогласным решением судей победил венесуэльца Эрни Бетанкура.

0: и видеть. Радио КП. Вопрос дня.
1: Друзья, прежде чем продолжить, как раз вопрос дня. Это был намек, что через 15 минут, у нас сегодня эфир короткий, мы зададим вам вопрос дня и звоните 8 800 200 ровно 9702. А главное, на данный момент зайти на официальную страницу Радио КП во ВКонтакте, желательно подписаться и проголосовать. Ну, кстати, голосовать-то можно, когда только вы подписаны, да? Вопрос сегодня вызвал огромные уже, смотрю, споры в ваших сообщениях, но об этом через 15 минут. А пока про мессенджер Макс. Он стал недоступен в официальном цифровом магазине App Store, принадлежащем американской компании Apple. В пресс-службе мессенджера сообщили, что уже установленный на смартфонах пользователей мессенджер продолжит работать в обычном режиме. При этом Макс все еще можно установить в остальных магазинах приложений. После удаления мессенджера из App Store пресс-служба Макс сообщила, что пользователи смартфонов Apple не смогут теперь получать уведомления в приложении и порекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, ну, чтобы не пропустить какие-то важные сообщения. Минцифра будет решать вопрос с удалением мессенджера Макс из магазина приложения App Store. Об этом заявил журналистам глава ведомства Макс Ус Шадаев на полях форума Петербургского международного экономического. «Будем решать, с ним все будет хорошо», — ответил Шадаев. С нами на связи президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских. Андрей Викторович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Получается, выбирая свой безопасный мессенджер, мы, по сути, попадаем в полную зависимость от решения алгоритмов Apple. И, по большому счету, никакой цифровой суверенитет нам от этого не светит. Apple в любой момент может просто как-то выключить рубильник для миллионов наших сограждан, и мы не получаем никаких уведомлений. Вот как объяснить людям эту ситуацию?
2: Слушайте, ну давайте начнем с того, что Apple просто так обычно ничего не отключает. Тут есть две причины. Первая причина – или компания попадает под санкции, как это мы видели с большим количеством наших банковских приложений и в том числе различных страховых компаний, которые, слава богу, успешно все это обходят. Либо же их что-то не устраивает в коде, тогда они прямым текстом об этом говорят, и разработчикам необходимо устранить замечания, которые там появились для того, чтобы приложение вернулось обратно в сторону. Что в данном случае происходит с мессенджером, сказать сложно. Действительно, уведомления никакие не приходят. Действительно, приходится заходить сколько сообщений, оказывается, нападало за последний час.
1: Смотрю, вы ищете всегда плюсы сначала, помимо минусов.
2: Да? Конечно. Ну, с учетом того, что там очень много переписок, куда же без этого-то. Ну, собственно, из минусов, ну, самый главный минус — это то, что Максы действительно не смогут установить себе пользователя яблочных смартфонов, те, у кого еще его нету, и, соответственно, те, кто купил себе новый телефон, не смогут перенести туда приложение, не используя, соответственно, различные технические уловки, как я еще раз повторю, это делали с теми же банковскими
1: приложениями. Но в нашем случае это санкции или это что-то надо подправить? Как вы думаете?
2: Вот это очень хороший вопрос, потому что в теории мессенджер не должен попадать ни под какие санкции, потому что при таком раскладе под санкции также должны попасть госуслуги. Их не должно уже давно быть в App Store и вообще нигде, если уж про это говорить.
1: По-женски хочется воскликнуть, сплюньте и постучите.
2: Ну вот да, на самом деле, потому что вот не дай бог еще это произойдет. Собственно, возможно, есть какие-то технические вопросы к мессенджеру, которые необходимо устранить, и после этого он вернется в сторы, как это происходит со многими приложениями, то есть это не только с ним.
1: Mm-hmm. А вот смотрите, нам говорят, супербезопасно, данные хранятся в России, с мошенниками борются. Что мы видим? Что уведомления, вот эти яблочные, которые на яблоко приходят на Макс, да, ну все поняли, физически проходят через сервисы Apple в США. И если в Максе действительно все так надежно, почему тогда российским разработчикам пришлось пользоваться чужой американской инфраструктурой для доставки данных сообщений? Уведомлений.
2: Нет, подождите, немножко все немножко по-другому.
1: Объясните, пожалуйста.
2: Давайте так. Это вопрос уже не к самому приложению, а к тому, как делаются приложения на смартфонах Apple. То есть это вопрос в том, что если Apple отключает такую возможность, то вам, в принципе, ничего прийти не сможет. Да, вы сможете пользоваться приложением, но никаких уведомлений, никаких путей, ничего приходить не будет по определению, потому что приложения нету больше в App Store, и оно физически не может отправлять пуш-уведомления, потому что любой путь проходит в любом случае через сервера Apple. Он не может поступить к вам на телефон, минуя сервера, соответственно,

0: компании Apple. То же самое происходит и с Google смартфонами совсем.
1: Угу. Глава Минцифры Шадаев заявляет, что Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей. Буквально вчера на том же ПМЭФе и тот же Шадаев, и руководители самого Макса подписывают соглашение о запуске внутри этого мессенджера полноценной платежной системы. Создается ощущение, что, с одной стороны, у нас такие пафосные заявления о технологической войне, о том, что нас отключают, блокируют, с другой, крайне прагматичный такой разговор о транзакциях, привлечениях миллионов пользователей, которые будут хранить деньги внутри. А как это совместить друг с другом?
0: Ну, к слову сказать, это могла быть одной из причин, по которой его могли отключить, как раз транзакционная часть, и вопрос, кто банк-партнер, который будет отвечать за эти транзакции. Это как раз может быть одной из причин отключения, потому что, как мы знаем, практически все наши банковские приложения, они не работают просто так, и нам приходится регулярно скачивать обновления и, собственно, новые приложения. Касаемо, скажем так, как же так это все может происходить? Да, слушайте, происходить может все, что угодно в этой жизни, мы с вами прекрасно это знаем, и абсолютно ничего удивительного того, что там все находится под санкциями, но при этом все продолжает работать, и все, кому надо, все равно продолжают пользоваться и любыми западными искусственными интеллектами, теми же чатами GPT, Клодами и всем остальным. Ну, как бы тут же вопрос очень простой. Если вам нужно чем-то пользоваться, вы продолжаете этим пользоваться, и все будет работать.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот Шадаев заявляет, что с Максом все будет хорошо. По его же оценкам, от 25 до 30% людей, которые пользуются Максами, ну, условно, из 80 миллионов, они на айфонах пользуются этим приложением. Для всего. Уведомления больше не будут приходить. Ну, кто-то считает, что это приговор для любого современного сервиса. Я почему-то так не считаю, но, наверное, по себе сужу, это такой субъектив. А скажите мне, пожалуйста, не рухнет ли вся эта огромная экосистема, построенная вокруг Макса, на уведомлениях, вот пусть не в одночасье, но в какое-то время.
0: Слушайте, ну, рухнуть она не может. Всегда, я еще раз говорю, есть разные варианты. Он может выйти под другим приложением, может произойти еще что-то. То есть, ну, вариантов обхода есть. Но в любом случае, когда мы говорим про такого уровня сервис, необходимо решать вопрос на уровне руководства компаний. В данном случае я имею в виду на уровне каких-то департаментов в Apple, которых теперь нет в России, и как это будет решаться, видимо, немножко на другом уровне, наверное, на уровне даже МИДа и Минцифры, чтобы, извиняюсь, вернули. Но я говорю, такая же ситуация может произойти с госуслугами. Тогда мы что будем делать? То же самое.
1: А вот это тоже, как вы говорите, хороший очень вопрос. Получается, мне видится тут выход один. Это отказаться от смартфонов Apple. Но такое ведь может случиться и с другими
0: смартфонами.
1: Ну,
0: тогда мы откажемся от Google, конечно. Это может случиться абсолютно с любым смартфоном. И отключат от всего, и как тут разницы нет. То есть, или полностью создавать свои смартфоны, которые бы ничем не отличались от Apple по функционалу, но пока что очень в ограниченном количестве есть эти смартфоны, в основном им пользуются чиновники, и функционал там тоже, ну, мягко говоря, ограниченный. Либо договариваться.
1: Слушайте, а вообще создание вот такого смартфона, о котором вы сказали, ну, потому что, ну, это такой технологический вопрос технологического суверенитета, он касается не только мессенджера Макс и проблемы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, а вообще поднимается уже достаточно давно. Это, знаете, мне всегда хочется спросить, почему китайцы могли все копировать, а теперь изобретают сами, ну, вернее, производят, правильнее сказать. А почему мы не можем пойти примерно таким же путем? В чем проблема? Вопрос маленькой девочки.
0: Ну, проблема... Ну, проблема, наверное, немножко в другом. Китайцы сначала скупили огромное количество компаний, в том числе европейских. То есть они ничего особо не придумывали.
1: То есть они не воровали, не копировали. Именно эти глаголы не подходят.
0: Ну, зачем? Они просто купили. Так. Они купили эти компании и просто стали использовать те технологии, которые у них были. И дальше уже, да, начали их развивать, в том числе покупая лучших специалистов с рынка. Что мы видим и в автопроме, например, потому что они скупили просто лучших специалистов всего автомобильного рынка. Они скупили огромное количество автомобильных брендов и, собственно, смогли сделать то, что сделали. А в случае со смартфонами, они просто вошли в эту гонку, скажем так, вовремя, и китайские компании, которые стали производить смартфоны, ну, собственно, благодаря китайским смартфонам, благодаря Apple у нас фактически перестала существовать компания Nokia, которая всегда была номер один на этом рынке.
1: А, вот хотелось вернуться к вашей фразе, что на андроидах, возможно, то же самое. Но ведь на андроидах же открытая операционная система. Там, если заблочат, можно же скачать и установить. Или это не так?
0: Можно скачать, установить, то же самое и на некоторых других системах, но вопрос в том, что если вы скачиваете с официального ресурса, конечно, ничего, но просто может появиться большое количество фейковых приложений, которые могут использовать также и мошенники, и тут тоже встает много вопросов.
1: Какой выход? Вот если бы вы были Шадаевым, что бы вы сделали?
0: Ну, я бы, наверное, ответил ровно, как он.
1: С Максом все будет в порядке.
0: Конечно.
1: Вивала Макс. Ладно.
0: А дальше уже решать.
1: Спасибо вам большое, Андрей Викторович. Друзья, с нами на связи был президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
2: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. Вопрос дня.
1: Итак, вопрос дня. Добрались. Друзья мои, сегодня коротко, поэтому прямо сейчас набирайте 8 800 200 ровно 9702, Но, так как у нас все-таки итоги дня, о важном для начала. Владимир Путин проводит встречу с представителями средств массовой информации в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодная встреча предоставляет возможность обсудить международные дела, экономические вопросы и внешнюю политику России с руководителями и журналистами мировых средств массовой информации. Мы, конечно, следим. Если будут срочные заявления, я обязательно об этом расскажу в эфире. Тем более вы интересовались. Вот на Рутубе люди писали, что ждали. Ну и, конечно, следите за нашим эфиром. Все подробности в новостных выпусках на радио «Комсомольская правда». А теперь вопрос. Одна из причин снижения рождаемости – установки, которые потенциальные бабушки, ну то есть я, например, потенциальная пока бабушка, транслируют своим взрослым детям. Это заявление сделала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. По мнению Светланы Тренихиной, на решение заводить детей во многом влияют родители, которые советуют сначала получить образование, построить карьеру, карьеру. А потенциальные бабушки сами активно работают и помогать в воспитании внуков не торопятся. Вообще, даже в эволюционном процессе есть такой эффект бабушки. Да, это не пустословие. Я сейчас не про слова министра образования Свердловской области, а в принципе, чтобы мы поняли, что бабушка – это серьезно. Клянусь. Так вот, у нас вопрос такой. И как писали ВКонтакте, там такие сообщения. Что вы лезете, мы сами разберемся. Вы со своими скрепами. Не, мы не об этом, ребят. Смотри, должны ли родители вмешиваться в личную жизнь детей? Ну, допустим, я собираюсь замуж, да? А мама моя мне говорит, ты куда собралась-то? Вот за это, что ли? Ну, это же вмешательство. Вмешательство. Или же, ну, куда тебе еще рожать? Ты же вот-вот по карьерной лестнице продвинешься. Вмешательство? Конечно. Ну, конечно, это влияние. А, так вот, вот должны ли мы это делать или нет? Например, когда я позавчера коллегам сказала, что мой старший сын получил первую заработную плату, первое, что они сказали, а он мамке подарок купит? Я чуть не поняла, чьи деньги, мамкины или детские? Но у всех своя позиция на сей счет. Так вот, пожалуйста, позвоните и скажите, должны ли мы, родители, вмешиваться в личную жизнь детей, влиять на нее вот этим вмешательством, потому что авторитет, привычка, сформированные какие-то генетические, нейронные связи, это все работает. 8 800 200 ровно 9702. Вот как только звонок, сразу в эфир и во ВКонтакте, пожалуйста, голосуем. Я уже проголосовала, очень несерьезный пока отрыв между «да» и «нет». Должны ли родители вмешиваться в личную жизнь детей? Очень несерьезно. Поэтому ну-ка, собрались. А ну-ка, Алексей, Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария, доброго вам вечера.
1: Слушаю вас. Будете вмешиваться?
7: Нет, вмешиваться, наверное, не стоит. Ну, это максимальное, наверное, какое-то измерение. Нужно просто быть каким-то другом, наверное, и советовать. И, в принципе...
1: Я поняла ваш тезис и предложение. Нужно сформировать дружеские доверительные отношения на том этапе, на каком это еще возможно, чтобы потом не быть ментором. А? Какая я объяснительная.
7: Так же со всеми друзьями, например, mm-hmm. братья в общем.
1: Ну, согласитесь, если Алексей, хороший, но ведь друг, не все родители это... такие, вот прям хороший друг. Во-первых, родители, это дети своих родителей, там своя, собственно, парадигма. Во-вторых, повторяется по кругу отношения мама-дочь, ну, это я тоже психологию придерживаюсь. Там очень много нюансов, и не всегда мы в этом виноваты, что я вот такая встала и «ты чё?» Нет, так не будет. Понимаете, включаю там супермать. Ладно, я поняла, это очень ценный совет. И вообще, я ждала, что кто-то скажет обязательно об этом, потому что, мне кажется, это как бы высший пилотаж, формировать дружеские отношения. Но тут тоже надо, знаете, по-тоненькому пройти, потому что если ты подружка своему ребенку, то... как бы он все равно должен тебя слушаться. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Василий, здравствуйте.
8: Алло, добрый вечер.
1: Да, слушаем ваше мнение. Выключим только радиоприемничек или далеко-далеко от него уходим?
8: Секундочку, вот так вот.
1: Так.
8: Я думаю, что я прожил долгую жизнь. Я полковник в отставке, повидал очень много. Но я никогда мои родители, вот я рос на улице, можно сказать.
1: Ну, как и
8: я
1: все мы. Да, так.
8: Я ботинец, есть такая нация, как говорил Ростропович. Вот. А вмешиваться к детям... Вы понимаете, сейчас молодежь совсем другая. Вот эпоха меняется, время меняется. Мы жили по-своему, сейчас молодежь совсем смотрит по-другому. Вот эти наставления все, которые вот иногда вот родители хотят как бы наставить на путь истины, но не получается. Они живут все равно, может быть, прислушаются, а может быть, нет. И еще маленькая ремарка. Вот Бочинина все время делает ошибку.
1: Так вы с Бочининой, подождите, вы с Бочининой разговариваете, как вы со мной, обо мне в третьем лице.
8: Я вам хочу сказать, вы делаете маленькую ошибку. Заводят щенков и котят, а детей не заводят.
1: Слушайте, нет, не хочу. Мне так нравятся вот эти мои ошибки. Я живой человек. Ну, послушайте, давайте заведем детей. Ну, это же каждый второй говорит. Ну, хорошо, детей, ладно, не заводят, не буду раздражать вас и спорить. Поняла вас, учту. Но мне тут уже делали, я все равно не справилась. Ой, ужас. А что с детьми, если не заводят их? Ну, рожают, да, я там прослушала слово. Ладно, Евгений, откуда? Евгений, здравствуйте. Санкт-Петербург. Вот,
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Культурная столица. Я сейчас не буду говорить, детей заводят.
9: Хорошо. Слушайте, ну, я считаю, здесь ситуация какая. То есть, ну, в моем конкретном случае я, конечно, буду, как вы говорите, лезть с наставлениями, да?
1: А у вас кто, дочки или сын? Подождите, я хочу разобраться.
9: У меня два сына.
1: Два сына. Ну, слушайте, с этим как-то попроще, мне кажется. А вот особенно...
9: попроще, нет? Да. Ну, а вот какие-то рекомендации, да. Я скажу, какие-то рекомендации все равно, наверное, хочешь не хочешь, а будешь давать. Ну, вот я, по крайней мере, точно буду. Но другое дело, что насколько дети будут прислушиваться...
1: Жену, как равно, вашу зовут, мне... Евгений, если не секрет?
9: Ольга.
1: Ольга, она будет хорошей свекровью или вот той самой свекровью классик стайл?
9: Хороший, отличный, самый лучший. Вообще время покажет.
1: Ольга чувствуется рядом там, да? Уже пришла с работы.
9: Нет.
1: Ладно, нет, на самом деле, ну, очень сложно, конечно, потому что вроде как счастья желаешь, а пока собственных шишек не набьют...
9: Ну да, и опять же, они, да, ну как это воспримут, потому что какие-то вопросы все равно пытаешься развивать, чтобы они думали своей головой, поэтому
1: какие-то
9: где-то они,
1: у нас
9: да, пока
1: прям
9: шишек не
1: слушатели...
9: набьют, они просто...
1: Я не знаю, какие-то гениальные родители, спасибо. Дайте я прочитаю хотя бы одно сообщение. Люди оставили, надо уважить. Алексей Остапенко, что значит вмешиваться это в ВК? Есть слово воспитание. Если в ходе такового потребуется вмешательство, то есть еще слово «надо». Родители отвечают за детей до определенного возраста и несут ответственность. В общем, с ума посходили с этой толерантностью. Тут лайков оставило огромное количество людей. А Вацлав Клейн пишет, что за дебильный опрос? Ребенок для мамы и папы всегда хоть в 3 года, хоть в 30, и нефиг с вашими пробитыми скрепами лезть в семью. Без думы разберемся. Вацлав, я думала, вы не наших будете. Ну и встречный вопрос, тут возраст какой детей. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Светлана, здравствуйте.
10: Здравствуйте, это Светлана, трое детей. Я в последнее время зачастила с эфиром вашим.
1: Нам приятно, что мы вам нравимся, и вы тратите
10: да,
1: вот на нас.
10: Да, я постоянно слушаю.
1: Давайте,
10: вас.
1: Рассказывайте.
10: Очень люблю ваш эфир именно.
1: Спасибо.
10: Ну, вот, собственно, трое детей, старшему 21 год, у него уже есть отношения с девушкой. Вы знаете, вообще считаю, что сильно вмешиваться не нужно. Но все надо было делать тогда, когда они росли, какие-то вкладывать понимание жизни, какие-то основы для того, чтобы потом не было...
1: А если я опоздала, Светлана, ну, бывает такое. Ну, что же мне теперь, как бы, одну маму уволить, вторую купить? Но так не бывает. Ну, опоздала
10: нет,
1: я вот с этим, а потом исправиться
10: ну, тогда
1: хочу.
10: Вот я, если я чувствую, что где-то накосячила в прошлом в плане воспитания, то очень ювелирно стараться там, это ни в коем случае не нотация, это нельзя назвать словом вмешиваться.
1: А вам нравится это девушка старшего, скорее... Светлан? По-честному, он же сейчас не
10: я
1: слышит.
10: Я не видела ни разу, меня не знакомят, видимо, он боится, что я как раз
1: чует, что мать строгая.
10: Но нет, когда какие-то моменты острые у них в отношениях возникают, он со мной аккуратненько делится.
1: Понимаю,
10: и я очень аккуратно стараюсь, вот как раз, чтобы не настаивать на какой-то своей четкой точке зрения, которой быть не может, я же не знаю ни ее, ни их отношений.
1: Спасибо, Светлана. Минутка еще, да, хочу еще один звонок последний. Александр из Москвы, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, что затронули
1: спасибо.
11: Очень важную проблему. Я тоже над ней работаю как режиссер. И вот к чему я пришел. Это очень серьезный момент. Это не мое мнение, а объективная оценка. Надо срочно преодолеть равенство между мужчиной и женщиной. Пускай оно останется юридическим. А женщина поднимется на высоту материнства со всеми привилегиями. А мужчина встанет на свою достойную мужскую высоту.
1: А так уже бывало,
11: вот
1: чтобы мы поняли, какой пример вот у вас такой основополагающий? Такое уже бывало в нашей истории, ну вот в нашем домострое? Таком
11: ну, конечно,
1: русском.
11: Конечно,
1: ну, значит, я правильно тебя поняла. Назад? Значит, я правильно поняла вас. Все, я правильно
11: да,
1: вас
11: правильно
1: поняла.
11: Меня поняли.
1: Я вас просто уточнила. Все, минутка. Огромное спасибо за звонки, друзья мои. Очень приятно, как всегда. Обращение ко всем родителям, пишет Алексей из Екатеринбурга. Чтобы не отвернуть от себя детей, хватит постоянно говорить, что пора жениться или выходить замуж. Это просто выносит мозг. А не хочется лишний раз приезжать, потому что будет опять, когда же уже свадьба и мои внуки. Если не скажете, то что сами не понимаем. Алексей из Екатеринбурга. много. Теперь подвожу итог, иду во ВКонтакт, и что я вижу. Итак, должны ли родители вмешиваться в личную жизнь детей? Да, 54,5%, нет, 45%, почти 46%. В общем, да, должны, проголосовало сообщество ВК. Друзья, спасибо большое. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Реклама.
12: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно, по восходящей, но дискуссии всегда острые по всем вопросам. Это заявил Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. И у России, и у Казахстана есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей, повышению благосостояния граждан. Наши страны продолжат совместную добычу урана, добавил президент. Также он сказал, что Россия не делала никаких разворотов в сторону Азии, она союзник и сосед Китая. Товарооборот России и КНР впечатляет, он вырос под 250 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин. Встреча с представителями СМИ традиционно проводится в дни Петербургского международного экономического форума. В этом году в юбилейный 10-й раз. Разговор основан в формате «Вопрос-ответ» и посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России и ключевым международным событиям, сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские кураторы заявляют, что никакого признания реалий на земле не будет, поскольку они хотят накопить силы и продолжить вооруженное противостояние. Об этом в интервью телеканалу «Арти Арабик» рассказал глава МИДа России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на признание реалий на земле, которые сложились в результате борьбы против киевского режима населения этих территорий юго-востока Украины. Как писал сайт КП.ру, ранее Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп наконец осознал, насколько в конфликте на Украине важен учет реалий на земле. Нефтегазовые и энергетические предприятия, по которым наносятся террористические атаки, имеют ресурсы для приобретения защитных механизмов. Создание специального фонда для финансирования таких закупок не планируется, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
2: Обо всем.
5: 10 эскизов, созданных британским музыкантом Джоном Ленноном для первого клипа рок-группы «Битлз» к песне «I Feel Fine», теперь представлены на выставке в Ливерпуле. Об этом сообщила газета «Daily Telegraph». Рисунки в стиле поп-арт были созданы Ленноном совместно с американским художником Стивеном Вероной для одного из первых в истории рок-клипов, который вышел в 64-м. На картинках изображены некоторые слова из песни, к которой создавался клип. Всего было нарисовано 240 эскизов. Коллекция изображений была продана на аукционе в 2000 году и разделена на части. Коллекционер Джозеф О'Доннелл передал музею в Ливерпуле 10 рисунков, купленных на аукционе в Лондоне. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 23 градуса, завтра до 24. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
17: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, мы вас приветствуем. И я вас приветствую, Георгий Георгиевич. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Иван.
17: Итак, ну, идет Питерский международный экономический форум. Я хотел, чтобы мы потом уже по итогам, наверное, да, собственно, все заявления собрали в кучу, что называется, ключевые, разумеется, а не просто так заявления, коих оттуда сыпется огромное количество. А вот есть любопытные, которые я бы прямо сейчас обсудил, про экономику. Вы экономику любите, знаете, разбираетесь в ней. Вот вам, допустим, смотрите. От Силуанова, он у нас главный по экономике. Россия в скором времени погасит свой внешний долг. Он составляет долг 10%. Долг небольшой, тем не менее, мы зачем-то его срочно собираемся погасить. Как вы думаете, зачем?
18: Честно говоря, не знаю, зачем. Погашение внешнего долга не может быть самоцелью экономической политики. К тому же основная проблема является не во внешнем долге, а во внутреннем. И обслуживание долга этого внутреннего, по которым, ну, вот те, кто покупал ОФЗ, они знают, какие там проценты, они двузначные. Обслуживание этого долга обходится бюджету в огромные суммы. Но Силуанов в данном случае передергивает и подменяет понятие. Он не говорит о том, что мы погасим внутренний долг, потому что на это нет денег просто. И говорит, что мы погашим внешний. Да наплевать на внешний долг, который составляет 10%. Ну, пусть он будет 15%. И что? Тем более, что надо посмотреть, кому эти долги. И надо ли их вообще возвращать. Может быть, это вот санкционерам долги. А что их тогда возвращать? Они там захватили 300 миллиардов долларов активов. Вот пусть оттуда берут, например.
17: Так они оттуда и берут проценты. Как раз.
18: Ну, проценты берут, да. Поэтому в данном случае заявление Силуанова, оно, конечно, бодрое и патриотичное, но оно бессмысленное. Я прошу прощения.
17: А внутренний долг у нас какой? Напомните, если
18: внутренний
17: знаете.
18: Долг... Давайте я сейчас в перерыве посмотрю цифру и скажу вам стоимость обслуживания.
17: Вы так плюс-минус не помните.
18: Я могу сказать, что для российского бюджета стоимость обслуживания внутреннего долга гораздо болезненнее, чем обслуживание внутреннего долга для США.
17: Ну, в смысле, внешнего долга. Внутренний долг гораздо дороже, чем внешний долг. Вы это имели в виду, я правильно понял?
18: Внутренний долг гораздо дороже, чем внешний, да.
17: Все, отлично, хорошо, понятно. Вот у американцев, насколько я знаю, там какой-то космический внешний долг, они не
18: парятся. У них 36, что ли, уже общий долг. Он не делится там часть внутренних заемщиков, часть внешних заемщиков и так далее. Он не делится, вот его обслуживание, оно обходится бюджету американскому легче, чем обслуживание российского долга обходится российскому бюджету. Смотрите. Потому что проценты огромные.
17: Ага. Другой по экономике.
18: Они там под 3 даже меньше берут, да, мы берем под, ну, сколько там сейчас, 13, 14, 15.
17: Другой главный по экономике, уже Орешкин, говорит, нужно отходить от оборонительной модели, не ждать отмены санкций или возврата к прежнему, нужно развиваться дальше. Как будто еще бы элитам одна, пришло
18: еще
17: понимание.
18: Еще одна бодрая фраза, которая годится для политинформации в школе, чтобы взбодрить подрастающее поколение. Но
17: нас с вами не взбодришь, я понял. Да. Особенно вас.
18: Нет, ну, мы старые больные люди, я о себе говорю. Вот, мы не такое видели, поэтому все эти звонкие трескучие фразы, они хороши для форумов, в том числе и питерского, но требуют расшифровки. Что он имеет в виду? Как? Где инвестиции в российскую экономику? Где иностранные инвестиции в российскую экономику, без которых современная экономика никакая не развивается? Почему Китай не вкладывает деньги в нашу такую бодрую, по версии Орешкина, экономику? Что же так вот как-то не хотят и все? Почему?
17: Нет, вот подождите, он не сказал бодрую. Он сказал, нужно отходить от оборонительной модели, не ждать отмены санкций.
18: Ну хорошо, дальше что? Ну дальше что? Отошли от оборонительной модели. Куда? Куда отошли? Как он собирается?
17: Наступательную, если от оборонительной. Ну давайте мы с вами уже подумаем над тем, а что у нас есть, да, чтобы наступать? Какие ресурсы? Энергоресурсы, удобрения. Что еще? Давайте.
18: У нас есть богатые природные ресурсы, для освоения которых нужны деньги. Раз.
17: Да, и не освоенных много, секундочку.
18: Освоенных много,
17: я говорю. Да.
18: Понимаете, освоенных много. У нас нефти много освоены, но это стареющее месторождение. Нефть становится все более трудно добываемой. Нужны новейшие технологии, по которым у нас санкции. Там кое-что делается. Нельзя говорить, что мы там вообще ничего не делаем. Делаем, да. Но это не такой процесс быстрый. Это за один год не решишь. Вот, а нефтесервисного оборудования нас западного лишили, соответственно, нужно свое, оно создается, но на это потребуется время и тоже деньги. Соответственно, по другим там, по сельскому хозяйству неплохие позиции, по минеральным удобрениям неплохие позиции, вообще по ресурсам позиции неплохие. И даже находятся рынки сбыта в условиях санкционного давления. Тут все понятно. Но для того, чтобы развивать дальше экономику, нужны инновации. И эти инновации не могут осуществляться в условиях замкнутости так называемого российского чебурнета, да, суверенного интернета. Сами блокировки противны людям, которые работают. У нас айтишников больше миллиона. Так вот, эти блокировки, они противны духу самой этой отрасли. Послушайте, что говорит Касперская.
17: Я слушал.
18: Ну, да. Вот.
17: Ну вот. Да, не Касперская единая, но в целом я с вами согласен. Другой момент. А может быть, это прощение с иллюзиями? Вот этот момент давайте разберем. Я хотел акцентировать внимание на этом как раз. Ведь для сравнения, нашего руководства замечательно. Для сравнения. Смотрите.
18: Не надо ругать наше руководство.
17: А я не ругаю. Я наоборот. Попрощались. Это же радует, что руководство прощается с иллюзиями. Что получится примириться с Европой. И вот недавно Мадьяр, который новый главный премьер, новый премьер Венгрии, сказал, что после окончания специальной военной операции, войны по их, вся Европа снова будет покупать нефть, энергоресурсы у России. Ну, просто потому что такова география и таковы реалии, и давайте просто не будем с этим спорить. Так он сказал. Смотрите, а у нас вот Орешкин говорит, что хватит надеяться на то, что санкции отменят. Да, то есть есть расчет, все-таки есть на плохой сценарий расчет. Я вот о чем.
18: Ну почему? Рано или поздно их, наверное, отменят. Тут ничего не бывает вечного. Даже закон Джексона Веника отменили в свое время. Правда, заменили другим говном каким-то.
17: Вот видите, да.
18: Вот, поэтому, может быть, на нашей жизни и не отменят, а потом отменят.
17: Ну, потом не считается, Георгиевич.
18: Я думаю, что венгерский новый премьер в отчасти, может быть, и прав. Кто-то действительно после окончания войны вернется на российский рынок. Да. Но нынешнее руководство Евросоюза настроено достаточно непримиримо и, конечно, спешить отменять санкции не будет. И я не думаю вообще, я не очень верю в возможность разговора между нынешним российским руководством и нынешним руководством Евросоюза. Вот. И пока кто-то из них не сменится, либо оба не сменятся, мне кажется, что полного восстановления отношений не будет. Слишком тяжелая кредитная история накопилась, слишком большая непримиримость. Ну, смотрите, что говорят, так сказать, и российские руководители, и европейские руководители. Там нет, не просматривается готовности к переговорам вообще.
17: Есть непримиримость. Мы заявляем, мы никогда не отвергали идею переговоров.
18: Нет, с Европой позиция примерно такая, говорить с ней не о чем. И можно понять ее, потому что Европа говорит то же самое. С русскими говорить не о чем. Пусть уйдут там на границе 91-го года или куда там они хотят нас отогнать, и тогда будем разговаривать. Но это не переговорная позиция, с которой начинают переговоры, в которых хотят договориться.
17: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь. Скоро вернемся.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
19: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Крофт и Панкин.
17: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Еще немного про экономику, Георгий Георгиевич. Еще немного про экономику. Тут уже это не про ПМЭФ, не про Питерский международный экономический форум, а вот «Независимая газета» пишет, на то она и независимая. Стагнация экономики России продолжится как минимум 2 года. По итогу 26-го прирост ВВП будет даже меньше официального 1% роста в 25-м году. Там есть подробности, не думаю, что нужно их озвучивать. Вам слово. В принципе, тема-то понятна, да? Вам слово, пожалуйста.
18: Ну, есть определенные трудности, мягко говоря, в экономике.
17: Определенные,
18: да. Они довольно большие. Военный сектор развивается, и это вынужденная мера. На военно-промышленный комплекс тратятся огромные деньги, что объяснимо в условиях полномасштабного военного конфликта. Гражданский сектор проседает, и проседает сильно. Вот, поэтому много статистики закрыто, понимаете? Поэтому вот эти цифры, я все больше и больше отношусь к ним с недоверием. Налицо, конечно, что-то подобие стагнации по итогу. Но поскольку все больше и больше цифр скрывается статистикой, ну, под, конечно, чтобы санкционеры не пронюхали, это понятно, почему это делается, то трудно понять, что на самом деле происходит. Все труднее понять, что на самом деле происходит. Детальных данных нет, есть только косвенные признаки. Ну, например, мы не знаем там, из российских официальных источников объемы нефтепереработки. Мы каждый день видим новости, что прилетает вражеский дрон очередной, значит, и обломками своими поражает очередной НПЗ. Вот. Но какой общий эффект это имеет, мы получаем только из внешних источников. Bloomberg пишет, ссылаясь на какие-то свои источники, еще кто-то пишет и так далее. Но это не верифицированная статистика, поэтому трудно понять. Там то же самое по объем железнодорожных перевозок и так далее, там, что объем энергопотребления, что может служить косвенным признаком того или иного движения экономики и так далее. Поэтому, ну, говорят 1%, не знаю. Мне кажется, немножко подтасовывают, потому что президент сказал, что нужно ускориться. До этого они говорили, что будет там около нуля, после слов президента говорят, будет 1%. Что они там подправили, я не знаю. Может, подправили, может, действительно напряглись.
17: Ну, да, сказано меньше 1%. Меньше.
18: Собираются, ну, меньше 1%. Сколько это? 0,9 или 0,1?
17: Да, можно ведь сказать по-разному. Меньше, а можно сказать почти. Правда ведь 1%? Это совсем разный подход уже.
18: Трудности налицо, и хорошо, что их хотя бы не полностью скрывают.
17: Нет, ну вот мы обсуждаем с вами, пожалуйста, чего?
18: Ну, мы-то...
17: Все по-честному, все по-честному.
18: Отморозки.
17: Что?
18: Отморозки.
17: Вы отморозки?
18: Да.
17: Отморозки, это вы хорошо сказали. А в целом есть ощущение, что кризис, ну, не то чтобы миновал, сколько кризис удалось приостановить, я так сужу, и, может быть, я не прав. Вы, наблюдая за текущей экономической ситуацией, а много до этого говорилось про кризис и оптимизации, но... Видимо, все-таки удалось стабилизировать ситуацию или нет? Вы скажите свое слово, пожалуйста.
18: Я думаю, что мы находимся в другой точке.
17: В какой?
18: Которую мы еще толком не начинали, можно ее так назвать.
17: Мы еще не начинали.
18: Полномасштабный кризис еще впереди.
17: Что вы имеете в виду, когда говорите полномасштабный? И с каким кризисом вы сравниваете, чтобы людям было понимание? Это кризис вообще даже непонятно на самом деле.
18: Я не хочу пугать никого.
17: Ну, не, пугать не надо.
18: Трудности бюджета очевидны. Сокращение нефтегазовых доходов, слава богу, война с Ираном помогла тут немножко подправить. Дефицит бюджета большой. 4 триллиона уже под 5 было по итогам первого квартала. По итогам года не знаю, сколько будет. Если война с Ираном продолжится, то, может быть, и не будет большим. А если закончится, то будет под 10, может быть, или 8. Что, в общем, вынудит проводить секвестр на гражданские секторы экономики, которые на себе это почувствуют. Пенсионный фонд не очень хорошо чувствует. Там дефицит 1,5 триллиона где-то. Поэтому он гасится из бюджета. гражданское производство, как я уже говорю, не растет. Малый и средний бизнес под давлением налогового бремени находится не в очень хорошем состоянии. А это достаточно массовая, так сказать, безработица и трудности. Региональные бюджеты с дефицитом совокупным, который исчисляется не миллиардами, а триллионами. Ну вот в целом, когда это количество перерастет в качество реального падения жизненного уровня, это вопрос времени. Поэтому я не думаю, что... Я готов согласиться с вами, что частично удалось приостановить именно за счет войны в Иране, которая увеличила нефтегазовые доходы. Все-таки нефть скакнула сильно, там удобрения подорожают, алюминий, и это поможет российскому бюджету, конечно. И пусть они еще дальше воюют.
17: Но США вроде атакуют.
18: Ну и вот и хорошо. Трамп за нас,
17: да, вы делает. Вы циничный человек. Между прочим, циничный. Иран так или иначе наш союзник. Я переживаю.
18: Если бы не война с Ираном, была бы такая глубокая задница уже по итогам второго квартала, что мало бы не показалось. Поэтому хорошо, пусть воюют. Да. Вот, с нашими братьями, да. Поэтому как-то так. А выльется ли это в какой-то там, значит, дефицит товаров там и так далее? Ну, понимаете, начинаются какие-то региональные проблемы с бензином. Вот сейчас, да, посмотрим, что будет к августу. Потому что если противник продолжит эту свою тактику целенаправленного удара по нефтепереработке, то реально можно столкнуться с дефицитом бензина. Я помню очереди за бензином в позднем Советском Союзе, когда с канистрами ездили. Если на далекое расстояние едешь, то канистрочку, а то и две с собой бери. Я помню, мы с приятелями поехали, аж до Литвы доехали, 4 канистры с собой тащили, 80 литров. Вот. Разбавляли 76-м.
17: Я думаю, что вот этот момент будет преодолен в ближайшем будущем.
18: Правительство делает что-то.
17: Дело не в этом. Я думаю, что на уровне переговоров этот момент будет ликвидирован. Ну, внутренних договоренностей. Это пока что. Но мне другое немножко
18: требует.
17: Ну, там либо с Западом, либо с Киевом. Ну, вот увидите, эту страницу мы перелистнем скоро. Другой момент касательно страниц. Владимир Путин после теракта в Стробильске сказал, что вот Киев намеренно сам перелистнул страницу конфликта. Как-то так он выразился, я вольно цитирую, что мы уже как-то, получается, читаем новую главу. Получается так. И после этого Киев, ну, мы наносили удар возмездия, Орешник там применялся, дело даже не в этом, удары интенсивные. Песков говорит, что мы перешли к системным ударам, действительно. Но что делает противник после Старобельска? Старобельск мы с вами уже обсуждали. Был атакован автобус в Енакиево. Причем я читал самые разные СМИ, в том числе азербайджанские, которые как бы априори выступают на стороне Украины, как правило. Они писали, что ВСУ атаковали беспилотником, автобус, погибли там на тот момент 7-8 человек, да, такое-то количество раненых. В Крыму сейчас атакован поезд, опять-таки пассажирский, есть там погибшие. Ну, до этого мы, конечно, помним поезд в Климово, который под откос был пущен, но это единичная история, а вот так, чтобы автобус, поезд, такого, по-моему, еще не было, хотя под Белгородом атаковывали,
18: да, были. Наверное, были. Потери среди гражданского населения есть с обеих сторон.
17: Как будто бы участилась эта история, как будто бы они тоже для себя перелистнули страницу.
18: Это вот объясняется скорее не то, что они поменяли. Раньше они были добрыми, а сейчас стали злыми. Они всегда такими были. И, значит, два тезиса. Первый тезис. Я считаю, что удары в ходе войны по заведомо гражданским объектам неэффективны и могут производиться только в порядке сознательного военного преступления, ошибки, либо, я не знаю, например, когда дрон уже на излете, его надо куда-то направить, оператор не знает куда, потому что цели нет, и тогда он бьет по первому попавшемуся крупному объекту. Вот три объяснения. Собственно, и вот все исчерпывается именно это. Поэтому никакого изменения тактики не было, это всегда и было в ходе этой войны, просто возможности ВСУ по дальнобойным дронам усилились. Попадали они по гражданским объектам периодически всегда, насколько я помню. Тут нет.
0: Ну, особенно приграничье, если брать, особенно Белгород.
18: Да, да, приграничье. Приграничье – это дроны ближнего боя, а когда вот в данном случае уже дальнего, среднего радиуса, Янакиево, это как раз тот самый случай по автобусу. Он ехал в комендантский час. Не знаю, может быть, они сознательно били по любому движущемуся объекту, и неважно, кто там был. Может быть, они думали, что это военный объект. Но неважно, результат налицо. И, в принципе, такие действия характеризуются как военные преступления. Сознательные удары по гражданскому населению. Если это был сознательный удар, то это так и есть. Если они думали, что в комендантский час не может передвигаться гражданский автобус, то они в данном случае ошибались.
0: Ну, то есть, это специально было сделано, я правильно понимаю? И нужно это именно так и понимать, не то чтобы какая-то
18: случайность. Ну, он же не случайно в него залетел, конечно, не случайно. Что там думал оператор дрона, в данном случае это, так сказать, дело уже десятое.
0: Так может, результат, там вообще система... Система Палантир, не будем забывать про нее, которая основывается на данных искусственного интеллекта, а он сам выбирает по своим каким-то причинам, мотивам, цели.
18: Не надо преувеличивать вот эту вот всю фигню. Конечное решение принимает оператор.
0: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Скоро вернемся.
3: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о сообщении, что Зеленский планирует воевать еще 3 года.
6: Зеленский строит как бы свои собственные планы, он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. А бравада, но без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках, 20:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Только в 2025 году в Псковскую область из-за рубежа переехали более 4000 человек, и уже 2000 в этом году. Обновленные цифры представила в ходе доклада на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, уполномоченной по работе с соотечественниками вопросами миграции при губернаторе Елена Полонская. Она также проинформировала, что возможностями указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, в прошлом году воспользовались 90 иностранцев. Более 900 человек стали участниками госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников.
7: Совсем скоро на озере Цевло откроется новый водный маршрут «Озерные летописи», и подготовка к его запуску выходит на финишную прямую. Сотрудники Полестовского заповедника вместе с жителями деревни Цевло, будущими гидами, провели финальное обследование маршрута перед установкой информационных стендов, прошли всю нитку маршрута по озеру и прилегающим рекам и каналам, сделали остановки в ключевых точках и еще раз проверили, как будет построено путешествие для гостей. Маршрут познакомит гостей с историей этих мест, происхождением озер и болот, особенностями местной флоры и фауны, а также поможет увидеть знакомый ландшафт с нового ракурса. Официальная презентация нового маршрута состоится 20 июня на фестивале природы «Росянка-фест» в деревне Цевло. К 30-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках в библиотеке филиале номер 2 открылась выставка творческих работ «Шары летят». На выставке представлено мастерство семей, юных читателей и друзей библиотеки. Там можно увидеть макет с использованием 3D-технологии моделирования, картины из бисера, рисунки, аппликации, объемные шары-панно, аппликации из пуговиц и объемные поделки, шары и модели аэростата. Выставка творческих работ «Шары летят» будет работать до 20 июня.
8: О валютах.
7: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10 рублей 83 копейки.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
9: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».

0: Крон, ну вот, выделил он себя и британцев. Тут важных несколько моментов. Первый, нейтральные воды Атлантического океана, еще раз подчеркну, нейтральные.
1: Международные.
0: Ну воды, да, международные, нейтральные, я не знаю, ну, пусть будут международные, может быть, так действительно корректно. Это первый момент, а там с применением вертолета прям высаживались, я так понимаю, это десант какой-то мощно. А капитан, он российский подданный, сейчас находится под арестом вообще.
1: Да.
0: Что вообще отдельное вызывает изумление, конечно. И вот тот момент, давайте не будем драматизировать, потому что, вот как сказал один умный человек, не обращают такие моменты внимания на то, что огромное количество судов проходит, но мы как-то гиперболизируем проблему того, что отдельно взятые захватываются. С другой, но игнорировать это тоже как бы некорректно. Поэтому вам слово, как вы смотрите на эту ситуацию, пожалуйста.
1: Я тоже согласен, что игнорировать это некорректно, поскольку сейчас захватили один, потом захватят два, потом 10, а потом начнут каждый там второй или сколько смогут.
0: Но и шведы тоже там останавливают, да, вы помните, эстонцы
1: да,
0: останавливали, то всё.
1: Это все может слыть таким пробным камнем, значит, как русские отреагируют. Как раз вот президент вот подписал уже указ о использовании вооруженных сил для защиты российских граждан за границей. Ну, вот. Повод,
0: вот повод для чего? Для использования ВКС.
1: Десант высаживайте, десант, освобождайте его из тюрьмы, из суда. Там. Дело в том, что Конвенция ООН по морскому праву дает конечный перечень причин, по которым судно может быть задержано. Оно не российское, согласимся, оно там то ли Мадагаскар, то ли еще кто-то, не помню. Значит, оно не российское, но капитан российский, да, соответственно, должны предприниматься какие-то меры, начиная с дипломатических на этот счет. Так вот, в Конвенции ООН по морскому праву есть конечный перечень причин, по которым судно можно задержать. Это если торговое судно ведет незаконную радиотрансляцию, это еще давно уж принималось, поэтому там это было актуально, перевозит там какое-то оружие, наркотики и так далее, или его страновая принадлежность неопределенная. В данном случае был использован этот повод. Надо посмотреть, насколько это основательно или безосновательно.
0: Ну, с учетом того, что до определенного момента никто на подобные эпизоды не обращал внимания, а тут вдруг все задумались, да, что
1: надо этим заниматься.
0: Есть основания.
1: Надо этим заниматься, российским органам заниматься компетентным этим вопросом и не спускать его на самотек, потому что дальше польется как из этого дырявого низа, из дырявого унитаза. Начнут, они же считают, что все суда теневого флота, они все незаконные, как они говорят. Поэтому надо посмотреть. Их активно стали переводить под российскую юрисдикцию. Перевод под российскую юрисдикцию подразумевает определенные процедуры. Это нельзя сделать в открытом море, например. Это нужно сделать в порту. И там бумаги определенные требуются. Соответственно, вот это судно, оно не под российским флагом, а под каким-то мадагаскарским. Они сейчас будут проверять, действительно ли оно принадлежит этой стране. Вот. И если оно ей не принадлежит, тогда тут возникает такая правовая коллизия, что вроде как под их действиями есть какие-то основания.
0: А, ну и мы ждем этого результатов расследования, правильно понимаю?
1: Ну, надо занимать при этом, пользуясь словами того же Орешкина, активную наступательную позицию, поднимать вопрос в соответствующих там структурах ООН. Я понимаю, что это бесполезно, но молчать нельзя. Получается, ты хотя бы для своей публики, для своего там избирателя, обывателя, что такое должен демонстрировать.
0: Да, что-то такое демонстрирует у нас Министерство иностранных дел в лице Марии Захаровой, официального представителя. Они говорят.
1: Хорошо, она же не из калаша должна отдавать от бедра веером по собравшимся журналистам. Она действует теми методами, которые есть.
0: Иностранным журналистам.
1: Иностранным, да. Я говорю, да, вот это самое, веером из калаша отстреливаться. Она использует вербальные методы. Поэтому у него функция такая, что вы хотите.
0: А вот давайте к невербальным. Если б я был директор, моя любимая рубрика, вам слово, и вам в руки автомат, собственно, что делаем тогда? Ну, по вашему мнению. Давайте только вот на дипломатическом уровне. Нужно что-то, ну...
1: По линии спецслужб По линии спецслужб я бы что бы сделал? Я бы провел

0: какую-нибудь такую ограниченную, но внятную, деликатную акцию, чтобы противники, в данном случае вот они противники, поняли, что мы такие случаи оставлять без внимания не будем. Они тоже могут оказаться не очень в правовом поле. Это называется гибридная война. А по этим каналам спецслужб довести до сведения, что если вы будете это практиковать, ну тогда мы как бы это отвяжемся и тоже что-нибудь такое придумаем.
1: Ну, когда вы говорите акцию, давайте расшифруем. Акция – это, знаете, листовки раздавать с соответствующими призывами. Я бы хотел понять, ну что, кабель на дне Балтийского океана перерубим или что?
0: Ну, кабель
1: Балтийское
0: это
1: море
0: слишком,
1: перерубаем кабель.
0: кабель это, наверное, слишком радикально. Ну, остановить какой-нибудь танкер для проверки
1: О,
0: документов.
1: вот это я понимаю.
0: Даже
1: Причем
0: тоже
1: тоже с высадкой с
0: с вертолета
1: вертолета.
0: дистантировать, проверить документы, значит, задержать там дня на три до выяснения обстоятельств, потом, значит, извиниться, отпустить.
1: А можно и не
0: Нет.
1: извиняться, просто
0: Не,
1: отпустить.
0: ну, а просто отпустить. Да, и проверка не показала нарушений. Следуйте дальше.
1: Да, или показала, но мы вас прощаем на первый раз.
0: Ну да, что-нибудь такое, нежное, нежное. Не
1: Нежное.
0: надо сразу топить там торпедами,
1: А что
0: еще
1: это вы
0: чем-то.
1: такой добрый, скажите, пожалуйста, не надо топить. Вот почему?
0: Ну, нас тоже не топили пока.
1: Ну, слушайте, агрессивные действия,
0: Нет,
1: агрессивные...
0: непосредственный военный противник топил танкер в Средиземном море. Газовоз. Газовоз СПГ. Ну, ответ на это должен быть, соответственно, симметричный. Мы же воюем с этой страной,
1: Ну, у нас по
0: поэтому.
1: Кронштадту удар наносился, да? Правильно? По судам, насколько я знаю.
0: Ну, а мы по Одессе бьем.
1: Ну, мы бьем по инфраструктуре. Есть разница.
0: Не только там отдельные суда тоже страдают. Просто у Украины нету практически военно-морского флота, там целей нет особенно.
1: А,
0: Есть
1: и поэтому, собственно, союзники помогают, как могут.
0: не почему особенно бить, вот в чем дело.
1: Я понял.
0: А какие-то, так сказать, инфраструктуры, портовые там и так далее, ну, Россия наносит удары по ним.
1: Противник все больше включается, я имею в виду не Украину сейчас, все больше включается в боевые действия, в предоставлении даже своего воздушного, может быть, не только пространства. А я говорю сейчас про Эстонию, про другие страны Прибалтики.
0: Они отрицают это.
1: Ну, а я, понимаете, много тоже чего могу отрицать, не значит, что это неправда. И вы тоже. Правда ведь? Политика отрицания, она
0: Нет,
1: такая вообще.
0: смотрите, они это пока отрицают. Финны вот говорят, что они знали об атаке на Петербург 3 июня, и если бы дроны залетели в финское воздушное пространство, они бы их сбили. Эстонцы, по-моему, один дрон сбивали, украинский. Значит, судить по делам. Если они говорят, значит, если не запрещаем использовать свое воздушное пространство, они говорят это Украине, то, соответственно, надо смотреть дальше. Если это воздушное пространство будет использовано, будут ли они их сбивать? Тогда можно говорить, что они врут. А так, пока это находится на стадии заявления о том, что нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, мы не даем согласия. Нужно смотреть, будет ли второй шаг.
1: Но ведь до этого не было подобных инцидентов, да, а сейчас они
0: Каких?
1: стали постоянно. Ну, дроны не летали из Прибалтики, правда ведь, со стороны. Говорят, даже оттуда запускают. Есть такие предположения, прямо оттуда, прямо с территории. Понимаете, есть же такие заявления? Есть. Мнение, ладно, мнение.
0: Ну, мы не знаем, правда это или нет.
1: А
0: Говорят,
1: вообще
0: да.
1: есть смысл, ну, в текущих условиях переходить уже все-таки к большей эскалации? Я имею в
0: Какой?
1: виду к большей эскалации уже с
0: Мы пришли к
1: странами
0: вашему
1: НАТО.
0: любимому, сели на вашего любимого конька, сейчас поскачем к ядерной войне, да? Какой
1: Ну,
0: еще больше эскалации вы хотите?
1: почему ядерно? Вы знаете, можно я скажу все-таки? Я скажу не потому, что хочу и не потому, что призываю, а потому, что, как мне кажется, неминуемая ситуация в текущий момент идет все-таки к этому. Простите, пожалуйста.
0: Ядерной войне?
1: Да.
0: Значит, надо сесть за стол переговоров и говорить о том,
1: Кому
0: как ее
1: сесть? Кому
0: предотвратить.
1: сесть?
0: Всем.
1: Всем.
0: Всем.
1: Всем. Ну, видите, все не хотят. И мы не хотим. А все остальные тем более не хотят. Всем
0: Кто-то
1: надо сесть.
0: должен сделать первый шаг.
1: Кто
0: И
1: этот
0: этот
1: кто-то?
0: кто-то, тот, кто умнее.
1: А кто умнее?
0: Не знаю, кто
1: Я
0: сделает
1: то
0: первый шаг. кто сделает первый шаг, тому и присудим эту премию. Но кто-то должен сделать первый шаг. Нельзя, чтобы это сползало к ядерной войне. Ну, нельзя. Это катастрофа, это самоубийство, это уничтожение не просто всей цивилизации, но и России в том числе.
1: Давайте перерыв сделаем, одумаемся в следующем блоке. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает».
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бовт и Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Про ядерку больше ни слова, хватит, уже поговорили. Тут, кстати, прозвучало от Бориса Титова, хорошо вам знакомого политика, назовем его политиком, да, Борис Титов. Борис Титов, который сказал, что мы теперь все то, что перестали покупать, а мы много чего перестали импортировать из Армении, будем покупать у Азербайджана. Азербайджан даже больше даст, значительно больше и, наверное, даже качественнее. Это, как вы думаете, хорошая рокировка? Обмен такой, знаете ли?
0: Обмен кого на кого?
1: Ну, как кого? Армению на Азербайджан поменяли.
0: Да не знаю. Мне кажется, что это такой нерабочий обмен, размен. Никого мы там не разменяли. С той и другой стороной отношения складываются непросто. Есть свои проблемы, есть свои плюсы, есть свои минусы. Надо со всеми как-то находить общий язык. Учитывая стремление Армении, значит, там, в Евросоюз, куда ее примут, может, лет через 100, ну, надо взвешивать, какие шаги конкретно она предпринимает в этом направлении, какие вредят, соответственно, ее присутствию в Евразийском Союзе, а какие еще не вредят. Соответственно, поскольку мы от торговли с Арменией тоже имеем определенные выгоды, там обход санкций в том числе, то мне даже не стоит торопиться там, сразу рубить все концы, а действовать постепенно в зависимости от того, какие шаги они предпринимают, конкретные. Не просто вот угрожать, мы там персики, абрикосы ваши не купим.
1: Ну, а мы это... уже не угрожаем, уже очень много всего перестали брать.
0: Да. Уже. Это может привести к обратному эффекту. Обыватели только сплотятся вокруг Пашиняна, еще сильнее за него проголосуют 7 июня. Скажут, вот русские нас давят, мы нас ловим, проголосуем.
1: Есть такая опасность, скорее всего, он даже сработает. Другой момент. А как надо было тогда проучить, ответить Армении за, ну, антироссийский саммит, куда приехали европейцы, а главное, Зеленский приехал. И ладно, приехал, ему ведь дали трибуну, дали возможность говорить, никто его не одернул, правда ведь? Тоже, знаете ли, неприятно.
0: Это нельзя было, безусловно, оставлять без ответа. Есть дипломатические методы, демарши, там все-таки инструментарий какой-то там, какой-то разговор там серьезный. Но наказывать персиками за заявление Зеленского... Мне кажется, это не очень конструктивно. Это мерзость. Это, безусловно, давать трибуну военному противнику твоего союзника, это не очень хорошо, мягко говоря. Но надо было дать понять это по каким-то, так сказать, дипломатическим каналам. А зачем наказывать там фермеров, которые все выращивают и продают в Россию, и с этого живут, и настраивать их против России? Зачем? Вопрос.
1: А вот. Меня всегда в такой ситуации интересует. А фермеры не хотят подумать над тем, не то чтобы я с вами не согласен, но фермеры не хотят подумать над тем, что виновник-то не Россия, которая перестала покупать, а в первую очередь, собственно, вот надо посмотреть на собственное руководство. Я понимаю, про сплочение этот эффект тоже может сработать, но, тем не менее, мы сейчас задаемся справедливым вопросом.
0: Есть свои, а есть чужие. Есть свои власти, а есть чужая страна. По отношению к армянским фермерам мы чужие. И очень хорошо сюда ложится нарратив про колониальные, так сказать, замашки имперские. Они давят наш суверенитет нашей маленькой гордой страны. Давайте все сплотимся вокруг Пашинян. Вот это же будет все на выборах. Зачем это делать-то было? Не понимаю. Ну, к чему? Зачем помогать Пашиняну выигрывать выборы? Зачем?
1: Но он их еще не выиграл. Но я понимаю, что у него много шансов.
0: Выиграет. Он выиграет. Вопрос, с каким результатом. Да, он там выигрывает сильно по опросам, но с каким результатом это... Потом это можно использовать в качестве предмета торга, конечно, но я считаю, что надо действовать в данном случае, ну, око за око. Вот если какие-то шаги предпринимаются... Как было в свое время с Украиной? Ведь Янукович подписал соглашение об ассоциации. Ну, почти подписал. Соглашение об ассоциации, которое предполагало зону свободной торговли. Это было прямое ущемление, как это поняли в Москве, российских экономических интересов. Хотя года за три до этого Москва сама ставила вопрос о том, чтобы между Евросоюзом и этим самым СНГ была подписана именно такая же зона свободной торговли. Ну, потом передумали. Армения не подписала это соглашение. Там никакой зоны свободной торговли нет, поэтому на сегодняшний момент никаких ущемляющих Россию соглашений между Арменией и Евросоюзом не существует. Вот когда они появятся, надо, соответственно, резко реагировать будет. Ну, симметрично реагировать. Если вы там делаете то, то мы делаем это. И так далее.
1: Ладно. Еще, кстати говоря, это только заявление Бориса Титова. Может быть, и не срастется. Может, это только заявление. Может быть, продолжим закупать. Я, кстати, накануне впервые попробовал ту самую минералку Джимрук, которую запретили на ввоз первую, армянскую как раз. Угу. И, надо сказать, в баню ходил, и там вот так совпало, продавалась только Джимрук. И я ее попробовал. Она на самом деле никакая. Она никакая. Ну, честно говорю, она никакая. Я думаю, ну, будут здесь чаще и больше покупать нашу новотерскую, кисловодскую, ессентуки.
0: Не прочее, знаю, мне он, Джимрук, как раз нравился, и... Грузинская – это боржоми тоже.
1: Ну, боржоми, кстати, поинтереснее.
0: Есть отечественные, которые я все люблю. Можно рекламировать? Нет, не знаю.
1: Да, господи, мы же называем их по очереди, поэтому если много, то можно. Ладно.
0: Ну, нет, да, ну ладно, не будем.
1: Ну, не хотите, не рекламируйте, Георгий Георгиевич. Смотрите, вот прямо сейчас я все-таки хочу вернуться к теме развития ситуации с Украиной. Вот прямо сейчас мы говорим про системные удары, Песков подтвердил, уже носят системные удары, системный характер. Вы как думаете, вот эти системные удары, они уже, ну, как-то зазвучат по-новому, как по-вашему? Или это будут те же самые удары, которые мы наносили ранее, которые почему-то называем ударами возмездия, хотя, очевидно, по внешним признакам они скорее больше относятся к системным ударам, потому что там мы наблюдали удары по военным предприятиям. Что мешало бить до этого? Наверное, должен был случиться Старобельск, чтобы мы начали бить по вот этим военным в том числе.
0: Я пока не вижу, честно говоря, качественной разницы. Количественная, вот, наверное, есть. Количественная разница есть.
1: Количественная есть, да.
0: Но качественной я не вижу.
1: А с чем вы это связываете? У вас есть мысли по этому поводу?
0: С тем, что я всегда говорил, российская армия воюет настолько, насколько может, имеющимися у нее силами и средствами.
1: Есть одно противоречие.
0: Вот эти разговоры по поводу того, что мы воюем в полсилы, полная туфта. Мы воюем как стараемся.
1: По ударам все-таки можно говорить о том, что в полсилы. Почему? Потому что, ну вот называют, есть дата-центры. Адреса известны, ударите по ним. Есть мосты. Почему-то они стоят до сих пор, и никто даже не замахивался на них, даже не пробовали их сносить через Днепр. Почему-то. Правда ведь? И, кстати, было объяснение официальное, потому что мы не хотим гуманитарной катастрофы, потому что мы воюем хирургически. Я уже не вспоминаю про то, что мы еще не начинали, Георгий Георгиевич. Но это ладно, а вот есть, хирургически...
0: У нас тоже есть мосты, потому что... И даже, я бы сказал, мост... Один большой такой, красивый.
1: Но они на него замахиваются регулярно. Именно замахиваются, пытаются.
0: А может быть, мы тоже замахиваемся, но не долетает. Мы же не знаем.
1: Но никаких взрывов мы не устраивали на этих мостах, что не долетает. Вообще все удары просчитываются, они все отслеживаются.
0: Не устраивали взрывы, потому что для того, чтобы уничтожить мосты через Днепр, нужно оружие гораздо более мощное.
1: Ну, или точечное.
0: А потом точечное. Что это? А потом, ну, хорошо, это, так сказать, выведет просто на... Я не защищаю, может быть, и надо, да, не знаю, с военной точки зрения. Имеет это смысл? Не имеет. Мы находимся в стадии, которая в Ирано-Иракской войне была войной городов. Она длилась 4 года. Там удары по городской инфраструктуре были достаточно интенсивные. Результата они никакого не имели с точки зрения войны. Поэтому удары по военным объектам имеют смысл, удары по гражданским объектам. До сих пор история не подтверждает, что они приводили к победе в войне.
1: Ну, это о чем? Ну, тогда давайте ничего не делать, довольствоваться тем, что есть.
0: А что вы предлагаете делать все время?
1: Ядерку я не предлагаю.
0: Нет, вы считаете, что где-то в запасниках Кремля или там Минобороны лежит какая-то, значит, вундервафля, которую только политическая воля запрещает применять.
1: Но как только у нас есть серьезное оружие,
0: расправит плечи и скажет, ну, такая, давай теперь, наконец, вот, то и все это полетит. Нету этого. Ну, как вы не можете понять?
1: Да, я не верю в то, что нет этого.
0: Все, что изготавливается, цирконы, кинжалы, искандеры, с колес используются в военных действиях. Нету никаких сумасшедших запасов, понимаете? По снарядам северокорейские братья помогали, потому что их тоже использовалось огромное количество, и запасы, создаваемые после Второй мировой войны, подошли к концу. Поэтому снаряды использовались северокорейские в том числе. И ракеты иранские пытались, и еще что-то. Все с колес идет.
1: Использовали, да.
0: ВПК работает в 3 там, смены и создает оружие настолько быстро, насколько может.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Доктор химических наук Максим Абакумов. Могут ли наночастицы управлять человечеством?
8: Наночастицы бывают золото, серебра, к сожалению, в том числе из-за того, что у них такая большая поверхность и маленький размер, могут проявляться и токсичные свойства. Нет физического контакта между чем-то, что управляет, и чем-то, чем мы управляем. Да, но вот дистанционный пульт, он, мы не трогаем им телевизор, но он же каким-то образом информацию передает. Но здесь тоже есть несколько подходов. Один подход – это свет, например. То есть взять, во-первых, не абы какую мышку, а это должна быть мышка, которую специально вырастили в лаборатории, которую даже нельзя получить от мамы и папы мышки. То есть там берут отдельную яйцеклетку, туда вставляют определенные генные материалы, из этого выращивают отдельную мышку, на которую, если посветить определенным светом, то мышка, например, может начать там вести себя более агрессивно, менее агрессивно, или, например, там больше чувства голода испытывать или меньше чувства голода испытывать. За счет чего? За счет того, что вот эти модификации в мозгу, клетки, нейроны, они могут быть чувствительны, например, к свету. Помещая их в нейроны мышки, мы делаем их чувствительными к свету. И если мы это сделаем в каком-то определенной области мозга, то мы как будто будем стимулировать эту область мозга. А поскольку мы уже более-менее знаем, какая область за что ответственна, то мы можем ожидать определенный сигнал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
9: Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкаридже, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. На те компромиссы, о которых мы говорили на Аляске, Россия согласна, подчеркнул президент. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона, и конфликт быстро придет к своему естественному завершению, сказал Путин. Он также заявил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами. При этом Путин отметил, что подписывать документы с украинской стороны должны официальные легитимные лица. Вопрос о выборах президента на Украине имеет значение. Владимир Путин прокомментировал и вопрос о возможном вступлении Армении в ЕС. Президент отметил, что не видит ничего сверхъестественного в позиции Еревана. Политические силы Никола Пашиняна давно говорят об ориентации на западные стандарты. У России только одна просьба к Армении – провести референдум по ЕС как можно скорее. Именно по просьбе Еревана Россия когда-то настаивала на присоединении Армении к ЕАЭС, сказал глава государства. Путин хотел бы в будущем совпадение стандартов ЕАЭС и Евросоюза. Это будет одно предложение. Пространство от Лиссабона до Владивостока, но сейчас это невозможно. В Самарской области построят производство почти на 125 миллиардов рублей. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вячеслав Федорищев подписал стратегическое соглашение с группой «Уралхим». В результате в регионе появится современный комплекс по выпуску карбамида. Две мощные установки будут выдавать около 2 миллионов тонн продукции в год. Проект обеспечит региону 340 новых рабочих мест и крупные налоговые поступления. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что этот шаг укрепит экономику Самарской области и даст мощный толчок развитию несырьевого экспорта.
2: Обо всем.
9: На чемпионате мира по футболу будет применяться специальный жест для привлечения внимания судей к проявлениям расизма. Как сообщил журналист Генри Винтер, игроки должны будут скрестить руки перед грудью. Как только арбитр увидит жест, он будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании Международной федерации футбола «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен, если оскорбление продолжится. Во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а игроки покинут поле. В случае третьего инцидента игра будет прекращена. Ольга Демидова, служба информации.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях,
10: которые меняют реальность.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Кто у нас сегодня, Валерий Валерьевич? Мы же сегодня заканчиваем месячник «История России». Так ведь?
12: Завершаем, да. И сегодня у нас не историк, но исторический деятель, который действительно внес большой вклад вот, в то, как разворачивались у нас события, Егор Гайдар, который короткое время занимал пост исполняющего обязанности представителя правительства Российской Федерации, был это в 1991-1992 годах. Книжка его называется «Дни поражений и побед». Книжка не новая, но, на мой взгляд, интересная. Она не про осмысление исторического пути России в целом, она про конкретный эпизод. Конец 80-х, начало 90-х годов, когда разваливался, постепенно дряхлел, распадался Советский Союз, и начала создаваться на его месте, на его руинах, развалинах новая Россия. Ну, Гайдар много знает об этом, он участвовал в процессе непосредственно, имел доступ к большому количеству документов, сам кое-какие решения принимал. Вот поэтому его свидетельство при всей понятной критики, при скепсисе, тоже понятным и обоснованным по отношению к мемуарам. Это, как известно, наименее достоверный из всех исторических источников. Но при этом он самый личный, самый авторский. Он подает историю в таком ключе эмоциональном, чувственном. От первого лица ведется разговор. Поэтому, конечно, он подкупает. И многие очень любят читать там мемуары Витте, прочих разных государственных деятелей. Рукова, может быть, да, и так далее и тому подобное. А у нас мемуар Егора Гайдара. Вот о нем сегодня и поговорим.
11: Ну вот вы как раз сняли с языка, Валерий Валерьевич, да? Ну, очевидно, что Егор Гайдар будет в своей книге рассказывать, что вот все, я делал правильно, а вокруг все одни злодеи. И если честно, пока вы не начали рассказывать про эту книгу, я вот пока к ней именно так и отношусь. Очень уверен, что мое мнение изменится, наверное.
12: Вы правильно относитесь, и так надо ко всем мемуарам относиться. Безусловно, задача мемуариста первая – это снять с себя всякую ответственность, выставить все мотивы поступки своих поступков, своих решений в наилучшем свете, а о тех решениях, которые, так сказать, нельзя совсем уж по каким-то причинам, ну, лучше о них вообще умолчать, чтобы запомниться потомкам как человек светлый, радеющий за свою судьбу, за свою родину, очень компетентный и так далее, и так далее. Конечно, это проглядывается и в мемуарах Гайдара, но интересно в них совсем другое. И вот начну я с интересного эпизода, когда Гайдар еще к правительству отношения не имел, он работал в ЦК КПСС и получил доступ к документам с переговоров между правительством Российской Федерации, а с правительством СССР, с американской нефтяной компанией «Шевро». Огромная компания. И вот она в 91 году вела переговоры с СССР относительно участия в разработке гигантского месторождения нефти на территории Казахстана, тогда Казахской Советской Социалистической Республики. Это знаменитое месторождение Тенгизское. Оно работает сейчас, нефть с него исправно качается. Но вот тогда это было самое начало. Нужно было решать, как будем его разрабатывать, где взять деньги, где взять технологии. Ничего этого в достатке у разваливающегося СССР уже не было. И вот тут пришли богатые американские дяди, говорят, давайте мы вам поможем все. Предложили проект соглашения, и СССР уже почти согласился его подписать. И тут Гайдар возник, который написал паническую записку в правительство, требуя ни в коем случае не подписывать это соглашение. Почему? Потому что, как пишет Гайдар, прочитав текст, он обнаружил, согласно ему, СССР не получал практически никаких денег от реализации этого соглашения. Зато американская корпорация получала практически все, и не только, кстати, деньги. Причем правительство СССР хотело непременно получить от советских экспертов-экономистов положительный отзыв на проект соглашения. Так, собственно говоря, к Гайдару оно и попало. И это соглашение, кстати, уже было обсуждено президентами СССР и США. Все уже было на мази, только давайте подписывайте. И тут Гайдар говорит, нет, ни в коем случае нельзя этого делать. Кстати, он обвиняет в том, что чуть-чуть не заключили такое антисоветское соглашение, не Шеврон, не американцев. Он обвиняет в этом руководство СССР. Очень, кстати, интересный ход мысли, давайте к нему присмотримся. Он размышляет так. Любая западная корпорация – это хищник. Она не может быть другой. Ведь иначе ее тут же бы растерзали другие корпорации. В большой семье, так сказать, нельзя щелкать зубом. Однако же эта корпорация и не опереточный злодей. Просто она обучена жизнью играть по жестким правилам бизнеса. И когда неожиданно на противоположной стороне стола переговоров вместо привычного партнера-хищника возникает нечто малокомпетентное, да еще к тому же еще и коррумпированное, вот тут начинается уже серьезная игра. Плох не Шеврон. Плохо, по мнению Гайдара, деградировавшее советское правительство, не способное защитить интересы страны, коррумпированное и неадекватное стоящим перед ним задача. И дальше Гайдар делает важный вывод. Это все, эпизод с Шевроном, не случайность. Это отражение общего процесса загнивания советской управленческой элиты. Когда-то она была очень хороша, а к 80-м годам она стала очень плоха, разложилась, стала думать только о своих интересах, а не об интересах страны. И такой же некомпетентный, такой же неэффективный был у нее лидер. Последний советский руководитель Михаил Горбачев. Его Гайдар тоже аттестует, да, признает за ним позитивные стороны. Например, по его мнению, Горбачев умел формировать и направлять консенсус, умел предлагать нестандартные решения, но был абсолютно некомпетентен в экономике. Он верил, что там все нормально, что все решения правильно уже приняты, надо только немножко подождать, перестройка завершится успехом. А все вышло наоборот. Только в 1988 году, под влиянием неожиданно злых и жестких вопросов советских людей, Горбачев начал задумываться, что-то идет не так. Но ничего не изменил, никаких решений так и не принял. В общем, похоронил СССР собственной некомпетентностью и нерешительностью. Вот такой вердикт Горбачеву от Гайдара.
11: Это как раз тот самый момент, про который многие говорят, что СССР был обречен, собственно, именно из-за экономических проблем, а не из-за никакой негласности или там других идеологических и там других причин. Видимо, именно об этом говорит.
12: Это, наверное, сработало, но без экономики точно не обошлось. И без лидерства. Лидерство было слабым. А на переходном этапе, на этапе реформ, трансформации необходимо сильное лидерство. Горбачев, увы, этому требованию категорически не отвечал. Вот так полагает тоже, наряду с другими мыслителями, и Егор Гайдар.
11: Вот интересное наблюдение Гайдара о том, что это именно бонзы из правительства ради своей выгоды принимали такие решения, как будто бы дальше, потом в 90-х, таких решений не было. Да? Ну, я думаю, что мы на сегодня об этом еще поговорим, Валерий Валерьевич. Небольшой перерыв сделаем, буквально 2 минуты, сразу после продолжим. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Егора Гайдара «Дни поражений и побед». Никуда не переключайтесь, через несколько минут мы снова будем в эфире радио «Комсомольская правда».
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
13: Главное, мы должны для себя понять, кто мы. Куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот это наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
14: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
15: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Главные заявления на питерском форуме. В России создадут новый пенсионный фонд. Пользователям разблокируют доступ к ушедшим сервисам. Разработан отечественный имплант глаза. Александр Домогаров закрутил роман с молодой танцовщицей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
17: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится, то произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЗ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
11: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Егора Гайдара «Дни поражений и побед». Итак, продолжаем.
12: Мы сегодня завершаем месячник российской истории, завершаем его мемуарами Егора Гайдара, посвященными концу 80-х, началу 90-х годов. В первой части нашей программы рассказали о советской части вот этой истории и завершили разочарованием Гайдара в Горбачеве. Когда-то был...
2: Реклама.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
12: Вот, реализовался в полной мере. Увы, этот успех оказался горьким, по мнению Гайдара. Когда Ельцин сокрушил супостата, он прям как в сказке. Ворвался в заколдованный замок, но вместо прекрасной принцессы, которую нужно спасти, он увидел мрак, запустение и горы мусора. Популизм как политическая стратегия перестал действовать ровно в тот момент, когда пришло время брать ответственность за страну на себя и принимать тяжелые и непопулярные решения. То есть вольно было критиковать власть, критиковать Горбачева, сидя в оппозиции. Когда Горбачев потерял всю власть, и она перешла к Ельцину, уже ему пришлось принимать непопулярные решения. Ну и мы знаем, чем это все закончилось. Буквально там год, в течение года-два вся огромнейшая совершенно популярность Ельцина исчезла. Как будто и не было ее. И тут Гайдар возвращается к событиям осени 91 года, очень ярко их характеризует, пишет: «Страна катится в пропасть просто-то потому, что все перебрасывают, словно картофельно, с руки на руку, ответственность за непопулярные и конфликтные решения. Но время на раздумья заканчивается, надо что-то решать, или же самому отказываться от власти». Кто выберет Ельцин? Ельцин выбрал первое. То есть он выбрал решать. От власти он отказываться был категорически не готов. И Гайдар, кстати, за это его уважает. Именно за инстинкт власти и за решимость, проявленную в предельно трудной ситуации. Он сделал то, на что не решился Горбачев.
22: Угу.
12: Ну что еще? Сильное качество Ельцина как политика, по мнению нашего автора, это способность интуитивно чувствовать общественное настроение и учитывать его перед принятием самых ответственных решений. В принципиальных вопросах Ельцин гораздо больше доверяет политическому инстинкту, чем советникам. Иногда при этом он принимает абсолютно правильное решение, а иногда серьезно ошибается. Но тут виной, как правило, настроение. Ельцин все-таки человек настроения был. Вот настроение это довольно часто менялось и порой его подводило. И вместе с настроением менялась и физическая форма Ельцина. Гайдар замечает: Ельцин может быть очень решительным, собранным, но когда, кажется, задача уже решена, противник повержен, Ельцин вдруг впадает в длительные периоды пассивности, депрессии, ничего не делания.
22: Угу. То есть его нужно было стимулировать, да, какими-то серьезными задачами.
12: Да, он был такой кризис-менеджер классический. Угу. Нет кризиса, нет менеджмента. Ну что еще? Ельцин умел слушать людей, но дорого платил за это. Если кто-то влез к нему в доверие и умеет убеждать, то он же получает и возможность злоупотреблять этим доверием. То случалось не раз. Последний штришок к портрету Ельцина – широкая русская душа. Да, это притягивает, это импонирует, но на пользу государственным делам далеко не всегда. Иногда надо быть попрежимистей. Вот. У Ельцина с этим было плохо.
22: Ну, как я понимаю, что Гайдар рассказывает, конечно, и про октябрь 93-го, потому что, ну, нельзя совершенно пройти мимо этого события. Его-то он как видит?
12: Да, книга вышла в 95-м году, поэтому, да, она завершается вот трагическими днями октября 93-го года. Гайдар считает, что это был такой переломный момент в политической карьере Ельцина. Расстреляв из танков Верховный Совет, он превратился из демократического политика в полновластного хозяина страны. Вместо двоевластия у нас в России возник авторитарный режим. И это сразу же стало чувствоваться. Приходит имперская стилистика, от которой всего годом раньше все шарахались, как от чумы. Скромность правительства раньше считалась нормой, а теперь она тут же исчезает. Возникают в речи самого Ельцина барские нотки, которых прежде не было. Возвращается помпезность, монументальность, роскошество. Павел Бородин отделывает Кремль, значит, золотом и чем-то там, и мрамором. Скандально, значит, известное дело Мобитекс коррупционное. Ну, вместо скромных советских «Волг» министры начинают разъезжать в роскошных «Мерседесах». Особенно министр обороны Павел Грачев, которого так и прозвали Паша Мерседес. В фавор у Ельцина входят уже не экономисты, а охранники, силовики. Их влияние стремительно растет. Это вот знаменитые Коржаков и Барсуков. Ельцин даже отказывается прийти на предвыборный съезд Гайдаровской партии «Выбор России» незадолго перед первыми выборами в Государственную Думу. Они прошли в декабре 1993 года. Он себя ощущает уже не столько лидером демократов, сколько отцом всей нации. Ну и резонно, что «Выбор России» Гайдаровский на выборах в Госдуму первых провалился. Окно возможностей для радикального ускорения преобразований закрылось. Вот. Началось свертывание демократических свобод и гарантий. Роман с демократами для Ельцина закончился. Президент вступил на дорогу, которая всего через год закономерно привела его к Первой Чеченской войне и катастрофическому падению рейтинга. Так завершает свою книгу Егор Гайдар. Книга пристрастная. Книга, конечно же, искажает события. Разумеется, это свойство всяких мемуаров, но книга очень интересная, изобилует яркими наблюдениями, такими очень показательными эпизодами всех, кого интересует история распада СССР и формирования новой российской государственности. Рекомендую, среди прочих, прочитать и этот труд руководителя нашего правительства в самый тяжелый переломный период 91-92 годов.
22: Ну, казалось бы, многие из нас в 90-е сами прошли, жили в эти годы, вот, но все равно столько всего неизвестного, так что действительно очень советуем, дорогие
12: друзья. Или хорошо забытого, кстати.
22: Ну, да, да.
12: А кто книжки читать не любит, можете съездить в Екатеринбург, там до сих пор существует так называемый Ельцин-центр, это музей первого президента. И достаточно интересно сделан, заставляет задуматься, заставляет вспомнить, заставляет порефлексировать, помедитировать. Я вот этот опыт пережил и вам тоже рекомендую. Вне зависимости от ваших взглядов, пристрастий, антипатий, это стоит увидеть.
22: Но тоже предупреждаем, что он пристрастный. Да, пусть и кажется, как будто бы государственный.
12: Месячник наш завершается российской историей. О чем будем говорить в следующий раз, пока не знаю, но вы сможете принять участие в голосовании в телеграм-канале Валерий Федоров «Механизмы власти». Там будет несколько вариантов. Голосуйте, и, может быть, именно ваша тема станет темой нашего следующего месячника.
22: В общем, у вас есть реальный шанс повлиять на наши программы. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Егора Гайдара «Дни поражений и побед». Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь с радио «Комсомольская правда». А мы с Валерием Валерьевичем вернемся через неделю и продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
21: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Реклама.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты, шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Алексей Зубец о том, как отразятся на жизни россиян санкции Евросоюза.
24: Разрушить Россию извне при помощи вот внешних санкций давления не получилось. Там 5-й год идет специальная военная операция, и, в общем, никаких признаков нестабильности в России нет, ни экономической, ни политической. Поэтому надо создать внутреннее напряжение в стране для того, чтобы народ обнищал. После этого она предполагает, что народ займется изменениями в политической системе в пользу уступок Европейскому Союзу там, и коллективному Западу. Уровень жизни в России, он только увеличивается. За последние 3 года доходы россиян выросли, ВВП растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот тоже только единственным способом – заблокировать Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
21: О важном.
25: Правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, поскольку тогда у них не будет перспектив удержать власть. Это заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что борьба за власть в Киеве обостряется. Путин считает, что там не готовы к урегулированию, исходя из внутриполитической ситуации. Он также отметил, что ЕС мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромисс, о которых говорили на Аляске. Россия хотела бы подписывать документы с Киевом с легитимным представителем. Это не каприз, заявил Владимир Путин. Соглашения от Украины могут подписывать разные люди, в том числе председатель Верховной Рады или сам Владимир Зеленский. Зависит от документов. Найти тех, кто должен подписать документы с Россией, можно. Было бы желание, отметил Путин. Он также сказал, что вопрос о выборах на Украине важный, в том числе в контексте лишних 2 лет правления Зеленского. Президент также заявил, что киевские власти должны исполнять закон о запрете героизации нацизма. Коллективный Запад не хочет усиления России, хочет ее использовать, чтобы она знала свое место. Но угроза возрождения нацизма для всех, подчеркнул глава государства. Затронул он и тему экономики. Отвечая на вопросы журналистов, российская экономика на правильном пути, чувствует себя уверенно, отметил Путин. Он ответил на вопрос о нашей экономике цитатой американского писателя Марка Твена. Слухи о смерти сильно преувеличены.
21: О санкциях.
25: Санкционная политика Европы против России провалилась, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Что касается европейцев, сейчас у них уже принят 20-й пакет санкций, которым они очень гордятся. Но это означает, что предыдущие 19 провалились, сказал Бессент во время слушаний в Палате представителей США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нас несколько лет назад и продолжает усиливать.
21: Обо всем.
25: В Минсельхозе заявили об обеспеченности России собственными яблоками на 83%. Через 4 года этот показатель должен достичь 100%, отметила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, президент поставил задачу к 2030 году обеспечить страну яблоками на 100%. Она уточнила, что к 2030 страна будет производить более 2,5 миллионов тонн этой продукции в год по сравнению с 600 миллионами в 2014 году. И о погоде. В Москве сейчас плюс 23 градуса, завтра до 24. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал

0: больше параметров и хранит огромный объем знаний во внутренних весах модели. Хотя такой подход дает возможность отвечать практически на любые вопросы, он делает системы дорогостоящими в обучении и эксплуатации. Microsoft представила новый чип Majorana 2 и пообещала квантовый компьютер к 2029 году. Чип вышел настолько хорошим, что корпорация даже ускорила свой план разработки. А это большая редкость, пишут эксперты. Инженеры говорят, что если все сложится, то мир получит машины, способные решить почти любую задачу. В ООН призвали отказаться от вежливых слов в запросах к искусственному интеллекту для экономии энергии. Согласно выводам ученых, использование «пожалуйста» или «спасибо», а также другой избыточной лексики, приводит к неоправданному росту энергопотребления. В итоге отказ от ненужных слов в промптах может сократить энергозатраты при работе чат-ботов до 25%. В годовом исчислении потенциальная экономия оценивается 87-98 гигаватт-часов. Этого объема достаточно для электроснабжения жилых домов почти 760 тысяч человек в странах Африки к югу от Сахары, например. Ученые советуют использовать ИИ только при необходимости, выбирать мини-мощные модели и не применять технологию для создания изображений и видео без острой нужды. Сложная, высокая культура остается главным условием сохранения человека в эпоху искусственного интеллекта. Такое заявление сделала академик Российской академии образования, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская. По ее словам, в задачах, связанных с быстрым счетом и перебором вариантов, ИИ давно опередил человека, и состязаться с ним на этом поле бессмысленно. При этом сама академика говорилась, что не противник технологий ИИ. Почти половина сотрудников российских компаний уже используют искусственный интеллект в своей работе. Такие данные получили эксперты Сбертуби-аналитики по итогам всероссийского опроса. 46% респондентов сообщили, что их работодатели внедрили искусственный интеллект в производственные процессы, причем 16% пользуются этой технологией активно, а 30% – точечно. Лидерами по внедрению искусственного интеллекта стали крупные компании с численностью сотрудников более 250 человек. Там доля использования ИИ превышает 50%. В малом бизнесе этот показатель ниже 35%. Чаще всего нейросети помогают в производстве и инжиниринге, логистике, транспорте и IT. Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и прочно вошел в повседневную рутину. Главное, что отмечают сами сотрудники, это рост эффективности и освобождение ресурсов.
1: Дай киборг на счастье Лапуне. Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
0: Продолжаю разговаривать и взаимодействовать с нейросетью от Google ноутбук LM. Напомню, она может создать подкаст, где двое ведущих рассуждают или спорят на любую тему. Сегодня эта тема — ядерная угроза.
2: Добро пожаловать на The Debate. Сегодня мы анализируем довольно пугающую реальность. В 2026 году стрелки часов судного дня совершили беспрецедентный скачок.
3: Да, всего 85 секунд до полуночи. Это, ну, действительно пугает.
2: Именно. Мы оказались в центре такого, знаешь, идеального шторма. Пересекаются ядерные, климатические и технологические угрозы. И наш главный вопрос сегодня, что именно служит основным драйвером этой катастрофической тенденции?
3: И позиции у нас тут расходятся.
2: Верно. Моя позиция заключается в том, что мы подошли к краю пропасти именно из-за целенаправленного разрушения традиционной дипломатии. Это, по сути, крах международных союзов.
3: А я смотрю на это под другим углом. Геополитическая напряженность, но она ведь была всегда. Я уверен, что именно неконтролируемое развитие прорывных технологий фундаментально ломает саму архитектуру безопасности.
2: То есть ты считаешь, что машины опаснее решений политиков?
3: Я считаю, что автономные военные системы делают нынешнюю эпоху уникально опасной.
2: Слушай, но миропорядок рушится буквально у нас на глазах. И это не абстрактная теория. Давай обратимся к фактам. Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном вот в мае 2026 года показал, что старые механизмы сдерживания больше просто не работают.
3: Угу. Потому что ситуация стала сложнее?
2: Нет, потому что архитектура доверия была уничтожена.

0: людьми. Договор New Start прекратил действие, и, ну, никто даже не приложил усилий для создания нового соглашения. А без взаимных инспекций мгновенно рождаются паранойя. Добавь к этому реальную угрозу того, что США откажутся от гарантий безопасности для Евросоюза.
1: Согласен. Политический ландшафт сейчас крайне нестабилен. Но, понимаешь, ты упускаешь саму механику того, как новые технологии меняют правила игры.
0: В каком смысле?
1: Проблема ведь не просто в новом оружии. Проблема в скорости и логике принятия решений. Корпорация RAND в своих прогнозах четко предупреждает, что искусственный интеллект может полностью обрушить ядерное сдерживание.
0: Ну, сдерживание всегда было довольно хрупким.
1: Да, но оно строилось на человеческой психологии, на страхе взаимного уничтожения. Алгоритмы же мыслят категориями математической выгоды. Они как бы не понимают политического контекста или дипломатического блефа. ИИ может проанализировать перемещение спутников, найти паттерн угрозы и решить, что превентивный удар — это статистически оптимальный шаг.
0: Подожди. Знаешь, бояться искусственного интеллекта в нашей текущей ситуации — это, ну, как переживать из-за плохой проводки в доме, которые уже целенаправленно поливают бензином.
1: Смелое сравнение.
0: Но это так. Опросы показывают, что 46% американцев ждут Третью мировую к 2031 году. И этот колоссальный уровень тревоги вызван не машинным обучением.
1: А чем же тогда?
0: Он питается реальной агрессивной риторикой политиков и разрывом торговых связей. Механизм эскалации запускают люди, которые намеренно упраздняют ведомство превентивной дипломатии. Мы сами отказываемся от диалога в пользу силовых импровизаций.
1: Да. Ты говоришь о силовых импровизациях. Но это именно та точка, где технологии делают ситуацию фатальной. Доклады ясно показывают, что автономные системы лишают человечества права на спасительную ошибку.
0: Ошибку можно исправить, если есть политическая воля к переговорам.
1: Не всегда. Вспомни кризисы холодной войны. Были моменты, когда радары показывали запуск ракет, но человек за пультом сомневался.
0: Да, Станислав Петров, например.
1: Именно... Интуиция и стратегическая эмпатия предотвращали катастрофу. Офицер понимал контекст и отступал. Алгоритм не дрогнет. Если кибератака выведет из строя часть энергосети, автономная система защиты может мгновенно нанести ответный удар. Ни один политик просто не успеет остановить эту спираль по красному телефону. Машины лишают систему гибкости.
0: Но ведь отказ от этой гибкости — это тоже осознанный человеческий выбор. Государства внедряют эти системы, ну, прекрасно понимая риски.
1: Разве у них есть выбор в условиях гонки вооружений?
0: Безусловно, в отчетах Совета по международным отношениям четко прослеживается эта тенденция. Правительства сознательно делают ставку на скорость реакции, жертвуя механизмами контроля.
1: Если мы отдаем ключи от ядерного чемоданчика программе...
0: Так, то проблема не в коде этой программы. Проблема в том, что политики больше не доверяют дипломатическим каналам и предпочитают делегировать ответственность машинам. Это, знаешь, чистый политический нигилизм.
1: Я бы возразил. Это не столько выбор, сколько технологическая неизбежность. Когда один игрок развертает гиперзвуковое оружие, управляемое ИИ, у других просто не остается времени на созыв дипломатических консультаций.
0: Время всегда можно найти до запуска.
1: Скорость подлета сокращается до минут. Человеческое сознание физически не способно обрабатывать данные гибридных атак одновременно в киберпространстве, космосе и на Земле с нужной скоростью. Технологии буквально вытесняют человека из цикла принятия решений, хотим мы того или нет.
0: Мы явно видим, как тесно переплелись эти угрозы. Но я все же убеждена, что разрушение международных союзов и отказ от дипломатии — это та самая искра. Без политической воли к диалогу любая технология станет оружием.
1: А с моей точки зрения, гиперскорость и автономность этих систем превратили наш мир в пороховую бочку. Даже если политики захотят договориться в критический момент, машинная логика может просто не оставить им на это времени.
0: Что ж, очевидно одно. Наслоение политической фрагментации и технологического ускорения создает угрозу беспрецедентного масштаба. Это требует совершенно нового подхода к глобальной безопасности.
1: Совершенно верно. Риски, с которыми мир сталкивается сейчас, невероятно сложны. И мы предлагаем каждому, кто следит за нашими обсуждениями, самостоятельно взвесить эти аргументы в материалах.
0: И пока мы ищем ответы на эти вопросы, часы судного дня продолжают отсчитывать секунды. 85 секунд до полуночи Это суровое напоминание, что времени на починку механизмов безопасности остается все меньше.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте завтра. Главные заявления на питерском форуме. В России создадут новый пенсионный фонд. Пользователям разблокируют доступ к ушедшим сервисам. Разработан отечественный имплант глаза. Александр Домогаров закрутил роман с молодой танцовщицей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
6: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
8: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда» Юрий Васильев, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, главный врач научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильность. Зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Выражение «всыпать по первое число»
12: возникла из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с 1 числа.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
8: К врачу. Априори мы полностью доверяли этому врачу. Сейчас этот диагноз выносит врач с учетом и каких-то итогов анализа искусственного интеллекта.
13: Да, ему помогает сервис. Ну, вы также уверены во враче, вы также уверены в том, что это человек, и все, ничего не поменялось, просто у врача появился калькулятор. Если раньше он считал на счетах, то теперь у него появился калькулятор.
8: Тогда, получается, врач доверяет искусственному интеллекту.
13: Врач берет себе.
8: Да.
13: Нет, врач доверяет себе.
8: Но он же берет ответственность. Да, конечно. Он берет ответственность. Как здесь состоит взаимодействие? Как врачи работают с этими новыми технологиями? Я понимаю, что все перепроверяется наверняка, и это было бы странно, если бы искусственный интеллект сказал, что здесь это, значит, я пойду скажу это. Конечно, нет. Врачи – это люди, которые учатся всю жизнь, и никому они тоже не будут доверять 100%. Но все-таки, как строится взаимодействие врача сейчас вот с этими умными технологиями?
13: Мы не слепо внедряем технологии искусственного интеллекта, которые, знаете, вот он все за вас сделал, как в моем любимом мультфильме «Вовка в 30-м царстве», где один месяц дрова, а другой рубит тесто. Вот это неправильно поставленная задача. У нас немножечко по-другому все работает. У нас работает так, что какие-то процессы, на которые врач тратил время, ну, например, вот все вы знаете, что такое плоскостопие. То базис плоскостопия лежит в измерении углов свода стопы. Ну, все знают, что эти измерения нужно сделать. Вот, собственно, эти измерения, они очень стандартные. Есть конкретные точки, в которые нужно поставить линейку и, соответственно, сказать, какой там градус изменения этого свода стопы. Это же не когнитивно сложная задача. И проверка этого правильности написания заключения сервисом искусственного интеллекта лежит просто в понимании, правильно поставленные точки, значит, угол измерен правильно. Вот, собственно, довольно линейная процедура, но экономящая время врача, и он не пишет заключение, потому что он же не писарь, он же все-таки врач, а он, собственно, видит, что это скорее корректно выполненные измерения, которые можно взять за основу своего протокола. Вот, собственно, сегодня мы встраиваем не так широко, знаете, найди мне все, сделай для меня все. Мы делаем и встраиваем это в очень четко поставленные задачи, которых мы можем доверить искусственному интеллекту выполнение этой функции. Вот, собственно, сегодня так и делается.
8: Например, вы видите такое будущее, где что-то будет делать только искусственный интеллект?
13: Конечно. Я вам более того скажу. Знаете, мы с вами давным-давно перешли в те процессы, в которых что-то делается без нас, но, к сожалению, зачем-то там есть, например, подпись врача. Вот я вам один единственный пример приведу. Значит, вам приходили там какие-то анализы из лабораторной диагностики. Угу. Общий анализ крови. Вот в конце общего анализа крови стоит подпись врача. Да, но только весь этот общий анализ крови сделан в анализаторе. А то, что внутри анализатора, никто не знает. Ну, как бы все знают, как он работает, но, собственно, это же не вручную сделано, это сделано роботом.
8: Да.
13: И довольно давно. Много лет уже, не знаю сколько, 30 лет точно этим всем занимается, следит за кровизацией. Получается, что уже сейчас есть процессы, которые, в принципе, это рудиментарное подписание заключения по лабораторной диагностике. Или, например, элементарный триаж, где норма патология. Конечно, будут такие процессы. Медицина, вот вы задали вопрос относительно того, что врачи, вот они могут доверять чему-то. А я вот всю свою жизнь в медицине и из медицинской семьи, единственное, что я кровью и с молоком матери, что называется, знаю, это то, что мы очень не доверяем ничему новому, вот так вот по-честному.
8: Внедрение
13: инноваций в медицину крайне сложное, потому что мы врачи, и я врач, и умру врачом и ученым, и я могу сказать, что мы никто никому не доверяет, пока не проверит. А еще на это будет очень долго смотреть, присматриваться, и только тогда, когда он уже поймет, тогда будет, собственно, этим пользоваться. Поэтому, собственно, технологии сегодня в медицине внедрять гораздо сложнее, чем в каком-нибудь другой сфере.
8: Говорят, что впереди планеты всей США и Китай. Россия рядом не стоит в развитии искусственного интеллекта, во что я не хочу верить. А то, что сейчас внедряется в наше здравоохранение, это же российские разработки.
13: Да, и я, знаете, здесь готов с этим поспорить. Вот я по-настоящему готов с этим поспорить, потому что с точки зрения моделей, которые вот сами модели, ну, мы действительно там не такое количество моделей у нас есть свои отечественные модели двух отечественных компаний. Но здесь я больше даже не про модели, я больше про методологию применения технологии искусственного интеллекта. И здесь надо понимать, что мы сегодня разработали модель, как этим пользоваться. Ну вот, например, суперкрутая разработка. Сервис искусственного интеллекта будет, например, находить какие-то болезни и вызывать пациента на прием. Откуда деньги взять на этот сервис искусственного интеллекта? Сверху ОМС накидывать денег, соответственно, там, не знаю, это же социальная сфера. У нас в стране социальная сфера бесплатна. То есть нужно откуда-то найти деньги. Когда инновация должна их экономить, а тут на нее нужно отдельно выделять денежные средства. Но это же глупо. То есть, по сути дела, нужно искать какие-то способы внедрения инноваций с точки зрения медико-экономических эффектов. То есть они должны упрощать и снимать косты. Ну, то есть снимать затраты со всех. То есть с врача снимать время на заполнение всяких протоколов, ну, всяких бумажек и прочее. То есть, ну, как бы должны высвобождаться какие-то ресурсы, которые можно перераспределять внутри. То есть инновация на это и создана. И самое сложное, на самом деле, внедрение в такой системе, как наша. Потому что, например, в страховой системе, как наших партнеров заокеанских, у них просто X5 цену поставил, и, в общем-то, все хорошо, все замечательно, и платит за все страховая компания, а потом из своего собственного кармана люди. То у нас-то сложнее система, и сложнее в этой системе это имплементировать. Но мы умудрились это сделать. И мы сделали это на сегодняшний день. Один из, на самом деле, невероятно исторических примеров – это ОМС. То есть мы смогли имплементировать технологию искусственного интеллекта в существующую законодательную базу и существующее финансирование, которое позволило само себя окупать. То есть она по-настоящему встроилась как инновация, экономящая человеческий ресурс.
8: Вот появление такого инструмента, да, который совершенствуется, который становится сильнее, умнее, лучше, точнее. Видите ли вы появление новых болезней или, наоборот, появление и, может быть, исчезновение, потому что появятся новые лекарства наконец-то?
13: Не предвидится. Наверное, я бы мечтал о том, чтобы большинство болезней исчезло. Я, наверное, отвечу на это так. Я не вижу, но я мечтаю.
8: Напоследок, якобы искусственный интеллект уже предсказывает у тебя болезнь до появления симптомов. Вы как вообще к этому относитесь, как на это смотрите?
13: Я ученый, и ученые свои навыки, знания базируют исключительно на доказательствах с большими выборками. Если это произошло где-то и происходит на сегодняшний день, и есть этому доказательная база, то у меня нет оснований этому не верить. Но если это разговоры о том, что мы вот так сделали, но и это есть, но доказательной базы этому нет, значит, это примерно как гадание на картах.
8: Юрий Александрович, несколько советов нашим слушателям в завершение разговора. Как нам всем жить в эпоху, вот в эту новую?
13: Дружить.
8: И любить.
13: Нет, я не шучу, я часто
8: говорю,
13: горизонтальные связи, и нет ничего важнее, чем взаимоотношения между людьми. Это самое главное. Потому что эпоха трансформации – это базис выживания.
8: Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Юрий Васильев, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по лучевой инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, главный врач научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы. Юрий Александрович, спасибо вам еще раз.
13: Спасибо большое.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о том, будет ли Китай вовлекаться в украинский конфликт.
15: То, что Трамп может съездить в Китай, погулять с Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть, это одно. А то, какое реально влияние Китай может иметь на этот конфликт и на его разрешение, и то, насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника. Китай на первом этапе, мы помним, выходил с какой-то резолюцией мирной по Украине в том числе, но на тот момент она была сбалансирована. Да? Китай все-таки хотел как-то и Украине подмаслить, потому что Украина была хорошим таким узлом транспортным, логистическим и портом, через который китайские компании заходили, и сколько всего они там скупили. Ну, то есть это был другой хозяин Украины, прежде чем там американцы и британцы не пришли, всех не размотали, не запретили. Для китайцев это было потенциальным силам, местом приложения капитала. А потом все это растворилось, и их предложения мирные, соответственно, тоже. И сейчас, видя реакцию России, оценку различных военных преступлений Украины, я не думаю, что Китай будет в это соваться, противоречив в каком-то смысле русским.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
20: О важном.
19: Встреча Владимира Путина с главами мировых информагентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума завершилась. Она продлилась больше 2 часов. Президент ответил на 26 вопросов журналистов. В частности, он заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности обогнала все европейские страны и стала 4-й в мире. Российский лидер отметил высокий уровень экономики Китая и подчеркнул, что по паритету покупательной способности эта страна номер 1 в мире. Индия занимает 3-е место, Россия 4-я по паритету покупательной способности. Мы, кстати, обогнали все европейские страны, и Японию тоже, отметил Путин. Ответила глава государства и на вопросы об Украине. Чтобы начать переговоры, необходимости в приостановке боевых действий нет, заявил Владимир Путин. У России есть желание закончить конфликт, подчеркнул президент. Много вопросов, но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ, сказал Путин. Вопрос о выборах президента Украины имеет значение, заявил президент. Он напомнил, что в мае 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту украинского лидера. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если выборы будут, то когда, сказал Путин. Владимир Зеленский тем временем опубликовал открытое письмо российскому лидеру. Глава киевского режима предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. Но не в Москве, сказал Зеленский. Он также заявил, что Украина якобы готова к полному прекращению огня на время переговоров. Также он предложил провести очередной обмен пленными по формуле «всех на всех». Беспокоится Зеленский и о гарантиях. Он хочет получить их от американцев и от Европы. Они же, по его задумке, должны стать участниками переговоров. Сами же переговоры, по его мнению, могут пройти в Турции или Швейцарии.
16: Обо всем.
19: Русский язык стал 4-м в рейтинге конкурентоспособности языков мира. На основании анализа по 5 параметрам он переместился с 5-го места. Русский уступил только английскому, испанскому и французскому, которые делят 2-ю позицию – китайскому языкам. Это рассказали в Институте Пушкина по результатам собственного исследования, которое проводят с 2020 года. Особое внимание эксперты уделяли влиянию цифровых технологий на развитие и распространение языков. Были рассмотрены показатели присутствия русского в медиа-среде. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
21: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
22: Глава 28.
23: 6 июня 2024. Солдатская мистика. Нельзя ползти без ветра и бриться. Снадобье в оболочке. Авиаразведчик-штурмовик с позывным «Сокольничий» ответил на мой вопрос о приметах структурирован, как человек с техническим укладом ума, ценящий точность. Первое. Никогда не прощаемся перед уходом на задачу. Приедем, обнимемся. Второе. Перед въездом на ЛБС встали, замерли, послушали небо, если надо, покурили и пошли дальше. Третье. Те, кто прячется от дронов, мины не трогают. Четвертое. Перед взлетом твоего дрона покури. Если не куришь, выпей чаю в блиндаже. Пятое. Перед тем, как отправить дрон с боеприпасом к врагу, сначала надо обязательно полетать пустым, иначе птичку перехватит противник и уведет. По словам Сокольничева, на СВО все носят с собой талисманы. Они есть у всех, начиная с крестика и заканчивая обычной ниткой на руке. У одного парня талисман – красные носки. Он их купил целую коробку. Если проанализировать приметы от Сокольничева, вдуматься в них, быстро поймешь, что это всего лишь свод практических правил, помогающих тебе выжить и выполнить боевую задачу. Только эти правила для лучшей усвояемости в мистической оболочке, как у пилюль. Снаружи контейнер из желатина, а внутри горькое, но целебное снадобье. Любопытно, что такие же целебные приметы мне прислал старый товарищ, гуманитарщик из Ростова, Сергей Богатырев. А кто еще после военных ближе к линии фронта? С первой приметой я полностью согласен. Она работает во всех сферах. Если появляется немотивированная тревожность, переноси поездку. Не можешь перенести, меняй маршрут и график. Вторая примета позабавила. Не бывает короткого пути, по которому ты раньше не ездил. Насторожись. И самое главное, одинаково верное для фронтовиков, военкоров и гуманитарщиков. Не ищи приключений, делай свою работу максимально скучно. Приключения найдут тебя сами. Братство крылатых. Зависть к летчикам у других родов войск была всегда. Тут и другие нормы снабжения, красивая форма, романтический ореол и индивидуальный яркий героизм. И не нужно копать и шагать по грязи. Множество причин для зависти. Плюс неоспоримый мистический статус летчиков. Фактически, они ближе всего к Богу. Поэтому их мистический взгляд на жизнь командованием не поощряется, но принимается как должное. С Игорем, пилотом поисково-спасательного Ми-8, я летал летом 2022 года на штурмовку позиций ВСУ под Харьковом. И сполна пережил то, что эти люди испытывают по несколько раз в день. Игорь, сейчас воюющий на том же направлении, подробно рассказал о приметах, которыми руководствуются летчики. Некоторым верованиям уже под сотню лет. У нас полностью отсутствует, игнорируется число 12 плюс 1. Число 13 он даже называть не хочет. В эти даты полетов нет. Бортов в авиации с таким номером не существует. Нет слова «последний», только «крайний». Даже перед выходом на пенсию у летчика вылет «крайний». Про запрет на съемку перед полетом я знал, и камеру в тот памятный день достал только когда мы оторвались от земли. С бритьем в авиации дела обстоят так же, как и на земле. Перед полетом не бреются. Все бреются с вечера. Ну, а ночники после выполнения задач, перед отбоем, обычно под утро. Это старая примета. Возможно, не брились перед полетами Можайский, Нестеров и Сент-Экзюпери. То же самое касается и новой одежды. В новом не летают. Нужду по маленькой справляют за задней стойкой шасси. Не перед бортом. Любопытно, что это очень старый солдатский ритуал – мочиться на свой след, чтобы не было погони. Погоня, по логике войны, случается тогда, когда враг неизмеримо сильнее. В письменных источниках ритуал появился во времена расцвета ландскнехтов и бесконечных европейских войн. Но, скорее всего, родился он очень давно, во времена дремучие, когда племена охотников и собирателей уже воевали, а писать еще не умели. Перед вылетом летчики выбрасывают из кабины на землю монетку или оставляют на посту предварительного осмотра вертолета. А в последние годы появилась еще одна примета. На вылет не берут ключи от машины. Обычно их отдают диспетчеру, руководителю полетов или тому, кто не участвует в полетах. В крайнем случае оставляют в кабинете. Я вдруг вспомнил, как перед вылетом с Игорем кто-то из командиров летчиков настоятельно попросил меня оставить ключи от машины, на которой ты приехал на аэродром. Я тогда был несколько взволнован перед полетом, расспрашивать не стал, но ключи отдал. Еще одна примета меня и развеселила, и поразила своей душевностью. Игорь с боевыми товарищами летает очень низко. Как красиво выразился мой собеседник, возвращаемся с подсолнухами на шасси. Поэтому насекомые в кабине не редкость. Запрещено убивать крылатую живность в кабине. Это же член экипажа, летит с нами. Я понял, Игорь. В этой примете сокрыта цеховая солидарность, взаимное уважение братству крылатых. Пусть даже одни насекомые, а другие млекопитающие, прямоходящие и разумные. Рождение уверенности. Как сказал мне когда-то нобелевский лауреат Жорес Алферов, процесс познания Вселенной бесконечен. Мы лишь догадываемся, что существует какая-то связь между определенными действиями, ритуалами, предметами и нашим будущим, нашей судьбой. Даже в самые атеистические времена, во время Великой Отечественной, примет было не меньше. Более того, с ними не боролись открыто и, не замечая их, фактически легализовали. Если примета или талисман рождает уверенность в бойце, укрепляет его связь с домом и мотивирует, в ней не может быть ничего плохого. Она не мешает, а помогает достижению главной цели – победы. Разумеется, если вера в приметы не превращается в мракобесие. А такого на линии боевого соприкосновения я никогда не видел, не слышал, не встречал. Фронт для мракобесия – место неподходящее. Оно рождается в уюте пыльных квартир и сытой спокойной жизни. В ином измерении.
22: Глава 29.
23: 9 июля 2024. Железные каски играют сами себя. Ждали и боялись. На Донбассе всегда был полный порядок с культурной жизнью. В театр, например, я смог попасть, только задействовав личные связи. Билетов в свободной продаже нет и не было никогда. Раскупались на корню. Появление первого художественного кино, осмысляющего события последних лет, меня не удивило. В этом была некая закономерность донбасской жизни. Демонстрация духа и твердости. Мне прислали закрытые ссылки на резервистов. Целых 8 серий по 40 минут. И открывал я их с трепетом. Я заранее был готов простить Донбассу все, но не пришлось. Каждый опытный кинопользователь знает, что достаточно 10 минут просмотра любого фильма, чтобы понять, трогает ли он твое сердце. Фальшивы ли актеры, реальны ли диалоги, или их высасывали из пальца копирайтеры на удаленке. Собственно, на 10-й минуте просмотра первой серии у меня от хохота чай потек из носа. Девушка главного героя Феди, студента, собирающегося уходить воевать, бросает ему в сердцах. «Я хочу, чтобы мой диплом признавали везде, а не только в ДНР». На что Федя замечает меланхолично. «А еще в ЛНР и Абхазии». В этом диалоге был концентрат донбасской жизни в страшный период безвремени и годами несбывающихся надежд между 2015 годом и годом 2022. Его ждали. Бойцы много раз говорили мне, пусть сразу погибнет тысяча, чем каждый месяц по 100, но пусть это только разрешится. Начало большой операции ждали и боялись ее. На Донбассе уже знали, что такое фронт, и понимали, что без этого не выбраться из ямы. Только разлагаться, ветшать, уезжать, а потом сдаться лютому врагу от полной безнадеги. В ожидании страшно. Весной 2022 года будущее пугало и радовало одновременно. Как сложная, неизбежная хирургическая операция, за которой опять начнется нормальная жизнь, без боли и горя. Я помню эти дни, когда в республике началась мобилизация. Помню ощущение какого-то смятения, почти материального. Женщины водили автобусы и развозили на грузовичках продукты по магазинам. У военкоматов в многострадальном Киевском районе стояли очереди. В родной, теперь для меня, батальон «Восток» приходили ветераны 2014 года со своей снарягой и формой. А некоторые даже с личным автоматом. В ДНР это разрешено. Снисходительно смотрели, как санинструкторы занимаются с мобилизованными молоденькими курсантами из школы милиции, вчерашними школьниками. Кто-то с тоской прятался дома, понимая, что всю жизнь в четырех стенах не просидишь. А еще совесть. А как потом смотреть в глаза близким и друзьям? И шли в военкоматы, а потом на сборных пунктах подбирали по размеру дедовские железные каски СШ-44 и донецкий пиксель-стекляшку, в котором жарко летом и холодно зимой. Зачем? Внятный ответ я получил во второй серии. Какой-то промерзший дом культуры, все бывшие студенты уже в форме, ждут отправки туда, где будут воевать и умирать. Груз тяжкого ожидания показан приглушенным светом, тихими диалогами с паузами. Так действительно говорят люди в ожидании страшного. И веет холодом. Весна была ледяной, до минус 10 по ночам. У Феди спрашивают, а почему он пошел добровольцем, не дожидаясь повестки? Он объясняет. Вот смотри, если сейчас все останутся дома, дома уже не будет. Они все заберут. Они у меня отца забрали. Я тогда маленький был, но хорошо помню, что он говорил. Я не смогу прийти к отцу на могилу, если сейчас останусь дома.
0: Продолжение через несколько минут.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
25: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
26: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
27: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
22: Глава 29.
23: 9 июля 2024. Железные каски играют сами себя. 1/20 от цены московского сериала. С режиссером сериала Владимиром Аграновичем я был знаком заочно. Его отца, легендарного бойца и командира «Спарты», я знал еще с боев 2014-2015 годов. Матроса тяжело ранило в начале СВО. Он потерял ногу. И я, конечно, спросил в начале разговора, как он себя чувствует. Матрос уже начал кардиотренировки и хочет вернуться в строй. Я даже не сомневался. В те же весенние дни 2022-го погиб родной брат матроса. Разведчик с похожим позывным «Водяной». Согласитесь, зная эти трагические обстоятельства семьи, совсем по-другому звучат слова режиссера. Единственное, о чем мы думали, приступая к съемкам, почтить память донецких мобилизованных. Мы показали людей, которые не умели воевать, но выполнили все поставленные задачи. Взяли Мариуполь. Владимир рассказывает, что сериал получился отчасти народным. Помогали все – «Спарта», «Пятнашка», «Ветераны», «Горловский Арбат». Дали добро, дали тротил, дали оружие. Нужно было оплатить только работу актеров и команды – еду, транспорт. Думаю, сняли резервистов за 1/20 от стоимости обычного московского сериала. И сценарий тоже получился народным. Осенью 2022-го всех студентов-резервистов мобилизовали указом президента. Владимир разыскал отвоевавших свое мальчишек и начал записывать с ними интервью. Реальные истории и стали основой сценария, без прикрас. В сериале показана большая история из трех классических актов. С тремя героями. От мобилизации студентов до сдачи в плен запрещенных в России азовцев. Путь превращения мальчишек в воинов. Сначала через очень тяжелый быт. Я сам начинаю вспоминать эти дни. Помню, как рядом с Востоком, под Мариуполем, в каком-то заброшенном коровнике разместили резервистов из Донецка. А холод был страшный. Повезли им лекарства от простуды, горячую еду. У нас то же самое было. И нами это снято. «Ты про жесть в сериале говорил. Это оно?» Владимир кивает. «Хотя бы тот факт, что резервисты не умели стрелять. И это проговаривается в сериале. На вопрос, где взять бронежилет, коптерщик отвечает: в бою добудешь. Но это не жесть, которую никто не знает. Знали все и были немного в ужасе. Сейчас не так. Давным-давно не так».
5: Опять сердце щемит.
23: Владимир рассказывает, что сцены боев и штурмов было легко снимать. Мобилизованные ничего не знали про тактику и стратегию. Если получали приказ взять поселок, просто бежали и брали. Ну и мы снимали так же. И с декорациями проблем не было. Штурм Азовстали снимали на Азовстали. Владимир говорит, что съемки в ДК, где резервисты ждали отправки на фронт, стоили ему немало нервов. Было страшно. Страшно от ответственности и непредсказуемых последствий. У нас была сцена в ДК, где находилось одновременно 80 человек в военной форме. А еще мы снимали построение на улице.
6: Идеальная цель для Хаммерса.
23: Да. Я на 3 дня запретил вообще рассказывать, где мы чем занимаемся. Мы снимали один из эпизодов под Горловкой и услышали прорыв на Майорск. Мы слышим этот бой и снимаем свои бои. И весь звук настоящего боя в кадре. То же самое было в ноябре, когда снимались, можно сказать, на фоне начала штурма Авдеевки. Разумеется, когда горловчане увидели на своих улицах людей с оружием и в форме ВСУ, сразу же позвонили, куда надо.
6: В итоге приехавшие просто пофотографировались с укропами.
23: Владимир смеется. Как говорится, чтобы начать герою сопереживать, он должен спасти котика. У нас все вышло по-настоящему. В Горловке во время съемок в заброшенном доме мы сняли, как реально спасли собаку. Она провалилась в какую-то щель в развалинах. Получился реальный и добрый эпизод. Собака, судя по ее виду, неделю в этом подвале просидела. Такие случаи нас преследовали. Мы же снимали в военных условиях. Максимально натуралистично. И актеры погружались в это. Говорили мне: опять сердце щемит.
6: И все согласились пройти этот путь второй раз?
23: Да. Я был поражен. Думаю, у молодых ребят просто гибкая психика. Они переступили через это и смогли жить дальше. И я заметил, что о тех днях они вспоминают с какой-то теплотой.
5: Вспомнить и забыть.
23: В сериале, как и во время реальных событий, у моего собеседника, медика-студента Ярослава, были усы и бородка. Они делали его хоть чуть-чуть старше. В «Резервистах» он играл сам себя. Штурм Азовстали и трагическую историю местного мариупольского жителя Ивана, дождавшегося наших. Ярослав начал путь воина с обычного стрелка. Потом, через месяц боев, стал ротным фельдшером в шахтерском подразделении немолодых мобилизованных. Я не успел спросить, как к нему, такому юному, отнеслись деды. Ярослав сам рассказал.
7: «Первый трофейный бронежилет отдали мне. Сказали: ты медик, ты у нас один и будешь всегда сзади. Броник был весь разваленный, рассохшийся, лямка лопнула. Я замотал ее изолентой».
23: С виду он обычный студент, старший курс, но изредка в его взгляде проскальзывает сталь, как у всех, кто много раз заглядывал за край. Мы быстро выясняем, что Восток, которому я тогда был приписан, наступал бок о бок с резервистами Ярослава. Наперебой перечисляем знакомые топонимы. Сартана, Калиновка, микрорайон Восточный. Может, и виделись на этих фронтовых дорогах, то пыльных, то грязных. Рассказываю, что сам бегал половину штурма Мариуполя без каски. Через границу ДНР в январе 2022-го журналистов вообще не пускали. У меня был броник скрытого ношения, его не заметили на погранпереходе. А с каской я решил так, раздобуду где-нибудь. Ага, сейчас. Рассказываю. Первый натовский шлем я подобрал у проспекта Мира в Мариуполе. Он был целенький, новый. Одна беда, налезал мне только на колено. Какой-то азовец был микроцефал, позывной «Бабай», судя по надписи на ремешке. А ты где и когда нормальную каску раздобыл? Ярослав улыбается. Оказалось, при сходных обстоятельствах. На заводе Ильича нас было человек 20 на позициях. А когда они начали выходить сдаваться, их были тысячи. Они бы нас с автоматами толпой забили. Вот там мы все и укомплектовались. От брони до коллиматорных прицелов. И та трофейная каска с завода осенью меня спасла. Под Луганском осколки в нее вошли, но не пробили. Дальше был «Азовсталь». Ярослав говорит, что среди мобилизованных это слово было средоточием зла, символом какого-то наказания. «Пойдешь на Азовсталь», – обещали нарушителям воинской дисциплины. В итоге на Азовсталь пошли все. Я чувствую, как у Ярослава изменяется голос, когда он рассказывает про эти дни. План штурма нарисовали мелками на полу. Танк пробил стену, но оказалось, что за дырой еще 15 метров открытого пространства. Вечером я смотрю на свои руки, а они в крови. И пальцы дрожат, и живот в крови. У Ярослава ломается голос, и я прерываю интервью и в душе жалею, что заставил парня уже в третий раз вернуться в прошлое. Мы просто пьем кофе, курим, говорим о будущем. Специальность у Ярослава – общая медицина. И после учебы он хочет стать массажистом. Я замечаю, что в мире, где множество мужчин годами не снимают бронежилеты, эта профессия станет настоящей золотой жилой. Ярослав смеется, и больше к этому мы не возвращаемся. Хотя, как сказать, я отвожу парня домой, а живет он в Киевском районе. Не самое мирное место на Земле уже 10 лет. Впрочем, сейчас стало чуть спокойнее.
2: Застряли между ковидом и СВО. Я даже не сомневался, что сериал «Резервисты» ждет тяжелая судьба. Сейчас вся киноиндустрия ушла на стриминговые платформы. И, разумеется, там никто не ждет патриотического кино с непризнанных территорий. Почему? Как так? Владимир Агранович говорит слова, с которыми не поспоришь. «Мы хотим быть частью большого российского кино». Примеры есть. Такое явление, как якутский кинематограф, на Северном Кавказе начали снимать. Почему бы не быть донбасскому кинематографу? По словам режиссера, первые платформы уже отказали с формулировкой «не формат». В этом слове много смыслов. Так много, что хочется взять за жабры и спросить, а почему не формат? А что тогда формат? Агранович знает ответ. Если посмотреть большинство последних российских сериалов, такое ощущение, что все они сняты до 2022 года. Где-то между ковидом и СВО. Я не говорю, что это плохо. Я сам бы хотел так жить, но не могу.
8: По скриптум.
23: Осенью сериал «Резервисты» вышел на стриминговых каналах и был во всех рейтингах.
9: Продолжение через несколько минут.
10: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Сказано на «Радио Комсомольская правда».
12: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
13: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
15: Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце под Петербургом. На повестке двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По окончании части переговоров президентов России и Узбекистана Путину доложат о письме Зеленского. Песков также добавил, что если глава киевского режима хочет встретиться с российским лидером, он может приехать в Москву. Сам Зеленский в Москву не хочет. Он предлагает встречу в Турции или Швейцарии и говорит, что готов к переговорам. Беспокоится Зеленский о гарантии. Их он хочет получить от американцев и Европы. Они же, по его задумке, должны стать участниками переговоров. Также глава киевского режима заявил, что Украина якобы готова к полному прекращению огня на время переговоров. Кроме того, он предложил провести очередной обмен пленными, на этот раз по формуле «всех на всех». Ну а ранее российский лидер провел встречу с главами мировых информагентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Она продлилась свыше 2 часов. Президент ответил за это время на 26 вопросов журналистов. В частности, он заявил, что в основе конфликта на Украине лежит госпереворот и подавление там всего русского, подавление значительной части населения этой страны, которая не признала результаты этого госпереворота. Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, заявил Владимир Путин. За 2 дня Петербургского международного экономического форума команда Самарской области привлекла более 217 миллиардов рублей инвестиций. Глава региона Вячеслав Федорищев заключил 13 соглашений, которые дадут почти 1900 рабочих мест. Крупнейшие соглашения подписали с группой «Уралхим» о строительстве комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций превышает 124 миллиарда рублей. Компания создаст 340 рабочих мест в регионе. Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с ГК «Ренова», взаимодействие по разным направлениям. С ЭК «Нивой» договорились о строительстве животноводческого комплекса за 5 миллиардов рублей, а с «Акрон Холдингом» подписали соглашение о сотрудничестве на 10 миллиардов рублей. С ассоциацией «Национальные автономные системы» Вячеслав Федорищев договорился о развитии беспилотников и искусственного интеллекта. Кроме того, губернатор провел переговоры с руководителями крупных финансовых и промышленных структур. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 23-24 и без дождей. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
14: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
1: 16+.
27: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава 30.
3: 22 июля 2024. Шедевры из эха войны. Гаражный котенок.
16: Лет 10 назад один из донецких кузнецов выковал розу из осколков снарядов, прилетевших по городу. Роза была эстетически идеальна, а материал и обстоятельства, при которых она появилась, нагружали изделие множеством смыслов. Неофициальное название Донецка – город миллиона роз. Я видел, как в 2014 году их поливали технической водой из пожарных машин, пытаясь спасти. Город тогда погибал от жажды, но розы на бульваре Пушкина были дороже, их нельзя было бросить. Никому даже в голову не пришло процедить, лучше бы воду людям раздали. Прошло 10 лет.

0: Киевкой. Он в этот момент приваривал ножны от горелого штык-ножа к развороченной взрывом тушке фугасного снаряда. Гаражный котенок – это его официальный статус, судя по противоблошиному ошейнику. Не мигая, смотрел на сварку. Леша заметил. Он всегда наблюдает за всеми технологическими операциями. Любит, когда шиномонтажный станок работает и сварку. Мне кажется, котенок по ночам в гараже что-то мастерит сам. Не мусор, а эхо. Это не мусор войны, объясняет мне Мудрик. Это эхо войны. Как-то один из знакомых командиров попросил сделать что-то этакое для подарка. Военного материала вокруг завались. Мне еще целый джип военного железа доставили. Все, разумеется, дезактивировано. Не сразу, но разработал технологию окраски и тонировки. Без этого остается ощущение сваренного вместе мусора войны. А эхо нет. Алексей показывает мне инсталляции больших форм. В их основе РПГ, пулемет и автомат Калашникова. Этому оружию и так досталось. Но я еще дополнительно прорезал стволы и затворы. А все, что двигается, приварил. Это мне привезли с артемовского направления. Схема простая. Мне привозят железо и говорят: «Леша, сделай из него что-то красивое». И это очень точная фраза. Из опасного, страшного хлама сделать красивое. Есть в этом какая-то магия. В поселочке, где живет и работает Мудрик, есть аллея павших, в память о жителях, погибших еще с 2014 года. Вместо памятника там гранитный валун. Администрация попросила сделать на этом валуне какую-то инсталляцию, и Леша уже морально готовится к работе. Объект должен быть большим, чтобы свести к минимуму вероятность безмозглого вандализма, попытки отломать на память. Кто-то обещал привезти дверь от трофейного броневика, а кто-то из друзей – крыло вражеского самолета. Я лично уже сделал вклад в будущий памятник. Нашел на Авдеевском Коксахиме место, где у бандеровцев стоял американский станковый гранатомет МК-47 «Страйкер», и набрал для будущей инсталляции мешок иноземных стреляных гильз с фрагментами ленты. Пока материала для творчества в Донбассе хватает.
1: Глава 31.
0: 24 июля 2024. Ржавый мир боли. Авдеевский Коксахим. Хочешь выжить? Будь умным. Хочешь выжить? Будь умным. Не можешь быть умным? Держись умных, приговаривает Харам, подгоняя мой бронежилет. Я помалкиваю, думаю, что давно уже следую этой мудрости, держась Харама с весны 2023 года. Сейчас он объясняет мне, где продернуть дополнительные стропы, чтобы броник можно было быстро сорвать. Если что, где прицепить для удобства карабин, обязательно пластиковый. Я впитываю эти советы. Старый мой броник за 10 лет службы просто сносился, как снашиваются в сказках железные сапоги или коньки в анекдотах. Мы возимся в жуткой раскаленной тьме, в технологических тоннелях под установкой для очистки кокса. Меня уже мутит от резкого химического запаха. Я еще не знаю, что следующее утро посвящу попыткам откашлять из легких все, что я привез себе на память с Авдеевского Коксахима. Но люди живут здесь неделями и не жалуются. Жизнь дороже. А до этого здесь обитали враги всех возможных мастей. От территориальной обороны до запрещенного в России Азова. «Женщин здесь много было», — говорит мне Харам, поднимая нагрудную плиту моего броника к подбородку. «Косметики было валом, прокладки валялись. Зачем? Что они здесь делали?» Один из фрагментов тоннеля сложила наша уже легендарная ФАП-500 с управляемым модулем планирования и корректировки. Под грудой бетона упокоилось немало врагов. Я догадываюсь об этом. Мухи. Тысячи мух. Откуда им еще взяться на химическом производстве? В подразделении Харама есть даже такая форма наказания за мелкие косяки – сдать командиру 50 убитых мух. Меня предупреждают особо. Перед тем, как попить кофе, кружку обдаешь кипятком, даже если она стояла на столе 5 минут. Неизвестная зараза, бродящая по этим катакомбам, валит с ног за час. И это не пустые слова. – Товарищ, с которым я сюда заехал, мучается уже который день, и даже антибиотики не сразу сработали. Впрочем, я сам хотел сюда...

0: туда попасть и даже догадывался, что вход на Коксахим может стоить рубль, а выход — два. Я не ошибся. Заехали со второго раза. В назначенный для встречи час Харам сообщил, что дорога под прострелом артиллерии и вражеских дронов, и он даже не может выехать меня забрать, и мной рисковать не хочет. Но ранним утром нашлось безопасное окно. Им мы и воспользовались. Забежали в один из цехов, скинули броню и рюкзаки, перевели дух. Первым делом я спрашиваю Харама: «Скажи, я прав или ошибаюсь? Есть два крупных завода, которые оборонял противник. Мариупольский «Азовсталь» и авдеевский «Коксахим». Мы их взяли. Но есть детали. Сначала был освобожден Мариуполь, потом «Азовсталь». А тут случилось точно наоборот». Харам кивает: «Верно рассуждаешь. Сейчас я тебе все покажу. Вот только «Коксахим» укропу по-прежнему не дает покоя».
1: Комплекс «Азовстали».
0: Мы готовы к экскурсии, но сначала выпускаем наружу связного мотоциклиста. Я смотрю на это зрелище, и мне кажется, что уже видел подобное в постапокалиптических фильмах или даже в самом «Терминаторе». Парень в броне и шлеме запрыгивает в седло мотоцикла, заводит двигатель, дверь распахивается, почти кинематографический свет бьет по глазам, а всадник на железном коне вдруг выпрыгивает в дверной проем. Секунда, и толстенная дверь опять закрывает солнечный свет. Тьма. Душная, химическая. Мы только слышим уже далекий звук мотора. Харам крутит головой, что-то ему не нравится, и предлагает часть пути пройти под землей. По заводу прилетает каждый час. Дымятся баки с мазутом, тлеющие склады с какой-то химией лениво выпускают желтый дым. Кажется, завод по-прежнему работает. В реальности весной 2022 года Коксахим законсервировали, а в ноябре 2023 с завода ушли последние 16 сотрудников. Самое ценное оборудование к тому времени уже вывезли в Днепропетровск, а ВСУ начали на заводе операцию «Выжженная земля». По нестранному совпадению, она была сформулирована немцами в 1943 году именно для частей вермахта, откатывающихся с Донбасса. Их буквально обязали уничтожить весь промышленный потенциал региона. Харам рассказывает: «Нашли у укропа в телефоне съемку. Они кабель километрами выдергивали с помощью танков». «Зачем это снимали?» «Да по приколу, не жалко же». Объективно, между «Азовсталью» и «Коксахимом» очень много общего. Думаю, этот факт действовал на нервы захисников. Построенный в одно время, 1950-1960 годы. Хозяин один и тот же, беглый донецкий олигарх Ринат Ахметов. И работали они в одной технологической связке. Кокс поставлялся для «Азовстали» и завод имени Ильича. У них под боком город, почти полностью завязанный на предприятие. «Они сильно упирались за Коксахим?» Харам машет рукой. «Когда поняли, что их штурмовать начали по-взрослому, стали оттягиваться в Авдеевку. Вот за нее они держались до последнего. А здесь оставили малые группы, чтобы никто не сказал, что мы просто так сюда зашли». Харам вдруг показывает на неприметное одноэтажное здание из белого кирпича. Это вход в тоннели. Там до трех этажей вниз, а сверху бетонная плита. Советская. Мы стоим буквально на россыпи колечек от гранат. И это очень красноречивая россыпь. «Вон, видишь дыра в стене? Это мы из гранатомета проломили, чтобы в цех зайти». Однозначно, взятие Коксахима не было прогулкой с пуделем по парку. Просто Харам обладает заслугой скромности. Давно заметил, что свойство очень долго воюющих людей. Они и сами вытесняют из памяти целые пласты событий, чтобы сознание не сгорело. Спросишь предметно о конкретном эпизоде, расскажут. А может и нет.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Сказано.
3: Реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
0: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава 31.
0: 24 июля 2024. Ржавый мир боли. Авдеевский Коксахим. Умные бомбы против дронов. У штурма Коксахима было одно принципиальное отличие. Если «Азовсталь» пытались взять с помощью оружия 20 века, артиллерии и свободно падающих, куда придется, авиабомб, то здесь случился настоящий бенефис ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и корректировки. Разведку целей на «Коксахиме» вели с помощью квадрокоптеров. Это уже следующий век. В ответ противник попытался занять небо с помощью массового применения дронов-камикадзе. Их собирали прямо здесь, на заводе, сотнями. Харам говорит, что отстреливали по дронам 20-30 дробовых патронов в день. А потом все круто переменилось. Мы стоим на краю срезанного фрагмента здания и заглядываем в чудовищный провал. Секцию сложило очень аккуратно, как карточный домик. Битумная крыша уцелела, но теперь накрывает лишь кучу каменного мусора. Валяются неразминированные сбросы от дронов. Они непривычного вида, с какими-то пружинами. Раскиданы пластиковые транспортировочные контейнеры от так называемой «Бабы-Яги» украинского сельскохозяйственного дрона, приспособленного под военные цели. Например, с него сбрасывают противотанковые мины. Вот прямо здесь, на заводе, этот мегадрон и поражал цели, и работал ретранслятором, передавал сигнал на украинские FPV-дроны «Камикадзе». Харам показывает на синие стальные штанги. Это сборная площадка для запуска и посадки «Бабы-Яги». Они прикрывались соседним зданием. Мы их очень долго вычисляли, пока не привязались к заводской трубе. Она была ориентиром и для нас, и для укропских операторов. Спрашиваю Харама, как технически выглядела эта операция? Мы вычислили своими дронами это место. Потом звонок другу. Есть цели для тяжелых. 2 или 3 часа прошло. Укропы как раз в Бабы-Ягу вытащили для запуска. Ну и все, тут их накрыло. Пока он мне рассказывает свои военные будни, слышим какие-то непривычные пуски, чего-то реактивного. И это не град. Харам замечает. Наши пошли вперед. Это тяжелая реактивная система их поддерживает. Две ракеты. Сейчас мы слышим, что работают две такие установки. Все, дальше не комментирую. Не дожидаясь дежурной ответки по заводу, мы уходим в бункер под цехом. По пути Харам показывает другие следы работы ФАП-500. Их оказывается десятки. Били по гаражам с техникой, по огневым точкам, по административным зданиям завода. В них ВСУшники устраивали свои располаги. Думаю, именно после этого бенефиса ФАП-500 враг окончательно понял, что завод ему не удержать. Время до темноты мы коротаем в ЦУПе, Центре управления полетами. Это не метафора. На огромном экране идет постоянная трансляция с дежурного дрона. Он работает круглосуточно. Оператор мне показывает, как ярко светится раскаленная солнцем битая бронетехника. На экране поменьше видео с камер наблюдения. У них просто чудовищное увеличение. И при желании можно приблизить и рассмотреть хоть сам горизонт. Часовой на входе тоже сидит у мониторов, а не выглядывает тревожно в битое окошко. Вообще меня поразила организация службы в подразделении Харама. От дисциплины, мер безопасности и маскировки до своих систем РЭБа и даже гигиены. Мы ждем, когда отбомбится наша авиация, поддерживающая наступление. Оно продолжается. За день на оперативной карте два флажка переместились на несколько километров. Авиация запаздывает. Как в триллере, напряжение нарастает, а воздух густеет. Наконец, комната взрывается криками. «Молодчики! Красавцы! И все три цели накрыли!» На экране дымят ничего не значащие для меня лесополосы. В одной что-то полыхает и взрывается, разлетаясь. Сдаваться мы не собирались. Мир ржавой боли я покидал, скорчившись на заднем сиденье старой девятки, сжав в грязных руках помповое ружье. Успел перед выездом поставить первым патрон с картечью, чтобы, если что, прямо через окна отстреливаться от дронов. Вторым, третьим пошел антидроновый перехват, заряженный свинцовыми грузиками с кевларовой сеткой. Харам подарил 4 штуки, оторвав от сердца. Спасибо ему. Как я сформулировал красиво, я контролировал заднюю полусферу. Хотя разум мне подсказывал, что вероятность попасть в дрон, несущийся со скоростью за сотню и спрыгающий по ухабам машины, просто равна нулю. Но сдаваться мы не собирались. Никто не собирался сдаваться. На выезде с Коксахима мы проехали четко под снопом зеленых трассеров. Нас прикрыли зенитчики. А в районе Ясиноватского поста ДПС в небе над дорогой развернулось целое сражение. Зенитчики не давали сбросить по дороге бомбу и лупили из пулеметов в черное небо. Над нами куполом зависали целые снопы красных трассеров, и было понятно, что там же, в чернильном мраке, прячется вражеский дрон, смещаясь вслед за нашими двумя машинами. Дрон все-таки сбросил свою бомбу, но уже за нами, когда мы закладывали лихой вираж на развязке, выбираясь на Горловскую трассу. Возможно, его оператор думал, что мы поедем прямо, выйдем из зоны зенитного огня, и он сможет прицелиться и поразить цели, то есть нас. Постскриптум. Поздней весной 2025 года Харам сообщил, что дошел до границы с Днепропетровской областью, находится на окраине Алексеевки, и получил еще 2 осколочных ранения и инсульт прямо в бою. Больше связаться с ним не удалось. Я по-прежнему верю, что он жив, что с ним все хорошо.
1: Глава 32.
0: 6 августа 2024. Красногоровку брали хитростью из старого фильма. ВСУ отрезали от Донецка? В Донецке все верили, что после взятия Марьинки и Авдеевки прекратятся обстрелы города из ствольной артиллерии. Когда внежитель Донецка, я тоже на это рассчитывал. Но оказалось, Марьинка и Авдеевка выбили из игры лишь часть калибров. НАТОвские 155-миллиметровые снаряды по-прежнему доставали город. Облегчение пришло, когда наши практически полностью взяли и зачистили Красногоровку. Сейчас враг остался там на небольшом пятачке, в полуокружении, прижат к открытому пространству и понимает, что чудо не случится и спасения не будет. И артиллеристам ВСУ больше нет дела до многострадального Донецка. Не достают. Сейчас их основные артпозиции переместились дальше, в Курахово. Кое-кто в лесопосадках еще прячется. Выявляем, передаем старшим. Если сами не достаем, старшие подавляют тяжелым оружием. Растолковывает мне комбат с позывным «Славян». Я коротаю время до темноты на командном пункте 3-го батальона 110-го полка 110-й бригады. Батальон практически полностью состоит из местных мобилизованных и ветеранов, воевавших с 2014 года. Люди с Донбасса с особой усиленной мотивацией. Жду у них в гостях, когда стемнеет. Поеду дальше, к передку, почти на окраину Красногоровки, в роту штурмовиков под командованием ирландца. Он и должен меня забрать, как это называется здесь, по-серому, то есть в сумерках. Участок фронта под Красногоровкой очень старый, ему десяток лет, и прорываться в таких местах особенно тяжело. Сам городок невелик, 15 тысяч человек довоенного населения. Градообразующее предприятие – Красногоровский огнеупорный завод. Большинство застройки – частный сектор, но есть и высотные здания в 5 и 9 этажей. Проклятый муравейник. Комбат «Славян» взялся показать мне, как его батальон брал Красногоровку. Мы сидим перед огромным монитором. На экране спутниковая гражданская карта. Ей лет 5, но все позиции ВСУ на снимке отобразились. «Славян» увеличивает масштаб и касается ручкой монитора. А вот укрепрайон «Муравейник». Проклятое место. Почему «Муравейник»? Там накопано. Вот это все под зеленкой – сплошная сеть окопов. Строить начали еще с 2014-2015 годов. Вот здесь выше, после поляны, по лесопосадке пошли сплошные траншеи. Блиндажи по 12 метров глубиной. 7 метров спускаешься до лестничного пролета, потом еще 5 метров. Их как раз штурмовала рота ирландца. «Славян» рассказывает, как муравейник пытались лихим наскоком взять, как он изящно выразился, парни с некоторыми стальными частями тела. Танк не доехал буквально 50 метров. Подорвался. Встал. Отстрелял полностью боекомплект по укрепу противника. Из горящего танка вылез экипаж и обратно по минным полям пополз на наши позиции. Вышли. В комфорте и безопасности муравейника глубоко под землей, кроме ВСУ, сидели шведы и испаноязычные, по радиоперехватам боливийцы. Сидели, пока 5-я бригада и штормы не выбили их из укрепления, двигаясь навстречу друг другу. С атаками по двум направлениям бандеровцы не справились. «Славян» рассказывает, как наши бойцы преодолели водохранилище. Как в старых фильмах, по горло в воде, в камышах, ночью. Дроны с тепловизорами не видят голову человека в каске. А для противника случился фатальный сюрприз. «Славян» показывает, как двигались дальше. Вот еще один перекресток. На нем тоже оборонялись мерзавцы. Мы их сбили и зашли в многоэтажки. Бойцы ирландца посидели там несколько дней и вместе со смежниками эти многоэтажки зачистили. Дальше все наши подразделения соединились со штормами.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
8: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоту, ездят в Россию, будем с этой частоты брать, да? Ездят в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра ставим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. У нас из 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная история.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
6: Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области. Церемония запуска состоялась во время встречи Путина и Мирзиёева в Константиновском дворце. Ранее Владимир Путин провел встречу с главами мировых информагентств. Там же, в рамках Петербургского международного экономического форума, она продлилась больше 2 часов. Президент ответил за это время на 26 вопросов журналистов. Он заявил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы Союз превращался в военный блок. Президент также сказал, что Россия не против экономической евроинтеграции Украины. Затронул он и тему экономики. Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции, заявил Владимир Путин. Год к году за апрель экономика возвращается не полностью еще, но уверенно к целевым показателям. 5,4% – это уже хороший результат, отметил президент. По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась до 5,5%. Таргет по инфляции обозначен как вблизи 4%.
2: Про газ.
6: «Газпром готов хоть завтра поставлять газ по Северному потоку. Одна нитка целая», — заявил Владимир Путин. «Достаточно нажать кнопку, и газ пошел. Нужно только решение правительства ФРГ». Президент подчеркнул, что «Газпром» никогда не отказывался от поставок. У российской компании до сих пор действует контракт с партнерами в Германии, которые тоже якобы хотят возобновления работы газопровода. Российский лидер опроверг мнение, будто Москва в злобной манере перекрыла Европе энергоносители. Путин с удивлением отметил, что слышит подобные обвинения, тогда как на самом деле Европа сама отказалась от закупок.
2: О мошенниках.
6: В преддверии Дня России эксперты выявили новую уловку аферистов. Злоумышленники массово рассылают поддельные уведомления о якобы положенных государственных выплатах. Об этом финансист Петр Щербаченко рассказал в беседе со СМИ. Как пояснил эксперт, жертве приходит сообщение с предложением получить деньги от государства в честь торжества. В тексте такого письма всегда содержится ссылка на сайт, который визуально копирует портал госуслуги или выдуманный единый центр выплат. Там просят ввести реквизиты банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета. Аферисты часто прикрываются именами реальных ведомств, выдавая себя за сотрудников МВД, ФСБ, Минцифры или социального фонда. Настоящие представители этих структур никогда не рассылают подобных сообщений в мессенджерах. Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир с вопроса, кто должен платить за свидание, дорогие друзья. Кто этот человек из этих двоих? В идеале, конечно, если двое встречаются, мужчина и женщина, опять-таки, в идеале. Кто должен заплатить за свидание? Кстати говоря, опять маркирую наш эфир 18+, на всякий случай. Хотя можно уже и 21+. Возрастные ограничения. Мало ли чего. Как бы чего ни вышло. Так, кто должен платить за свидание? Давайте подумаем вместе. Звоните, рассказывайте. Тут завирусилась новость. Некие психологи считают, что вообще за свидание должен платить тот, кто его инициировал. Представляете? Ну, девушки, опять-таки, наверное, слава богу, мужчин на свидание зовут сильно реже, чем мужчины, девушек. Соответственно, все равно эта честь высокая платить выпадает мужчине. Давайте, друзья, подумаем. Может быть, времена уже меняются. Может быть, уже пора от этих стереотипов отходить. Я, ну, понятное дело, консерватор. И как-то по старинке, пока не был женат, сам всегда платил. Да и сейчас, собственно, ничего не изменилось. По этой части плачу уже за жену. Так, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. И делитесь своими соображениями на этот счет. Может быть, действительно, это все стереотип, это все, значит, раньше было, а сейчас нужно уже перестраиваться. Все перестраивается, перестраивается. И надо как в какой-нибудь Швеции. Каждый за себя или вообще девушка платит, а то что это, мужиков и так мало. Повезло так повезло, на свидание пришел. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Мия Бойко на радио «Комсомольская правда» вместе с исполнительницей, которую зовут Саби. Да, Мия Бойко и Саби, базовый минимум песня. Наверное, вы ее уже где-то слышали. Итак, кто должен платить за свидание? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или это старое забытое, пора от этого избавляться. И вообще, как там у молодежи нынче? Друзья, звоните, рассказывайте про своих детей. Может быть, у них уже все поменялось, у этих зумеров. А мы просто как-то не в курсе, я, может быть, что-то не знаю. Давайте, рассказывайте, звоните. Одну секунду. Павел из города Владимира, пожалуйста, здрасте.
1: Здрасте. Наконец-то первый дозвонился. С маленького эпиграфа. Вот есть такой короткий анекдот. Кто девушку угощает, тот ее и танцует.
0: Да, есть вот такой.
1: Поэтому, да, вот мое мнение, что, конечно же, за свидание мужчина должен платить.
0: Ну, и он, и не. Вы ретроград нынче наверняка.
1: Нет, подождите, Иван. Более того, не только за свидание, а и потом он всю жизнь еще должен платить.
0: Ну, это потом это понятно. А после свидания, это вы сами понимаете. Ну, после свидания, может быть, сейчас не сложится.
1: Ну да, но сын сейчас вот говорит, он почему-то даже подчеркивал, вот с девушкой начал встречаться, он там с армией пришел на первом курсе учится, вот. Говорит, вот ездили в Москву, он что-то нам это подчеркивает, что они вместе скидывались, я думаю, ну все, ну, зачем, мы вместе скидывались, ну это вот про зумеров, в принципе, что они вот как бы это, дочь тоже, ну, уже довольно взрослая, она рассказывает, что вот когда мы встречались, тоже там, ну как бы подчеркнуто, молодежь, кстати, ну вот со стороны вижу, что они стараются как бы показывать друг другу независимость, ну, чтобы вот, мол, такие, значит, самостоятельные, поэтому будем вот платить там как минимум пополам. Вот.
0: Видите, а вы еще в прошлом живете,
1: Да, ну, да. Мне 57 лет, да, я вот ностальжирую по тем временам, когда вот.
0: Все, бросайте ностальгировать, все. Каждый сам за себя, закон джунглей. Спасибо. Да, это наше с вами мнение, что мужчина должен платить. А может быть, нынче люди рассуждают по-другому. Будущее же за кем? За молодежью, не за нами. Правда ведь? Так, 8 800 200 ровно 9702. Кто должен платить за свидание? Алексей из Хабаровска. Что думаете по этому поводу?
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Ну, я считаю, что как минимум это этикет. Чаще всего инициатором является мужчина. И он должен платить, потому что, ну, я не знаю, если он этого не сделает, ну, кто он будет в глазах женщины после этого? Женщина изначально от природы. Вот женщина, она может говорить все, что угодно. Не надо с ее слушать. Нужно смотреть, что женщина делает, а не говорит. Женщина, природа диктует женщине выбирать сильного самца, который в будущем сможет притащить мамонта в пещеру, условно, образно выражаясь. И первое свидание, если мужчина за него не заплатит, он не обеспечит ей, но это все равно у нее отложится на подкорке. От природы мы никуда не денемся, понимаете?
0: Да, но мы рассуждаем старыми категориями, понимаете, вот в чем как бы нюанс.
2: Природа стара как мир, куда еще старее?
0: Угу. Скажите это шведам. Ну, не только шведам.
2: Шведы — это своеобразный народ. Нет, смотря на каком уровне отношения мужчины и женщины. Да, смотри, если они уже вместе, если у них они без пяти минут в браке, у них уже там, я не знаю, гражданский брак, год или полтора, и у них совместный бюджет.
0: У них уже свиданий не бывает. У них уже свиданий не бывает. Ну, что дело-то? Они на свидания друг с другом не ходят. Мы все-таки про свидание говорим.
2: Ну, все равно.
0: Слово свидание, слово свидание после того, как люди начинают жить вместе, оно как бы испаряется. Согласитесь.
2: Я согласен. Но даже букетно-конфетный период бывает затянувшийся.
0: Не знаю, общем, такой, но, наверное, да, может быть.
2: Мое мнение такое, что, ну, мужчина должен даже по этикету.
0: Угу. Хорошо.
2: Понятно, что бывают женщины самодостаточные, которые обеспечивают себя, которые не нуждаются в материальной поддержке. Но дело не в том, что женщина может за себя заплатить. Дело совершенно в другом. Дело в этикете и в природе. Мужчина изначально априори должен быть сильным, сильнее самки. Если самка сильнее мужчины, значит, ей нужен другой мужчина, которому она проиграет в игре. Рано или поздно такой мужик найдется.
0: Хорошо, принимается. Спасибо большое. Спасибо. Александр Стулы, теперь вы. Прошу вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот с оппонентом, с предыдущим, согласен, ну, вполне. Потому что, ну да, первое свидание должно оплачивать, ну, как бы, угостить-то должен человека. хоть женщину, хоть мужчину, если в хороших отношениях. Тут ничего такого зазорного нет. Я просто замечал за молодыми людьми, там, за подростками, они даже вот в магазин, в супермаркет стоят, они вот, ну, как раньше не было такого. Отдал так 5 копеек за кого-то, ладно, без отдачи, без всего. А сейчас даже дети стоят, они высчитывают, с тебя 12 копеек, с тебя рубль 20. И вот так. Это уже у них заложено, похоже. Вот, то есть из своих кормовых денег-то они так делают.
0: Рубль 20. В общем, рубль 20. Ну, примеру, какие да, были там, времена, да.
3: Нет, вот они сейчас, вот я сейчас просто, ну, как наблюдал, в пятерочке стоял, вот они, это подростки, ну, 12-11 лет стоят, там с них взяли общую сумму, ну, грубо говоря, там, ну, 50 рублей взяли они там, что-то, ну, ничего, грубо говоря. И вот они стоят, с тебя 35 рублей, а с тебя вот 20 рублей, и на треть, а с тебя вот 7 рублей, то есть общую сумму вот эту, ну, в размере 50 рублей высчитывают, и они потом гоношатся и друг другу скидываются, или переводят сразу же, если у кого там, ну, денежек не хватило, ну, на как-то вот так. Я вот этого даже до сих пор не могу понять.
0: Ну, почему? Ну, нормально, они сами пусть разбираются, как там у них. Мы же не можем ничего, мы не можем пойти против вот новых веяний, новых тенденций, правильно ведь? Ничего мы не можем сделать, это как против лома нет приема. Еще раз, друзья, напоминаю номер телефона, тема у нас с вами сложная, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, кто должен платить за свидание? Одни мужики звонят опять. Девушки. Виктор из Екатеринбурга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
4: Я просто вот, мне просто интересно, а цель встречи вот обоих субъектов, там, мужчины и женщины, у них разные или одинаковые?
0: Что одинаковые, я прослушал.
4: Ну, на свидание вот они идут для чего оба?
0: У нас, я не знаю, для чего они идут. Вообще люди идут на свидание, чтобы познакомиться поближе.
4: Ну,
0: вам разворачивать надо, да, что дальше должно быть? Нужно пояснить.
4: Нет, подождите, но если у них цели одинаковые, что создать семью там, познакомиться с человеком, значит,
0: До одинаковые семьи цели. Еще далеко, давайте не будем торопиться.
4: Ну хорошо, ну а для чего тогда они встречаются? Просто поесть или что?
0: Мужчины и женщины для чего встречаются? Забавный вопрос.
4: Да, ну для чего?
0: Познакомиться поближе.
4: Вот у них первое свидание, да?
0: Так, первое свидание. А что подразумевает первое свидание? Слово «свидание» что подразумевает, по-вашему?
4: Для чего?
0: Нужно толковать.
4: Да.
0: Вам нужно толкование, да, интерес встречи.
4: Ну, а для чего? Ну, они же для чего-то встретились, правильно? Они что-то... Что они хотят друг от друга?
0: Да в карты поиграть. Спасибо большое за звонок. Да, для чего-то встретились. Поесть. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните, пожалуйста. Делитесь своими соображениями. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, для чего люди встречаются, влюбляются, женятся. Для чего они встречаются, зачем они устраивают первые свидания. Что значит слово «свидание», тоже не спрашивайте. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. 8 800 200 ровно 9702. А то вот спросите, что значит свидание, что дальше должно быть. Я вам возьму и расскажу.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
7: Это глобальное потепление, а несет не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились вообще к тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас, еще и пока лето, это не наступило. Говорят, уже там и Париж, и Мадрид, это 38-35 градусов.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Психологи уверяют, что за свидание должен платить тот, кто его инициировал. А как вы считаете, это правильный подход или нет? Все-таки оплачивать счет должен мужчина. Ну, он в основном, конечно, является приглашающей стороной, но нынешние тенденции говорят о том, что счет делят либо пополам, либо даже девушка может заплатить, если что, не считается зазорным почему-то. Девушки часто нынче стали сами приглашать на свидание. Вообще все как-то сильно изменилось. Все наоборот. Все не как у нас, все не как у людей. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, Сахалин, здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
8: Я считаю, что платить должен парень.
0: Так, должен парень, все.
8: Пригласил, девушка пригласила или он пригласил, не имеет значения.
0: Угу.
8: Мероприятие прошло, будь любезен оплатить.
0: Ну, логично. А вам сколько лет, скажите, пожалуйста?
8: Мне? Ну, почти 50.
0: Ну вот, 50 лет. Мы все эти старыми категориями рассуждаем.
8: Наверное.
0: Да, вот, это нынче не модно. Ну, ладно, спасибо, можно и сэкономить. Пусть она свою половину платит еще, что, кормить ее, правильно? А то вдруг не выгорит, что называется. 8 800 200 ровно 9702, Евгений Зажевская, прошу вас, здравствуйте. Да, пожалуйста.
9: С моей точки зрения, свидание – это собеседование, на которое стороны в силу, скажем так, совпавших определенных причин и обстоятельств соглашаются. И с моей точки зрения, за свидание должна платить сторона-инициатор, пригласившая.
0: То есть мужчина, да. Но в основном собеседование женщина задает больше вопросов, чем мужчина, как правило, на свидание, если я ничего не забыл.
9: Потому что мужчина ее как раз и приглашает, а женщина соглашается.
0: Да-да-да.
9: Потому она и задает больше вопросов.
0: Скажите, пожалуйста, а если собеседование прошло не очень удачно?
9: Значит, скажем так, инициатор оказался не настолько убедителен.
0: Да, не настолько убедителен. Зачем же ему еще и платить тогда за это? Скажите, пожалуйста.
9: Ну, для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы попытаться...
0: Так.
9: Скажем так, попытаться выступить перед дамочкой, человеком, который в состоянии...
0: Понимаете, дело в том, что в каком состоянии ты находишься, уже не имеет никакого значения, потому что вы больше не встретитесь. Так
9: ну,
0: что...
9: с моей точки зрения, если уж мужчина инициировал свидание, то он...
0: Короче, он и платит, да, мужчина должен быть мужчиной. Да, понятно, да, хорошо. Вот, наконец-то, Юлия. Екатеринбург. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, да, Иван.
0: Пожалуйста.
10: Первый раз дозвонилась, очень
0: Слава
10: волнуюсь.
0: Слава Богу. Не волнуйтесь, все свои. Говорите.
10: Я вообще за то, чтобы... Не за то, чтобы правильнее, чтобы мужчина все-таки платил. Мне, естественно, тоже 53. Я из тех еще времен, когда все-таки мужчины платили.
0: Когда это не обсуждалось.
10: Да.
0: Давай.
10: Мне кажется, сейчас вот эта тенденция, она тоже задана западными странами, которые нам пропагандируют всякую ерунду, типа там, ну,
0: равенство.
10: Однополые браки, да.
0: Так, и ЛГБТ запрещено и всенародно порицаемо. Все, продолжайте.
10: Да. Вот, поэтому я все-таки считаю, что нужно это закладывать сейчас в нынешнем, в молодежи. То есть правильные вот эти устои, правильные правила, с которыми выросли мы.
0: Хорошо, отлично.
10: Я так считаю.
0: Отлично, спасибо. Девушки, звоните, пожалуйста, не молчите. Валерия из Сочи. Потрясающе. Здравствуйте,
11: да,
0: Валерия.
11: Да.
0: Здрасте. Говорите.
11: Здрасте.
0: Да, рассказывайте.
11: Я считаю, что мужчина должен платить.
0: Чего это?
11: Ну, вот так вот, как-то да. Это вот устои, стандарты. кто бы не пригласил, это как-то по-мужски правильно.
0: Угу, хорошо. Вы извините меня за вопрос. Скажите, сколько вам лет? Это важно.
11: 42.
0: Ну, девушка молодая, понятное дело. Но, тем не менее, все-таки мы с вами из эпохи консерваторов. Я вот все хочу, да, знаете, с молодежью поговорить на этот счет. Может быть, молодежь позвонит, ну, лет хотя бы до 30. Вот. И поделись с нами этими соображениями. А было ли у вас такое, что все-таки самой приходилось... А, блин, город Сочи жесток нынче. Девушка ушла. Далее. Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
12: Ну, мое мнение, если независимо, кто пригласил, мужчина или женщина, все, оплачивать должен мужчина.
0: Часто ли вас женщина приглашала на свидание? Давайте так поставим вопрос.
12: Меня в моей жизни ни разу.
0: И меня ни разу. Может быть, так и не бывает вообще. А нам тут рассказывают про инициаторов каких-то, блин.
12: Я думаю, что такого не бывает.
0: Да, согласен. Может быть, дорогие друзья, если кого-то девушка приглашала на свидание, а еще и у вас все сложилось после этого, позвоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Евгения из Екатеринбурга. Здравствуйте, Евгения.
13: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста, говорите.
13: Ну, моя точка зрения такая, что если приглашает мужчина, во-первых, он должен пригласить в то место, которое он себе может позволить.
0: Вы пойдете в то место, которое он себе может позволить, имея в виду, что, может быть, место, ну, не очень статусное?
13: Ну, если я могу и в парке, как бы, с человеком пообщаться без ужина и без обеда, если мы просто хотим познакомиться, да? Это первый момент. Второй момент, если, например, собеседование, как вы говорите, прошло неудачно,
0: это не я сказал. Это не я сказал, это мужик сказал один.
13: Да, если вдруг меня не устраивает этот человек, да, с которым я встретилась, и мы все-таки где-то в каком-то месте, в ресторане, в кафе, неважно, то я заплачу за себя сама, он заплатит за себя сам. Я считаю так. То есть я не хочу быть никому обязанной, и чтобы кто-то там какие-то планы в дальнейшем строил и так далее. То есть я человеку даю понять, что все, на этом все закончено, я оплачиваю сама. Если он хочет проявиться как мужчина, он может настоять и сказать: нет, я оплачу все сам. Но это будет по-мужски. Ну, я считаю, это вот так должно быть справедливо.
0: Спасибо вам большое, отлично. Хорошо сказано, кстати говоря. Все действительно по справедливости. Тут уже все зависит от мужика. Если денег не хватает, то он, наверное, согласится на это. Сделку. А если он все-таки мужик, то и последнее отдаст, лишь бы вот остаться в ее глазах, ну, и тем самым мужиком, пусть бы и не тем, которого она выберет в качестве своего принца. Далее, кто там у нас? Татьяна из Самары. Девочки разогнались. Здравствуйте, Татьяна.
14: Здравствуйте.
0: Самара городок.
14: Вот я как об этом тоже хотела сказать. Почему на первом свидании обязательно нужно идти в ресторан? Совершенно не обязательно.
0: А куда надо идти? Куда надо идти?
14: Ну, хотя бы просто прогулка какая-то.
0: А зимой тоже прогулка какая-то?
14: Ведь мы же должны познакомиться, а не... Вот сейчас есть даже такое понятие – тарелочники.
0: Тарелочницы, позвольте. Тарелочницы. Да, у мужиков называются альфонсами, а у девочек тарелочницы.
14: Да, тарелочницы, да. Вот поэтому на первом свидании, ну, мне кажется, это вообще странно даже, что идти в какой-то ресторан. Можно просто погулять, познакомиться. А вот когда пойдут уже, будет осознанное второе свидание, тогда, возможно, мужчина и заплатит. И тогда уже будут какие-то отношения или еще что-то.
0: Никогда в жизни не встречался с девушками, не назначал им свидание в парке. Что-то, видимо, со мной не так. Все время там по кафе и ресторанам, всю жизнь, а сколько денег отдано. Ужас, квартиру бы в Москве давно купил. Так далее, кто там у нас? Валерий. Да? Валерий, Москва. Да, Валерий, пожалуйста.
15: Хочу сказать, я такой же, как и вы, один в один. Никогда не было такого, чтобы девушка со мной пошла, мне 54 года, чтобы было понятно, о чем речь, чтобы пошла куда-то в парк на самокате покататься, на велосипеде, наоборот, смотрит, как на больного человека. Ты должен только в ресторан и тарелочницы. Я перекормил столько, что просто полный привет. И еще я хотел сказать, я когда позвонил вашему ведущему, сказал. Один раз меня женщина пригласила в ресторан сама.
0: Ничего себе.
15: Ну, когда принесли счет, да, она там столько набрала, креветочек покушать, свежевыжатый сок там литровый, еще что-то, так нормально. Ну, я думаю, ладно, мне интересно было, что дальше будет. А дальше было самое интересное, что она даже глазом не моргнула, чтобы оплатить.
0: Ну,
15: даже глазом не моргнула.
0: Удивили.
15: Вот то, о чем говорили женщины, допустим. Что еще, Иван, хочу сказать. Вот эта фраза «мужики», она уже завязла на зубах у всех. Не задолбали всех мужиков под одну гребенку. Вот мужик должен все, лямку тянуть. Запречь его и пусть тащит по жизни все полностью. На него ноги свесите, залейте ноги свесить. Вы вот на это обратите внимание. Сейчас
0: сформулируйте.
15: Именно так рассуждают.
0: Да-да-да, они всегда так рассуждали. Нынче, вот видите, тенденции меняются. Уточните, вы все-таки за то, чтобы кто платил на свидание? Прям сформулируйте. Мужик все-таки или?
15: Ну, вообще слово «мужик» мне не нравится. Мужчина, допустим. Ну, мужики, знаете, там коров пасут в деревне.
0: Ну, не знаю.
15: А мужчина, я думаю, если пригласил... Да, если пригласил женщину, я думаю, конечно, да, он должен платить.
0: А, отлично. Так, ну ладно.
15: Если это согласен 100%. Если я приглашаю женщину, это даже не обсуждается.
0: Ладно.
15: Должен заплатить, и все. Единственное, у меня тоже было, Иван, быстро еще скажу, я вам часто дозваниваюсь. Было много раз так, что женщины, вот правильно здесь было сказано, что разного достатка мужчины в разные вещи приглашают. У меня были такие, что вот я говорю, допустим, нормальный общепит в Муму. Не, я туда не пойду, что, с ума сошел?
0: Логично.
15: Вот в Москве, Муму.
0: Сам туда иди, действительно. Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Слушайте, только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
18: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем. В том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
19: Владимир Путин провел встречу с главами мировых информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Она продлилась больше 2 часов. Президент ответил за это время на 26 вопросов журналистов. Глава государства заявил, в частности, что коллективный Запад не хочет усиления России, хочет ее использовать, чтобы она знала свое место. Но угроза возрождения нацизма для всех. Европейцы должны отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером, заявил Владимир Путин. Путин. Он назвал не просто бредом, а провокацией заявление о возможности нападения нашей страны на НАТО. Это провокация, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Но как первый шаг расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве, сказал Путин.
5: Об экономике.
19: Россия сознательно пошла на ужесточение денежно-кредитной политики, а сейчас ее смягчает, хотя многие считают, что недостаточными темпами, заявил президент. Центральный банк поднял ключевую ставку серьезным образом, а сейчас несколько раз уже сокращал до 14,5%. Результат достигается, добавил Путин. Это сознательное охлаждение экономики, чтобы сохранить ее здоровье. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий, заявил Дональд Трамп. Он отметил, что обсуждение возможности встречи его радует. При этом он признал, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия, если бы Соединенные Штаты не предоставляли Киеву военную помощь. Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Швейцария в диалоге с Россией еще до письма Зеленского обозначила заинтересованность в проведении таких переговоров на высшем уровне.
5: Обо всем.
19: В Минсельхозе заявили об обеспеченности России собственными яблоками на 83%. Через 4 года этот показатель должен достичь 100%, отметила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, президент поставил задачу к 2030 году обеспечить страну яблоками на 100%. Она уточнила, что к этому году страна будет производить более 2,5 миллионов тонн этой продукции в год. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля и 30 копеек, евро стоит 86 рублей 27 копеек, курс юаня 10 рублей 95 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 23-24 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
20: Бонджорно, бонасера, бононоте, кариамичи. Мичиама Андрей Горбунов. Инелла, студия Радио Фикона, Ди Комсомольская правда. Абиама, аспити дала, солегиата, Италия. Вот так хочется сегодня начать наш эфир. К сожалению, пока радио «Комсомольская правда» еще не вещает в Италии, хотя мы, конечно, стремимся к этому, мы стремимся, чтобы мы вещали по всему миру, в том числе и в Италии, но пока не пускают нас в Италию, поэтому если Магомед не идет к горе, то гора пришла сама к Магомеду, то есть к нам в гости сегодня приехали итальянцы, итальянские музыканты. А почему? А все потому, что 6 июня в Доме музыки состоится проект оркестра «Русская филармония», трибьют-шоу Адриана Челентано «Я тебя люблю». И в нем принимают участие Роберто Малинелли, известный итальянский дирижер и композитор, Клариса Вики, итальянская певица и автор песен, и, конечно, Фабио Курта, звезда итальянской эстрады, участник фестиваля Санремо. Все эти замечательные рогацы сегодня у нас в студии, и давайте с ними поговорим. Сейчас в мире ощущается такое большое напряжение, много идет разговоров о большой войне между Россией и Европой. Не страшно ли было вам ехать к нам сюда, в Россию?
21: Me never, maybe the first time, because we didn't know what.
22: Может быть, самый первый раз было немного

0: Russian music is very, very loved.
1: Музыка безгранична, и музыка объединяет людей. И в Италии очень любят русскую музыку, а в России очень любят итальянскую музыку, соответственно. Поэтому возвращаться в Россию очень приятно. И Роберто говорит также, что есть знаменитый театр «Ла Скала» в Милане, и там открывают оперу российское произведение. Музыка должна объединять людей, и она надеется, что так будет всегда.
2: К сожалению, культура отмены до сих пор никуда не делась. Не боитесь ли вы, что за ваши визиты в Россию вас могут отменить на родине в Италии?
3: No.
1: Мы не политики, мы музыканты, и поэтому мы не боимся брать на себя эти риски и приезжать в Россию, и потому что мы приносим людям хорошее настроение, музыку и итальянскую культуру. Мы ничего противоречащего не делаем.
2: Каждый раз, когда я приезжал в Италию, мне очень нравилось, мне было очень приятно, как местные жители относились ко мне, когда узнавали, что я из России. Они такие: «О, ты русский, там, давай мы тебя чем-то угостим». Вот, ну, все было очень добродушно, гостеприимно. А сейчас отношение к русским изменилось или нет?
0: Mainly it's always like that. I have a lot of friends in Moscow. They are so kind.
1: В Италии очень хорошо относятся к русским. Вообще в Италии хорошо относятся к любым национальностям, вне зависимости от страны проживания. И у Роберто есть друзья в Москве, и он также говорит, что если друзья из Москвы приедут к нему в Италию, то они будут себя чувствовать там как дома, потому что итальянцы очень гостеприимные сами по себе люди. И вообще у них нет такого вопроса, не стоит такая задача, чтобы обсуждать политику в отношении жителей России в Италии. Наоборот, если Фабио рассказывает кому-то, что он едет в Россию выступать в Кремлевском дворце, у него спрашивают: «Все хорошо?» Фабио отвечает: «Да, все хорошо». И они говорят: «О, вау, это очень круто».
2: Часто, наверное, вас спрашивают, чем похожи русские итальянцы. Спрошу по-другому. А в чем главное отличие между русскими и итальянцами?
0: Italians and Russians are very similar.
1: Роберто говорит, что для него вообще нет разницы между итальянцами и русскими. Обе национальности очень страстные по отношению к жизни. Очень похожи. А Фабио и Клариса говорят, что одно из отличий — это то, что в России зима длится дольше, и это определенным образом влияет на людей. А также жизнь в России более упорядоченная. В Италии в настоящее время все больше хаоса, и как-то выходит из-под контроля жизнь в целом.
2: А когда вы первый раз приехали в Россию, и какие были впечатления от нашей страны?
0: My first time it was in 2011 or 12, so...
1: В первый раз я приехал в Россию в 2011 либо в 2012 году, но я был не в Москве, а в таких городах, как Ростов-на-Дону, Уфа, Саранск и других. И с оркестром Русской филармонии я впервые начал сотрудничать в 2015 году. И, конечно, в самый первый раз, когда я приехал в Россию, я себя почувствовал как дома, что и в целом не прекращалось на протяжении каждого приезда в Россию. И в Москве я бывал уже очень много раз, и очень мне нравится играть музыку в России, потому что здесь одни из самых лучших оркестров, и в особенности оркестр Русской филармонии, как считает Роберто, это один из лучших оркестров России. Клариса и Фабио впервые побывали в России в 2019 году. Они приехали исполнять концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» как раз с итальянскими песнями, и они выступали в Государственном Кремлевском дворце и в Московском международном доме музыки. И впервые для них прошло выступление в Государственном Кремлевском дворце, когда было 4 или 5 тысяч людей, которые пришли послушать итальянские песни. И, как говорит Клариса, публика

0: Российская, она замирает при виде музыкантов, она очень внимательно слушает, и, как говорит Фабио, они сначала, поначалу они не улыбаются и относятся очень серьезно, но потом они раскрываются, когда понимают, что музыканты действительно хотят подарить им настроение и какие-то впечатления.
1: So much fun together. Yeah.
2: Наверное, вы здесь не только займетесь тем, что будете давать концерты, но будет у вас и свободное время, чем вы займетесь.
3: Usually we go to visit some museum.
0: Фабио и Клариса очень любят искусство, и поэтому в свободное время в Москве они ходят по музеям. И вот недавно они были в палеонтологическом музее, им очень понравилось. Их все спрашивали, зачем вы пойдете в палеонтологический музей, но для них это представляет большой интерес. Также они очень любят взять кофе и просто прогуляться по улочкам Москвы. И еще они были в Третьяковской галерее. Они были в Третьяковской галерее, и там они заметили, что очень много молодежи посещает этот музей, что для них стало удивлением, что молодые люди до сих пор интересуются искусством, а также очень много пар. Они заметили в музее. А также они очень любят гулять по паркам и заниматься спортом на улице.
2: Извините за этот банальный вопрос, но все-таки что из русской кухни вы любите?
4: We understand the вопрос.
5: No, what can we see?
0: Русская кухня прекрасна, Роберто ее очень любит, и он постоянно ходит на ужины с друзьями. Поэтому он говорит, что итальянцы и русские очень похожи и имеют в целом схожие привычки, и поэтому он очень любит блюда русской кухни. Лариса очень любит культуру супов в России, и Фабио поддерживает ее в этом вопросе. Вообще, изначально он был немного аккуратен в вопросе русской еды, потому что у него есть проблемы с ЖКТ, и поэтому он немного боится пробовать новую еду, но впоследствии он выяснил, что русская кухня очень хорошо влияет на ЖКТ, и он тоже очень любит супы. Он вообще считает, что для музыкантов супы – это отличная и очень здоровая пища, потому что внутри есть овощи, и это теплая еда. И они такого в Италии не делают. Они обычно едят пасту, но супы им очень нравится. И также Фабио очень нравится гречка. Не стоит добавлять ананасы в пиццу.
2: Амичи, ора фарема, уна брева, пауза и тернерема, тра пока. Скажу даже больше, друзья. Сейчас будет небольшая пауза, и мы вернемся в эфир и продолжим наш итальянский разговор.
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
8: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, то удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Друзья, вот мы снова в студии, и снова с нами наши итальянские друзья. Давайте продолжим наш разговор, а в конце даже и споем. Все мы в России знаем итальянских исполнителей, и Тото Кутуни, и Адриано Челентано, из последнего группы Манескин. А как насчет вас? Знаете ли вы кого-то из русских современных исполнителей?
0: Фабио больше любит традиционную музыку, нежели чем современную. Неважно, российская это или южноамериканская, или какая-либо другая. Ему в целом больше импонирует традиционная музыка. А Роберто говорит о том, что классическая музыка в России очень известна по всему миру, и оперные певцы, они широко известны любому итальянскому жителю.
1: I love all the female singers.
0: Кларисе очень нравятся певицы, которые имеют грузинские корни, потому что у них есть некая нежность в голосе.
1: Good, very good. I don't remember.
2: Роберт, извините, если я какую-то черту переступаю, но хотелось бы задать вам личный вопрос. Насколько я знаю, вы встречались с русской девушкой. На каком языке вы общались и чему она вас научила?
0: Я заметил, что русским людям намного проще выучить итальянский язык, чем итальянцам выучить русский язык. И Анна, она жила в Италии еще за 15 лет до того, как встретить Роберто, и она знает итальянский, наверное, лучше, чем он сам. И у нее вообще двойное гражданство, поэтому они говорили на итальянском языке. Но Роберто пытался выучить русский, но, как он говорит, он сложнее, чем латинский язык. Его поддерживают Фабио и Кларисса. Они учили латинский, греческий языки, но русский, как они говорят, намного сложнее, чем все эти древние языки. Но они пытаются выучить какие-то слова. Это сложно, очень сложно, но им очень нравится, как он звучит, поэтому стараются.
2: Роберто, вы сотрудничали, насколько я знаю, и с Led Zeppelin, и с Pink Floyd, с Мадонной, с Майклом Джексоном. В чем заключалась эта работа совместная, и с кем из них было сложнее всего найти общий язык?
0: Любое сотрудничество – это, в первую очередь, позволение себе вырасти вместе, расти с каждым днем и брать новые знания от того артиста, с которым ты сотрудничаешь. Роберто также сотрудничал с Андреа Бочелли и писал для него некоторые аранжировки для песен. И с каждым артистом у него происходил большой рост, и в этом заключалась его задача, чтобы каждый день учиться чему-то новому и расти. Роберто сотрудничал со многими артистами в разных формах. Например, с Лучо Далла он начинал с того, что он играл в струнном квартете с ним. Также он дирижировал концерты и писал аранжировки. То есть есть во всех формах он сотрудничал с известными артистами.
2: Итак, друзья, еще раз напомню, 6 июня в Доме музыки состоится замечательный концерт, состоящий из песен Адриана Челентано. Концерт называется «Я тебя люблю». Друзья, давайте вы пригласите наших слушателей, наших зрителей на это выступление.
9: Allora, vi invitiamo tutti assolutamente al nostro concerto.
3: Dovete venire tutti.
9: House of Music, ore 15.
3: Ore 15.
9: Adriano Celentano.
3: Adriano Celentano, vogliamo vedere una fila lunga un chilometro davanti a... E poi vi facciamo entrare tutti lo stesso.
9: Sì,
3: li mettiamo uno sull'altro.
9: Cantiamo,
3: cioè,
9: balliamo tutti
3: lo stesso
9: insieme. creiamo confusione.
3: You can see the confusion as soon as we speak in Italian. The confusion.
9: Che confusione.
3: Fantastico.
9: Sarà perché ti amo.
3: Sarà perché ti amo. Dai, venite al concerto di Adriano Celentano, tutti, everybody.
9: Everybody.
3: Vi aspettiamo.
5: Vi aspettiamo tutti. Grandissimo divertimento, perché sul palco ci sono grandi cantanti e una grandissima orchestra russa che veramente
9: sì,
5: tutti invidiano. Venite, grande divertimento. Se non vi divertite, vi ridò i soldi io.
2: Я считаю, что перевод здесь излишен. Спасибо вам большое, что пришли. Обязательно придем к вам на концерт.
3: Лешат!

0: vero.
1: Thank you, maestro.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Просто космос.
4: Всем привет! Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. А что случится, если вдруг исчезнет Луна? Луна является ключевым фактором, который поддерживает стабильность Земли. Но представьте, если однажды наш спутник исчезнет, какие катастрофические последствия это вызовет? Давайте разбираться. Номер один. Резкое изменение приливов и отливов. Это один из самых заметных эффектов Луны. Это ее влияние на мировые океаны. Гравитационное притяжение спутника вызывает приливы и отливы, создавая колебания уровня воды, которые оказывают воздействие на прибрежные экосистемы и океанические течения. Если Луна исчезнет, приливы станут в 2,5 раза слабее, потому что основное влияние останется за Солнцем. Однако, несмотря на снижение амплитуды приливов, это все равно разрушит экосистемы многих прибрежных зон, которые зависят от этих ритмов. Многие морские организмы, ну, например, крабы, моллюски, рыбы, водоросли, уже адаптировались к изменениям уровня воды. А исчезновение Луны вызовет сбои в размножении, питании и миграциях, что приведет к цепной реакции по всей пищевой цепи. Под номером два можно назвать непредсказуемость климата. Наклон земной оси сейчас стабилизирован за счет Луны. А вот его отклонения будут резко подставлять ту или иную часть нашей планеты под прямые солнечные лучи. Поэтому на Земле начнутся резкие скачки температур. Это также приведет к вымиранию ряда организмов, на этот раз на суше. В связи с тем, что приливы заметно ослабнут, а с ними связаны многие океанические течения, то стоит упомянуть о последних. Именно они помогают плавно переносить тепло, распределяя его по планете. А исчезновение некоторых течений также потенциально приведет к более экстремальным температурам. Третий пункт – это тьма. Люди, живущие в городах, которые залиты искусственным светом, им трудно представить, как сильно меняется ночной пейзаж при полной луне и в новолуние, когда в небе висит, ну, тоненький месяц. Но для животных это важно. Наличие или отсутствие лунного света, а также предсказуемые изменения яркости в течение лунного цикла могут повлиять на размножение, на поиск пищи, общение и другие аспекты жизни животных. Вообще свет, возможно, является вторым самым важным фактором окружающей среды, который влияет на изменения в поведении и физиологии. На первом месте это доступность пищи. Такое мнение высказывают эксперты. Ну, например, эволюционно некоторые виды ориентируются по свету Луны и звезд. Юные черепахи, которые только что вылупились из яиц, не смогли бы найти дорогу к океану. Лунный свет также для навигации используют летучие мыши или муравьи-бульдоги из Австралии. Также Луна поддерживает наклон Земли на уровне 23,5 градусов относительно плоскости, по которой наша планета движется вокруг Солнца. А вот исчезновение спутника, стабилизирующего этот наклон, приведет к вихлянию существующего угла в диапазоне от 10 до 45 градусов. И если наклон станет сильнее, чем есть сейчас, это приведет к гораздо более экстремальным погодным условиям или же, например, ледниковому периоду. Ну, или к тому, что времена года не будут меняться. А еще Луна принимает на себя часть ударов от метеоритов. Недаром вся ее поверхность изрыта кратерами. Поэтому она нас защищает, и в случае ее исчезновения метеориты станут опасными. В общем, вывод простой. Будет очень сложно и очень неприятно. Но, думаю, мы это переживем. Хотя не хотелось бы.
2: Просто космос. сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
0: Примерно 2400 квадратных километров.